0: вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на теннисных кортах в Квинси. Это Нью-Йорк. Первый раунд открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису продолжается. Да, первый раунд. Я вчера забыл сказать, что в первом же раунде, в первый день воскресенья сошла с дистанции 46-летняя Венус Уильямс, и она объявила, что она больше не будет играть в теннисных турнирах. Окей, у мальчиков и девочек никаких существенных сенсаций не было. У девочек все посеянные под первыми номерами, первыми 15-20 номерами шагнули дальше, в том числе первый номер Алина Соболенко. У мальчиков без проблем прошел второй. Номер 2 Карлос Алькарас, я напомню, что под первым номером посеян Александр Зверев, сошел с дистанции 10 номер турнира француз Артур Фил. Окей, мы с вами остаемся в Соединенных Штатах, мы с вами на бейсбольных полях. Вчера было всего 12 матчей, но команды восточных групп американской и национальной лиги, все они были, в общем-то, в деле. Янкис играли вчера в Лос-Анджелес с Энджелс и были биты хозяевами со счетом 10-1. Тампа Бэй, первая команда на востоке американской лиги, принимала Нью-Йорк Мэтс, последнюю команду на востоке национальной лиги, и гости из Нью-Йорка победили со счетом 3-2. Бостон Ред Сакс выиграли в Сиэтле. Атланта, первая команда на востоке национальной лиги, играла дома с Сан-Франциско Джайнс, и гиганты выиграли у хозяев со счетом 7-3. Итак, на востоке американской лиги у Тампы 82 победы, у Янки 78, у Бостон Ред Сакс 75 побед. На востоке национальной лиги Атланта уверенно лидирует, у нее 82 победы, у Филадельфии 78. Моя команда Нью-Йорк Мэтс на последнем месте. Окей, перенесемся в Европу и начнем с футбола. Вчера был последний матч второго тура английской премьер-лиги. Команда Астон Вилла принимала у себя дома в Бирмингеме лондонский Арсенал. Арсенал выиграл со счетом 1-0, но это была такая тягучая игра. Итак, после двух туров по 6 очков у Манчестер Сити, Арсенала, Халл Сити и Челси, в третьем туре Арсенал играет с Челси на своей поляне. В Испании последний матч третьего тура Барселона принимала Рай Великанос, выиграла со счетом 5-2. В Испании после 9 туров Реал занимает и Барселона со 100% результатом по 9 очков. Также еще футбольные новости. Ну, во-первых, Лионел Месси вчера официально объявил, что он прекратил выступать за сборную Аргентины. Также вчера в Англии Флориан Багулан, помните этого футболиста, центрального нападающего сборной Соединенных Штатов, который был удален, потом возвращен, так-так, он играл в команде Монако. Вчера он вернулся в Англию. Он выступает в команде, его купила команда Эвертон у Монако за 35 миллионов фунтов стерлингов. И несколько слов о волейболе, кубковые матчи 1/8 финала чемпионата Европы играют женщины. Вчера в 1/8 финала Польша выиграла у Португалии, Нидерланды выиграли у Словении. в четвертьфинале Польша сыграет с Нидерландами, и еще определился один четвертьфиналист. Чехия сыграет с Италией. Италия выиграла вчера у Болгарии, Чехия выиграла у Швеции. Сегодня два последних матча 1/8 финала, в частности, в Стамбуле Турция играет с волейболистками Азербайджана. Полный отчет будет завтра. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами действительно до завтра. Мне помогал, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец. И мой совет во вторник обычно слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Начинаем наш новый трудовой день. У нас сегодня 1 сентября. Осень началась. Пора в школу. Но не всем. Начну с главного. «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу со всеми этими проблемами, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Пароль старый. Здравствуйте, доктор. Мы, это Ермолинцы, действует безотказно. Окей, теперь я хочу поговорить о двух трагических событиях.

имел место в пригороде Киева, Вишневом, другой в поселке Мил. Значит, еще в советские времена были разработаны нормы, которые перешли затем в этой сфере в России и в Украине в жизнь военного ведомства. Значит, нормы эти были такими, что склад с взрывоопасными материалами должен находиться на безопасном расстоянии от населенных пунктов. Ну, это как бы простая истина. И в зависимости от размеров этого склада и в зависимости от того, что там хранилось и в каких объемах, существовали эти нормы. Где-то этот склад мог стоять на расстоянии нескольких сотен метров, но если речь шла о взрывоопасных материалах, то считалось, что минимальное расстояние должно быть 1,5 километра, ну и так до 3 километров. Таким образом, эти склады находились далековато, ну не скажем так, не прямо непосредственно в жилой застройке. Значит, все те же эти нормы, они, как я сказал, они перешли и в украинские нормативы. Потому что, повторяю, за ними стоял как бы здравый смысл. Но в Вишневом, в поселке Вишневом, вдумайтесь, расстояние от складов до ближайших домов колебалось от 18 метров до 24 метров. 18 метров. Вы можете, ну, окей, округлим. 20 метров было от складов с чудовищной силой взрывчатки до жилых домов. Значит, все, что нужно было, чтобы туда прилетело один раз, случайно, в любой район, в любое место этого склада, потому что он был нафарширован до предела взрывчаткой. Значит, ночью с 5 на 6 июля в этот склад таки прилетело. Да прилетела ракета «Искандер». Значит, этот удар вызвал вторичную детонацию, первый взрыв, потом вторичная детонация, которая длилась всю ночь. Значит, по словам украинского генпрокурора Руслана Кравченко, погибли 7 человек, 29 получили ранения, более 600 человек эвакуировали. Значит, я этим цифрам не верю по одной простой причине, потому что от тех же самых, из тех же самых источников, официальных украинских источников, следует, что смело жилую застройку на территории 13 гектаров. Какие 7 человек погибло? 13 гектаров руин. Там погибло 7 человек? Окей. Оставляем эти цифры на совести тех, кто их озвучил. И, значит, тогдашний премьер еще, Юлия Свириденко, назвала это самыми масштабными разрушениями жилого сектора с начала полномасштабного вторжения. Значит, опять же, местные власти сообщили, 253 частных дома и 27 многоквартирных домов пострадали, что значит пострадали, не вполне понятно, а 90 домов просто их не стало. Но для меня главное другое. 13 гектаров очистили от жилой застройки. Значит, какая была проблема? Ну, во-первых, конечно, это то, что это находилось рядом с жилой застройкой, эти склады. С другой, то, что эти помещения, в которых хранились эти боеприпасы, они не были предназначены для хранения боеприпасов. Поэтому все это разлетелось. То есть там никаких укрепленных стен, перекрытий, специальных мест, не знаю, короче говоря, свалили в одном месте и получили то, что получили. Значит, после этого арестовали гендиректора предприятия «Укроборонпром» Николая Андреяша, его заместителя Руслана Кучинского, и предъявили им обвинение или подозрение о служебной халатности, которая повлекла гибель людей. Зеленский назвал ситуацию абсолютно ужасной и пообещал увольнение в «Укроборонпроме». Кто это все придумал, это хранение? И Генштаб ВСУ, они подчеркнули, объект нам не подчинялось, это все «Укроборонпром», это отдельная контора, все претензии к ним. Ну хорошо, казалось бы, после того, что случилось, нужно было бы как-то пересмотреть эту ситуацию с хранением боеприпасов.

0: оказалось, что это не тот случай, урок не выучен. Значит, вечером 28 августа, это считайте, 3 дня назад. Все это, весь сценарий повторился, но в другом месте. Значит, российский дрон, типа Геран-4, ударил по складу боеприпасов в селе Мила, Бучанский район. Буча, недалеко от Киева. Значит, удар пришелся по складу сил обороны. И, как сказал Зеленский сам, там этого склада быть не должно. Значит, детонировали снаряды, мины, дроны. Детонировало долго, ночь, и потом еще детонировало. Значит, к 31 августа власти сообщили 38 погибших, 4 пропавших без вести, 52 раненых, среди них 5 детей. Значит, большинство жертв этого взрыва с детонацией, это были жители пансионата «Добрый дом», в основном пожилые люди, которые стояли через дорогу от складов. Ну и эвакуировали из этого места более или около 400 человек, потому что жить стало негде. Значит, по рассказам жителей, которые приводят телевидение Суспильно, секретности вокруг этого объекта не было. Складам регулярно подъезжали военные грузовики, разгружали деревянные ящики, такие военного типа. И местные жители рассказали журналистам «Радио Свободы», что им говорили, что это склад питьевой воды и фабрика мороженого. Действительно, до войны это был продуктовый склад, туда приезжали машины, шла разгрузка. Но военные ящики немножко отличаются от ящиков для мороженого. В эту версию о переоборудованной овощной базе власти официально не подтвердили, но факт остается фактом. Продовольственный склад превратили в склад боеприпасов. И что там хранили раньше, воду, мороженое или картошку, это несущественно. Главное, что этот склад не был приспособлен для хранения боеприпасов, и главное, что он находился рядом, в непосредственной близости от жилой застройки. То есть через дорогу от него стоял пансионат, в котором жили люди, этот пансионат смело с лица земли. И помимо этого пансионата говорилось о том, что разрушило в этом районе 130 домов. Такие дела. Значит, потом другие цифры были. Глава Киевской областной военной организации Тимур Ткаченко 30 августа назвал около 300 поврежденных объектов в Миле и соседних селах. Более 200 частных домов и 14 многоэтажек. Значит, пострадали помимо этого машины, которые там находились, магазины, автозаправочные станции, все. То есть это просто в пустыню превратили, в Дрезден. Ну, и вчера я смотрел передачу «Радио Свободы», они послали туда своего корреспондента. Это, конечно, картина на сети разрушения и патроны, еще не выстрелившие, гранатометы, мины. Оно все валяется, там его разбросало. Что-то еще не взорвалось. Оно просто там разлетелось по улицам, по соседним, или от того, что осталось на улице. И новый пример. Сергей Корецкий сказал, трагедия в Вишневом, которая имела место 5 августа, уроком не стала. На 5-м году полномасштабного вторжения мы совершаем одни и те же ошибки. Ну, хорошо, СБУ открыло производство по факту агрессии по халатному отношению к военной службе, но в случае с Милой, с поселком Мила, говорят, что виновных не торопятся называть, поскольку они близки к офису президента. Ну, если это военное производство, которое близко к офису президента, то это все понимают, что это компания Firepoint. Поэтому виновных пока не назвали. Такие дела. Значит, эти две катастрофы, они отличаются масштабом площади и числом жертв. То есть в Вишневом удар разметал 13 гектаров жилой застройки, в Миле зона разрушений меньше, но количество погибших больше из-за того, что первым оказался под ударом этот пансионат, о котором также еще говорят, что это просто был дом престарелых. И общее одно. Бардак. Бардак. Потому что заняты, все заняты своими делами. Такие дела. Значит, ну, конечно, можно списать все на войну. Как говорят, война все спишет. Потому что в конечном итоге эти удары по обоим складам были нанесены россиянами. В одном случае это Искандер прилетел, в другом дрон прилетел. Но это как бы понятно. Но с другой стороны, когда склад находится в 20 метрах от жилого дома, то чего можно ждать? Можно ждать того, что произошло. И 30 августа в Киевской области объявили день траура. И нам обещают, вернее, нам, а украинцам обещают найти виновных. Но как их найдут, это не, пока непонятно. Значит, что еще можно добавить к теме ракетных и дроновых ударов? Значит, Зеленский заявил, что отныне в России нет ни одного НПЗ. И, наверное, нет, добавим от себя, нет ни одного большого склада, который бы не могли достать украинские дроны. Они летают везде. И похоже на то, что это так, потому что постоянно из России сообщают, что склад «Озона» горит после дронового удара, НПЗ горит очередной, или склад «Wildberries» горит очередной. Но Зеленский не говорит, что российская ответка, как это теперь называется, она наносит несопоставимо больший урон Украине. Значит, когда Россия начала наносить ответные удары по складам больших торговых предприятий, во многих украинских магазинах появились впервые с начала войны пустые полки. То есть не сказать, что в магазинах там нечего покупать, все кончилось. Это не совсем так. Но если вы интересуетесь этим вопросом и посмотрите на фотографии, а их очень много в интернете, в частности в Инстаграме и в Телеграме, то действительно заходишь в магазин, много полок пустых. То есть, что это означает? Это значит, что товары, которые стали дефицитом, они переместятся на черный рынок и подорожают. То есть, ситуация для украинцев не улучшится. Вчера я видел видео, записанное из машины молодой одесситкой, которая жалуется именно на то, что после того, как ВСУ начали долбить российские продуктовые и промтоварные склады, в Украине появились проблемы с едой. Именно после этого. Ну, связь, мне кажется, совершенно очевидна. Теперь еще надо нам сказать пару слов об Ирине Мудрой, которой я посвятил прошлую передачу. Бывшей заместительнице главы Офиса Президента, ответственной за юридическую деятельность. Значит, по моим данным, на вчера, 35 августа, она еще оставалась в СИЗО, куда, напомню, она попала по подозрению в том, что, будучи сотрудницей Офиса Президента, она помогла отмыть 150 миллионов гривен для выкупа из СИЗО бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Как следует из записи НАБУ, она также участвовала в рейдерском захвате недвижимости у больших киевских бизнесов. Суд постановил внести 20 миллионов гривен в качестве залога для освобождения ее до суда. Но она при этом на суде она сказала, что у нее много друзей и достаточно своих средств для того, чтобы внести эти 20 миллионов, но пока что она в СИЗО. Люди такое впечатление, что остерегаются. Друзья, бывшие друзья остерегаются заносить эти деньги, чтобы не засветиться. И объяснение этому, наверное, простое. Как-то стало совершенно очевидно, что НАБУ не по-шутейному взялась за офис президента, и очевидно, что понятно, что это все, этот рэкет, эти манипуляции, отмывание бабок, это все, конечно же, имело место, при том, что Зеленский прекрасно знал об этом и, возможно, даже отдавал распоряжение о том, чтобы она этим занималась. Потому что у нее было только два начальника. Это непосредственный начальник. Это сперва Ермак, ныне уволенный со своей должности, и теперь это Кирилл Буданов, глава Офиса Президента. И сам президент. То есть ничьих других указаний она выполнять не могла. И люди это вокруг понимают, и они понимают, что если эта власть кончится, а она рано или поздно кончится, то их привлекут к ответственности тоже. Надо тут еще добавить к этому, что хотя Зеленский сказал, когда уволив ее, он сказал, что у НАБУ ко мне претензий никаких нет, и все это знают, то это не совсем точно, потому что по украинской конституции НАБУ не имеет даже права вести следствие против президента, поскольку он защищен президентским иммунитетом. Ну вот, например, против Буданова следствие можно вести. И также я вчера узнал, это было для меня такой неожиданностью, что следствие может вестись против жены президента, которая открыта для такого рода расследований. Значит, теперь в деле Мудрой интересную новость. Значит, по ее собственным словам, которые прозвучали на суде, записи ее разговоров делал ее любовник Максим Микитась. Он сам ее как бы провоцировал на эти разговоры, а потом записывал их. И она об этом сказала. И мы все так и подумали, а как еще? Но вчера глава антикоррупционного суда САП Александр Клименко беседовал с... Он появился в программе «Е-питание», «Есть вопрос». И там он заявил, что Микитась этих записей не делал. Вот так номер. А кто же тогда делал? Кому верить? Значит, Максим Микитась, бывший любовник Мудрой, и бывший нардеп сейчас сидит в СИЗО. И, если я не ошибаюсь, ему суд постановил внести 30 миллионов долларов, ну, прошу прощения, гривен. Но денег тоже не собрали. И говорят, что условия содержания у него нехорошие, потому что власти считают, что это он все это слил, поэтому его там держат в черном деле. Но... Он пока в СИЗО, подруга его в СИЗО, следствие продолжается. И я повторюсь, из разговоров украинских журналистов, патриотических журналистов, следует, что никто не сомневается в том, что Зеленский прекрасно знал о деятельности Мудрой, и, скорее всего, именно от него и поступали все эти распоряжения, или, по крайней мере, с ним все эти вопросы и о рэкете, и о отмывке денег через Сенсбак. Все это при его полном знании происходящего имело место. Но, я повторю, по украинским законам президент пользуется иммунитетом от уголовных преследований, каким бы уголовником он ни был, поэтому Зеленскому ничего не грозит, пока он занимает пост президента. Такие дела. И еще одна маленькая уже новость, совсем под завязку. Это издание, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию «Украинская правда» заявил следующее. Я просто приведу его цитату. «Одна из последних историй, которую мы пока подтверждаем, в пограничной области появилась новая услуга ТЦК под ключ. Человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и тогда его прямо из буса ТЦК переправляют за пределы Украины. Причем фактор коррупции максимально развился на Закарпатье, но его практически нет в Запорожье или Харькове. Тоже с нападением на ТЦК. Чем дальше от фронта, тем чаще это случается». Конец цитаты. Такие дела. То есть, если... Да, и еще одна новость со слушаний, которую ведет Алексей Гончаренко, депутат. Это то, что сотрудники ТЦК из некоторых городов, они в своих городах уже всех отловили, всех обобрали, и они ездят теперь на гастроли в другие города, где занимаются отловом мужчин. На этом я завершу украинскую часть своего выступления. И в следующей части мы переместимся к нам домой, в Соединенные Штаты Америки.
1: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00. агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. У нас всегда все интересно, знаете, потому что жизнь продолжается. И уже смотрите, раз и уже лето прошло. И что у нас? Уже начинается, так сказать, осень. А в осень у нас новые программы. И программа заключается в том, что у нас сейчас есть с 1 числа. Сейчас один банк предлагает процентную ставку на целый процент меньше. То есть, если, допустим, сейчас у вас, допустим, если процентная ставка сейчас там 6,75, то вы можете получить на первый год процентную ставку на целый процент меньше, то есть 5,75. Значит, эта процентная ставка дается на один год меньше, вернее, только на один год. То есть это как бы промоушен. Банк ищет, чтобы для того, чтобы стабилизировать маркет, банк предлагает эти процентные ставки, чтобы люди покупали больше недвижимость. Поэтому если вы собираетесь держать вашу недвижимость, если вы покупаете, допустим, может быть, собираетесь держать эту недвижимость не так долго, потом будете либо продавать, либо все равно будете перефинансировать, я очень советую воспользоваться этой программой. Еще раз, на первые 12 месяцев вы получите процентную ставку на 1% меньше, чем на рынке. Значит, эта программа только с полной проверкой документов. То есть это full DAC. Еще раз, если сейчас на сегодняшний день, допустим, человек покупает там или в дом, либо кондоминиум, или еще что-то, процентная ставка, допустим, 6,75, в течение первых 12 месяцев у этого человека будет процентная ставка 5,75, на 1% меньше, и после 12 месяцев она снова вернется на 6,75. Поэтому, и она, кстати, будет, 6,75 уже будет на протяжении 29 лет, то есть первый год у вас будет на 1% меньше, и потом у вас будет 6,75 на сегодняшний день на протяжении 29 лет. И потом вы, конечно, можете перефинансировать, вы можете приплачивать. По этой программе нету никаких prepayment penalties. То есть очень хорошая программа, промоушен, которую банк сейчас делает. Телефон для справок 917-397-3000, 917-397-3000. Также у нас есть очень хорошая программа для людей, которые покупают investment properties. У меня вчера был closing, то есть люди купили двухсемейный дом в Бруклине, они положили 20% down payment, без проверки доходов, без ничего, просто мы сделали эту программу на основании того дохода, который они будут получать, предполагаемый доход от рента вот этого двухсемейного дома. Еще раз, 20% down payment. И интересно, они выбрали программу, которая называется interest only. То есть в течение первых 10 лет они будут платить интерес только interest. То есть если они захотят, они могут приплачивать в счет принципала. Да? Но почему люди выбирают эту программу? Для того, чтобы иметь хороший кэшфлоу. Да? Потому что если, допустим, вы в месяц будете платить принципал и interest, там, допустим, $4000, то есть вы платите только интерес, вы будете платить, допустим, там, $3000. То есть процент каждый месяц вы будете платить меньшую сумму банку. Если вы выбрали эту программу с interest only, тогда у вас просто каждый месяц будет оставаться больше денег в вашем кармане. Еще раз, это тоже как бы уникальная программа, где вы можете выбрать платеж банку, интерес только only program. И последняя программа, которая сейчас тоже у нас очень много звонков, когда люди хотят вытащить деньги и получить их в течение 5-10 дней. То есть у нас есть программа, которую вы можете получить line of credit, без документов, без ничего. Вернее как, вам надо будет предоставить там либо банковские стейтменты, Если есть, конечно, такс реченый, можно сделать такс реченый тоже. Просто процентная ставка у вас будет больше. Но это вторая позиция моргиджа. И обычно, когда мы это делаем, это процент занимает где-то 30-45 дней. В этом случае в течение 5-10 дней у вас деньги будут на счете. Очень легкая программа. Процентная ставка где-то от 8,5 до 12%. Но люди получают 12%, если у них credit score, допустим, там 660, может быть, 640. То есть низкая процентная ставка. Для людей, у которых, вот мы сейчас только что сделали для доктора, у него процентная ставка была 771, и процентная ставка у него была, вернее, FICO score, да, у него было 771, и он получил процентную ставку 875. Поэтому все индивидуально. Телефон 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
3: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь еще у нас тут есть, имело место одно событие в нашей стране, которое мне кажется занятным. Вы знаете, что Трамп оставляет после себя много, ну, таких значительных следов, я бы сказал, и на карте, и с этими, с его строительствами, везде он как штамп ставит. Здесь был я. Ну, вы знаете, он переименовал Мексиканский залив, Американский залив, залив Америки. Теперь он хочет озеро Онтарио переименовать в озеро Америки. Такой как бы патриотизм, да? Он не свое имя дает, но все знают, это его, значит, инициатива. И последняя шуточка в этом направлении, это то, что Трамп решил переименовать канадского гуся в Дональдс Дак. И вот последняя его такая большая инициатива была, было намерение построить новый дом буквально, ballroom, гигантский ballroom, на месте восточного флигеля Белого дома. Значит, те, кто был в Вашингтоне и, может быть, не входил в Белый дом, в сам Белый дом, ну, так, постоял снаружи, то вы знаете, там есть два флигеля. Один совсем крохотный, западное крыло, и побольше было восточное крыло. И, собственно, если вы хотели попасть в Белый дом на экскурсию, то вы через это восточное крыло и проходили. И вот Трамп решил построить на этом месте новое здание, которое было бы в три раза больше, чем то здание, которое уже снесли, старый восточный флигель. И которое было бы больше Белого дома. Ну, хорошо, мы все бывали в Европе, в Париже, в Риме, в других городах. И мы понимаем, что наш Белый дом – это, безусловно, наша национальная ценность. Но так, чтобы сказать прям, что это такой вот памятник архитектуры, нельзя. Но, тем не менее, это здание имеет свою символическую ценность, и оно нам всем дорого, оно ассоциируется у нас с Америкой. Вдруг рядом построят монстр, который будет больше, чем Белый дом. Значит, на всякий случай я вам цифры приведу, чтобы вы имели представление. Значит, площадь, на которой стоит Белый дом, 55 тысяч квадратных футов. Площадь будущего Болрума Трампа 90 тысяч. Он, ну, не в два раза, но почти в два раза больше, чем Белый дом. Даже с учетом того, что он не вплотную примыкает, там большая колоннада, если вы помните, и очень много есть фотографий, как президент с кем-нибудь из своих там гостей или со своим вице-президентом или с какими-то министрами, он идет вдоль этой колоннады, такое место памятно. Но все равно это не рядом с Белым домом, ну почти рядом. И старый флигель восточный, восточное крыло, его снесли в прошлом году, его больше нет. И на его месте уже началась стройка. Значит, тут же У нас есть люди, которые сказали, Трамп просто хочет изуродовать нашу национальную святыню. И они вчинили ему иск. И вот вчера Верховный суд постановил, что тех людей, которые вчинили этот иск, а там было много есть, ну там, в общем, всегда, вы знаете, у нас в стране всегда есть люди, которые готовы Трампу вчинить иск, но эти как бы исходили из того, что он хочет изуродовать национальную святыню и само это место. И вот вчера Верховный суд решил, что у этих истцов нету оснований для этого суда. То есть в прессе и в общих разговорах так застольно говорится о том, что суд разрешил Трампу строить. Нет, суд не разрешил ему строить. Он просто сказал, что у истцов нет оснований для их иска. Из чего следует, что будут новые иски, но новые иски занимают месяцы и иногда годы. А Трамп уже строит. Поэтому когда следующий иск доберется до суда, строительство может завершиться. Но я бы хотел немножечко так поподробнее вам рассказать, потому что я бы хотел не просто рассказать, но и спросить ваше мнение, узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы считаете, Трамп должен строить эту свою, этого своего, это красавец здание, здание красавец. Просто оно в таком в таком классическом стиле. Внутри, там такая красота, вы себе не представляете, зал на 1000 мест. Все это, как Трамп любит, золото и белые стены, все сияет, огромные окна, золотые украшения. Ну, типичный Трамп. Значит, этот восточный флигель возник, его построили в 1902 году при первом Рузвельте, Теодоре Рузвельте. И специально его построили для того, чтобы через этот флигель входили в гости в Белый дом. Значит, в 1942 году этот корпус надстроили. И его надстроили еще и с тем, что была война, 1942 год, и уже Франклин Рузвельт, он решил построить там подземное убежище, и этот флигель, он как бы накрывал его сверху. И до последнего времени там работал Presidential Emergency Operations Center, и туда там заседали наши начальники 11 сентября 2001 года, если вы помните, вице-президента Чейни там спрятали. А на втором этаже этого здания был офис первой леди, ее штаб-квартира, и там, значит, а внизу принимали экскурсии, фильтровали людей, проверяли, что у них в сумках и так далее. И к дому вела стеклянная East Colonnade, а с юга примыкал сад Жаклин Кеннеди. И этот флигель был ниже жилой застройки, даже со своими двумя этажами, он как бы не бросался в глаза. Я, честно говоря, когда я был в Вашингтоне возле Белого дома, я никогда не был в Белом, но я был возле него. И он, этот маленький флигель, он никогда не бросался в глаза, он как-то стоял на отшибе. Ну, все, значит, и Трамп решил построить новый полрум. И решение было принято в 25-м году. Я повторяю, что это старый флигель снесли за 4 дня. Вот это вот типичный подход Трампа. Если он берется за дело в строительстве, это все происходит очень быстро. И как бы сразу начались разговоры. Вот он разрушает национальный наш символ. Но в апреле 26-го года, если вы помните, на Трампа произошло очередное покушение. Это произошло в гостинице «Хилтон». Когда он посещал, где он был на корреспондентском ужине ежегодном. И после этого заговорили, вот вам просто свидетельство того, что вот гостиница огромная, туда прорвался какой-то совершеннейший безумец, вооруженный винтовкой и ножом, напал, хотел его, то есть его там, где его остановили, от того места, где его остановили, до того места, где был зал с этими гостями почетными и Трампом, там было 2 минуты бежать. Или минуту. И сейчас это как бы нам в целях безопасности лучше такой боллрум иметь возле Белого дома. Там может быть обеспечена тотальная безопасность. И это будет лучше для всех. Гости будут туда приходить, Трамп будет рядом. И все, Трамп, любой следующий президент будет рядом. Нет. То есть ситуация будет более безопасна. Но пока что строят. Значит, что такое 90 тысяч квадратных футов? Это 8360 квадратных метров. Можете себе представить это здание. Но строят не только этот Борум. Это важная деталь. Дело в том, что под этим Борумом строят новый бункер. Значит, о том, чтобы вы представили, что это за бункер, я вам скажу, что глубина этого бункера 5 этажей. То есть там много чего можно спрятать. И в случае, если что-то, не дай бог, случится, то президент, его свита в этом бункере смогут жить долгие годы, не вылезая наружу. Ну, значит, снаружи это будет замечательной красоты здания, повторяю. Неоклассика, коринфские колонны, портики, арочные окна, белый фасад. На фронтоне позолоченная большая печать, на стенах золотые президентские эмблемы и так далее. Ну, и внутри белый зал с золотой отделкой, кессонный потолок, люстры, мраморный пол и под залом этот бункер. Значит, пока что говорят, что стоимость этого строительства будет от 400 до 600 миллионов долларов. И его обещают сдать к августу 2028 года до конца срока президента. То есть, я так предполагаю, он попрощается со своими родными и близкими именно в новом Борумме. Такие дела. Ну, и, как я сказал, National Trust for Historic Preservation вчинил иск, но работы были тогда запрещены временно, но только надземные работы, бункер продолжался строить. Значит, юристы президента оспорили это. И в конечном итоге решено, что Трамп может продолжать это строительство. Такие дела. Теперь, значит, вопрос, с которым я хотел бы обратиться к вам. Вот как вы считаете, то есть вы за это строительство или вы против этого строительства? Если, я не знаю, перестал проверять, у меня работают счетчики или не работают, я как бы отвык от них. Поэтому я предлагаю вам просто набрать номер 718-303-90-90 и высказаться по этому вопросу. Вы за строительство этого бального зала или вы против? Телефон на студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Я категорически против строительства. Первое, я не буду разбирать юридические аспекты, это для специалистов. С моей точки зрения, все, что делает Трамп, все очень дурного вкуса. Я думаю, что когда вы говорили о красотах, которые там были, вы это с легкой иронией тоже говорили, об этих печатях золоченных и всем прочем. И я практически уверен, что этот бальный зал будет так же аглый, как и все остальное, что он строил или задумывал строить. И второй момент, что касается безопасности. Ну, то, что кто-то будет бить ракетами по Белому дому, я думаю, что это несерьезно. А вот что касается того случая, когда человек прорвался на территорию встречи Трампа с журналистами, я очень внимательно несколько раз отсматривал эту пленку. Так там просто проспало секьюрити, просто проспали его. Один из них только среагировал, там их стояло четверо или пятеро. Один среагировал поздно, но все-таки успел выстрелить ему вдогонку. Остальные даже не шелохнулись. Если бы они работали четко, так как должны работать, никакого прорыва бы не было. И не нужно было 5 этажей вниз вести. Ну вот мои такие аргументы. Спасибо за внимание.
3: Ну, не за что. Вы знаете, я как раз честно вам скажу, что когда я говорил, что все это золото и ослепительно красиво, вот я честно говорю, я без иронии об этом сказал. Потому что вы можете на интернете найти эти все проекты, это все, знаете, как у нас компьютерные имиджи, они почти как реальные здания. И на мой взгляд, реально красиво. Вот вы такое можете увидеть где-то, я не знаю, ну, допустим, в Лувре. Вот такой, вот неоклассицизм, вот такой, вот такая вот красота. Действительно красиво, ну, как бы по-старинному такое, но, тем не менее, стиль сам по себе роскошный и величественный. У меня как раз в этом я иронии никакой не предполагал. Так, может быть, сложилось, но это у меня тип такой одесский. У меня все, что я не говорю, получается, что иронически. Это у меня в крови. Прошу прощения. Но когда вы говорите, все, что строил Трамп, это все уродливо. Ну, я с этим не могу согласиться. Ну, вот, например, в Манхэттене стоит Трамп Тауэр. Ну, что это вышка уродливее, чем другие Трамп Тауэр, которые там стоят? Нет, такая же, как все. Внутри нормальная, как все. Или он построил этот Woman Ring в Центральном парке. Ну что, плохой каток? Нормальный. Я как раз с этой, с вашей критикой не согласен. То есть я понимаю, что Трампа можно критиковать бесконечно, я сам его критикую. Но сказать, что все, что он строит, это уродливо, это, мне кажется, вы немножечко загнули. Нет?
4: Ну, вы знаете, мне нравится, когда слишком много золота. Золото, золото, золото. Я считаю, что это признак немножко дурного вкуса. Что касается старинных зданий, старых зданий, то это была другая эпоха, другие, так сказать, дизайны были модными.
3: Ну хорошо, одну секунду, я с вами согласен, что у нас современный дизайн совершенно другой, но мне кажется, что именно если бы он построил что-то в современном стиле, в непосредственной близости от Белого дома, вот это бы действительно был бы такой очевидный диссонанс. Но он как раз строит в том же самом неоклассическом стиле, мне кажется,
4: да, но вы знаете, рядом в Белом доме, рядом с Белым домом не особенно много золота, да, там есть, но не так, чтобы там прямо все в золоте.
3: Подождите, но это же золото не снаружи, оно внутри, в самом зале. А снаружи там стоят грандиозные такие величественные дома столичные. Окей, спасибо вам. Ну, я понял, вы против, это главное. Спасибо вам большое. Да. Я должен объявить
4: всего
3: сейчас
4: хорошего.
3: Перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
5: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
10: RTN. Смотрите лучшее.
12: Yeah. помогают друг другу их пережить.
13: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
3: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
4: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. Спор между США и Канадой из-за названия озера Онтарио перерос в очередной публичный конфликт после того, как Дональд Трамп распорядился называть озеро в американских официальных документах «Озером Америка», власти канадской провинции Онтарио установили гигантский плакат с надписью «Озеро Онтарио сейчас и навсегда». Премьер Онтарио Даг Форд уверен, что новое название не приживется. Google Maps уже отобразил название Lake America для пользователей в США. При этом в Канаде по-прежнему используется название Lake Ontario, а пользователи в других странах могут видеть оба варианта. Присяжные признали Дуэйна Кэффиди Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура, которое произошло 30 лет назад. Он получил огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Автомобиль BMW, в котором находился он и основатель Death Row Records, Шук Найт, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из белого кадиллака. От полученных ранений Тупак, которому было 25 лет, скончался через несколько дней. Дэвис, вышедших в 2019 году мемуарах, писал, что рассказывал полиции, что находился в машине, из которой открыли огонь по рэперу. Он единственный из четырех находившихся в ней тогда пассажиров, кто до сих пор жив. Похороны становятся еще одной финансовой проблемой, сообщает NBC News. Журналисты рассказали историю матери Ланессии Робинсон, которая не хотела, чтобы ее кремировали, но семья не смогла найти 10 тысяч долларов на погребение. Теперь урна с прахом стоит в квартире дочери. По данным Национальной ассоциации похоронных бюро, похороны с церемонией и погребением обычно обходятся 8300. В эту сумму не входят место на кладбище, надгробие и другие расходы. Один гроб в среднем стоит больше 2000 долларов, а дорогие модели – до 10 тысяч. Чтобы сэкономить, семьи умерших арендуют гробы, покупают урны на Амазон, выбирают кремацию без церемонии или оплачивают похороны в кредит. В итоге последнее желание человека все чаще зависит от того, сколько денег осталось у его близких.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
5: Счастливое детство начинается здесь.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
10: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Перед тем, как вернуться к Трампу, его бальному залу, озеру Онтарио, Мексиканскому заливу, я бы хотел напомнить вам, что острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва, сайатика. В офисе доктора Михаила Рискевича вам делают все необходимое физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермоленца. Это гарантирует самый высокий класс сервиса. Окей, теперь я бы хотел вернуться к нашему разговору. Как вы считаете? А вы за то, чтобы появился этот огромный боллрум рядом с Белым домом? Или вы против? За, против. Телефон в студии 718-303-90-90. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Я, например, за.
1: О,
2: если бы у него был бы дурной вкус, он бы не выбрал бы Меланию и не критиковал бы Зеленского. Второе.
1: Ничего не понял. Давайте еще разочек, только чуть-чуть подробнее. Я не понял, что при чем здесь Мелания Зеленский.
2: Насчет вот этого восточного балрума, или что вы там передавали. Такая длинная реклама, что уже забудешь, о чем вообще хотели говорить. Я за. Долги будут и есть. При любом президенте были долги. И если бы у него был бы дурной вкус, он бы не выбрал бы Меланию и не критиковал бы Зеленского.
1: Окей.
2: Прекрасный вкус у него. Да, ну, он хорошо. Просто хочет, чтобы что-то запомнилось после того, как он уйдет со срока. Спасибо большое, я вас подпишу.
1: Да, спасибо большое. Я как раз это понимаю, жалоба на то, что реклама бывает так долго идет, что забываешь, о чем говоришь, особенно в нашем возрасте. Но я вам так скажу. У меня есть простой способ. Я записываю. Поэтому реклама мне не помеха. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я живу в Америке 35 лет. Я помню, где-то лет 30 тому назад я видела по телевизору какой-то прием у президента. Я была шокирована. Он проходил в палатке. Мыслимо ли это дело в Америке? Такой богатый,
1: да,
3: такой необыкновенной стране.
1: Это здесь происходит сплошь и рядом. Ставят тент и там устраивают прием. Да.
3: Но это можно у меня во дворе сделать, не у президента. Я категорически
1: там другая палатка,
3: за.
1: Наверное, была.
3: За. Неважно, какая палатка. Это не президентское место для приемов. Я за. Спасибо.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Я вам так скажу. Независимо от того, какие у вас доводы в пользу этого дома, я засчитываю. За. Окей. Большое вам спасибо. Я уже должен вам сказать, что у нас так получается, что большая часть за. Пока что только первый позвонивший был против, но две женщины выступили за. Уже 2-1 Трамп ведет. Доброе утро, вы в эфире. Мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Я тоже за и поддерживаю вот то, что сказала вот эта предыдущая женщина. Кроме того, действительно, я видел на интернете, зал будет очень красивый. И именно не в модерн стиле, а в неоготическом стиле, который подчеркивает как бы продолжение того, когда строили Белый дом. Сам Белый дом, его, правда, разрушали, и опять, вот когда уже перестроили. И, кроме того, для безопасности очень большое место. Но, там действительно, если, не дай бог, что-то может случиться, мы видели много фильмов, как всякое там бывает, с Белым домом.
1: То нам фильмы не нужно смотреть, нам надо смотреть видеозаписи того, что реально происходило. Мы сколько на него знаем покушений? В Пенсильвании одно покушение, а потом во Флориде другое покушение, потом...

0: Ну, дискастинг, но это не... Не смотрится
1: значит, нормально. Дискастинг. Слушайте, вы знаете что? Я одну секунду. Я с вами, вот тут я позволю себе с вами не согласиться. У нас есть такая традиция. Летом, когда тепло и солнце светит, ставят этот тент, палатка. Это не палатка. Палатка это то, что в туристические походы ходят и на берегу речки спят. Это огромный тент. Там внутри стоят вентиляторы. Одним словом, это приятно быть на свежем воздухе, но при этом не под палящим солнцем. Мне кажется, что это... И я, кстати, должен сказать, что это не только в Америке. Это и в Европе я тоже такое видел. Ничего там такого уже отвратительного нет. Но это как бы одно другого не касается. И я еще к этому могу добавить следующее. Вот... Действительно, у нас всегда есть возможность построить что-то новое. Там нанять какого-нибудь колотраву, который создаст что-то такое, завертит, закрутит, что просто, ну, все будут ахать. Но я вам скажу, я видел произведения колотравы в Европе, которые ставят посреди больших городов или где-то сбоку от большого города. Это интересно. Ну, в моем понимании, это уродливо и бессмысленно, потому что ты, когда заходишь внутрь этого здания, которое стоит колотрава, ты видишь массу пустого места, абсолютно нефункционального, абсолютно никому не нужного. То есть, это как бы эксперимент ради эксперимента, но это не человеческая архитектура. А Трамп как раз в этом плане следует традициям. И я повторю, если вам не лень набрать проект, имидж этого, того, как будет выглядеть это... восточное крыло в 28-м году, то оно смотрится очень достойно, а внутри просто роскошно. Просто роскошно. Итак, приятно да. роскошно. Не тяжелое, да. так, как в Лувре, а все-таки, я бы даже сказал, что легкая такая.
0: Да. У меня еще одно есть добавление. И самое главное добавьте. По всем этом строительстве, добавьте. Что это идет не за счет расхода государственных денег. Это частное вложение, которое абсолютно не тратится из нашего налогоплательщика кармана.
1: Это я даже не знал такого, я не подумал об этом. Но слушайте, с другой стороны, что для нашего правительства... Одну секунду. Вот, не, серьезно, давайте скажем, полмиллиарда долларов. И они от 400 до 600, берем серединку, полмиллиарда. Но подумаем, это здание, которое... будет использоваться многими поколениями. И из него будет, то есть оно будет абсолютно функциональным. При этом в Миннесоте украли 9 миллиардов долларов, и мы даже не знаем, где эти деньги. С этой точки зрения, эти полмиллиарда – это целесообразное вложение, даже если это наши деньги. Я, кстати, вот это тот случай, когда я считаю, что я готов вложить туда свои 5 центов для того, чтобы сказать, вот, на мои налоговые деньги построили
0: но
1: эту красоту.
0: Но там не центов, все за счет частных вложений.
1: Ага.
0: Частные вложения.
1: Ну, тогда вообще. А ради чего, да. интересно, частные компании будут это делать? Ну, какой смысл для них это делать?
0: Делают как бы подарок, и вот то, что они участвуют в этом, их имена будут известны.
1: Это интересно, я сейчас хочу проверить. Но, окей, я проверю это. Спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Будьте здоровы. Окей, следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Вадим. Я, конечно, за. Вот. И вот отвечу на... Человек не ответил на ваш вопрос, а почему частные компании делают. Ну, вы же захотели вложить свои 5 копеек. Вот. Точно так же миллионеры решили вложить тоже в это престиж Америки. А Александр, который позвонил и сказал, что аглы все, что строит Трамп, я хотел бы знать, в каких домах он живет, в трамповских. А билдинг, который построил Обама, библиотека, это не аглы? Это ж вообще смотреть невозможно.
1: Я согласен. С этой библиотекой это, конечно, это что-то непонятное. Мягко говоря, что-то непонятное. Да, вы знаете, одну секунду. Я хочу просто... Вы знаете, для меня всегда очень важно это как-то документировать свои выступления. Значит, официально Белый дом, он должен...

0: Трамп заявил, что сам бальный зал строит на частные деньги. Его личные средства и пожертвования доноров, не цента из налогов на само здание, по их словам. И список доноров опубликовали еще в октябре 2025 года. Среди них Apple, Amazon, Google, Meta,
1: Да.
0: Microsoft, Lockheed Martin, Palantir, Coinbase и другие компании, а также отдельные миллиардеры. Точные суммы вкладов каждого не раскрывают. Ну хорошо, все, это еще лучше, еще лучше. Молодец! Учитесь,
1: Да,
0: будущие
1: да.
0: президенты.
1: А
0: То есть
1: люди,
0: это все
1: которые
0: компании,
1: против
0: которые
1: этого,
0: работали против него во время его вторых выборов, они сейчас рассчитываются за это. Окей.
1: может быть. Но я еще добавил бы, люди те, которые
0: Добавьте.
1: против этого, это они против
0: Ага.
1: Трампа. Не, они не против этого здания, они только чтобы насолить Трампу. Они не
0: Я с
1: думают
0: вами
1: о престиже
0: совершенно
1: Америки.
0: согласен. Они не принимают Трампа во всех его проявлениях. Я с вами
1: Вот
0: согласен.
1: именно.
0: Это именно так. Это именно так.
1: Да.
0: Хорошо,
1: Спасибо
0: спасибо
1: вам,
0: вам за
1: Владимир.
0: участие в передаче. Всего хорошего. Будьте здоровы. Окей, следующий выступающий. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, доброе
0: А,
2: утро.
0: привет.
2: Привет из морга, как всегда. Свои пять
0: Спасибо. Вы там,
1: копеек.
0: наверное, заждались меня. А я не
2: Нет, Вадим,
0: тороплюсь.
2: я на противоположном берегу от вас нахожусь сейчас. Вот как раз пять
0: Хорошо.
2: копеек на эту тему. Вчера отвозил свою супругу в аэропорт Вест-Пам-Бич.
0: Ага.
2: Который называется, между прочим, Дональд Джей, имени International Airport имени Дональд Джей Трамп. Президент Дональд Джей Трамп. Вы бы видели, насколько там все ухожено. Там все размечено, дорога новая положена, новые растения посажены. Мне вообще кажется, Трамп свои бабки туда вложил. Это просто показательный аэропорт. Внутри я не заходил, но снаружи это просто отпад. Как все там красиво и все рационально.
0: Ну,
2: Значит,
0: это здорово.
2: да, это здорово. И я думаю, что вообще в этой природе, в нашей жизни, все, что строится, это хорошо. Все, что ломается, разрушается, войной, взрывается, это
0: Все, что
2: плохо.
0: строится, это хорошо.
2: Надо строить. Это называется монументальное искусство. Архитектура относится к монументальному искусству. Поэтому все, что не построено, это хорошо. Даже Агли. Вот вы помните, в России в свое
0: Не, я с
2: время.
0: вами не с... Одну секунду. Я должен вам возразить. Я вам скажу почему. Вот тут человек звонил, он, значит, упомянул здание библиотеки Обамы в Чикаго. Я не... Это агло, это не то слово. Это тихий ужас. Это ты смотришь, ты не понимаешь, что это за хреновина? Что это такое? Какое-то гигантское то ли яйцо, то ли это выпало из слона, что-то такое темное. То есть это что-то невероятное. И я абсолютно не уверен, что это может кого-то привлекать. Но это каждый человек оставляет по себе такую память. Один человек оставил после себя Трамп Тауэр или подобие Лувра, а другой вот такую вот лепешку или яйцо, или хрен его знает вообще, что это. Это многое говорит о вкусе человека. Я тут с одной женщиной тоже позвонившей должен согласиться, что если бы у него не было вкуса, он, наверное, бы Меланию свою не выбрал, потому что она по-разному люди ее оценивают, конечно, но она в высшей степени стильная женщина, моментально обращающая на себя внимание. Окей, продолжайте. Прошу прощения, что перебил вас.
2: Вот вы помните, в советское время, при правлении Хрущева,
0: Да.
2: около Красной
0: Не,
2: площади
0: я не помню, я еще маленький был. Вы тоже не думаете, что я такой древний
2: снесли
0: монстр.
2: гостиницу «Москва» и построили монументальную в стиле современном гостиницу «Россия». Вы не представляете, сколько было криков, шумов на эту тему, как это так, со старинным Кремлем рядом. А на самом деле прошли десятилетия. Сейчас уже нету этой гостиницы, ее тоже снесли, потому что там очень земля дорогая. Но оказалось, что это было красиво. Поэтому то же самое, смотрите, в России, 98-й год, у них кризис был. Они, значит, просрочили платежи, там экономика валилась. А они выделили огромные деньги на реставрацию Кремля. Потому что есть такие вещи в истории, как престиж страны. Какая бы экономика ни была, а все равно надо поддерживать вот этот антураж наружный, что это красиво, что это монументально. А для Америки вообще 600 миллионов долларов – это ни о чем вообще. Это просто... Это
0: да,
2: просто
0: семечки, я с вами согласен. При этом повторю, это важный момент. Это деньги, не наши налоговые деньги. Это большие компании, эти занесут эти деньги. И это, конечно, для них это вообще семечки. Я с вами согласен. Но знаете что, когда вы говорите о том, что вот, чтобы не построили это все как бы хорошо, я не уверен, что это именно так. Потому что, с одной стороны, да, вот вспомним, например, эту парижскую Эйфелеву башню. Ведь ее, когда строили, там просто... Там самые светлые умы Франции, они говорили, что это позор, и это уродство, и все в таком духе. А сейчас мы не представляем себе Парижа без этой Эйфелевой башни.
2: Надо,
0: с другой стороны, заходишь
2: то,
0: в Лувр. Ну да,
2: дать
0: с другой стороны, подходишь к
2: Лувру,
0: там эта пирамида стоит. Какого хрена она там делает? Что она, какое она имеет отношение вообще к этому месту? Днем. А вечером включают свет, лампочки горят, фонтаны. Там шпинделя. И смотрится неплохо. Да, ну, хорошо. Ну, я, в общем-то, думаю, что мне, как мне кажется, что это новое восточное крыло, оно будет вписано в общий ансамбль Белого дома. Который, конечно, надо сказать, такое здание скромненькое. Но, повторяю, оно может быть 10 раз скромненькое, но, тем не менее, это наш национальный символ. И мы его должны беречь. Хорошо, у вас есть
2: спасибо.
0: Еще что сказать?
2: Будьте здоровы.
0: Нет,
2: надо
0: идти к своим.
2: Надо идти
0: купаться. Передавайте сам привет. Хорошо, всего хорошего.
2: Все, пока.
0: Пока. Хорошо, я смотрю, что тут просто у нас массовая поддержка нашего замечательного Рыжика в плане строительства этого бального зала. Ты на 1000 человек. Значит, у меня теперь вопрос. Я хочу чуть-чуть эту тему раздвинуть, потому что, ну, как бы мы уже начали повторяться, а хотелось бы о новом. А именно, вот назвали, значит, Мексиканский залив, Трамп его переименовал в Залив Америки. И Google тут же его поддержал. Они нам пишут Залив Америки. Почему? Вот я вам скажу почему. Потому что они ведут себя позорно. Они участвовали в антитрамповской кампании, и они сыграли колоссальную роль в проигрыше Трампа в 2020 году. Колоссальную. Они его топили. И сейчас, если они пишут для него «Залив Америки», то это потому, что они их просто целуют его в одно место, буквально. И то же самое, значит, с этим... в озеро Монтарио. Его решили передавать в озеро Америки. Трамп его решил переименовать в озеро Америки. Ну хорошо, ребята, я при всей моей любви к Трампу, мне не надо вам мне еще раз повторять, что я трампист, хотя с большими оговорками, если вы знаете, если мне что-то не нравится, то, что он делает, а он часто делает, часто, то, что он делает, я тут этого не скрываю. Не буду его поддерживать просто потому, что он мой президент. Или потом просто потому, что я за него голосовал. Но мне кажется, что вообще это переименование Онтарио в озеро Америки, это какое-то совершенно дурацкое предприятие. Зачем это надо? Зачем? Есть какие-то исторические имена, которые остаются за какими-то местами, за городами, за странами и так далее. Ну, может быть, там через 10 поколений никто не вспомнит, что это озеро называлось Онтарио. Но для меня сейчас это слово Онтарио, оно естественно. И что из-за того, что это озеро называется Онтарио, я хуже отношусь к Америке, или я перестану быть патриотом этой страны, или из-за этого я больше люблю Канаду, чем Америку. Нет. Мне кажется, это абсолютно никчемное предприятие было. И Ну, что сказать, дуростью это назвать? Не дуростью, но это прихоть человека, который может это сделать. И он это сделал. Ну, не знаю. А что если он там аэропорт переименовал, дал имя аэропорту при своей жизни? Дал аэропорту свое имя. Или дал центру Кеннеди, он дал свое имя. Ну, это нормально. По-моему, это перегибы. Окей, телефон на студии 718-303-9090. Желающие высказаться по этому поводу, набирайте этот номер. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Вадим. Это Яша говорит, ваш сосед. Алло. Ваш сосед по Флориде, зимний сосед. А я хочу сказать насчет Ballroom. Ballroom обязательно нужен, и я имею два довода. Они оба касаются этого отеля, где были совершены два покушения на наших двух президентов. Yes, Рональда Рейгана и нашего Рыжика, как мы его называем. Мы должны защищать наших президентов, они у нас единицы. И если этого не сделать, это какие-то
0: коктейли. Мы должны защищать. Вот у нас был президент Байден, я его не защищал. Или вы имеете в виду обеспечивать меры безопасности? А то
3: меры
0: я думаю, что я его должен защищать.
3: Меры
0: это
3: безопасности.
0: Другое.
3: Меры безопасности.
0: Okay.
3: Да, вот это я имел в виду. Я думал, что об этом идет разговор. В принципе, но вы знаете, это какие-то несчастные, я скажу так, смешно, но $400 миллионов на этот самый, на Ballroom. Мы миллиарды тратим на другие вещи. Это обязательно нужно. И это будет запоминаться. Это то, что одно из тех дел, что запомнится. Что запомнится о нашем президенте.
0: Да, останется, останется. Надолго останется.
3: Надолго останется. И вы знаете что? Я вот так, когда просыпаюсь утром, думаю, Камала Харрис не в Белом доме. Больше мне ничего не надо. Может, она еще придет назад. Я не знаю, может, она еще назад придет. Но только вот это, только
0: она
3: вот это.
0: Она, собственно, с ней придет назад. Больше она никак не придет назад. Это такой, это такой был вообще позор демократической партии. Это не знаю.
3: Да.
0: Окей, спасибо вам за звонок. Это президент-зомби, вице-президент-клоун. Это вообще была парочка гуси-гагарочка. Окей, говорите, пожалуйста, у вас минута.
4: Доброе утро, Вадим Александрович. Да, ну, я постараюсь два слова сказать. Значит, дело в том, что ненависть демократов к Трампу будет критиковаться все, что угодно. Все, что угодно. Если просто не любовь, это одно дело. Но у них же такая животная ненависть к Трампу. И поэтому, если бы даже случайно оказались бы сейчас другие совершенно ситуации на Ближневосточном фронте, и вдруг бы все победилось, разбили бы полностью ядерную программу и все, они бы все равно говорили, это некрасиво, потому что участвовало много этих иранских инженеров, которые получали образование в Европе, в Англии. Их труд, вложенный в ядерную программу, так тоже нельзя было жестоко. Убили бы всех аятолов, сказали бы, тоже нельзя. У них у всех свои семьи. У них все-таки это живые люди со своим сердцем. Критиковалось бы все. И, конечно, критикуют.
0: Хорошо. Но да. Они так и критикуют все. Верно, Марк. Спасибо вам за звонок. Большое спасибо.
4: Всего доброго.
0: Я сейчас должен объявить перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Мы любим Нью-Йорк.
7: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка. Все это можно изменить. В

0: также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента. Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Oceanfront views, great amenities.
4: Planning our next vacation?
3: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
4: Find anything good?
3: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
4: It has great rehab, right?
3: Of course. And long-term care too if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
4: Perfect.
5: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
7: Вы слушаете «Davidson Radio». Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня вопрос. Ну, во-первых, Ballroom. Восточная... крыло, East Wing, дома, как вы к этому относитесь, положительно, отрицательно. Но я так понял, что у нас, по сути дела, сегодня только один человек выступил против, сказав, что все, что строит Трамп, это уродливо. Ну, это понятно. И сам он урод моральный. То есть, эта позиция мне понятна. Я ее не разделяю, но она мне понятна. Потому что я приблизительно то же самое думал о нашем предыдущем президенте. И я считаю, что каждый человек имеет право думать о других людях все, что он считает нужным. Мы живем в свободной стране. Тем более не только думать, но и высказываться в этом направлении. Но с Белым домом мы решили. Большинство, подавляющее большинство за. Меня интересует другой вопрос теперь. А как с этими переименованиями этого озера Онтарио, залив имени Америки. Как вы к этому относитесь? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, здравствуйте, Вадим. Я из тех, которые, меньшинство, которые считают, что то, что делает Трамп, все просто ужасно, и ущерб, который он наносит этой стране, это будет еще на долгие годы. Но мне просто интересно, возвращаясь к Белому дому и кто оплачивает. Я не знаю, с какой статистикой вы пользовались. Вот я сейчас смотрю на Washington Post, то, что опубликовали на март 26-го года. Значит, estimated reached 600 миллионов, из которых 293 миллиона – это private donations, а 307 миллионов – это taxpayer funded. Поэтому я не знаю, откуда вы брали свою статистику.
1: Окей, я вам отвечу на ваш вопрос. Одну секунду, да. Остановитесь, я отвечу на ваш вопрос. Я взял это из двух источников. Первый – это Snopes, второй – это Forbes. Forbes – это уважаемое издание. Значит, Washington Post – это их, знаете, как Марк Левин называет, Washington Compost. Это не та газета, которой я доверяю. Но вы доверяете. Теперь я вам еще хочу сказать. Когда вы говорите тот ущерб, который находит, приносит Трамп этой стране, то есть для вас это болезненное такое, конечно, дело. Я это понимаю. Но я вам хочу сказать, это страна. И я так не считаю. То есть ущерб, вы говорите об ущербе, который Трамп приносит вам и вашим единомышленникам. Вот это будет правильно. Мне он ущерба не приносит. Более того, я считаю, что он делает совершенно выдающиеся вещи.
2: Например,
1: он закрыл границу. Это выдающееся дело. Выдающееся. Да. Предыдущий президент наводнил эту страну нелегалами, в том числе уголовниками.
2: Так, хорошо. Дальше.
1: Все, еще. Мне этого достаточно. Мне
2: этого достаточно. Достаточно.
1: Да.
2: Этого достаточно.
1: Да.
2: А то, что
1: этого достаточно.
2: Постоянное вранье, то есть так же, как с этим Ballroom, понимаешь, вначале...
1: А кто не врет?
2: Не так очевидно, не с таким цинизмом, как это делает этот президент. Понимаете?
1: Okay. Хорошо. Я вам очень сочувствую. Еще 2 года мучиться. Я вам очень сочувствую. Спасибо за звонок. Ну хорошо. Вопрос остается открытым. Как вы с этим озером и с этим заливом, как вы к этому относитесь? Я считаю, что это перегиб. Но если вы считаете, что нет, тогда на нет и суда нет. Хорошо. По поводу Белого дома много народу высказалось, большинство преобладающее, я уже не могу сказать подавляющее, преобладающее большинство за строительство. Ну хорошо. Теперь, вы знаете, у меня есть немного времени еще до конца этой передачи. Ну хорошо, я, пожалуй. И у меня есть просто еще одна тема, которую я бы хотел отметить, но я смотрю, звонят. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Всегда всегда вы хорошие даете радиопередачи. А кто-нибудь может сказать, как все это исправить? Вот рецепты есть, как все это исправить? Кому-то что-то не нравится, кому-то очень нравится.
1: Никак это нельзя исправить. Всем, у всех людей нету товара, который всех бы удовлетворил. И сколько людей, столько мнений. А что исправлять? Вы не можете исправить человеческую природу. Эта женщина так считает. Окей, она так считает. Ну что вы можете с этим сделать? Вы же не будете ее отправлять в лагерь по перевоспитанию левых сил, правда?
3: Да, но мы все...
1: Она имеет право.
3: Воздух для всех бесплатный, мы его дышим каждый день.
1: Воздух, ну хорошо, всех. А воздух-то тут при чем? Это откуда появилось? Откуда воздух?
3: Ну как, воздух это то, что вы говорите, все не используют продукт. А вот этот продукт, который Бог нам дал, он мы используем все. И никто не жалуется.
1: Вы имеете в виду воздух? Ну воздух, допустим, вы живете в Нью-Йорке, там, особенно в Манхэттене, там воздух не такой, как у меня здесь во Флориде. Бог дал, но немножечко другой воздух, да? Окей, хорошо. Что вы... Окей, с воздухом мы почти что разобрались. Я согласен. Бог нам сел, дал этот воздух. Мы его портим время от времени. Но что есть, то есть. К чему
3: как
1: это вы?
3: Как решить вопросы все остальные? Никто совет не дает.
1: Никак.
3: Все, никак все не жалуются, решить. Жалуются, жалуются, все. А никто...
1: Ну почему жалуются? Тут вот люди же рады тому, что Трамп построит новый буллрум.
3: Да какое им дело, какой буллрум он построил? Новый, старый. Это... Нужно, значит, построил. Ну, и все.
1: Окей, я вас понял. Хорошо, большое вам спасибо. Я разделяю ваш подход. Нужно, значит, построил. Правильно, вот именно. Он еще будет у них спрашивать, строить ему или не строить. Ну, я вам скажу, почему это нужно построил, не нужно не построил. Потому что мы... как бы, вот у нас есть наша страна, и у этой страны есть свои символы, и Белый дом – это один из символов этой страны, и мы хотим его сохранить. Именно по этой причине у нас есть национальные парки, национальное общество по охране памятников истории. И, кстати, ему этот иск вчинило, довело до Верховного суда. Именно общество сохранения памятников истории. То есть, это как бы понятно, и... Люди не относятся к этому. Он захотел построить, будет построить. Они относятся иначе. Это не его Белый дом. Он там временный жилец. Через 2 года его там не будет. Поэтому он не может так вот просто взять и распорядиться. Поскольку это федеральное владение, собственность, вернее, собственность владения, то должен свое слово сказать Конгресс. И Конгресс сказал свое слово, поскольку республиканцы контролируют Конгресс, они проголосовали за то, чтобы Трамп построил этот буллрум. И он его строит. Естественно, как это всегда бывает, демократы проголосовали против, а республиканцы проголосовали за. Это нормальное явление, к сожалению. Но у нас так устроена наша политика. Если одни голосуют за белых, другие будут голосовать за черных. Или за черную, давайте скажем. Если одни голосуют за белые, другие будут голосовать за черным. Потому что им нужно как-то отличаться от тех, которые голосуют за белые. Мы в идеале, мы все хотим, чтобы вот все эти умные люди, они собрались в Вашингтоне. Там, если у нас есть какая-то проблема, чтобы они решили эту проблему таким образом, чтобы нам стало легче жить. А они любую проблему используют для того, чтобы ухватиться за власть и держаться за нее покрепче. Значит, чтобы не было хорошего предложено, это другая сторона, это тут же все обгадит, скажет, это все барахло, нам это не нужно, а нужно сделать вот так. Они, то есть мы как бы ожидаем от них компромиссов, а они все, что абсолютно все, чего они касаются своими руками липкими, это всегда превращается в борьбу за власть и за бабло. Потому что у них власть и бабло это близнецы-братья, как Ленин и партия. Власть и бабло в этой стране. Туда приходит человек в Конгресс, который у него там на счету было, я не знаю, $2000, чтобы заплатить за квартиру в следующий раз. Он оттуда выходит миллионером. Как это у него получилось? Даже не спрашивайте. Не имеет значения. Главное, что получилось. Обратных случаев не бывает, когда пришел миллионер, а ушел с $2000, чтобы заплатить за квартиру. То есть такого не бывает. И мы все понимаем, что все эти политики любых уровней, любых, не имеет никакого значения. Они в первую очередь думают о себе, а потом они уже думают о нас. Но когда мы говорим о Трампе, вот это вот как раз такой случай, не очень, как бы это сказать, ординарный. Потому что он нашел деньги для того, чтобы Кеннеди Центр отстроить. Он находит деньги на то, чтобы какие-то оставить после себя какой-то след. Я на 200% согласен с теми, кто скажет, что он делает это исключительно из своего тщеславия. Это именно так. Но ситуация сложная, потому что это он делает из своего тщеславия, но в то же самое время он делает что-то реальное, то, что останется в этой стране на долгие годы. И это его высотки в Манхэттене, это не только деньги. Это также он столбит место, он оставляет по себе память, но что он хочет, чтобы о нем помнили, но люди этим будут пользоваться потом, не знаю, столетия или, но десятилетия. И то же самое с этим восточным крылом Белого дома. Он это строит, потому что из своего тщеславия. Но это вещь, которая, это здание, которое будет использовать один президент за другим, один за другим. И многие не скажут ему спасибо, а кто-то скажет спасибо. Такие дела. Это такое случается в жизни. Человек делает что-то для себя, как бы, но это остается другим людям. Это его случай. Окей, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я по поводу того, что вы подняли там Онтарио, Мексиканский залив.
1: Да, это хорошо. Я поднял.
4: Вы знаете, мне кажется, это он делает... Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, это он делает не только из тщеславия, а чтобы позлить противоположную партию. Вот мне так кажется. Может, это не так. Я не говорю про Кеннеди.
1: Троллиты, как это теперь называется?
4: Да, троллиты. Да. Були. Это чисто булинг. И за это, кстати, он добивается своей цели. Про это говорят и будут говорить. Так что это, я думаю, что поэтому, а не потому, что там...
1: Ну хорошо, одну секунду. Ему даже не нужно троллить своих оппонентов политических здесь, в этой стране. Но он, я думаю, очень сильно троллит канадцев, потому что, вы знаете, у нас отношения с Канадой прям довольно-таки сложные. Эти тарифы он ввел против них, они против него ввели тарифы. То есть там сложная ситуация, и он безостановочно их дразнит. Они с той стороны повесили вывеску, что, мол, Онтарио раз и навсегда. Ну, то есть это война не со своими политическими оппонентами здесь, с демократами. Это война, так сказать, с внешним оппонентом, с Канадой, который, между прочим, союзниками является.
4: Я понимаю, что они союзники, но в то же время то, что он говорит, я это проверял еще до того, как он стал президентом. Что у нас абсолютно неравноценный баланс по продажам друг другу. Совершенно все. То есть Канада сюда намного больше посылает и товаров, и все, и тарифы. Вот они именно как раз сравнивают немножко, потому что там же все делают. Там делают, машины собирают американские, сюда привозят. Очень-очень-очень большой... Торговый дефицит у нас страшный большой с Канадой. Поэтому я не спорю, что они наши союзники и все, но понимаете, не значит, что нам надо сесть на голову и делать все, что хочешь.
1: Ну да, хорошо. Окей, спасибо вам, Юрий, спасибо. Всего хорошего. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. Да, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Вадим, вы знаете, вот интересно наблюдать, конечно, людей с синдромом неприязни Трампа, которые не видят очевидных вещей. Я хотела сказать насчет Белого дома. Вы знаете, перестраивали каждый царь, король... перестраивал исторические здания. Даже Петр I, вы знаете, как им был дворец при Петре I, как он стал при последующих царях. На Трампа покушались. И он имеет право сделать достойный и защищенный, уже перестроенный Белый дом. Честно говоря, у нас такой позорный Белый дом, что особенно перед другими странами. Ну, мало ли, когда-то строили, но не могли так строить. Он строитель, он знает, как это делать. Вообще, когда спрашивают о заслугах Трампа, я считаю, что он вообще войдет в историю, как один из лучших президентов в истории. Я уже не говорю сейчас, вот Венесуэла. Кто ему дал на это вообще хотя бы один кредит? Сейчас нефть качают оттуда. Убрали оттуда
1: безумного потери. Нефть пока не качают. Нефть пока не качают. Нефть пока не качает.
5: Ну как, сейчас вот он, сейчас он налаживает откачку нефти на огромные деньги из Венесуэлы наладить отношения.
1: Одну секунду, я должен вам возразить, послушайте. Значит, он действительно, он вчера объявил, что создается новая компания, которая такая международная, скажем, ну, там будет 50, больше 50% там будет американских компаний. Значит, они планируют инвестировать деньги в 17 месторождений и начать добывать эту нефть. Но там есть одна проблема именно с венесуэльской нефтью, ее очень много, но она очень низкого качества, и там нужны большие усилия для переработки. То есть... это проект на будущее, но это сказать, что начали качать нефть, это нельзя. Но этот проект сейчас в разработке, скажем так. Ну, чтобы так
5: но
1: сказать,
5: я начали про это
1: качать.
5: Говорю. Я
1: нет,
5: про
1: вы
5: это
1: говорите
5: говорю,
1: про то,
5: да?
1: Что начали качать уже,
5: ну,
1: а
5: нет,
1: я говорю,
5: ну,
1: что
5: я
1: уже не начали.
5: Я образно просто. Я сказала о том, что вообще ювелирно изъять такого диктатора, который погубил огромную страну.
1: Украсть, изъять, потерь, украсть, похитить.
5: Это войдет в историю.
1: Да. Похитите, сказать оставшимся, ребята, если вы не будете слушать, мы вас уже похитим. Я не знаю, это, я думаю, что это действительно войдет в историю, но как это будет оцениваться следующими поколениями, я не знаю. Я сейчас, я представитель моего поколения и очевидец происходящего, я могу сказать, что эта ситуация анекдотическая. Мы похитили руководителя суверенного государства. Окей, я понимаю, что это за государство. Мне не надо ничего это объяснять, я это знаю. То есть там это дыра. Это дыра, где коммунисты угробили выдающуюся экономику, выдающуюся культуру. То есть это прекрасная была страна, одна из самых богатых стран мира до прихода к власти коммунистов. Они, значит, все это угробили. То есть мне не надо это объяснять, я это знаю. Я вам могу это объяснить, если кто-то не слышал. Но тем не менее, это суверенное государство. Что мы сделали? Мы похитили руководителя этого государства, привезли его сюда, посадили в тюрьму и сказали тем, кто остался: если вы хотите еще остаться у своей кормушки какое-то время, если вы не хотите, чтобы мы вас похитили тоже, сидите тихо. И делайте то, что мы вам скажем. Я повторяю, для меня эта ситуация совершенно анекдотическая, и я не уверен, что какой-нибудь здравомыслящий человек может сказать, что она соответствует нормам международного права. А мы же здесь без конца только и повторяем о нормах международного права. Кто их нарушает, какие они такие, сякие. А мы не нарушаем ничего, мы святы. И вот, действительно, вот женщина, она, я уважаю ее отношение к Трампу, она считает его выдающимся президентом. Именно по этой причине, она сказала, провели, как она сказала, ювелирную операцию. Провели ювелирную операцию. Ребята, ну какая ювелирная операция? Нагнали туда сотни наших самолетов, загасили их всеми возможными способами и похитили президента. Это называется ювелирная операция? Да никакая она не ювелирная. Окей. Тем не менее, спасибо за поддержку моего рыжика. На этом я сегодня и завершаю свое выступление. Я должен объявление сделать последнее, что большинство моих слушателей за строительство Трампом нового восточного крыла, красивого и полезного, который будет пользоваться многие другие президенты. Бог даст, следующим ему будет пользоваться Джей Ди Венс или Марк Руби. Для меня оба подходят, хотя я предпочитаю Джей Ди Венса. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свое выступление и на последние минуты оставляю вас для поднятия настроения с единственной и неповторимой Аннализой из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
1: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
3: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект.
7: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: Пять часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Дорогая нефть снова становится одним из главных рисков для американской экономики. Brent сегодня поднялась выше $92 за баррель, американская WTI примерно до $88. Рост связан с возобновлением прямых ударов между США и Ираном. Если нефть продолжит дорожать, последствия американцы могут почувствовать прежде всего на бензоколонках, а затем через стоимость перевозок и товаров. Американо-канадские отношения становятся заметной темой предвыборной кампании. Согласно свежему опросу Reuters-Ipsos, почти трое из пяти американцев выступают против новых тарифов на канадские товары. Экономика и стоимость жизни остаются для избирателей главным фактором перед ноябрьскими выборами. Бразильский миллиардер Жаэсли Батиста, совладелец мясного гиганта JBS, встречался с Трампом и обсуждал возможность снижения американской пошлины на импорт. импорт бразильской говядины. Идея заключается в увеличении предложения мяса на американском рынке, чтобы сдержать внутренние цены. Еще один потенциальный конфликт между Западом и Китаем. Американские чиновники утверждают, что китайская государственная судоходная компания «Коска» использует скрытое оборудование на судах для сбора информации о военных коммуникациях у побережья других стран. Рейтер сообщает об этом со ссылкой на американских официальных лиц. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ввели очередной пакет санкций против Ирана. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительно влажность воздуха 99%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
9: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. «Davidson Radio».
10: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
12: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
15: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Davidson Radio», создала специальный проект «Support Davidson Radio».
22: Если вам нравится «Davidson Radio», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
22: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Davidson Radio».
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
22: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
23: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
24: По средам с 5 до 7 вечера.
23: На «Davidson Radio».
5: С
2: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Полный шалом.
4: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вторник, а это значит, что полный шалом. 17:00 до 19:00 с вами я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Александр, приветствую вас. Алло, алло.
20: Приветствую, приветствую, Алексей, приветствую наших радиослушателей, как всегда.
17: Александр, первая наша встреча вот такой вот, ну, астрономической осенью, я имею в виду, что сентябрь, все, лето закончилось, 1 сентября, поздравим всех тех, кто идет в первый класс в Америке, вернее, не в первый класс, а кто идет в школу в Америке, в разных школьных округах разные даты начала нового учебного года, но вот по старой советской привычке поздравим. Но предлагаю все-таки начать с Ирана, Александр, потому что последние сутки они какие новости-то принесли с этого своеобразного фронта? А было сказано, что Америка объявила, что будет давить теперь на Иран исключительно экономическими делами, экономическими санкциями, не позволит никому с Ираном не торговать, ничего, самому Ирану не даст, в общем, как-то проводить хоть какую-то там экономическую активность на внешнем рынке. С другой стороны, стало все больше и больше сообщений, которых мы... Ну, которые мы слышали в самом начале, потом они исчезли, и потом, как бы, Александр, мы их с вами в том числе тоже обсуждали неоднократно, и уже не верили, что народ выйдет на улицы. А сообщение какого толка, что, ну, просто иранцы, все, они уже не могут, курицу купить не могут, реал, вплоть до того, что он в интернете, ну, такие безумные экономические такие советы разбогатеть, надо всю наличную, у кого есть бумага, важную валюту иранскую поменять на монеты, а монеты сдать в металлолом, и это будет гораздо выгоднее и принесет огромную прибыль. Но это так, к слову, что называется. Давайте по порядку. Неужели не надо было бомбить Иран, а с самого начала Америки объявить вот экономические санкции сильные, и все бы тогда бы получилось?
20: Вы знаете, Алексей, насчет тяжелого экономического положения и вот насчет... Насчет монет для металлолома там есть и пострашнее предложение. Они заключаются в том, что там распространяется бизнес по продаже органов. Там почки, печень, не знаю, все, что можно продать, все, что можно сбыть. Это сейчас бизнес, который развивается, идет на продажу. Люди вынуждены продавать свои органы. Это говорит о чем-то. Вот я видел даже пару роликов, женщина выступает, говорит, где я как могу, хочу отдать там почку, не на что жить, где и как я это могу сделать. Так что ситуация действительно ужасная, ситуация очень тяжелая. В принципе, сказать то, что можно было сразу экономическую блокаду? Да, можно было, я думаю. Вы знаете, совершенно можно было, но это совершенно не помеха тому, что были осуществлены удары по их стратегическим объектам. Одно другому не мешает. Я опять-таки провожу, Алексей, вы знаете, в истории же все повторяется. Нет ничего нового. Те, кто хотят, как прогрессисты, наши проснувшиеся и так далее, забыть и стереть всю историю, это невозможно. Человеческая природа такова, как она есть. История – это, по сути говоря, воспроизведение одних и тех же событий, только на разном фоне и с разными декорациями. Так вот, то, что происходит сейчас, это осада. Иран, представьте

крепость подвергается ударам со всех сторон, что изматывает ее защитников, наносит серьезный ущерб, повреждение разных объектов. Пускай это будет какой-то бастион, или пускай это будет стратегический объект. Неважно. По сути дела, все одно и то же. Так что я не считаю, что эти удары были ненужными или были излишними. Они были необходимыми. Если хотим свалить, сбросить этот режим, то надо использовать все средства. Осада и удары, они прекрасно дополняют друг друга, как это было всегда, собственно говоря, в истории. Вот что, на мой взгляд, происходит. Я не говорю о том, что будет происходить, этого мы не знаем. Может быть, завтра Трамп скажет о том, что нет, мы достигли прекрасного соглашения, они пошли на такие-то уступки, мы одержали сокрушительную победу, все в порядке. Но на сегодняшний день эта политика изоляции продолжается, правда, без обстрелов. Но то, что уже сама по себе осада, она продолжается, и уже достаточно длительное время, это дает свой результат, потому что ситуация там действительно очень и очень тяжелая. Произошел, по сути дела, крах нефтяного экспорта. Продажа нефти упала практически до нуля. То есть, а нефть это был главным источником прибыли там в том числе. И здесь я хочу отвлечься. Надо понимать, что в Иране существует два государства. Одно государство, ну, это обычная страна, обычные люди, обычные учителя, торговцы, ремесленники, что угодно. А с другой стороны, существует государство в государстве. Это корпус стражи исламской революции, который обладает полным приоритетом во всех отношениях. То есть все доходы, прежде всего, не знаю сколько, 80%, 90%, не видел такой раскладки, они идут вот им, именно им, корпусу стражи исламской революции, на их цели, которые не имеют ничего общего с проблемами и заботами простого иранского народа. Но они получают, опять-таки, они получают эти средства от продажи нефти. От продажи нефти и газа. Если они лишаются этих средств, то им не на что кормить себя любимых, им не на что содержать свой аппарат, им не на что финансировать своих марионеток в других странах, там, в Ливане, в Ираке, хуситов и так далее. То есть это для них очень болезненно. И то, что вот сейчас блокада происходит Армузского пролива, у них нет бюджета не только для собственного Ирана, но и для КСИР. Далее там происходит, про обвал валют, наверное, все уже знали, все слышали. То есть где-то уже 2 миллиона, как мы знаем, реалов стоит 1 доллар. Инфляция там достигает таких степеней, деньги просто потеряли всякий смысл. Деньгами обклеивать можно стены, можно на них рисовать там крестики-нолики, все что угодно. Продукты, мясо, курица, я не знаю, овощи, яйца, базисные продукты, базисные, не изыски какие-то, не деликатесы, они для простой массы людей стали совершенно недостижимы. Я помню, что Associated Press сделала такой репортаж оттуда. Они говорили с какими-то людьми, естественно, на анонимных основаниях. И те люди сказали, мы не можем, нету вообще белковой пищи. Мы не можем купить ни яиц, не можем купить ни курицу. Ничего, базисных самых вещей, даже овощи, и то испытываем трудности, потому что денег просто не хватает. Работаем без выходных. Это он говорит, этот человек, с которым беседовал корреспондент или кто-то там в Иране, работаем без выходных, и все деньги уходят на самые базисные нужды, еда, самая-самая простая, лекарства какие-то, на большее просто уже совершенно не хватает. Падение ВВП страшное. И прогнозируется, например, спад экономики где-то на 5-6%. То есть колоссальная потеря еще и рабочих мест, сокращение всех вакансий. Ситуация действительно ужасная. И тут надо еще один момент заметить. Понимаете, в этих восточных деспотиях всегда на протяжении всей истории там действовал такой негласный, но очень и очень жесткий закон.

0: что государство должно... Государство может проводить политику диктатор, деспот, тиран, как угодно. А это все деспотия, это все тирания. Там, там нет исключений. Демократии там просто не водятся, они там не живут. Так вот, все эти тираны, деспоты могут проводить политику такую, какие, какую им заблагорассудится. То есть нападать на каких-то соседей, там, субсидировать террористическую деятельность где-то, кого-то подкупать, манипулировать, коррупция. Ну, все это принимается, но без этого никак. Ну, вот такой у них был строй жизни. Монтескье об этом еще писал, что это строй жизни на Востоке, который... делает невозможным демократию. Это Монтескье писал, он был умница, в отличие от всех тогда философов просвещения многих, и я уж не говорю о современных прогрессистов, природа там человеческая другая, другой материал человеческий. Но при всем при этом негласное правило гласит, что власть, то есть тот же деспот, тот же тиран, они должны обеспечивать базисные нужды людей. Ну, вот те самые продукты потребления, топливо, чтобы люди могли, ну, нормально существовать. Нехорошо, это не общество потребления, ну, просто нормально как-то существовать, выживать, ну, чуть выше грани возможного, я бы сказал. И вот сейчас это нарушено. Огромные потоки машин, которые не могут просто заправиться. Нету топлива. Дизель кончился, не поступает нефть. Ничего. Правительство вводит продовольственные талоны, призывает экономить воду, топливо, электроэнергию. То есть говорит, давайте экономить. А на чем уже экономить-то, собственно говоря, когда уже экономить-то нечем? Ну, только что пулю себе в лоб пускать. Ну, тогда можно сэкономить. Вы знаете, интересно, что я помню, читал еще 2 года назад Министерство соцобеспечения, еще тогда, оно сообщало, что 50 с большим хвостом, около 60% фаранцев, они страдают от недоедания. Людям просто не хватает, даже на праздники не могут купить себе вот каких-то обычных продуктов, чтобы просто сесть с семьей и отметить что-то. Уже тогда не хватало. С нефтью ситуация тоже ужасная, то есть топливо. Раньше на острове Харков, вот том самом знаменитом, который Трамп хотел бомбить, но не разбомбил, там проходит 90% экспорта нефти. Теперь нет, ничего не проходит. Все застопорилось. И есть еще один важный момент, понимаете, потому что добыча нефти, она предусматривает непрерывный технологический процесс. То есть она добывается, условно говоря, перегружается на танкеры и отправляется, куда ей положено, там, не знаю, в Индонезию, Китай, Японию, неважно куда, по всему миру. В данном случае они не могут отправить. Значит, есть, конечно, у них емкости. Есть определенное количество емкостей, куда можно загружать эту нефть, ну, на время переждать. Но эти емкости, я не знаю точно, закончились они или нет, но они наверняка заканчиваются. Ну, потому что нельзя все время загружать. Это же они не рассчитаны на долгое время, на недели. Ну, на неделю, может быть, да, но на месяцы точно не рассчитаны. А если так, если заканчиваются эти емкости, значит, надо останавливать процесс. Если надо останавливать процесс, то это уже проблема, потому что запуск добычи нефти сопряжен с большими трудностями. Как правило, это поломка оборудования, тем более старое оборудование. Все это не приспособлено. Пока все это идет и идет, как-то качается, ну хорошо. Как только это приостанавливается, начинаются проблемы. И сейчас это происходит. На наших глазах это происходит. Происходит и с газовой отраслью тоже такое. То есть там есть такое морское месторождение, Южный Парс, который, кстати, они отняли в свое время еще до Хаминаи, до вот этой вот Исламской Республики Объединенных Арабских Эмиратов. Там крупнейшая добыча газа. Так вот, из-за военных ударов, пожаров, из-за всевозможных сложностей Там тоже прекратилась добыча, а оборудования нового нет, то есть надо все это восстанавливать с нуля. Но восстанавливать с нуля опять-таки и технологии нужны, и специалисты нужны. У них этого всего нету. И, наконец, еще один момент. То, что Трамп ввел санкции против компаний, против стран, которые сотрудничают с Ираном, они тоже очень болезненно бьют по ним, потому что уже страны все эти, там и Сингапур, и та же какая-нибудь Индонезия, и Китай, я не знаю кто, они не хотят подвергать себе опасностям эти компании, и это им невыгодно, и если они будут сотрудничать, то это грозит им отключением долларовой системы. Вот такая вот ситуация, так что эта осада дает несомненные результаты, уже сейчас дает, но если она не будет прервана вот из-за очередного решения, давайте сядем за стол переговоров и начнем все сначала с чистого листа, вот если этого не будет сделано, то я думаю, что скоро мы увидим реальные результаты этого. То есть режим просто не сможет существовать.
1: Прервемся на короткую рекламу. Выпуск новостей ожидает вас, друзья. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Европа входит в осень с новым энергетическим риском. Газовые цены находятся около максимума последних 3,5 лет, а война с участием Ирана создает дополнительные опасения относительно поставок из региона. Инвесторы все больше закладываются на дальнейший рост процентных ставок. Вашингтон намерен предложить странам Большой Двадцатки более мягкий подход к регулированию искусственного интеллекта. На встрече в Северной Каролине администрация Трампа будет призывать государства не создавать отдельные новые регулирующие органы для каждой технологии искусственного интеллекта и активнее инвестировать в фундаментальные исследования. После трагедии на Таймс-сквер полиция продолжает расследование обстоятельств нападения. По предварительной версии NYPD, атака на двух прохожих была случайной и не спровоцированной. Один человек погиб, второй находится в стабильном состоянии после тяжелого ранения. В аэропорту Ньюарка расследуют серьезную аварию с пассажирским шаттлом. Автобус выехал на бордюр и врезался в стену. Пострадали 13 человек, трое получили серьезные травмы.
9: служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
2: Америка, Израиль.
1: И мы возвращаемся в прямой эфир. Дэвидсон Радио, я Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Иранское направление, конечно же, упирающееся одним своим концом в Израиль или своим началом, тут уже не поймешь, что и куда. В последние несколько дней слишком много новостей вот с этого, как я уже сказал, своеобразного фронта. Александр, но ведь прошла информация, что суть, причем самые разные такие высокопоставленные источники, американские, и даже были там намеки из самого Ирана, говорят о том, что верховный лидер Хаменеи, который, да, было известно, что пострадал там от бомбардировки, от атаки, он вообще в коме, он в вегетативном состоянии, так и не ясно, какие решения он принимает, даже сам иранский президент там одно время говорил, что он с любимым и незабвенным президентом провел несколько часов, там получил от него ценные указания. Не президентом, а верховным лидером. Но вот кому верить, в что верить? И самое главное, это вообще играет какую-то роль, что вот ну, новый Хаменеи, не тот аятолла, к которому все привыкли, он скорее мертв, чем жив. Как это вообще может и на что повлиять?
0: Я думаю, что может повлиять. Понимаете, когда был у этого режима авторитетный религиозный лидер, это теократия. Не будем забывать все-таки, Алексей, что это религиозный теократический режим. Это не просто диктатура, знаете, вот как Чаушеску, или как там Мубарака это было, или как Башар Асад. Это не просто диктатура. Это религиозная система, которая пронизывает все общество и диктует свою именно религиозную идеологию. И в этой системе роль духовного лидера, Ракбара, вот, который определяет все, который является своего рода связующим между народом и между Аллахом, она очень велика. Вот пока там был Али Хаменеи, то это авторитетная личность, которая имеет право принимать самые разные, наделен он правом, божественным правом, принимать самые тяжелые, неприятные и так далее решения. А сейчас такого лидера нету. Даже если бы его сын был бы жив, сомнительно, что он может. Он не наделен той харизмой, той властью, той силой, которой обладал его отец. О нем ничего не известно, кроме того, что он особенно-то и не пользовался большой популярностью ни в религиозных кругах, ни у КСИР. Хотя был связан, конечно, с КСИР. Поэтому это для них очень важно. Такая диктатура, она лишена головы. Вот руки у нее есть, ноги есть, все части тела есть, а головы-то у нее нету. И КСИР сегодня заменяет вот эту вот голову. КСИР это радикальная вот эта вот структура, которая призвана держать под пятой весь остальной народ, но у них нету такого авторитета, какой был у Али Хаменеи, или того, кто бы пришел на его месте, ну, в результате естественной передачи власти. Нет, поэтому. А скорее всего, что касается Муджатабы Хаменеи, он действительно, он полужив, полумертв. Может быть, уже даже мертв, может быть, уже он с гурьями, они его развлекают, щекочут, радуют и как-то ласкают. Мы не знаем, про него ничего не известно. Дело в том, что если бы он как-то мог бы функционировать, ну, хоть как-то, то наверняка с ним бы из этого закрытого убежища, места, где он находится, сделали бы видео, записали его, сделали бы некое его видеообращение к народу, к нации. Но ничего подобного нету. То есть просто они ссылаются на него, но с таким же успехом можно ссылаться на Васю Пупкина. То есть это никому не вредит, ссылайся на кого угодно. Но сам-то он ничего о себе не заявляет. А поэтому этот режим в каком-то смысле, он остался без головы, без духовного лидера, а без духовного лидера такому вот режиму намного, на мой взгляд, тяжелее действовать.
1: Ну, а если, допустим, ну, такой вот своеобразный секрет хранить долго невозможно, да и в конце концов, ну, допустим, он в вегетативном состоянии, и все, приставился, что называется. Есть ли какая-то ему альтернатива? Или сможет ли, в принципе, Иран пойти вот по пути, да, какой-то диктатуры, но пусть это будет там, я не знаю, президентская какая-то или иная, но не будет уже вот такого вот аятолы, который будет осуществлять общее там духовное, экономическое, какое угодно, там военное руководство. Или с Ираном пока в нынешней ситуации это не сработает, на это место будет заполнено кем-то.
0: Вы знаете, я думаю, Алексей, я не иронист, я сразу говорю, я не иронист, я не арабист, я не настолько хорошо знаю и не владею всей ситуацией касательно вот внутреннего строения вот этих вот всех структур, партий, фракций в Иране, но насколько я понимаю эту ситуацию, сегодня к власти пришел вот этот корпус. Причем офицеры даже не самого высокого и даже не второго, а скорее даже третьего звена, которые, тем не менее, необычайно фанатичны, так их воспитывали. И в этом заключается отличие от тех режимов, которые существовали, например, раньше, и падали. Ну, вот мы помним Советский Союз, например, помним ту же Румынию, я уже упоминал их, и так далее. То есть там офицерство было, и даже вся вот эта вот гвардия, которая охраняла режим, она была уже, по сути, ну, коррумпирована. Эти тоже коррумпированы, но они свято верят, так их научили, так их воспитали, так они вылупились из этого инкубатора, верят в то, что произойдет в конечном счете решающая битва между добром и злом, что... Придет сатана, сатана уже пришел, мы даже знаем, как он выглядит, и между служителями подлинной веры произойдет этот священный бой, в результате которого силы добра победят, придет 12-й имам пропавший, и так далее, и так далее. Судя по всему, они верят в это, и плюс к этому добавляется еще один момент. У них, опять-таки, у них нету авторитета не среди своих и не среди народа. Одно дело, вот если был, например, ну, тот же Али Хаменеи или какой-то деятель Касым Сулеймани, например, ну, который был очень влиятелен, харизматичен, популярен и так далее. Эти люди мало кому известны, Ахмад Вахиди и прочие, которые нынешние возглавляют. И они прекрасно понимают, что если они дадут слабину, если они уступят, если они пойдут на переговоры и покажут, что они недостаточно устойчивы, идеологически выдержаны, вот, то они тогда рискуют. Они рискуют быть просто сметены своими же собственными коллегами, товарищами, друзьями, которые скажут, а вы предали идеалы исламской революции, вам не место в этом мире, и этого они, конечно же, боятся. И они боятся своего народа, который скажет, а кто вы вообще? Вот почему вы нами заправляете так, и почему вы, которые говорили о том, что ни шагу назад, вы почему-то эти шаги делаете? И если это произойдет, а этого они очень боятся, то тогда им не сносить головы. А на Востоке не сносить головы – это дело тяжелое. Это не то, что как Картер, когда он ушел после своего неудачного вот этого вот каденции. Он сел там, начал книжки писать и работать в аналитических центрах. Нет, там все, конечно же, будет намного хуже. Для них страшнее, и этого они тоже боятся. То есть я думаю, предполагая их психологию, что, во-первых, они... фанатики, будем называть это своими словами, а во-вторых, они очень боятся своего окружения и поэтому должны демонстрировать, ну, самую, что ни на есть, непоколебимость, непримиримость, вот ни шагу назад. Это для них единственный, на мой взгляд, шанс выжить, и поэтому они, конечно, и не хотят, и не идут ни на какие переговоры. И это то, что ни сам Трамп, и ни все эти его советники, ни Витков, ни Кушнер, да и ни Пенс, абсолютно. Они все абсолютно не понимали, с кем они имеют дело. Поэтому сегодня это режим, это религиозный режим, но без духовного лидера. То есть власть у них есть, а вот влияния и авторитета, по большому счету, у них нету. На мой взгляд, вот такая ситуация, и она может продлиться, энное время может так вот и сохраниться.
1: Хорошо, ну вот последний вопрос в этом, скажем так, блоке. Ну а народ-то, иранцы, выйдут на улицы или все-таки они уже научены горьким опытом, а там опыт не горький, а трагичный, когда Ксир не хочет сдаваться, они больше ничего не умеют делать, кроме как заботиться, в кавычках, вот таком вот своеобразном порядке исламском. Их много, у них там тоже своя система и свое государство в государстве, они места теряют. Не хотят. И там людей казнят, там людей, за молодых людей, за то, что они выходили вот на недавние протесты, просто вешают, расстреливают. Мы не знаем, что там точно с ними, то есть их лишают жизни. И народ просто побоится и скажет, ну ладно, там само как-нибудь это вот подгнившее дерево упадет. Но чего ждать? Вот так вот и непонятно, что ждет простой иранский люд.
0: Вы знаете, казнят, Алексей, это не то слово. Я думаю, там многие очень рады тому, что их казнят, потому что то, что с ними делают, то, что, по крайней мере, я читал, и есть основания этому не верить, просто не поддается описанию. Там жуткое сексуальное насилие, издевательство, измывательство и над женщинами, и над мужчинами, унижение, третирование, пытки, то есть весь комплекс вот этих вот восточных, я бы сказал, деспотичных режимов, которые всегда применялись, они этим пользуются. Народ, конечно, запуган. Я не знаю, насколько при всей тяжести того, что там происходит в экономическом, социальном плане, люди способны подняться. Опыт свидетельствует следующее, о том, что такие восстания происходят раз в несколько лет. Но вот было, первое это была зеленая революция в 2009 году. Обама и вся европейская либеральная элита и интеллигенция закрыли глаза на эту резню, сказали, ну ничего, это же их дело, ну что ж тут такого. В конце концов, это же не палестинцы, чтобы их так жалеть. А потом было еще одно восстание в 2016 году. Потом было восстание, если я не ошибаюсь, в 2019 году. В 2022 году было восстание, помните, когда они замучили и убили курдскую девочку за то, что она не так носила платок, хиджаб или какую-то еще эту накидку, и это вызвало бурю негодования, девушки, женщины сжигали портреты вот всех этих деятелей, и это тоже закончилось подавлением, как мы знаем. Вот сейчас в начале 26-го это было. То есть есть какой-то перерыв. По-видимому, после вот таких вот зверских репрессий людям очень трудно как-то снова выйти, потому что атмосфера страха настолько сильна и подавляющая, что людям страшно просто выходить. То есть должно пройти какое-то время, чтобы как-то мобилизовалась снова эта масса, чтобы накопилась некая энергия, позволяющая выйти. Но можно предположить с другой стороны, что в связи со всеми трудностями, которые испытывает сейчас Иран, и которые, главное, испытывают простые люди, это время будет меньше, чем это было раньше. Раньше это было раз в 3-4 года приблизительно. Сейчас это может произойти намного быстрее. Но что произойдет и что именно станет прецедентом, который приведет вот к новому этому взрыву, этого никто не может предполагать и знать. Я напомню, помните, когда в 2011 году в Тунисе началось массовые волнения, начались протесты. Тогда сжег себя торговец наркотиками за то, что его что-то основовали, сжег себя прилюдно, публично, после чего бросилась толпа, значит, на президентский дворец и буквально снесла его. Какая-то спичка может сработать в любой момент, и тогда это начнется.
1: Александр, есть еще буквально две минуты. Короткий вопрос. Вот за Иран в нынешнем его обличье кто-то может вписаться, я имею в виду, из внешних там сил, друзей, соседей, кого угодно, потому что были же прецеденты, когда там ту же Хизбаллу поддерживал Иран, а Хизбалла в Ливане или Хизбаллу поддерживала так или иначе Сирия там при другом режиме. Ну вот такие вот расклады могут случиться, что это гнилое дерево кто-то там подопрет, и кто-то из, опять же, соседей или внешних сил ему поможет.
0: Нет, Алексей, нет. У Ирана нету стран-союзниц, подлинных союзниц. То есть, может быть, у него отношения хорошие, партнерские с Китаем, с Россией, с Турцией, с разными странами, но никто не будет идти спасать этот режим и бросаться грудью на амбразуру, то, что называется. То да, у него есть эти милиции шиитские, которые он создал, в частности, в том же, например, Ираке. И эти милиции он может активно использовать для подавления беспорядков в собственной стране. Вот тогда, вот сейчас, когда это были беспорядки в январе этого года, они перебросили эти шиитские милиции, а это арабы, это очень важная вещь. Это арабы, и которые ненавидят персов. То есть это все тоже этническое происхождение, религиозное, все это имеет значение. И они совершенно нещадным образом, даже еще более жестоко, собственно говоря, чем самые стражи исламской революции, расправлялись с восставшими, потому что, ну, они, для них они вообще никто, это даже не люди, а так, какие-то насекомые. И вот эту вот публику они могут мобилизовать и бросить на людей вот этих своих сторожевых псов. Это да. И я думаю, что такая опасность существует серьезная.
1: Хорошо, первый час сегодняшнего выпуска подошел к концу. Музыка в рамках полного шалома. В Израиле есть известный, любимый исполнитель Иуда Поликер. У него греческие корни. Он любит такую вот средиземноморскую музыку и песни. Вот на этой волне в его исполнении любят израильтяне. Но произошел такой вот и комический, и трагикомический случай на прошлой неделе. Полиция приехала по вызову людей, которые видели там самоубийцу, который грозился выброситься из окна. И с ним вступили в переговоры, с этим потенциальным самоубийцей. И он сказал, что да, он готов пересмотреть свое решение, только при условии, что с ним в переговоры вступит его любимый исполнитель Иуда Поликер. Полицейские позвонили. Было позднее время. Иуда сейчас, кстати, сам очень болен. У него фиброз легких. Ему требуются и кислородные вот эти вот аппараты с трубочками, которые там люди присоединяют к носу. Но он как бы борется и продолжает свою музыкальную карьеру. Он бросил все, он приехал. Начал разговаривать с этим несчастным мужичком, и тот сказал: ладно, бросаться не буду. Вот такая вот необычная была еще и, ну, подработка или общественная обязанность у Иуды Поликера, и песня, которая прозвучит сейчас, называется «Болит, но меньше». Про любовь наверняка послушаем вместе, друзья. Не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся, и второй час программы.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
7: Только в нашем эфире.
8: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Леон Вишневецкая. Иран предлагает Соединенным Штатам вернуться к временным договоренностям, заключенным в июне. Президент Масуд Пезешкиан заявил сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества, что Тегеран готов немедленно выполнить свои обязательства, если Вашингтон сделает то же самое. Заявление последовало после первого с конца июля прямого обмена ударами. США атаковали иранский остров Ларак, после чего Иран нанес удар по двум американским авиабазам в Иордании. В американском бизнесе сегодня заканчивается целая эпоха. Тим Кук передает руководство Apple Джону Тернусу после 15 лет во главе компании. За это время стоимость Apple выросла примерно с 350 миллиардов долларов до более чем 4,5 триллионов. Сам Кук становится исполнительным председателем совета директоров. Главным испытанием для нового главы компании аналитики называют искусственный интеллект, где Apple приходится догонять конкурентов. На фоне дорогой нефти и ожиданий повышения процентных ставок дорожают заимствования практически по всему миру. Доходность десятилетних казначейских облигаций США поднялась примерно до 4,8%. Для американцев это важный индикатор. Высокие доходности способны поддерживать дорогими ипотеку, кредиты и финансирование бизнеса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ввели очередной пакет санкций против Ирана. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительно влажность воздуха 99%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 1 сентября, и сентябрь начался неудачно. Индекс Доу Джонса сегодня упал на 419 пунктов, 0,8%, 52 767 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 55 пунктов, 0,7%, 7631 была конечная точка. NASDAQ минус 1% с хвостиком, минус 271 пункт или 26100 был конечный результат. Транспортный индекс потерял 2,5% и Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 1,2%. Причина, несколько причин. Основная причина — это Иран. Опять мы начали бомбить Иран, потому что он не разрешает свободно проезжать нефти по Армузскому проливу. И поэтому нефть подскочила сегодня больше чем на $5. Баррель нефти стоит $90, 81 цент плюс $5.05. Это одна из причин. Вторая причина — в связи с, поскольку нефть подскочила, перевозки станут быть дороже. Перевозки будут дороже, естественно, народ волнуется из-за инфляции, и, естественно, поднялся интерес на бонды. Пятилетние дают 4,553, за 10 лет можно получить 4,794. 24, 30-летние до 5, 268 10-летние дошли до самой высокой точки, начиная с 20 января 25 года. И это стоит вопрос ребром, потому что у нас 15 сентября начинается заседание Федерального резервного комитета, и вопрос, будут они поднимать банковский интерес, чтобы бороться с инфляцией или нет. Это один из главных вопросов. Серебро тоже упало на 2,29,64 $ 70. Золото упало на 104,10 $4,377 стоит унция серебра. Европа была отрицательная. Англия минус 3%, Франция минус 0,4%, Германия минус 1,1%, и Швейцария плюс 3%. В Азии японский Никей потерял 0,15%, Шанхай минус 0,15%. Гонконг минус 0,9%. У нас на Standard & Poor's 500 лучше всех была Moderna, она поднялась на 9,9%. Edison International прибавил 8,9%. PCG прибавили 5,9%. Напомню, что вчера они упали больше, чем на 20%. HPQ, Hewlett-Packard плюс 4,3%. И CF Industries поднялся больше, чем на 4%. Хуже всех был Axon, Cadence, Interactive Brokerage, CrowdStrike и Dell. Dell упал на 6,8%. Dell упал на $30 или на 6,8% в течение дня, но после закрытия биржи Dell объявил свои квартальные результаты. Они были просто феноменальны, намного лучше, чем ожидалось. Они заработали $7.04 на акцию вместо 4,92. Приход у них тоже был на 2 миллиарда практически больше. Прогноз они дали значительно больше, чем ожидалось. Акции поднялись, и мы закрылись. Dell закрылся на $425. Сейчас они торгуются в районе $468-469. То есть с Dell у нас все в порядке. На бирже NASDAQ сегодня лучше всех были Regeneron, Apple, Gilead, Alnylam Pharmaceuticals и Constellation. Хуже всех были Axon, Cadence, CrowdStrike, Old Dominion и Strategy. И на Dow у нас лучше всех был Apple, Chevron, Johnson Johnson, MGen, United Health. Кстати, Apple, новый рекорд, самая высокая точка была у Apple сегодня. Это новый рекорд, и у них они поднялись на 8.28, новый руководитель пришел в Apple. Старый Тим Кук закончил свою работу вчера. За его время акции Apple поднялись на 2200%. Ну и Тим Кук тоже заработал $880 миллионов. Молодец. Внизу на Dow были Sherwin Williams, Home Depot, Caterpillar, Amazon и American Express. Microsoft потерял 6,27, несмотря на то, что аналисты сказали, что его надо покупать. Meta прибавила 6,20, Nvidia минус 3,34. Сегодня Micron минус 25,29. Ну и Visa минус 6,70. Посмотрим, что будет завтра, потому что Dell показал хорошие результаты. И если мы не услышим ничего ужасного от Ирана, от того, что происходит у нас в этом регионе, то, возможно, биржа развернется и пойдет наверх. И самое главное, это, конечно, теперь мы ждем 15 сентября, мы посмотрим, будет поднят банковский интерес или нет. Если банковский интерес поднят не будет, вполне возможно, что биржа сделает рывок наверх. Все, эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
7: Ну что ж, полный шалом продолжается. Вместе с вами я, Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Маистровой. И ничего не поделаешь, о выборах в Израиле придется поговорить и сегодня. Тема-то все горячее и горячее. Но, Александр, хотел бы я начать немножко с другого. Опять тут СМИ заполонила информация о том, что в определенный период времени израильским службам безопасности пришлось из Майами эвакуировать сына премьер-министра Нетаньягу, Яира Нетаньягу. Что делал он в Майами и делает до сих пор, непонятно. Ну, прям там страсти, что собачку пришлось бросить, что была иранская угроза, что рассказали об этом несколько позже. Ну, понятно, опять же, из соображений безопасности. Потом прошла информация, что все это чепуха, и, в общем, как бы овчинка не стоила выделки, никакой опасности не было. Потом опять нет, опасность была. Александр, меня две вещи смущают. Человек может, в том числе и премьерский сын, может жить где угодно, в том числе и не в Израиле. Ладно бы он учился, он тут точно не учится. Что он тут делает, тоже не ясно. Почему его должны были за казенный счет вот, вывозить, честно говоря, мне тоже непонятно. У вас, как у израильтянина, как у журналиста, как у гражданина, как у налогоплательщика, вообще какая информация и, самое главное, какое отношение ко всей этой истории?
8: Ну, вы знаете, Алексей, я, в принципе, думаю, достаточно однозначное. Смотрите, судя по тому, что мы слышали, видели, читали и так далее, там была реальная угроза. То есть иранцы были, там они отслеживали, ну, показывали на наших каналах, они отслеживали буквально, уже приближаясь, сужали вокруг него эту петлю, они уже точно знали, где он, как он, куда он, с кем он, зачем он и так далее. Они делали уже видеоснимки, запечатлевали там его на заборе, на балконе своего дома, где он пил, что-то пил, чай, кофе, не знаю, что, то есть уже они были готовы перейти от слов к делу, то, что называется, и надо было его вывозить. В принципе, я считаю, что то, что его вывезли и спасли, это нормально, вне зависимости от того, нравится он, не нравится, сын он Нетаньягу или просто он сын какого-то, не знаю, торговца с нашего шука, с нашего базара, но это человек, которому угрожала непосредственная опасность, и которого надо было как-то вызволить, и это сделали, и хорошо,

0: Пацан сказал, пацан сделал. Так что не было причин не доверять им. Тем более, что они охотятся, как я уже сказал, за родственниками. И не только Нетаньяху, и того же Трампа, например. Показывали видеоролик, на котором фигурировала Мелани Трамп. Показывали они, сделали это с помощью искусственного интеллекта. В каких кафе она бывает, в каких парикмахерских она делает прически и стрижется, в каких магазинах она покупает. Отследили ее маршрут. То есть, действительно, то же самое они сделали и по отношению к сыну Трампа, Барону. И это, по всей видимости, опять-таки не было пустое бахвальство. Они готовились осуществить этот теракт, не знаю, своими силами или с привлечением каких-то своих спящих ячеек в Америке. Нет сомнения, что у них есть эти спящие ячейки повсюду в западном мире, в частности, на случай часа Че, когда надо будет их высвободить. Или же просто каких-то доморощенных террористов, которые могут посмотреть, куда ходит тот же Барон или куда ходит Мелани, и пытаться совершить нападение. Тут разные сценарии возможны. Но то, что вызволили Яира Нетаньяху, при том, что он мне далеко не симпатичен совершенно как личность, как человек, но симпатии, антипатии к делу отношения не имеет, ему угрожала, скорее всего, реальная опасность. Его вызволили, ну и слава богу.
1: Хорошо, но при этом вот на протяжении, опять же, последних нескольких дней в израильских СМИ информации, что тот лидер партии, другой лидер партии, которые там в основном оппозиционные, да, маленькие, ну, пока еще не выигравшие на выборах, но они вполне обоснованно жалуются на то, что и к ним пристают, и им угрожают, они как бы участники политического процесса, они просят, чтобы им была предоставлена государственная охрана, Шабак, служба безопасности, им отказывают. Да, конечно, можно поспорить как бы на эту тему, сказать, что слушай, дружище, никто тебя в политику не звал, и вот выиграешь, тогда тебе государство, ну, в соответствии с твоим там новым качеством, станешь ты министром, премьер-министром, тебе охрану выделят. А так пока за свой счет, дружок, за счет избирателей, спонсоров и всего остального. Вот это в Израиле как-то обсуждается, или это тема, которую просто искусственно раздувают СМИ?
0: Нет, очень обсуждается, Алексей, очень и даже бурно все это дискуссируется. Одни считают, что обязательно, причем речь идет не о представителях, не о лидерах маленьких партий. Среди фигурантов это Гази Айзенкот, это, по сути, лидер оппозиции сегодня. Это Яир Галан, знаменитый Яир Галан, глава партии «Демократы», который заявил, что если мы придем к власти, мы закроем там оппозиционный 14 канал, мы введем цензуру в интернете. Ну, демократы такие, ну, просто совершенно либеральные демократы, надо прямо сказать. И этот же Яир Галан, просто напомню, он сказал, что израильские солдаты убивают палестинских детей ради забавы. Это было тоже. Ну, он много чего хорошего говорил. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они ненавистны значительной части публики. Но так же, как точно и правые лидеры, тот же Бен-Гвир, Смотрич, Нетаньяху, тоже ненавистны огромной части левой публики. И был поднят вопрос о том, чтобы прикрепить к ним охрану Шабака. Но Шабак отказался. Шабак сказал, что нет, что мы не занимаемся охраной всех политиков. Это невозможно. У нас нету на это ни ресурсов, ни средств, ни возможностей, что это не частное агентство. И, в принципе, они правы, потому что, вы знаете, но если начать, Алексей, то не кончить. Прикрепи сначала тело охранников, ну, скажем, к тому же Айзенкоту, Яиру Галану. Но тогда хорошо. Тогда надо прикреплять и частную охрану, или не частную охрану, а охрану Шабака, точнее, и к правым политикам, к Бен-Гвиру, к Смотричу. Ну, Нетаньяху, он действующий премьер-министр. Тут немножко другой коленкор. Но ко всем остальным-то придется и политикам всех лагерей, причем не только лидерам партии, но и те, кто идут вторым списком, третьим списком. То есть это своего рода ящик Пандоры. Поэтому я считаю, что это было правильное решение. Если были бы наверняка какие-то конкретные угрозы, ну, по отношению, например, к тому же Яиру Нетаньяху, была конкретная угроза и на минуточку со стороны враждебного государства, которое планировалось ими

0: своих спецслужб, разведслужб, покушение на него. Здесь речь идет о таких угрозах, вы знаете, в интернете. Вот я бы его застрелил, я бы его повесил, я бы ему сделал так-то и так-то. Ну, это скорее всплески такого эмоционального негодования, а не реальная угроза. Очень мало кто готов перейти от, в этом отношении от слов к делу, и тем более совершить вот такую вот операцию. Знаете, такой ассасин современный бросится прямо сквозь строй охранников и нанести какой-то смертельный удар. Да и мало кто это и сможет. В общем-то, неподготовленный человек это явно не сможет. Тому или иному политику. Поэтому я считаю, что это правильно. Невозможно ко всем политикам приставить охрану Шабака. Тогда Шабаку просто не останется, нечем будет, всем остальным просто не займешься там палестинскими террористами и так далее. Всех придется только заняться охраной политиков.
1: Ну, в любом случае, вот вы сказали, что там как бы в интернете могут накаляться страсти и все остальное, и человек не всегда, вернее, среднестатистический человек не в состоянии причинить, но находятся же ведь люди, и оружие находят, и вспомним Рабина, и вспомним других политиков и общественных деятелей, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, и на Трампа покушались, так что как бы я бы не стал сбрасывать со счетов, вот, понятно, что есть, условно говоря, мафия, есть профессиональные террористы, есть международные террористы, но есть и обыватели, которые тоже, в общем, берут на себя роль вот таких вот...
0: Да-да, совершенно, совершенно верно, Алексей, я согласен, действительно, но тут, видимо, наверное, просто они должны, спецслужбы, я имею в виду, отслеживать. Если это какой-то сказал Вася Пупкин в приливе негодования благородного, ну, это одно дело. Если, однако, это Вася Пупкин тот же, он уже отметился в чем-то, он уже что-то пытался, или он уже там располагает оружием, приобретает это оружие, тогда это действительно уже представляет возможную потенциальную угрозу. Но если вот как было много раз, какая-то домохозяйка там сказала, вот я бы Нетаньяху, скажем, там или еще кого-то повесила за одно место, вряд ли она сумеет это сделать, даже если она очень захочет.
1: Ну, хорошо, тут параллельно, буквально вчера, по-моему, появилась информация, что партия «Наш Дом Израиль», ее предвыборный штаб, они уже обратились в компетентные органы. Либерману поступили угрозы, что тебя, там, русскую сволочь, мы там отправим с пулей в голове в Москву. Тоже считаю, опять я там не фанат Либермана и не член его партии, но такие угрозы сбрасывать со счетов нельзя. И, конечно же, компетентные органы и организации должны с этим разбираться. Александр, так-то вот общая оценка на предвыборной, как это, поляне или на предвыборном поле Израиля, есть какие-то занятные скандалы, есть какие-то тенденции, на которые стоило бы обратить внимание, или так вот уже финал близок, финал, участники финального забега всем известны, и не стоит чего-либо сюрпризного в этом плане ожидать?
0: Есть, Алексей, есть в наших Палестинах все время что-то происходит. Вот я много раз говорю, знаете, в наших передачах, что я хотел бы, чтобы, хоть недельку, ничего бы не происходило, просто было бы тихо. Я даже не знаю где, как там в швейцарских Альпах приблизительно. Скучно невероятно, тихо. Но нет, ни тишины, ни скукоты, ничего нету. И вы очень хорошо сказали слово «поляна». То есть это очень подходит к тому, что у нас происходит. У нас две поляны. Одна левая поляна, одна правая поляна. И вот на этих обеих полянах идут бои без правил. То есть левые друг друга молотят, колотят со страшной силой. Я имею в виду, они практически все на одних позициях. Там, скажем, вот Айзенкот, Беннет с Лапидом. Мало чем они друг от друга отличаются. И голоса-то им надо завоевывать как-то, им надо отбирать голоса друг у друга. А как отбирать? Вот они друг на друга нападают, обвиняют друг друга, говорят, что ты-то, в общем-то, и не такой, и ты мне песок на голову насыпал, пока я к тебе попой повернулся, сидел на горшке, и это было некрасиво. А те другие им отвечают, соответственно. То есть идет на этой полянке на узенькой полянке и идет борьба без правил. По большому счету, а на правой то же самое, на правил тоже, на правой то же самое. Там, правда, немножко своя специфика есть. Там очень много возникает вот в последнее время партий, как грибы. Каждый считает, что он может быть лидером страны, и не просто лидером, а лучшим лидером страны. И таких партий просто, ну, как я сказал, как грибы после дождя. А их очень много. Они не могут с тобой, по сути дела, друг с другом объединиться, договориться, организоваться. Каждая из них, ну, получает, наверное, один мандат, два мандата. Ну, вообще ничего практически. Но при этом они почему-то считают, что у них очень хорошие способности преодолеть вот этот вот электоральный барьер. Одна из партий, которая действительно она многообещающая, подает надежды, это партия Оффера Винтера. Это было сенсацией недели своего рода, он, правда, уже готовившийся сенсацией недели. Оффер Винтер – это бывший бригадный генерал, он бригадный генерал в запасе. Он возглавлял там, не помню точно, как называлась его дивизия, какой у нее номер, но возглавлял, участвовал в операциях, и он, главное, прославился тем, что он отличился тем, что он выступал против концепции вот этого вот высшего офицерства Сахала. А концепция, как мы знаем, она была, и она до сих пор во многом таковой остается, она просто: давайте мы будем не побеждать врага, а как-то регулировать конфликт. Мы будем кризисными менеджерами такими. Мы будем позволять палестинцам работать у нас, будем давать им пить, есть, жить, отдыхать, лечиться, все что угодно, будем им давать, будем им помогать, будем сотрудничать с их лидерами, с их руководителями, ну и они в конечном счете поймут, что сотрудничество – это лучше, чем война, мир – это лучше, чем вражда, и тогда у нас воцарится и мир, и благодать, и все, что положено в этом случае. Вот такая вот у них была концепция. А Оффер Винтер говорил, что нет, это концепция, и он правильно говорит, это абсолютно не действующая, она абсолютно неэффективная, потому что цель арабских лидеров, будь то Хамаса, будь то Фатха, будь то Абу Мазана, будь то какого-нибудь Синвара, ныне с гуриями пребывающего, она совершенно одинакова, она сводится к тому, чтобы уничтожить это государство, потому что это во имя ислама, потому что они считают Израиль народным телом, потому что они воспитывают своих детей на ненависти и накачивают их ненависти. И их цель уничтожить. Разница просто в средствах. Одни говорят, давайте это сделать дипломатически, политически, другая нет, с помощью вот джихада. Но хотя и те используют тоже используют этот же джихад, когда им надо, как это делал Арафат. И он говорит, давай, мы должны с ними воевать, мы не должны с ними пытаться договориться, обсуждать с ними, как им лучше жить, мы должны с ними воевать. И он абсолютно прав. Он создал свою партию. В эту партию
1: Александр, часто... Александр, одну секунду. Да, я просьба прерваться на буквально 2 минуты. У нас новости на очереди, немного рекламы. Друзья, не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Нью-Йорк слушает.
4: Радио. Дэвидсон Радио.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Слушай,
3: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры – грузинский ресторан «Убани», Advanced Cosmetology Educational Center, Ашана Сиэте. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Новости на
1: 9-зона радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Масштабная распродажа государственных облигаций охватила крупнейшие мировые рынки. Особенно заметное событие произошло в Японии. Доходность десятилетних государственных бумаг достигла 3% впервые с 1996 года. Причины общие для многих стран. Дорогая энергия, инфляция, огромные государственные долги и ожидание новых повышений процентных ставок. Аналитики называют происходящее серьезной переоценкой стоимости денег во всем мире. После выступления главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша инвесторы резко изменили прогнозы относительно ставки. Еще недавно главным вопросом было, когда ФРС начнет ее снижать. Теперь рынки допускают совершенно противоположный сценарий. Очередное повышение уже в сентябре, если инфляция не начнет уверенно двигаться к целевому уровню. Один из крупнейших мебельных ритейлеров мира IKEA объявил о масштабном снижении цен в Европе. Компания инвестирует в программу более миллиарда евро. Причина – покупатели стали экономить. Дорогая недвижимость и высокая стоимость жизни заставляют европейцев реже переезжать и меньше тратить на мебель и товары для дома. Доходы IKEA сокращаются уже второй год подряд. В Нью-Йорке продолжают готовиться к сезону вируса Западного Нила. Департамент здравоохранения запланировал очередную обработку против комаров на 2 сентября в отдельных районах Бронкса, Бруклина и Манхэттена.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Все это слышно по радио.
4: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
5: Америка, Израиль.
6: И финальные полчаса в эфире с вами «Полный шалом». Программа об Израиле и всем том, что происходит вокруг еврейского государства во всем оставшемся нееврейском мире. Александр, прервались мы вот на вашем описании, в вашем изложении последних новостей. Но в предвыборной, как мы с вами решили, поляне Израиля, пожалуйста, продолжайте.
7: Да, Алексей, а вторым номером он у себя, Офер Винтер, взял человека, который зовут Юсуф Хадат. Это араб-христианин, маронит из Ливана, который, ну, он демонстрирует вообще чудеса просто, ну, пропагандиста. Во-первых, он служил в армии, он был тоже десантником. Получил ранение, если не ошибаюсь. И после этого он начал ездить по всему миру, встречаться вот со всеми борцунами, протестунами и доказывать им, что нет, Израиль — это не государство апартеида, это не государство геноцида. Ну, то, что мы с вами прекрасно знаем, что это Израиль — это государство, которое вынуждено защищать себя в крайне тяжелых, неудобных для себя условиях, при травле всего либерального, псевдолиберального, прогрессивного сообщества, рассказывать, показывать, подвергая себя угрозам. На него пытались его, избивали, по-моему, даже, или пытались избить, я уже не помню точно. Человек, который знает всю ситуацию изнутри, и как араб, говоря на арабском языке, он это преподносит тем же арабам, и вообще и на английском, он прекрасно владеет английским, и всем вот этим вот прогрессистам, которые пытаются доказать, что Израиль — это российское государство. То есть он один, пожалуй, стоит всего израильского пропагандистского аппарата. Вот он пошел вторым номером в список Винтера. Он, кстати говоря, хочет заниматься именно пропагандой. В принципе, что вам сказать, это хороший список. Там очень много людей, там есть мама военнослужащего, погибшего, которая тоже выступает за правую, за последовательную, за эффективную линию борьбы с террором, борьбы с арабским экстремизмом, исламизмом и всем таким прочим. Там есть очень достойные люди. Проблема заключается в следующем, что опять полянка тесная, полянка узкая. Там уже все, у всех есть свое место, и очень трудно найти нового избирателя. То есть, по сути дела, это сообщающиеся сосуды. Если из какой-то одной партии Квинтера, например, прибывает, то у другой. В данном случае это партия Смотрича, религиозных поселенцев, которые, религиозных сионистов, поселенцев, неважно, которые теряют. В результате тот же Винтер может пройти в Кнессет, тот же Смотрич не проходит в Кнессет. Это вполне реальная ситуация. И в результате мы получаем то, что называется шило на швайку. То есть, ну, будет одна правая партия, голосов не прибавится, потому что другая партия, она уйдет с политической арены. Нетаньяху пытается как-то сейчас объединить вот эти вот все разрозненные правые движения, коих очень много, я не знаю, ну... 6, 7, 8, не знаю сколько, их очень много, пытается объединить в единый блок, в единый какой-то кулак, но пока это получается не очень легко, потому что каждый, как я уже сказал, он говорит, нет, мы сами по себе, мы только мы знаем, как спасти Израиль, опять-таки, эти вот раздутые эго, эти амбиции, тщеславие и так далее, и поэтому, в принципе, это парадоксальным образом может навредить и правому лагерю тоже. Вот такая вот ситуация, Алексей.
6: Да, ну вы как-то вот так вот, ну, не переживаете, но, по крайней мере, уделяете внимание лагерю правому, там, объединяться, не объединяться, одной партии больше, одной меньше, голосов больше, голосов меньше. Александр, а может быть, есть смысл переживать лагерь левый или лагерь центристский, скажем так?
7: Вы знаете, центристов здесь у нас практически нет. То есть парадоксальным образом сегодня центристы, они как-то так испарились. То есть если раньше, например, АВАДА была достаточно, партия АВАДА, была социал-демократическая партия, я говорю в частности про левых, и она преследовала вполне такие, ну, национальные цели. То есть если мы вспомним Бен-Гуриона, Голду Мейер... Они были людьми, очень любящие это государство, но они боролись за него. И им было все равно, что скажет мир. Ум-шмум, как сказал Бен-Гурион, потому что ум – это ООН. Вот что скажет ООН, ему было абсолютно наплевать. То же самое и Гольда Мейер. А сегодня левые центристы, они все стали очень и очень левыми. Вот это, например, произошло и с тем же Яиром Галаном, и с тем же Айзенкотом. Например, еще интересный момент. Вот, кстати, я про него забыл. Тоже сегодня об этом было объявлено. У нас есть партия РАМ. Это партия арабская. Партия, представляющая южное крыло исламского движения. Есть северное крыло, есть южное крыло. Северное крыло очень крайне демонстративно фундаменталистское, южное крыло менее демонстративно, но обе они части мусульманских братьев. Мы знаем, что такое мусульманские братья, в частности, это Хамас. Хамас – это мусульманские братья в Палестине, так они себя называют. Так вот, вот этот вот РАМ – это тоже крыло мусульманских братьев среди бедуинов. Они хотят сотрудничать, но они хотят сотрудничать не для того, чтобы добиться какой-то интеграции в израильское общество. Они хотят, как это делают вообще, это тактика такая мусульманских братьев, проникать во все правительственные, общественные и государственные структуры в Америке, в Европе. Они делают это и с невероятным успехом, надо сказать, в Израиле тоже. Проникнуть туда и завладевать, знаете, из-под тишка, из-под воль, получить дополнительные средства на развитие, создать свои общественные центры, создать комитеты какие-то, все это под красивыми лозунгами, толерантность, разнообразие, инклюзивность, и на самом деле, по сути, прибрать к рукам это государство. Так вот, глава этой фракции, этой партии РАМ, Мансур Аббас, он неоднократно заявил, что он отказывается осуждать Хамас, что он верит в палестинское государство, ну, то есть, как и полагается, нормальному мусульманскому брату. Но левые, поскольку он демонстрирует готовность к участию в коалиции, то левые говорят, а ты давай, так сказать, входи в коалицию. Сегодня это непопулярно. После 7 октября он уже был один раз в коалиции, и этот повторный маневр был бы непопулярным. Что делают наши левые? Это к вашему вот вопросу о центристах. Человек из партии Яира Лапида, который считал себя, кстати, центристом, некто Сигалович, который в прошлом там офицер полиции был, он входит в партию Рам, в партию Мансура Аббаса и говорит на втором месте в этом списке и говорит, нет, но это не арабская партия, братцы, это еврейско-арабская партия, которая будет отстаивать общие цели двух народов для двух государств, чтобы все были интегрированы, все заедино и так далее. То есть он отмывает, по сути, мусульманских братьев. И он не крайне левый, он представитель партии Яира Лапида, который называл себя и называет себя центристом. Левая идеология, она, по сути дела, сегодня деградировала до уровня крайней левизны. Но это то же самое, что происходит сегодня в Демократической партии Соединенных Штатов. Так что мне достаточно просто привести пример этот, и сравнение, и чтобы все слушатели поняли, о чем идет речь. И вот это сегодняшние левые, те, кто раньше были действительно уважаемыми достаточно, вполне авторитетными социал-демократами, со своим миропорядком, позицией и так далее, те сегодня превратились под давлением вот этих вот каких-то идеологических трансформаций в ультралеваков, которые готовы сдать свою страну. Не все, конечно, я не говорю все, но тенденция явно налицо. Опять-таки, как в Демократической партии Соединенных Штатов. Да, но вот я закончил свою мысль, Алексей.
6: Да, но здесь еще и нужно посмотреть на часы в плане того, что закончились и последние полчаса сегодняшнего полного шалома. Александр, благодарю вас, как всегда, за участие в программе и до встречи через неделю.
7: Спасибо. Спасибо вам и спасибо всем радиослушателям.
6: До встречи в следующий вторник, друзья.
5: Америка, Израиль.
1: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

0: Радіо.
1: Дивідзон Радіо.
2: Дивідзон Радіо, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Терки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Пульс дня о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Озеро Онтарио официально стало озером Америка. Дональд Трамп подписал соответствующий указ в овальном кабинете. Президент объяснил это тем, что большая часть акватории лежит в американских водах, а заодно обрушился на Канаду, пообещав пошлины на канадские автомобили. После подписания он отвечал на вопросы журналистов о России, Иране, Непале и промежуточных выборах. Давайте послушаем эту встречу с переводом на русский язык. Хочу сообщить, фондовый рынок только что снова обновил исторический максимум. Это уже 81-й раз всего за полтора года. И пенсионные счета тоже на историческом максимуме. Миллионы и миллионы людей выигрывают от той невероятной экономики, которую мы создаем. Мы строим рекордное количество заводов и предприятий. Автоконцерны возвращаются, вы знаете. Объявили об этом Honda, объявили Toyota. Они уходят из Мексики. Они идут к нам, и множество заводов переезжает к нам из Канады. Об этом объявят в ближайшее время, но целый ряд производств переносится в США из Канады, а также из Японии, Южной Кореи и Германии. Мы делаем то, чего до нас не делал никто, но фондовый рынок 81 раз за короткие полтора года, только что снова исторический максимум. Хочу поздравить Дарлин Грэм с ее блестящей победой. У нее, правда, отлично получается. Ей еще предстоит борьба с радикально левым сумасшедшим. Но жители Южной Каролины такого не потерпят. Я хорошо знаю Южную Каролину. Я побеждал там каждый раз с рекордным результатом. До сих пор держу рекорд. Миллионы голосов. Но я просто хочу поздравить Дарлин. Она провела действительно отличную кампанию, она будет прекрасным сенатором, и люди ее любят, в ней есть что-то особенное, в ней есть что-то от Линдси, гены хорошие. Линдси смотрит на нас сверху, он очень-очень рад, очень гордится сестрой. Поздравляю, Дарлин. И, наконец, главное, ради чего мы здесь, мы меняем название озера Онтарио, с этой минуты оно называется «Озеро Америка». Это вступает в силу прямо сейчас, как только я подпишу указ. Хочешь что-то добавить, Бен? Да, сэр. Это простой, но важный указ. Он предписывает министру Бергаму и Министерству внутренних дел внести изменения в информационную систему географических названий. Озеро, ранее известное как Онтарио, отныне будет называться «Озером Америка». Большая часть объема этого озера находится в США. Самые глубокие его участки лежат на американской территории, так что название будет отражать реальность. Это американское озеро.
5: Окей. Thank you very much.
4: Большое спасибо. Мы подали все необходимые документы. Все документы мы уведомили всех, кого положено уведомить, так что все сделано, решение официальное и вступает в силу немедленно. Есть вопросы? То видео Эрика. Его посмотрели около 30 миллионов человек, а может и больше по всем соцсетям. Какой сигнал вы посылаете Канаде этим шагом, и почему для вас это так важно? Интересный вопрос. Никакого сигнала. Как вы знаете, Канада долгое время нас обдирала в торговле, к сожалению, и в военной сфере тоже. Мы защищаем Канаду бесплатно. Мы не получаем ничего. Они нам за оборону не платят, но мы их защищаем, и они это понимают. Вот пример. Мы закупили ледоколы, они хотели бы ими пользоваться. К нам поступают 11 новеньких ледоколов, они хотели бы ими пользоваться, но они ни за что не платят и хотят, чтобы к ним относились как к штату. Но они не штат, а хотят, чтобы с ними обращались как со штатом. Так больше продолжаться не может. За последние 15 лет мы теряем в среднем 60 миллиардов долларов в год, таща Канаду на себе. Мы больше не можем себе этого позволить. Мы любим канадцев, но их представители, на мой взгляд, работают плохо. Может, они изменятся? Не знаю. Особой разницы нет. Но вся эта история с Канадой тянется десятилетиями, и ее надо прекращать. Поэтому мы вводим существенные тарифы на их автомобили, потому что мы хотим, чтобы машины делали здесь. Пусть выпускают свои машины, если хотят, пусть делают их для Канады. Но мы не хотим, чтобы они делали их для Соединенных Штатов. Все очень просто. И также по многим другим товарам. А что до переименования «Озеро Америка», я думал об этом уже давно. Как вы знаете, был такой Мексиканский залив, мы его переименовали, и теперь это Американский залив. И все привыкли. Так что, смотрите, у нас есть залив, теперь у нас есть озеро, осталось только океан. Может, придется переименовать Атлантический или Тихий, а может быть и оба сразу. Господин президент, почему вы так сосредоточены на подобных шагах в отношении союзников Америки? Потому что они плохо с нами обращались. Канадские чиновники обращались с нами очень плохо. Это мерзкие люди. Они берут с наших фермеров пошлины в 400% и делают это давно. Я их раскусил еще в первый срок. Принял довольно жесткие меры, и все стало налаживаться. А потом выборы сфальсифицировали. Теперь я вернулся и довожу дело до конца. Но обращаются они с нами очень плохо. Канада обращается с нами очень плохо. Я бы сказал так. Из всех стран, а вы знаете, через пару недель к нам приезжает председатель Си, мы имеем дело с очень многими. Меня часто спрашивают, с кем тяжелее всего вести торговые переговоры. И я отвечаю, это просто с Канадой. Они худшие, они считают, что им все должны. Господин президент, Тед Круз продолжает намекать на участие в выборах. Вы с ним соперничали раньше. Как вы считаете, из него выйдет президент? Вы говорите, он будет баллотироваться или... Да, он намекает на 2028. Но скажу так, он очень талантлив, он мой хороший друг. Думаю, вполне может подойти. Он очень талантливый человек. Талантливый, да. Господин президент, что вы скажете тем, кто опасается, что торговый спор с Канадой ударит по доступности цен для американцев? В конечном счете, это пойдет нам только на пользу. Раз уж вы заговорили о ценах, мы теряем в среднем 62 миллиарда долларов в год на Канаде. А если посмотреть внимательно, то и больше. Это слишком много, слишком. Мы не можем столько терять. Господин президент, Владимир Путин дал согласие или обязательство не нападать на территорию НАТО? У меня с ним был хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО. Господин президент, на этой неделе Верховный суд вынес решение по голосованию по почте. В ряде штатов, например, в Северной Каролине, бюллетени рассылают уже на следующей неделе. Как штаты успеют это исполнить? Успеют. Северная Каролина – отличный штат, прекрасное место. Я побеждал там трижды. У них есть голосование по почте, но суд, по сути, высказался о законности и о том, как мы хотим это устроить. Господин президент, вы поручили господину Рэдклиффу передать России предупреждение не нападать на территорию НАТО. Комментировать это я не буду. Они нападать не станут. Господин президент, как вы прокомментируете судьбу американцев, пропавших в Непале? О, это ужасно. Мы связались с Непалом и предложили любую помощь, какая им понадобится. У нас с Непалом очень хорошие отношения. Это была чудовищная стихия. Там была смесь грязи и воды. Ничего подобного никто раньше не видел. Крепкие, мощные здания. Сносило, как спички. Очень страшно. Мы направляем помощь, мы говорили с руководством страны, дали понять все, что им нужно, они получат. Там было человек 50, может, 60 американцев. Полного списка у нас пока нет, но будем надеяться, что с ними все в порядке, хотя выглядело все так, что, к сожалению, без потерь не обойдется. Серьезный вопрос. Сообщается, что Владимир Путин на следующей неделе встретится с президентом Ирана и обсудит ядерное соглашение. Есть ли в администрации, в Белом доме обеспокоенность тем, что эти страны не воспринимают экономическое давление всерьез? Нет, Иран сейчас не платит собственным военным. У них большие проблемы. У них очень мало возможностей. Прошлой ночью мы провели через пролив 24 судна. Мы проводим их постоянно. Я говорю об этом совершенно открыто. Это не значит, что мы закончили с военной операцией. Но пролив открыт, как вы знаете. Армузский пролив открыт. Он под нашим контролем, и блокада работает. Иран не получает ничего, ничего не проходит, ни одно судно не прошло. А как вы накажете Путина или Россию, если они продолжат работать с Ираном? Ну, это зависит от обстоятельств. Пока что, я считаю, Россия ведет себя вполне прилично в том, что касается Армузского пролива. И надо понимать, на все, что они делают, отвечаем и мы. Вот кто-то говорил про Китай. А что Китай? Нам говорят, они за нами шпионят. Мы за ними тоже шпионим. Так что это так работает. А почему не ввести санкции против китайских банков, которые ведут дела с Ираном? А кто сказал, что я не ввожу? Сэр, а с какими еще лидерами вы говорили об этой кампании давления, чтобы они разорвали связи с Ираном? По поводу Ирана, да там особо и говорить нечего. Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не ищем встреч. Пролив открыт. Мы проводим множество судов. Миллионы и миллионы баррелей нефти выходят через пролив каждый день. Другие страны это признают. Время от времени они там постреливают. Мы полностью очистили пролив. У нас лучшие в мире тральщики, подводные военные тральщики. Мы полностью очистили пролив от мин и следим за ним очень внимательно через космические силы. Это одно из моих детищ, одно из моих, мы наблюдаем. Мы видим каждый метр пролива. Если туда заходит судно с миной, мы это видим и уничтожаем. Два таких уже уничтожили. Спасибо. Я отправляюсь в Техас. Мы очень много работаем. Мы хотим выиграть эту гонку. У нас там прекрасный кандидат Кен Пэкстон, а соперник его, человек, которого нельзя подпускать. Его называют Телефрико, потому что он немного чеканутый. Такой человек не представляет ценности Техаса. Поэтому я буду помогать Кену Пэкстону и много времени проведу в Техасе. У меня, кстати, в Техасе абсолютный рекорд по числу голосов за всю историю. Так что я там поработаю. Сегодня вечером вылетаем. Кто-то из вас летит со мной, кстати. Большое спасибо всем. Спасибо большое.

0: клиникой «Феникс». Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.

Роли в России окончательно распределены. У режима есть право душить, у народа есть право хрипеть. Все максимально логично. Правда, право хрипеть не слишком громко, чтобы не заглушать гадючий голос Путина, который шипит со всех трибун страны. В отличие от Канье Уэста, Путин – это тот последователь и наследник Адольфа Гитлера, который не испытывает проблем с выступлениями и вовсю этими выступлениями злоупотребляет. Там какая-нибудь Мизулина или девочка-верблюд Маша доноса на Путина пока не настрочат. Вот Владимир этим и пользуется, и опять мотается по относительно безопасным территориям и несет свою вечную ахинею про какое-то будущее России, за которую сейчас в окопах Украины, пытаясь оккупировать, изнасиловать и ограбить страну, мучаются орки. Упырь ошибается. Никакого будущего у России нет. А настоящее настолько постыдно, что о нем лучше было бы, конечно, лишний раз не вспоминать. Но это ладно, это Путин. Пропаганда, в отличие от своего фюрера, она поумней. Она уже смекнула, что игра проиграна. Пропаганда требует уже ядерных ударов и тотального уничтожения всего живого на территории Украины. Во всех федеральных каналах. Теперь патриоты мечтают сжечь русский позор в нуклеарном пламени. Россия желает вызывать страх, но вызывает только презрение. Ведь папуасы, жравшие своих пленников, тоже были уверены в своем праве там, отгрызать жареные пальцы, там, отрезать щеки, жевать ягодицы. Им в голову не приходило, насколько они омерзительны. Так что россияне не оригинальны. Многие дикие племена были уверены в своем праве есть людей. Отметим, что чем глубже закапывается Российская Федерация в эту войну, тем, в общем, гнусней становится ее рожа. Ну, если русское живодерство весны там 2022 года пытаются списать на шелк, на ажиотаж первых дней крови, затем наступили годы особо тяжкого, сознательного, длящегося преступления, которым является эта война. Забавно, что сами русские этого

0: вообще не чувствуют. Они наслаждаются возможностью рвать людей ракетами. По крайней мере, те русские, которые наделены сегодня правом голоса и не боятся высказываться. Ну, они всерьез до сих пор мнят себя господами континента и не допускают даже мысли, что они не господа, что они просто злобное, отсталое дерьмо с бомбами. Благодаря интернету России уже никуда не удастся, никогда не удастся замазать реальность и сделать вид, что вся эта война, это домыслы русофобов, все было не так. О нет, о нет. Все ходы записаны. Война Украине в Украине уже, она делает русских самым презираемым на земле народом. Но и сегодняшний позор – это еще не предел. Путин и покорное ему людское стадо доиграются, вероятно, и до еще более мерзкого клейма, чем то, что у них уже выжжено на лбах. И Путин, который все больше и больше похож на старого облысевшего гамадрила, объяснил СВО заботой о популяции белых медведей. Да. Аналогия, которую он проделал, была, впрочем, такой же бредовой и безграмотной. Он пытался намекнуть, выставляя себя белым медведем, о том, что это все для того, чтобы вот беспредел касаток, которые пытаются белых медведей есть, вот для того, чтобы не допустить беспредела касаток, СВО и было начато. При этом Путин, разумеется, умолчал, так как не знает, о том, что касатки жрут медведей, только больных, дряхлых или начитавшихся Дугина. Белый медведь, он, как известно, вообще, как и все хищники, в группе риска. И Путин, разумеется, не знает о том, что вынужденные сожрать медведя, касатки потом очень долго блюют. Не от отвращения, просто необходимо избавиться от огромного количества неперевариваемой шерсти. Но вообще отношения крупных хищников, они никогда и нигде не были корректными и никогда не были безоблачными. Всегда кто-нибудь кого-нибудь доедает. И касатки, которых так гневно осудил кремлевский неуч, вероятно, намекая на страны Евросоюза, но, кстати говоря, между нами девочками, они принадлежат к семейству дельфиновых. И без сомнения и научно доказано, блещут всеми гранями дельфинового разума. Ну да, могут сожрать медведя, если подвернется, но лишь в крайнем случае, так как вот потом долго-долго приходится срыгивать шерсть. Почему эта история вызвала такой оживляж у кремлевского пациента, я не понимаю, но дело даже не в нем. А вот эти вот учителя, перед которыми он распинался, доценты, как угодливо они должны были все это слушать, всю эту высокопарную и абсолютно безграмотную чушь. Упырь, судя по всему, попытался где-то повысить свой интеллектуальный уровень, но, вероятно, с помощью комиксов и детской литературы. Касатки, кстати, с гораздо большим удовольствием закусывают тюленями, но могут себе позволить и пикник из кашалотика средних размеров. Медведи, они, строго говоря, ну вот они не едят. Они не едят их. Они принимают медведей, ну просто так, в качестве слабительного или рвотного. Ну, впрочем, с глупого Путина взятки гладкие. Вот педагогов было жалко, но было понятно, что ну вот. Единственная роль, которая им оставлена, это роль халуев, угодливо подхихикивающих. Ну, короче говоря, не деменция красит человека, а человек-демент.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
3: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
1: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Иран заявляет о готовности соблюдать временные договоренности с Соединенными Штатами, но только при условии, что Вашингтон также выполнит свои обязательства. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Заявление прозвучало после нового обмена ударами между двумя странами, первого с конца июля. На финансовых рынках резко выросли ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Доходность десятилетних американских казначейских облигаций поднялась примерно до 4,8%. Это максимум с начала 2025 года. Рынок оценивает вероятность повышения ставки уже в сентябре примерно в 65%. После вспышки болезни легионеров город меняет систему контроля за охлаждающими башнями, где может размножаться бактерия легионелла. Власти намерены усилить регистрацию и проверки таких объектов и создать общегородскую онлайн-карту. С последней вспышкой связывают 94 случая заболевания и 11 смертей.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: В январе было опубликовано исследование в научном журнале, где оценили наличие так называемого нанопластика в бутилированной воде. Оказалось, что в воде содержится в 100 раз больше частиц пластика, чем предполагалось раньше. Потому что до этого ученые учитывали только чуть более крупные элементы – микропластик. Ученые исследовали более 20 литров бутилированной воды трех популярных американских брендов. Исследователи остановились на 7 распространенных типах пластика, включая полиэтилентерефталат, из которого изготовлены многие бутылки, и полиамид, который используется в фильтрах для очистки воды перед ее розливом в бутылке. Они нашли от 110 до 370 тысяч крошечных пластиковых частиц в каждом литре исследуемой воды. 90% из них оказались нанопластиком. Нанопластик – это более серьезная угроза здоровью человека, чем микропластик. Его частицы настолько малы, что могут проникать в клетки человека, попадать в кровоток, воздействовать на органы и через плаценту попадать в эмбрион. Раньше это была просто темная область, неизведанная, говорит Бейзаньян, соавтор исследования, химик-эколог из Колумбийского университета. Мы обещаем устранить существующий пробел в знаниях о пластиковом загрязнении на наноуровне, рассказала Найсин Тянь, ведущий автор исследования. В прошлом году исследователи из Гавайского университета обнаружили частицы микропластика в плаценте у 100% беременных женщин. Международная ассоциация бутилированной воды заявила, что методология исследования должна быть полностью рассмотрена научным сообществом. Там уверены, что пока не существует научного консенсуса относительно потенциального воздействия нано- и микропластика на здоровье. Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным, поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя, заявили специалисты. Недавно микрочастицы были обнаружены в каждой пробе корма для животных. У лаборатории проверили по 12 образцов крови буренок. Микропластик был во всех, в том числе полиэтилен и холестерол. Кроме того, пластик нашли в 7 из 8 образцов говядины, 5 из 8 кусочков свинины и 18 из 25 проб молока. Как частицы могут повлиять на здоровье сельскохозяйственных животных, пока не ясно. Исследователи из университета Макгилла в Канаде обнаружили, что при заваривании одного чайного пакетика в кипяток попадает в миллиарды частиц микро- и нанопластика. Это значительно больше, чем в продуктах и других видах напитков, включая воду в пластиковых бутылках. Производители чая Липтон, Гринфилд и Тесс в комментарии СМИ заявили, что планируют полностью перейти на биоразлагаемые материалы при производстве чайных пакетиков. Производитель чая Липтон, например, отметил, что сейчас у них более трети чайных пакетиков биоразлагаемые. Вопрос о полном отказе от неэкологичных материалов обсуждается. «Полный переход мы планируем завершить к 2025 году», – уточнил производитель. «Мы действительно живем в мире пластика. По статистике, каждый человек соприкасается с пластиковой поверхностью гораздо чаще, чем какой-либо другой. Мы даже своих родственников обнимаем реже», – говорят ученые. Сам по себе пластик относительно безопасен, за исключением токсических видов. А вот микропластиковые частицы несут в себе угрозу для человека. Пластик – это полимер. Уже само название говорит, что это нечто, состоящее из множества частиц. Микропластик в большом количестве поступает к нам с воздухом, пылью, через бытовую химию. Содержится он во фруктах, овощах, много его в мясе. Избежать его попадания в наш организм сегодня практически невозможно. Возможно, организм как-то к этому адаптируется. Опасность состоит в веществах, которые добавляют при производстве пластика, например, бисфенол, стирол. Они могут влиять на понижение IQ у детей и вызывать различные заболевания, например, болезнь Альцгеймера. Увы, оградить себя от пластика у нас уже не получится, но возможно обеспечить среду с низким его количеством. Для этого нужно избегать покупок пластиковых бутылок, контролировать потребление морепродуктов, обращать внимание на состав зубной пасты, продуктов по уходу за телом. В последние годы широко распространилось понятие «zero waste», то есть образ жизни, предполагающий, если переводить дословно, «ноль отходов». Мы не устаем повторять, что пластика на планете становится слишком много. Ежегодно в мире производится 300 миллионов тонн этого материала. А знаете ли вы, как пластик влияет на репродукцию? Результаты исследований на крысах послужили поводом изучить изменения, которые фталаты вызывают в организме человека. У мужчин, матери которых подвергались воздействию этого класса элементов во время беременности, в среднем размер полового члена меньше, что негативно влияет и на репродуктивную способность. Безусловно, влиянию химикатов в составе пластика подвержены не только мужчины. BPA отрицательно влияет на репродуктивную функцию женщин. Результаты исследований показывают, что у бесплодных женщин уровень бисфенола в организме выше, чем у репродуктивно здоровых. Также высокий уровень бисфенола может отрицательно повлиять на успех ЭКО. Отличный способ накормить организм фталатами – разогреть в микроволновке еду, упакованную в пластиковый контейнер, рассказала доктор Свон из Университета Иллинойса. Есть неопровержимые доказательства, что фталаты под воздействием микроволн покидают пластик и попадают в пищу. Кроме того, фталаты часто прячутся в косметике, в лаке для волос и ногтей. Если мы сможем сделать окружающую среду чище для будущих поколений, то сможем и фертильность вернуть к норме, подводит итог ученые. Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора. Большую его часть почвенные микробы не могут разложить. Поэтому этот мусор остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда он попадает в мировой океан, то сбивается в огромные скопления, подобные так называемому большому тихоокеанскому мусорному пятну. В воде эти частицы долго не задерживаются, их поедают морские животные. Каждый год человек в среднем проглатывает от 40 до 60 тысяч микрочастиц пластика. Ученые из Австралии и Великобритании создали метод, благодаря которому можно идентифицировать и сосчитать микрочастицы распространенных видов полимеров, которые попали в организм морских животных. Исследователи сфокусировались на 5 видах – устрицах, креветках, кальмарах, крабах и сардинах. Анализ показал, что меньше всего пластика в кальмарах и устрицах, а больше всего в сардинах. По составу частицы различались, но чаще всего в них встречался полиэтилен. Лишь в устрицах скапливается в основном поливинилхлорид. Томас Наст, папа американской карикатуры, немецко-американский художник, работавший для Harper's Weekly, известен тем, что впервые изобразил республиканскую партию в виде слона и популяризовал образ дядюшки Сэма. Но главная его заслуга – это привычный нам облик Санта-Клауса. Но никто из нас не задумывался, что появление этого образа связано с гражданской войной 1861-65 годов. Война между Севером и Югом оказалась затяжной и морально истощающей. Поддержку общества и боевой дух солдат становились для правительства вопросом выживания, особенно в долгие зимние месяцы. В это время Томас Наст как раз начал работать штатным иллюстратором Harper's Weekly, одного из самых влиятельных журналов страны. Он освещал ход войны и активно использовал графику как инструмент политического убеждения. Одним из самых успешных символов стало Рождество. К середине XIX века Рождество уже прочно укоренилось в американской культуре как семейный праздник, и даже война не изменила привычки населения. Хотя с товарами были перебои, детям дарили самодельные игрушки, хендмейд, так сказать, а солдаты на передовой обменивались кофе и газетами. Но сам Санта-Клаус еще не имел определенного облика. В Европе он оставался религиозной фигурой, худым стариком в епископском облачении, либо существовал в виде разрозненных фольклорных персонажей. А в Америке был известен как условный образ эльфа из поэмы «Визит святого Николая». Наст решил объединить все описания. Бородатое лицо Санты и его круглый живот художник срисовал самого себя. Первые рисунки тюнингованного Санты от Наста появились в Harper's Weekly 3 января 1863 года. На первой картинке Санта в куртке со звездами и штанами в полоску раздавал подарки солдатам в лагере армии Союза, под развивающимся над его головой традиционным американским флагом. В 1860-е флаг со звездами и полосами уже стал символом Федерации. Так Наст явно показывал
1: даже Санта на стороне Севера. Все эти сцены отражали приподнятое настроение в армии Союза в декабре 1863 после побед при Геттисберге, Виксбурге и Чаттануге. Белобородый дед поднимал боевой дух солдат и напоминал им, что они сражаются не только за территорию, но и за дом, семью и привычный уклад жизни. Даже после войны Наст продолжал использовать Санту для острых политических заявлений, отмены рабства, поддержки гражданских прав и политики республиканцев. Поистине легендарным стал портрет веселого старого Санта-Клауса от 1 января 1881 года. Санта был одет в красный костюм, у него за спиной мешок игрушек. Вроде ничего не намекало на армейскую тематику, но на самом деле Наст критиковал этим нерешительность правительства в повышении зарплаты военным. На спине Санты был не мешок с игрушками, а солдатский рюкзак. За поясом парадная шпага. Карманные часы показывали, что у Сената осталось мало времени, чтобы выплатить справедливые деньги армии и флоту. Авраам Линкольн называл Наста лучшим сержантом по вербовке Союза, а Рузвельт – нашим лучшим учителем. Главный символ Рождества плотно вписался в ряды сторонников Севера, и этот шлейф тянется за ним до сих пор. Поэтому в рождественских комедиях герои иногда бросают фразу: «Вы же знаете, на юге Санту не очень любят». Одним из популярных мифов является утверждение, что Кока-Кола придумала красный костюм Санты. На самом деле такой образ сформировался задолго до появления компании. Как утверждают историки, одеяние красного цвета носил еще святой Николай. В 1931 году Кока-Кола заказала художнику Хэддену Сандблому создание рекламных изображений Санты. Он создал серию иллюстраций, которые закрепили внешний вид волшебника в массовом сознании. Сегодня Санта – неотъемлемая часть зимних праздников. Раз пошла такая, не будем гневить FCC, раз пошло такое дело, про Оливьешку нашу любимую не вспомнить нельзя. Люсьен Оливье, гипотетический автор одноименного салата, стал известен благодаря книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Автор пишет: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом, без которого обед не обед». В московских справочных документах Люсьен Оливье впервые упоминается в 1877 году. Он значится как купец и владелец гостиницы «Эрмитаж». Рецепт салата овеян не меньшей тайной, чем личность его создателя. Согласно легенде, речь идет о блюде майонез из дичи, которое подавали во второй половине XIX века в ресторане «Эрмитаж». Слово «майонез» не должно вводить в заблуждение. В дореволюционной России так называли не соус, а разновидность холодных мясных или рыбных закусок, похожих на заливное. Утверждается, что изначально Люсьен Оливье изобрел именно такую закуску. Она готовилась из мяса рябчиков, куропаток, раковых шеек и нарезанного желированного бульона под соусом провансаль. Легенда гласит, что сначала все ингредиенты раскладывались на тарелке отдельно, но однажды повар якобы увидел, что гости их перемешивают. После этого он начал смешивать их сам, и в результате блюдо стало настолько популярным, что народ стал его называть по имени автора. Сложно сказать, когда оливье стал главным новогодним салатом, но, вероятнее всего, это произошло примерно в брежневскую эпоху. 1 января 1976 года состоялась премьера фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». По «Иронии судьбы» слово «оливье» в нем не звучит ни разу, упоминается просто салат. Но зрители были уверены, что речь идет именно об оливье. Из этого можно сделать вывод, что блюдо в то время уже стойко воспринималось как символ праздничного стола. Еще один аргумент – набор ингредиентов. Хоть он и стал более демократичным, чем в рецептах из Эрмитажа, многие входящие в него продукты были в дефиците. Консервированный зеленый горошек, майонез, докторскую колбасу купить в магазинах было сложно. Их изредка выбрасывали, и за ними выстраивались длинные очереди. Поэтому салат готовили по особым поводам. Какой же оливье правильный? Ответ очень прост. Так, как привыкли в вашей семье.

0: производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций. К примеру, Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. В нее вложились в том числе Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор Макдональдс Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в нашей стране. Идею с растительным мясом подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО-сырье. Основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картошки, а затем щедро сдабриваются соусом из сои, которая и отвечает за вкус. Эксперты подсчитали, что к 2030 году рынок растительного белка только в нашей стране вырастет с 4,5 миллиардов до 85 миллиардов долларов. А ведь еще 5 лет назад его считали продуктом для веганов и экоактивистов. Еще один тренд – растительное мясо становится массовым продуктом и в ритейле, и в общепите. Наггетсы Beyond Meat продаются в KFC, а их же растительные бургеры в 28 ресторанах Макдональдс и сети Subway. Impossible Foods поставляет свои бургеры Burger King. Чаще всего растительное мясо делают при помощи экструзии. Это способ изготовления пищевых продуктов, когда исходное сырье сжимают, разминают и нагревают до 100 градусов за счет трения. Это позволяет избежать химической обработки. В качестве сырья используют растительный белок. В процессе экструзии растительный белок меняет свою структуру, получается не плотный брикет, а мягкий и упругий, почти как настоящее мясо. Чтобы котлета из растительного мяса напоминала настоящую, в нее добавляют растительные жиры, такие как кокосовое масло. При жарке оно плавится, как говяжий или свиной жир, кровь тоже имитирует с помощью свекольного или морковного сока. С какой бы стороны ни посмотреть, дела у Impossible Foods идут неплохо. Но прибыль ради прибыли – это не то, что мотивирует основателя и директора Пэта Брауна. Химик и эколог, он основал свой бизнес в 2011 году, и когда он говорит, что Impossible Foods призваны изменить питание людей по всему миру, ты ему как-то веришь. В интервью Business Insider Браун рассказал о взрывном росте своего бизнеса и о том, почему работа Impossible Foods неразрывно связана с экологической миссией. Далее прямая речь. Мы собираем данные о покупателях, из которых следует, что более 90% из тех, кто за последний год купил наш бургер, за месяц до этого ел мясо. Еще один известный производитель – компания Memphis Meats. Фирма не производит искусственное мясо, птицу и рыбопродукты, как конкуренты, а выращивают реальное мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов. Среди них миллиардер Ричард Брэнсон и все тот же Билл Гейтс. Израильская Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса. Предприятие способно ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины. В будущем планируют наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. По заверениям фирмы, во время производства культивируемого мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. Производство традиционного мяса наносит серьезный урон экологии, говорят специалисты. Для производства 1 фунта говядины требуется больше 1000 литров воды. Кроме того, выращивание скота ради мяса и молока истощает сельскохозяйственные угодья. Около 3% выбросов парниковых газов образуется из метана, выделяемого коровами. Хоть производители искусственного мяса и заявляют, что немясные котлеты не требуют столько воды и в целом более экологичны, на деле это может оказаться совсем не так. Ученые поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Иными словами, все упирается в необходимость развивать зеленую энергетику. Смогут ли евреи, соблюдающие кашрут, съесть чизбургер? Зависит от того, какого раввина, вы спросите, пишет журналист Цвика Кляйн. Главный раввин Израиля Давид Лау разрешил тем, кто соблюдает кашрут, есть искусственное мясо. Цитата: «Это все равно, что есть овощи». В ответ на запрос, направленный главному раввину израильской компании Aleph Farms, Лау подробно написал свое галахическое решение относительно его кошерности. Он объяснил, что до тех пор, пока искусственное мясо определяется и продается как растительный продукт, аналогичный мясу, и осуществляется надзор за остальными его ингредиентами, тогда галаха будет классифицировать его как кошерный продукт. Другие раввины недавно заявили, что можно есть искусственное мясо с сыром. Данные о продаже говорят, что людям интересно искусственное мясо, но пока многих смущает цена. По прогнозам, массовое производство наладится к 2024 году. Тогда у людей появится выбор – дорогое мясо, которое получили на скотобойне, или близкое к нему искусственное, на производстве которого не убивали животных. Отрасль продолжит развиваться, попробуют создать искусственный стейк, синтезировать морепродукты для аллергиков. Первые попытки получить мясо неживотного происхождения были предприняты еще в конце 19 века, когда доктор Джон Харви Келлог создал продукт под названием нутина на основе арахиса, сои и риса. Винстон Черчилль в футурологическом эссе, опубликованном в 1931 году, писал: «Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крылышка, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища будет практически неотличима от натуральных продуктов». Ученые Стэнфордского университета провели эксперимент. В течение 4 месяцев 36 добровольцев должны были 2 раза в день есть растительные бургеры. В результате такой диеты у участников эксперимента холестерин снизился, уменьшились показатели маркера повышенного риска сердечных заболеваний, незначительно снизился вес. Сейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции, и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. В декабре 2020 года американская Eat Just начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась 2 года. Окрыленная успехом Eat Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только один биореактор. Уже в мае 2022-го компания начала строительство крупнейшего в мире комплекса из 10 биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024-го, а к 2030 году его мощность должна составить 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины в год. Этого хватит, чтобы снабжать десятки тысяч магазинов и ресторанов по всему миру.
1: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
3: «Солнечный удар».
2: 3 новеллы, 3 судьбы, 3 истории любви.
3: Проза, музыка и актерская игра.
2: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
3: И оставить после себя невозможную боль.
2: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
2: «Солнечный удар».
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
2: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: смешная вышла жизнь. Хотя, что может быть крайней?
1: В Нью-Йорке час ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Густрицкая. Почтовая служба USPS собирается ввести в строй наспех собранную компьютерную систему, способную поставить под угрозу голосование по почте. В этом говорится в заявлении информатора, обнародованном во вторник сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Подписанный в марте документ предписал службе гражданства и миграции главе управления соцобеспечения составить списки по штатам, а почтовой службе рассылать бюллетени только тем, кто в эти списки попал. Конверты при этом должны соответствовать новым правилам USPS и содержать штрих-коды. Бюллетени должен обрабатывать сотрудник избиркома непосредственно в почтовом отделении, после чего конверты сканируют для сверки с электоральной базой. Проверка проходит в три этапа, и на любом из них одна предположительная ошибка способна остановить всю партию. Блюменталь заявил: «У меня есть очень большая надежда и определенная вера в то, что наша система правосудия отменит это неконституционное правило». Конец цитаты. Власти усилили проверки иммигрантов, работающих дальнобойщиками. Сотрудники DHS проверяют водителей на трассах, а федеральные ведомства требуют сведений о людях, которым выдали права. Глава департамента транспорта Шон Таффи объявил о закрытии почти 300 школ, где готовили водителей траков. Проверки усилились после нескольких громких аварий. Социальные сети в Нью-Йорке все чаще становятся способом напрямую обратиться к мэру города Зарану Мамдани с просьбой решить проблемы. Пользователи публикуют видео в ТикТоке и Инстаграме и отмечают градоначальника. Обращения касаются, например, неровных дорог и неисправностей на станциях метро, а 8-летний житель Бруклина Максим Кахидзе вместе с родителями разместили видео с просьбой открыть закрытую почти 2 года назад детскую площадку, после чего ее отремонтировали. В мэрии заявляют, что внимательно относятся к обращениям жителей, независимо от того, поступают они через службу 311 или соцсети. В Сингапуре, где уровень рождаемости достиг исторического минимума, правительство анонсировало пакет мер для стимулирования граждан к созданию семей. Но, как показывают свежие данные, значительная часть населения по-прежнему настроена скептически. Среди причин – высокие расходы на воспитание, сложности с организацией быта и нежелание менять привычный уклад жизни. В ответ на демографический вызов премьер-министр Лоуренс Вонг представил комплексную программу поддержки. На каждого ребенка до достижения им 17 лет государство выделит до 70 тысяч сингапурских долларов. Это около 55 тысяч долларов США. Ожидается, что уже в этом году государство достигнет статуса суперстарого общества, где доля граждан старше 65 превысит 21%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
1: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Нашла тебя и успокоилась, и лучше не могла желать. И счастье на плече устроилось, и рифмами полна тетрадь. Два тела, как одно, в объятиях легко летаю и пою. Любовь к тебе — противоядие, которое без страха пью. Нашел меня, родился заново, с другой, счастливой судьбой. Мы, наконец, под жизни занавес готовы к старости с тобой. Гнездо уютное построено, два кресла рядом, теплый плед. На незаклеена пробоина из слов обидных прошлых лет. Не получалось разговорами, не стали действовать стихи. Затишье было между ссорами неуправляемых стихий. Судьба переменила тактику, непредсказуемо, как зверь, и наша крепкая галактика распалась надвое теперь. Для вечности прошло мгновение. Замри внутри или плыви. Мы попытались, тем не менее, дожить до старости в любви. Красиво стареть — это дар, который надо заслужить. Эта женщина, актриса, начала стареть, нет, взрослеть, необыкновенно элегантно и талантливо. Казалось, делает это не она, лепит ее природа своими тончайшими инструментами. Злые языки в подобных случаях говорят: ну, конечно, с ее деньгами каждый бы так выглядел. Но этот ангел старел тоже по-ангельски и так и не состарился. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Нашла тебя и успокоилась». Самые роскошные женщины мира, самые красивые и известные тоже ищут любви. Такой, чтобы навсегда, чтобы было надежно и спокойно. Икона кино и стиля 20 века, образец элегантности и женственности Одри Хепберн тоже искала любви. И ее тоже бросали, и ей изменяли. Представим себе конец 50-х годов 20 века. Соседка по швейцарскому курорту, подружка Одри, прекрасная Софи Лорен, приходит к ней в гости в ее белоснежный шале с видом на озеро. Одри, тоже вся в белом, встречает ее на белом столе. Цветы, свечи, все со вкусом. Подали закуски, как думает Лорен. Лист латук салата, завиток свежего сыра, а сверху консервированная малина. Рядом тарелочка с хрустящим хлебцем миниатюрного размера. Приятная беседа. Но когда унесли тарелки, Одри встала и со своей неземной неотразимой улыбкой произнесла: «Ой, как же я наелась!» То есть на этом обед был завершен. Софи Лорен дипломатично добавила: «Да, многовато и так изысканно. Я умирала от голода, и как только мы вернулись домой, приготовила себе бутерброд», — вспоминала актриса. Но в другие времена Одри говорила, что хороший кусок шоколадного торта с кремом может помочь жить дальше. Ей помогал. Правда, видимо, ненадолго. Таблоиды писали, что Хепберн страдает от пищевого расстройства. При росте в 1,68 м она весила 49 килограммов. При рождении 4 мая 1929 года в Брюсселе имя ее было Одри Кэтлин Растон. Ее мать Элла ван Химстра, голландская баронесса, дочь барона, который был и мэром, и губернатором. До Одри мать ее родила двоих сыновей от предыдущего брака, то есть сводные братья будущей актрисы, старшие ее на 5 и 9 лет. Семья путешествовала между Бельгией, Швейцарией и Англией. Отец ее – ирландский предприниматель, английский подданный, высокого роста, с квадратным подбородком и усами.
Волосы его коротко подстрижены и аккуратно уложены. Во взгляде уверенность. Он старше матери лет на 16. О нем неизвестно ничего, документов не сохранилось. Скорее всего, его авантюристская натура позволила скрыть свою жизнь от всех. Вроде во время Второй мировой войны он сидел в английской тюрьме. Информацию о нем Одри будет скрывать не только от всех, но и от себя. Родители ее были схожи характерами, оба самоуверенные и энергичные. Но ирландское своеволие мужа нашло на голландское упрямство жены. Ссоры, крики и ругань были привычным звуковым сопровождением дома. Маленькая Одри пряталась под обеденным столом. Баронесса верила в спасительную роль воли. Эта воля и передалась дочери. Уроки дисциплины из раннего детства ей пригодились. Отсюда ее сдержанность и умение сопротивляться соблазнам славы. В качестве подарка на свой 6-й день рождения она получила развод родителей. «Я хочу, чтобы папа любил нас!» – плакала она. «Любовь нельзя вымаливать. Она либо есть, либо нет», – говорила мама. Дочка тогда не знала, что родители ездили в Мюнхен пообедать в компании Британского союза фашистов с Гитлером. А причиной развода и скандалов была банальная сцена. Баронесса пришла домой и застала супруга в постели с няней, которую присматривала за детьми. На баронессу это явление так подействовало, что она посидела за одну ночь. И когда Одри проснулась, отца у нее уже не было. Несколько дней подряд она плакала. Развод родителей стал первым ударом ее детства. Она боялась, что уйти может и мама, которая не допускала дочь к общению с отцом. Она не хотела ее травмировать, зная, что отцу девочка не нужна. «Мать любила меня», — говорила Одри, — «но не умела показать эту свою любовь. И не было никого, кто мог бы просто приласкать меня». Вот это волшебная, труднообъяснимая словами теплота объятий, когда любимые руки тебя окружают берегами. Оберегают. Но она же необходима человеку. И Одри не могла жить без теплоты рук. Она начала переедать, пытаясь заглушить боль от потери отца. «Это мог быть шоколад, хлеб или просто я сидела и кусала ногти», — писала она. Она отказывалась от кукол, а играла с домашними животными. Ведь с куклами дети имитируют поведение родителей. Она не хотела такой жизни. Даже куклам. В 9 лет, почти не умея плавать, она запуталась в водорослях, наглоталась воды, думала, что утонет. Ее спасли. Но воспоминания об этом всегда наводили на нее ужас. И когда пароли требовалось опуститься в бассейн, ее должны были окружать аквалангисты.

Полноватость ее исчезла, мышцы окрепли, а в 1940-м немцы вторглись в Нидерланды. Тогда Одри взяла фамилию матери, стала Эдда ван Химстра. Это лучше, чем американская фамилия. 5 лет она провела в оккупации. В городе не было ни топлива, ни мыла, ни чистой питьевой воды, ни свечей, не говоря уже о нехватке овощей и фруктов. В те дни я часто говорила себе, если это когда-нибудь закончится, никогда больше не буду ворчать и капризничать. Я буду всем довольна, вспоминала Одри. Она сдержала слово. На железнодорожной станции в Товарниках она видела голландских евреев, которых перевозили в концлагеря. Кому-то, значит, было хуже, чем ей. Она носила еду английскому летчику, который прятался в лесу, и попалась немецкому патрулю. Не успев испугаться, она присела перед немцами в Книксоне, протянула букетик собранных цветов и пошла дальше на балетных, но не гнущихся ногах. «К жизни в униженном положении привыкнуть нельзя», — говорила актриса. «Пока ты человек, ты будешь сопротивляться. Если привыкнешь, превратишься в животное». Она шла без сил в бесконечной колонне полуживых людей, когда немцы приказали всем покинуть город. Опоздавшие, отказавшиеся подлежали расстрелу. Из 100 000 беженцев 3 000 человек умерли от истощения, болезней и физических перегрузок. Тогда Одри узнала, что значит стоять перед лицом смерти. Выздороветь ей помогли гуманитарные посылки с продуктами и лекарствами. Без них это худенькое создание просто не выжило бы. Худоба ее оттуда, из голодного 44-го. Она приучила себя к мысли, что еда – это что-то не слишком приятное, ее нужно немного, только чтобы не умереть. Да и мать ее была довольно полной женщиной. Она говорила, что настоящая леди должна весить не больше 46 килограммов. «Поклянись, что никогда не станешь такой же толстой, как я», — говорила мать. В их семье многие попали под каток нацизма. Был казнен дядя. Один из сводных братьев был депортирован в Берлин для работы в немецком трудовом лагере. Другой скрылся, чтобы избежать той же участи. Одри во время оккупации выступала с безмолвными танцевальными номерами. Собирала деньги для голландского сопротивления. Также она доставляла подпольную газету, работала волонтером в больнице. Семья ее прятала десантника в своем доме. Они готовили муку из луковиц тюльпанов, выкорчевывая их из земли. Пекли торты и печенье. В результате недоедания у Одри развилась острая анемия. Начались проблемы с дыханием. Ее ноги отекали. Но ведь она представляла себя на сцене, танцующей Жизель. Ее данные оказались не для балета. Слишком высокий рост и недостаточная физическая сила. Ей было 16, когда окончилась война. Родными языками Одри были французский и голландский. Потом она будет свободно говорить по-английски, выучит итальянский, живя в Риме, и испанский самостоятельно. Называла она себя наполовину голландкой. Если бы я была собакой, то во мне было бы намешано чертовски много разных пород, говорила актриса. Она попадет в золотой век Голливуда. Окажется на 3-м месте в списке величайших актрис американского кино. Но далека будет ее жизнь от экранного образа. Как сильно она не желала бы подобной жизни никому. Если бы можно было все переиграть, как новый дубль в кино, она, наверное, смогла бы еще раз пройти и голод, и бесконечный страх, если бы только отец не был с нацистами. Но жизнь второго дубля не дает. Она получила свою первую роль в документальном фильме, сыграла стюардессу компании KLM. Веселая, очаровательная, светящаяся, как солнышко. Такое ее увидели на экране. А еще уверенной в себе и очень хрупкой. В Англию Одри отправилась 18 лет. У матери появился благодетель Пауль Рюкинс, человек,

0: необычайного мужества и энергии, в детстве победивший полиомиелит, который мог сделать его инвалидом. Одри привязалась к нему. Он во многом заменил ей отца. Они жили в квартире Пауля, где впервые за многие годы она ощутила себя в безопасности. Послевоенный Лондон в развалинах, продовольствие, одежда, топливо выдаются по карточкам, но это хрупкое создание даже в убожестве войны видит возможности. И при этом познает, что упорный труд не всегда вознаграждается. Но если не дано, ниоткуда не появится, хоть целую жизнь трудись, ничего не добьешься. Не получится из нее Жизель. Она вообще всегда считала, что не является актрисой от природы. Все давалось ей большим трудом. Она фотографировалась в модных шляпках для торгового каталога, переводила документы, работала в туристической фирме и все же, наконец, стала танцевать в респектабельном ночном клубе. Здесь ей пригодилось знание джаза и умение импровизировать под музыку. Она не заглядывала далеко в будущее, война показала всю бессмысленность этого. Она брала уроки сценической речи, развивала голос, оттачивала дикцию. «Я была очень честолюбива и использовала любую возможность. Я хотела учиться и хотела, чтобы меня заметили», — скажет Одри. «Не против ли вы изменить свою фамилию во избежание конфликта с Кэтрин Хепберн?» — спросил ее как-то продюсер. «Если вы хотите получить меня, вам придется взять меня вместе с моим именем», — ответила Одри. В душе она всегда оставалась неисправимым и наивным романтиком. В числе любимых ею книг из детства называла сказки «Золушку», «Спящую красавицу», «Хензель» и «Гретель». Все они со счастливым концом. Ее точеная фигурка без пышных форм, с изящной талией 50 сантиметров, с сильными длинными ногами такой останется на всю жизнь. Заселяясь в отель во время длительных съемок, Одри возила с собой дом. Мебель, аксессуары. Она все расставляла и раскладывала по своим местам. С ее педантичностью и любовью к порядку все разбиралось и собиралось, словно скатерть-самобранка, само собой. Она подписывала все предметы и всегда знала их положение в пространстве. Она вообще быстро соображала, моментально ориентировалась и сразу принимала меры. Не ужасалась, как многие женщины в нештатных ситуациях, не охала, не кудахтала, а сразу искала выход. Дети войны такие. У них нет времени на сантименты, когда надо действовать. Дети войны и дети интернатов. Они выносливы, и если ломаются, то в один миг. Одри Хепберн станет эталоном не только женственности и хрупкости, но и огромной воли и выдержки. У нее была удивительная черта зрелой личности. Трудности она принимала как уроки, стоящие благодарности. И взрослела вместе со своими ролями. Французская актриса и писатель Колетт выбрала Одри на главную роль в бродвейской постановке «Жижи». И в 22 года журнал «Лайф» назвал Одри Хепберн «сенсацией». Следующей ступенью, по которой, казалось, она легко взбежала, был фильм «Римские каникулы». Ее партнер Грегори Пэк. Одри получила «Оскар». Ее стали называть «принцессой Голливуда». У нее были неудачные фильмы и провальные. Позже она будет еще четырежды номинирована на эту когда-то главную престижную кинопремию. Обложка журнала «Тайм» с портретом Одри в сентябре 1953-го и надпись «За блеском фальшивых камней сияние бриллианта». Портрет, сделанный Борисом Шаляпиным, главным художником журнала, сыном великого певца, запечатлел актрису в королевском наряде с тиарой на голове. Одри назовут девушкой, благодаря которой роскошные женские бюсты вышли из моды. Актриса предпочитала тех мужчин, которые сами делали первый шаг. Смелых, даже напористых и нагловатых. А такие обычно не особенно восторгались ее ангельским характером. На мир она смотрела романтическим взглядом, курила дешевые крепкие сигареты. Во время съемок фильма «Сабрина» у нее начался роман с красавцем, актером Уильямом Холденом. Он женат, большой любитель выпить, легко завязывает любовные отношения. Он пригласит Одри к себе на ужин. Окажется, что супруга его давно смирилась с причудами мужа. Одри чувствовала вину, но влюбленный в Холдена роман их, состоявший из нескончаемых сцен, не прерывала. Ночами они вдвоем брали переносной проигрыватель, ехали за город на маленькую полянку, он ставил балетную музыку, и Одри танцевала для него в лунном свете. Ну, красиво же, правда? Некоторые из самых сказочных мгновений мы пережили именно там, скажет романтик Холден. Она надеялась выйти за него замуж и иметь детей. Но он признался, что сделал вазектомию, детей у него быть не может. Тогда Одри прервала с ним отношения, а его семья не распалась. Актриса не могла сыграть многого, просто в силу своей фактуры. Она не была секс-символом, как послевоенные звезды от Элизабет Тейлор, Ланы Торнер, да очень скоро Мерлин Монро. Одри Хепберн – это изящество, изысканность, утонченность и любознательность. В 25 лет она сыграет на театральной сцене роль русалки в пьесе «Ундина». Ее партнер – актер Мел Феррер. Он так профессионально отбивает чечетку. В детстве он перенес полиомиелит. 3 года лечился и с помощью тренировок сумел полупарализованной руке вернуть подвижность. А Одри же всегда восхищали люди сильной воли. Ее матери Мел не понравился. И уж тем более она не собиралась допускать свадьбы дочери с ним. Это был тот редкий случай, когда Одри с матерью рассталась в ссоре. И они с Мелом Феррером поженились в узком кругу близких людей. А за лучшую женскую роль в «Ундине» Одри получила театральную премию «Тони». Ее репутация как актрисы на высочайшем уровне. Она же законодательница мод. У ее безупречного вкуса и стиля масса поклонников и подражателей. Мел заботится о ней и дает ощущение той самой надежности, в которой она так нуждается. Ее телефонный номер хранится в тайне даже от сотрудников театра, в котором она работает. Она редко появляется в обществе, а если и приходит куда-то, то очень скоро отправляется домой отдыхать. Она не поправляется, а теряет в весе. Друзья винят в сильнейшем переутомлении ее работу. И они правы. У Одри нервный срыв. Для Мэлла Феррера этот брак 4 из 5. Для Одри 1. Они прожили вместе 14 лет. Одри забеременела, была счастлива, но, увы, эту беременность, как и еще 4 других, актрисе сохранить не удастся. В «Войне и мире» она играла Наташу Ростову, а все бразды правления отдала в руки мужа. Он устраивал скандалы за нее, вел все переговоры, выбивал ей огромные гонорары благодаря своей непреклонности. Что Одри Хепберн назовет самым важным в жизни – что она скажет о Фредди Астере и о многом другом во второй части программы после рекламы? Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Шор Парквей, After School Program, ВСК, Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
15: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия.

0: картине смешная мордашка Одри Хепберн играет с самим Фредом Астером, живой легендой. Она нервничала перед съемками и не знала, что великий актер и танцовщик тоже волновался, ожидая встречи на экране с ней. К тому же ему было 57, и он считал, что слишком стар рядом с Одри. Но фильм покажет, что дуэт их великолепен. Какое счастье работать с таким партнером. У меня возникло ощущение, будто мое тело налилось свинцом, а сердце ушло в пятки. Я почувствовала, как он обнял меня за талию и с присущим ему неподражаемым изяществом и легкостью в буквальном смысле взметнул меня вверх. Я испытала тот восторг, о котором хоть раз в жизни мечтает любая женщина. Восторг танца с Фредом Астером. Одри знала, о чем говорит. Многие партнеры по сцене и киноэкрану оказывались с ней рядом, да и по жизни. Но довериться полностью она могла только тогда, когда ее талант оценивали, когда ее ценили, не говоря уже о надежных руках, которые всегда поймают. Фильм «История монахини» Одри считала своей данью благодарности тем, кто спасал других и, возможно, ее в первые месяцы после войны. Для картины она заучивала латинские молитвы, изучила каждую деталь монашеского облачения, приезжала в больницу и смотрела, как монахини ассистируют хирургам в операционной, жила зимой в ледяном парижском монастыре без отопления. Она курила свои любимые сигареты Gold Flakes, а местные изумлялись, видя монахиню с мундштуком в зубах. Когда им пояснили, что это американская монахиня, те, понимающие, закивали в ответ. Как-то ее укусила обезьянка в порыве ласки. Это был единственный случай, когда в Африке она обратилась к врачу. «История монахини» стала одним из самых кассовых фильмов всех времен. И Одри до конца дней получала свой процент. На съемках фильма «Непрощенная» в Мексике она упала с лошади, будучи беременной. Помимо перелома 4 ребер, 2 позвонков и растяжения лодыжки, у нее случился очередной выкидыш. И вот это было самым страшным. Она уже вязала детские вещи, голубые, розовые, на всякий случай. Больше она не будет заранее ничего вязать. Альфред Хичкок затаит на нее злобу на всю жизнь, когда она таки забеременеет и родит мальчика по имени Шон. Хичкоку придется разорвать контракт. Голливуд подобное развитие событий не любит. Хепберн живет в Швейцарии, вся в материнстве. Сценарий отвергает, а за ней еще 3 должка Парамаунту. Она получит главную роль в картине «Завтрак у Тиффани». Ее героиня Холли – кошечка на вид, а на самом деле хищница. Этот образ станет одним из самых культовых в американском кино 20 века. Хепберн назовет эту роль самой джазовой в своей карьере. Над костюмами актрисы во многих картинах, включая эту, работал знаменитый дизайнер граф Дживанши. Они дружили, были друг другу, как брат и сестра. Благодаря ему стилем Одри стала классически простая одежда. А знаменитое маленькое черное платье после выхода фильма на экраны стало хитом не только сезона, но и моды в целом. Ей подражали все. Вне камер Одри лучше всего чувствовала себя в мужской рубашке. Впрочем, в такой роскошно простой, как в «Завтраке у Тиффани», невольно почувствуешь себя прекрасно. Она носила тертые джинсы, морской бушлат, иногда шарф, накидывая его на голову, как платок. Кочевая жизнь по гостиницам и арендованным виллам стала ее утомлять. Ее муж Мел Феррер как раз наоборот, любитель передвижения и активной деятельности. Рождество 1960 года они встретили в Голливуде. Это было ее самое счастливое Рождество в жизни, как она скажет после. Сын часто с ней на съемках. Он играет в ее фургоне. Там же крохотная собачка, йоркширский терьер, капризный, у большинства он вызывает раздражение, но Одри обожает это создание. По имени Famous, знаменитость. Когда Famous попала под машину в Голливуде, Мел купил жене точную копию погибшей. И Famous номер два, хотя имя у нее было другое, Одри изменила. Крошечная, увитая ленточками собачка сопровождала ее повсюду. И окажется, так же, как ее мать, актриса выбрасывает из воспоминаний все, что больно. Она не коллекционировала драгоценности. Насчет морщин говорила, что они от смеха, а смех лучше подарок. Дома делала из волос хвостик и затягивала его широкой белой лентой. Ее балетная подготовка даже 50-летней давности никуда не делась. Она ходила по дому с такой грацией и изяществом, словно занимается одновременно хозяйством и хореографией. В 1963 году для мюзикла «Моя прекрасная леди», в котором она снималась, Одри записала вокальные партии. Но все ее песни были перепеты профессиональной певицей. Такое часто случается в кино, и любой актер на ее месте возмущался бы и даже выходил бы из себя и страшно обижался на режиссера. Одри тоже от такого удара в спину была вне себя. Ну, насколько может быть вне себя ангел? Вообще никто не видел ее в крайне возбужденном или злом состоянии. Некоторые ее песни все же оставили в картине. Мне кажется, что ее так боялись обидеть, и каждый, кто ее видел, хотел ей сделать приятное или как-то ее действительно уберечь. «Все время, как я себя помню, я хотела быть красивой», — говорила актриса, которая сниматься соглашалась только со своим оператором, с правильным светом, прежде всего, выгодным для нее. Красота женщины не в одежде, которую она носит, не в лице или в волосах. Красоту женщины видно в глазах ее, потому что это открытая дверь на сердце, источник ее любви. «Красота женщины растет вместе с годами», — говорила Одри. Она комплексовала из-за большого размера ноги, 41-го. Ей придумали специальные балетки, которые зрительно уменьшали ногу. Но и это не могло испортить ее нетронутой природной красоты. В день убийства президента Кеннеди Одри была на съемках мюзикла. Она взяла в руки громкоговоритель, в широченной юбке лондонской цветочницы встала на стул и негромко, но четко сообщила страшную новость. Через несколько минут, оставшись в одиночестве в своей гримуборной, она рыдала. Просто в театрах Англии и Америки тогда была традиция. Исполнители главных ролей в спектакле сообщали труппе о трагических событиях. И она сделала это как свой долг. Говорили, что с президентом актрису связывали особые романтические отношения. Но никто до конца так ее и не понял. Никто не смог стать тем, с кем не страшно одиночество. «У детей есть только друзья», — скажет она. «У детей не бывает врагов». На премьеру «Моей прекрасной леди» съехались все и отовсюду. Террариум единомышленников желал увидеть разницу между экранизацией и спектаклем и, конечно же, сравнить Одри Хепберн в кино с Джулией Эндрюс, блиставшей в этой роли на сцене. Премьера покажет, что Хепберн вновь на своем месте и вновь прекрасна. Фильм получит 12 номинаций на «Оскар», но среди награжденных не будет Одри. Подковерные игры академиков сделали свое дело. Они считали, что режиссер должен был взять Джулию Эндрюс. Однофамилица Одри, актриса Кэтрин Хепберн, в этом смысле была опытней Одри. Она 8 раз выдвигалась на «Оскар» и получила-таки его 1 раз. Кэтрин прислала Одри телеграмму. «Не печалься, когда-нибудь ты получишь второго за роль, которая не стоит того». Мел не поехал с ней в Париж на съемки фильма «Как украсть миллион». Этот шедевр докажет, что Одри неповторима. Перед съемками ее знакомили с Кери Грантом в ресторане. Кери в безупречном желтовато-коричневом костюме. А несколько минут спустя Одри от неловкости опрокинула на его пиджак бутылку красного вина. Актер невозмутимо отправил пиджак в химчистку. А потом сказал, что хотел бы сниматься с Одри еще. Питер О'Тул, Шон Коннери и многие другие актеры после съемок становились с ней друзьями. Грегори Пек стал ее другом на всю жизнь. Вот только с мужем она теперь общалась лишь на профессиональной почве. А тут еще под ее судьбу подстроился сценарий «Двое на дороге». Молодые муж и жена, у которых все есть для счастья, из-за несовместимости характеров бесконечно ссорятся. Миллионы мужчин мечтали бы оказаться рядом с Одри Хепберн, а миллионы женщин – побыть на ее месте. Разве будет нормально мужчина изменять такому неземному созданию, как она, которая еще при жизни стала ангелом? А, впрочем, кто сказал, что ангелов не бросают, не ломают им крылья? Шону исполнилось 6 лет, столько было Одри, когда развелись ее родители. Она не хотела сыну тех же уроков. Но слухи об изменах мужа ползли неукротимо. «Когда распался наш брак, это было горьким разочарованием для меня», — скажет Одри. «Я полагала, что брак между двумя добрыми, любящими друг друга людьми должен существовать до тех пор, пока один из них не умрет». Утешением ее стало новое знакомство. В 68-м году с 30-летним итальянцем Андреа Дотти. Он врач-психиатр из Рима. Для доктора Дотти 39-летняя актриса идол. Он впервые увидел ее 14-летним мальчишкой в римских каникулах. А теперь она перед ним рассказывает о своих проблемах и просит совета. Ее сын Шон поладил с Дотти, а это для нее было главным. Доктор хотел своих детей, и Одри не возражала. Она летала с ним на крыльях любви. Она, которая всегда рано ложилась спать, теперь жила в Риме и танцевала твист в ночных ресторанах и клубах. Дотти – прекрасный партнер, он с гордостью демонстрировал свою жену. В 41 год Одри родила второго сына – Луку. Эта беременность далась ей трудно. Почти все время она лежала, врачам пришлось сделать кесарево, но счастье ее было огромным. Она вставала в 5:30 утра, кормила ребенка, съедала ломтик ветчины, поджаренный в гриле, яйцо всмятку, хлеб из непросеянной муки, выпивала травяной чай, стакан минеральной воды. А днем приносила мужу в клинику макароны, которые сама приготовила. Пациенты знали ее как жену доктора Дотти. На вопрос, что самое важное в жизни, она ответила: «Любовь и страх. Ведь то, что вы больше всего любите, вы больше всего боитесь потерять. Если я когда-нибудь потеряю Андреа, из-за неверности я выброшусь из окна», — сказала она подруге. Ее мужу-психиатру потребуется время, чтобы понять, что реальная Одри и та девушка из римских каникул – два разных человека. Она хотела здоровой жизни, простой, а доктору Андреа Дотти нужен был блеск. Да, он любил ту экранную Одри Хепберн, но был падок на разных женщин. Для итальянок подружки их мужей – явление обыденное, но мужчины без любовницы смотрели как на странного человека. Одри смириться с этой милой традицией не могла, но и никогда не показывала своего отношения на людях. Боялась остаться одна. Вручая в 76-м году в Лос-Анджелесе Оскара Джеку Николсону за фильм «Пролетая над гнездом кукушки», Одри сказала, что эта тема особенно интересна ее мужу-психиатру. В фильме так называемые «сумасшедшие» разумнее тех, кто держит их в заперти. И это уже говорила не экранная Одри, а настоящая, которая вновь лишилась самого надежного советчика и вновь рассчитывать могла только на себя. «Это неизбежно, когда муж моложе жены», — скажет она. а из окна, к счастью, не выбросится. В одном из своих первых интервью она говорила: «Когда-нибудь я просто влюблюсь и выйду замуж, и это не будет иметь никакого отношения к моей карьере». Верила, значит. Это произошло, когда Одри был 51 год, и состояние развода с итальянским психиатром. Она встретила актера Роберта Волдерса. Он бородатый голландец, вызывал у посторонних вопросы, нет ли в планах замужества. «Мы живем не в грехе, а в любви», – отвечала Одри. Ей предлагали возвращаться в кино. Но думать о большой роли она не хотела. Последним ее фильмом стала картина Стивена Спилберга с символичным названием «Всегда» в 1989 году. Одри сыграла ангела со своим именем. К тому времени актриса уже была послом доброй воли ЮНИСЕФ. Она занималась проблемами детей в бедных странах Африки, Южной Америки и Азии. Условие всех ее поездок было одно. Роберт Уолдерс должен быть рядом. Она уже знала, что расставание и расстояние любовь не сохраняют. И Роберт всегда был рядом, вернее, чуть позади, в двух шагах, но готовый броситься на помощь в любую секунду. Она отправилась в Эфиопию, в пострадавшие от голода районы. Всегда в простом походном костюме, шорты, рубашка, косынка, а к вечеру свитер. Она говорила: «Я здесь не для того, чтобы меня видели, а чтобы весь мир увидел тех, кто живет здесь». Она держала на руках истощенных младенцев с огромными испуганными глазами вместо лиц и отгоняла от них мух. Она ездила туда, где нет электричества, воды, нет вообще никаких санитарных условий. Она видела людей, купающихся в реках источных вод, а потом пьющих эту воду. В одном лагере она спросила маленькую девочку, кем она хочет стать, когда вырастет. «Живой», — ответила девочка. Последняя поездка актрисы была в Сомали за 4 месяца до ее смерти. Она назвала ее апокалиптической. «Я не была готова к этому», — сказала актриса. Она видела, как тела маленьких детей бросали в кузов грузовика. «Трупы были запакованы в маленькие мешочки, словно в сумке», — рассказывала Одри. «Если раньше она не хотела видеть самое страшное, то теперь говорила, что именно это должна увидеть, и чтобы ее глазами это видел весь мир. Больницы, смерти, голод, нищета, болезни – вот что теперь было перед глазами мировой звезды, а не приемы и балы в модных голливудских особняках. Пока там рекой лилось шампанское перед ее глазами, бесконечной рекой текло детское горе. Совсем маленьких детей в лагерях не было. Они не выживали. И начинаешь думать, а не забыл ли Бог совсем об этом городе», — писала Одри, которая сама выглядела истощенной и изнуренной. Тогда, во время этой поездки, у нее начались сильнейшие боли в животе. Опухоль толстой кишки оказалась злокачественной. Ее удалили, но 3 недели спустя вновь острая боль, срочная госпитализация, прогноз врачей – 3 месяца жизни. Она проиграла в схватке с опухолью и не собиралась самообманываться. «Если бы я однажды узнала, что мне осталось жить всего 1 день, я бы припомнила в моем прошлом все самое хорошее, что посчастливилось пережить. Не печали, огорчения, выкидыши, не уход моего отца из дома, а радость всего остального. И этого было бы достаточно», — сказала актриса. В Сомали была сделана ее последняя официальная фотография, на которой она держит на руках малыша с невероятно пронзительными глазами. Этот крошечный ребенок умер у нее на руках. А через 4 месяца не стало ее самой. 20 января 1993 года. Ангелу было 63. За оставшиеся у нее 3 месяца она успела попросить прощения у тех, кого обидела. Она говорила о любви, что чем больше ее даришь, тем больше рождается в вас самих. «Самое трудное — быть благодарной за все, что случилось в жизни, даже за обиды и потери», — писала Одри. «Главным в своей жизни она называла детей и полученный опыт. А только потом шла работа. То, что я сейчас есть, — результат влияния моих друзей по всему миру. Каждый из них слепил свою частичку Одри Хепберн. И если результаты вам нравятся, аплодируйте моим друзьям. Это их заслуга, я просто училась. Если бы каждого в жизни окружали такие люди, жизнь была бы прекрасной у всех». Ей было 22 года, когда она получила совет, которому следовала всю жизнь. Итальянская актриса сказала ей: «Хорошо подумай, прежде чем решишь подписать долгосрочный контракт. Свобода – самая чудесная вещь на свете». Одри не ошиблась. Она защищала свою жизнь от любого непрошенного любопытства. Она не дала ни одного интервью у себя дома. «Я была счастлива в этой жизни. Может, поэтому Стивен Спилберг предложил мне сыграть ангела по имени Одри Хепберн», – писала она. «Играть ангела собственным именем, такое, кажется, не удавалось никому. Мне удалось. Очень хочется верить, что эта последняя моя актерская роль в земной жизни не прервется в последующей. Когда люди умирают, они же куда-то деваются. А если вам когда-нибудь потребуется рука для поддержки, взгляните на свою собственную. Именно она вам нужна. Первая – для того, чтобы помогать вам самим, а вторая – чтобы помочь другим». Одри верила, что любовь может исцелять и менять все к лучшему. И просила она только об одном – не будьте равнодушными. Это главное, что вы можете сделать в жизни. На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Самый яркий концерт сезона «Нуца». Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене «Нуца» Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальные гости ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашиана Сиэте. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
1: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: четверки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Стоимость жизни остается одной из главных политических проблем для Белого дома перед промежуточными выборами 3 ноября. Особое раздражение избирателей вызывают цены на топливо и торговая конфронтация с Канадой. Последний опрос Рейтер Апсос фиксирует серьезное неприятие новых канадских тарифов среди американцев. На этой неделе инвесторы особенно внимательно ждут американскую статистику по рынку труда. Она может оказаться решающей для сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Еще недавно рынки спорили о снижении ставок, теперь из-за инфляции и дорогой нефти все громче обсуждается возможность их повышения. Германия готовится официально обвинить Россию в попытке атаки беспилотника на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпциг-Галле. По данным источников Рейтер, в августе сотрудники аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой и детонатором. Германия может обсуждать с союзниками новые санкции против Москвы. Россия резко снизила прогноз собственной нефтедобычи на текущий год. Согласно проекту правительственного прогноза, с которым ознакомился Рейтер, производство может упасть до минимального уровня с 2009 года. Среди причин – последствия войны, санкции, проблемы с экспортом и украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ввели очередной пакет санкций против Ирана. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительно влажность воздуха 99%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» бархатная кожа дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-8752.

0: варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я с вами хотел поговорить, о том, что мы, в принципе, все уже давно знаем, видим, возмущаемся, плюемся, и при этом все это остается на том же самом месте. А именно, вот смотрите, когда мы говорим о том, что свобода слова в Америке непоколебима, я здесь буду первый адвокат свободы слова, даже если я нахожусь в полуобморочном состоянии от того, что несут эти свободные товарищи на каких-то митингах. Понимаете, если все заключается в том, что они хотят стоять где-то в сквере, на какой-то площади, там, я не знаю, ну, в общем, где угодно, где это, как говорится, нормально, никому не мешает и разрешено, что называется, законом, чисто по техническим каким-то причинам, то, пожалуйста, пусть они кричат за свободу Палестине и так далее. Меня будет тошнить от этого. Но это их право. И я никогда не буду ограничивать это. Почему? Потому что пока это в виде криков каких-то, это действительно свобода слова, даже если мы ее не приемлем. Потому что мы начнем ограничивать это, завтра начнут ограничивать нас. Поэтому здесь надо действовать очень-очень-очень осторожно. Но при этом, смотрите, значит, когда начинаются вот эти все крики и так и про свободу за Палестину и так далее, вот дальше можно вычленить. Если начинаются крики, что мы вместе с Хамасом, мы поддерживаем Хизбаллу, мы за то, мы за это, убивайте евреев там и так далее, это уже призывы к терроризму. Это пособничество терроризму, я считаю, несмотря на свободу слова. И вот то же самое. То есть можно вычленить одно из другого. То есть кричать за то, что ты хочешь, допустим, создание палестинского государства, параллельно, допустим, даже не говоря слово параллельно, но вообще создание палестинского государства в Израиле, я считаю, это вполне допустимая, как говорится, риторика, которая имеет место быть. Мы можем поддерживать это, можем не поддерживать, можем считать, что это возможно или что это невозможно. Самое главное во всей этой дилемме заключается в том, что в Израиле абсолютно не знают, что с этим делать. Вы понимаете, несмотря на то, что они и Нетаньяху, и другие активно сопротивляются этой идее, ничего другого они в конце концов не предложат, потому что жить вместе с палестинцами в одном государстве они не хотят, не могут, не будут. Ну, мы понимаем, почему. Жить с оккупацией это тоже временное состояние. Значит, какое-то состояние внешнего государства, в принципе, было бы правильным, но с кем создавать это государство, ума не приложу, потому что нужно понимать, с кем мы имеем дело. Поэтому, как бы, все сводится опять вот именно к тому, что, что мы можем, что мы не можем, а не то, что мы хотим. Но, возвращаясь к нашим баранам здесь, когда люди выходят на площадь и начинают там выступать против ICE, в частности, против действий по выдворению нелегалов из Соединенных Штатов, особенно тех, которые довели до каких-то криминальных актов, то есть сопротивляется полиция и так далее и тому подобное. Я всегда за это. Но, то есть тут все понятно и так далее. Но вот эти демонстранты, которые выступают, они же не, это же перестало быть свободой слова в чистом виде. Они взяли на... Как сказать это вот правильнее? То есть даже не во всеоружие, а вот взяли и изменили тактику вот этого проведения этих митингов тем, что они теперь из просто слов стали так называемое понятие «дисрапт». Причем «дисрапт» перевести на русский практически невозможно. «Дисрапт» это означает, допустим, насильственный слом, остановка, саботаж. Знаете, вот disruption, то есть вот что-то вот остановили, взломали, не дали доводить до конца, так далее. Знаете, это означает, ну, то есть в обычном нормальном языке, что это означает? Что вы ехали по хайвею, вдруг стоят какие-то идиоты, которые перекрыли этот хайвей, кричат за Палестину. И вы стоите и вынуждены ждать, пока эта шваль свалят оттуда, или пока их арестуют, или пока их вытащат за волосы. Или вы сидите в ресторане. Справляете день рождения, допустим, так далее. Вдруг появляются какие-то идиоты против товарища Трампа и начинают кричать, понимаете, орать в мегафон в ресторане, что Трамп убийца, что он насильник, что он рыжий, что он то, он десятое, третье.
и так далее, и тому подобное, и вы обязаны это терпеть, потому что, вот понимаете, это вот... Или вы, допустим, ведете лекцию, я не знаю, о генетике или о чем-то, и вообще не связаны ни с чем политическим, и вдруг появляются какие-то идиоты, которые начинают кричать, что, вот, понимаете, согласно там каким-то исследованиям, или согласно, понимаете, их пониманию, это расизм, это то, это запрещено, это не должно быть, и так далее, и опять тому подобное. Я вам приведу пример. Вы понимаете, то есть таких вот вариантов, таких, вот что такое disruption, я могу привести миллион. Прежде всего, это означает, что какие-то недовольные чем-то сумасшедшие, как правило, это сумасшедшие люди, психованные. У нас такое количество психованных на улицах, господа, что, по-моему, открыть принудительное лечение, это будет благо для всей страны. Клянусь вам. То есть такое количество психованных, сколько у нас ходит по улицам, которые, вот понимаете, взяли на себя почему-то смелость представлять всех остальных или говорить от чего-то имени, это вообще, конечно, немножко зашкаливает уже. И вот какие-то психованные перекрывают, ну вот это...

со всей силы, что там зубов точно мало останется. И это нормально. У нас это не считается нормальным, потому что это считается... Да, полицейского, который это сделал, его посадили на месяц. Его сейчас еще судят на то, что называется civil court, за то, что он нарушил чьи-то права. А то, что вот эта вся шваль, вот это все эти мерзопакостные коммунисты, это же коммунисты, это не демократы. Коммунисты чистейшие, фактически террористы. Которые, понимаете, если переходит от слов «закройте ICE» или «перестаньте, как говорится, кого-то выдворять», переходит к disruption, мы должны перестать это воспринимать как свободу слова. Мы сами себя загнали в какую-то ловушку, что мы считаем, что это свобода. Нет, это не свобода слова, когда какие-то уроды перекрыли хайвей, вам надо куда-то ехать, а они, понимаете, стоят из-за палестин. Да плевать мне на вас. В принципе, я считаю, что должно быть разрешено, задавить их к чертовой матери. Вот есть во Флориде это сделали, я считаю, это правильно. Отдавить кому-то ноги, пусть он потом лечится всю жизнь оставшуюся. Может быть, поумнеет. А полиции, клянусь, я бы разрешил бы дубинки бить током, там, я не знаю, перчатками или в дубинках есть дубинки с электрошоком, использовать водометы, применять разные виды газа, травматы, еще раз повторяю, понимаете, кулаки и так далее и тому подобное. Вся эта красная сволочь у нас здесь распустилась, вы понимаете, мы распустили до такого состояния понимания свободы, что это не свобода, господа, это стало анархией. Понимаете, целый пласт населения, особенно цветное население, сейчас вот активно занимается противодействием закону. Они считают, что законы не для них написаны. То есть вот сколько раз вы видели, вот скажите мне, можете потом позвонить мне и сказать лично, сколько раз вы видели, что сидит какая-то черная мадам и не хочет вас обслуживать? Или делает какое-то специальное, понимаете, жутко недовольное лицо, что она вас обслуживает? Или когда она должна это делать по своим обязанностям? Понимаете, или, понимаете, а считает, что к ней не относятся законы, ее должны арестовать или так далее. Вот среди цветных это вообще процветает. Понимаете, что вот есть белые законы, есть черные. Черные белым законам подчиняться не должны. Мартин Лютер Кинг переворачивается в гробу, потому что это тот же самый, только уже теперь добровольно принятый на себя, добровольно принятая на себя сегрегация. Я не буду пить из твоего белого фонтана, потому что ты белый. Я не буду сидеть на твоей белой скамейке, потому что ты белый. Я не буду подчиняться твоим белым законам, потому что ты белый. А я вот такой. Окей, сделайте для меня черные законы, давайте. Сделайте для меня черные экзамены в колледже. То есть я признаю, что я дефективный, да? Если я не могу сдать экзамены, как все сдают все остальные дети, то, значит, я придурок. Ну, а как по-другому я должен это воспринимать? Я понимаю, если человек приходит и говорит, знаете, у меня там аутизм. Или там еще какие-то, ну, есть какие-то там психологические... Окей, боже упаси, конечно. Такому ребенку нужно дать больше времени, нужно дать там какие-то форы для сдачи экзамена. Это все понятно, я за помочь таким детям, это святое дело. Инвалидом, как говорится, там, заторможенным каким-то, и так далее. Наше, как говорится, дело их вытянуть. Но когда приходит здоровый лоб, просто ленивый, просто наглый, понимаете, потерявший всякий стыд и совесть, просто потому, что его так воспитали. Вот я черный, и мне все такое, мне все положено, мне все дозволено. И вот то же самое, и, понимаете, и мы сами даем вот этому развиться. Потому что на хайвеях, на каких-то мостах, понимаете, какие-то полные укурки. Причем, понимаете, вот видно, как они себя ведут. Понимаете, баба какая-то начинает вцепилась, ее пытаются оттащить. Она кидается туфлей. Вы понимаете, это невозможно больше с этим дело иметь. Я считаю, что полиция должна по полной программе иметь возможности, говорится, бороться с этим сумасшествием. Понимаете, а вот этих вот снимающих, и главное, толпа кричит вокруг, снимайте рекордес. То есть снимайте это на видео, чтобы потом представить в суде. Что вы думаете? То есть это мы имеем палестинизацию. Почему палестинизацию, сейчас скажу. Конфликта внутри страны. Потому что делают палестинцы все время, что делают эти сволочи? Они выпускают вперед людей, детей, беременных женщин, стариков, которые потом подпадают под пули, под камни, под что-то такое. Танк стреляет там, не израильский. Попадает прежде всего вот в этих вот сумасшедших, которые выпустили вперед. И после того, как в них попали, они выставляют это на телевизоре и говорят, вот это что сделала израильская военщина. То есть это называется палестинизация любого конфликта.

0: конфликта. Они занимаются намеренным подставлением целого ряда участников, публики, под пули, под нарушение законов, под что-то, для того, чтобы сделать из этого негативный для полиции, для властей пиар. А власти наши трусливые, включая республиканцев. Понимаете, я уже не злюсь на демократов. Демократы, понятно, на них негде ставить пробу уже. На сегодняшний день демократическая партия, даже если вам не нравится Трамп, вам не нравятся республиканцы, вам не нравятся консервативные идеи. Знаете, вот это я все могу понять. Ну, не нравится Трамп и не нравится. У меня полно людей есть, которым Трамп не нравится. И нравится никогда не будет, даже если он золотой будет. Не будет и все. Все, эта тема закрыта. Но вопрос заключается в том, что у нас есть какая-то альтернатива в демократах. Демократы на сегодняшний день – это партия, ненавидящая Америку, которая хочет Америку разрушить. Ничего, конечно же, другого, нормального построить не может по определению. Не может и не будет. Понимаете? Мы имеем дело с разрушительной какой-то силой. Причем это даже не, это не чисто коммунисты, это коммунисты-анархисты. То есть люди, которые не признают никакого права, никаких властей, никаких законов, никаких ограничений на себя любимых. Вот что хочу, то и дело. Вот хочу, перекрою мост. Хочу, сяду в лифте и насру там, пардон. Хочу, войду в ресторан и выпью твое пиво. Вот я вот эту бабу черную, которая вот выпила в Питтсбурге, вот с косичками, ее потом там, потом долго, понимаете, она еще себя там хищи не может назвать, непонятно. Подошла там, типа, в Питтсбурге в какой-то ресторан, взяла что-то пиво, выпила, понимаете, сидят эти совершенно ошалевшие эти белые посетители, в полном, как говорится, это, потому что идет эта демонстрация там за Флойда. 20-й год, я клянусь, я смотрю, думаю, боже мой, вот бы ей бы врезать бы по морде бы. Вот дать бы ей бы вот так вот, как, так, чтобы ее взяли бы тут же бы, вот за это, вот за эту наглость, взяли бы, кинули бы в тюрьму, там как расследуют бы. Дали бы по голове, и все, и она бы поумнела бы, ну чуть-чуть хотя бы. Хотя там умнеть нечему. Там, как говорится, тяжелый случай. Понимаете, мы их распустили. И еще раз повторяю, меня больше всего возмущает республиканская партия. Вот все, потому что когда ты им говоришь об этом, они говорят, да, мы все это понимаем, и ничего делать не будут. Почему? Они смертельно боятся выступать, понимаете? Они смертельно боятся сказать, что говорю я здесь. Поэтому я не хочу быть политиком. Потому что я знаю, что политики наши на сегодняшний день, понимаете, это подписаться, знаете, в палату для импотентов, понимаете, и не лечиться. Знаете, импотенты, это есть импотенты, понимаете, в конце концов, есть возможность лечиться, есть возможность принимать, там, я не знаю, Виагру какую-то, а эти даже Виагру не принимают. Они просто вот находятся в своем вот этом импотентном состоянии и очень довольны этим. А меня это перестало устраивать. И вот именно поэтому сейчас республиканская партия терпит серьезное поражение на выборах, я практически уверен в этом поражении, на выборах в Конгресс. Я практически уверен в этом. Если они смогут отбить какие-то места, то только за счет редистриктинга. То есть то, что они добавили себе лишние мандаты. Все, но это, извините, не победа, это просто чисто манипуляция картой. А так, сами по себе, что, скажите, что они сделали за 2 года? Вот эта вот проблема у нас 2020 года, вот это, что у нас какие-то хулиганы на улице, они каким-то образом пытаются сделать какой-то закон, допустим, который будет проталкивать... значит, как говорится, действие, какой-то общий устав поведения полиции, что полиция имеет право на более серьезные какие-то действия и так далее. Только кричат, чтобы не задушили никого. I can't breathe. А как по-другому схватить какого-то огромного мужика, который под фентанилом не чувствует никакой боли, у него отрублены все нервные окончания этим фентанилом. Как вы его успокоите? Он может, понимаете, ты ему можешь ногу отрубить, блин, топором, и он будет продолжать с тобой бороться, его даже не тронет это. Он только начнет потом это чувство, когда фентанил выветрится. Как его можно остановить? У них отрублен, понимаете, он находится как под общим наркозом. Серьезнейшим наркозом. И он сражается с вами, понимаете, ты его бьешь. Это была какая-то в свое время в Советском Союзе, помню, это давно-давно дело было. Они пытались изобрести какие-то препараты, или даже изобрели их, что типа в человека... вкалывает какой-то препарат, ему можно всадить пулю в сердце, если он сразу не умер, он еще с этой пулей будет там час сражаться. потому что у него там какие-то препараты, которые его поддерживают, и которые фактически вот, ну, делают из этого уже живого трупа, продолжают делать из него солдата. На полном серьезе, это в Советском Союзе был. Это известная была такая практика, потом они ее прекратили и так далее. Вот то же самое мы имеем дело сейчас, только в виде наркотиков. Вот я смотрю на этих, у меня просто эпидемия непослушания. То, что нужно, конечно, в школах преподавать, что как вы должны себя вести в полиции, как вы должны себя вести в суде, и так далее, это надо детям объяснять, по-моему, с 7-летнего возраста. Спокойно, без драмы, без всего. Надо объяснять, как у вас вот есть права, но у вас есть обязанности. Вот это никто не хочет знать. Все хотят только прав и никаких обязанностей. Все хотят только бенефиты и ничего отдавать в ответ не хотят. Понимаете, вот это высказывание Кеннеди, когда спрашивает, когда он, перефразируя его, не спрашивай то, что тебе должна твоя страна, скажи, что ты сделал для своей страны. Вот эта вся шваль, которая на улице стоит, ничего не делает. Они нарушают порядок, мы находимся в одном шаге от каких-то терактов, потому что вот эту толпу наэлектризованную, вот этих сумасшедших, которых бьют, которых пытаются арестовать и так далее. Вы поймите, если им сказать, они это фактически уже профессиональные революционеры. Если им скажут, что нужно бомбить какой-то полицейский участок, они пойдут и это сделают. Пойдут и это сделают. Мы, например, сейчас уже знаем документально, это уже не мои разговоры, не мои догадки, хотя это и раньше было ясно, что, например, Антифа поддерживается из китайских и хамасовских денег, что какие-то вот источники финансирования у Антифы, у этих левых анархистов, хулиганов, идут прямо оттуда. Почему? Потому что прежде всего, кому выгодно, ну, может быть, Россия даже там участвует, кому выгодно вот это внутренний разброд внутри Соединенных Штатов? Какому нормальному человеку это выгодно? Ни одному, даже если есть какие-то люди, которые ненавидят Трампа, они, понимаете, есть, скажем так, те, которые, ну, скажем так, эволюционно считают, да, давайте изберем кого-то вне Трампа. Но это эволюция, это нормальные выборы, это не люди, которые пойдут перекрывать мосты. Вот этот disruption, понимаете, всех их на следующий день выпустили, их арестовали, на следующий день их выпустили. Понимаете, вот это вот, эти благородные судьи, я считаю, что вот Трамп должен озаботиться несколькими вопросами. Во-первых, надо начать целую серию импичментов судей. Тех, которые выпускают, вот в частности, вот эту сволочь, которая выпустила вот этого черного, который зарезал Ирину Заруцкую, который сейчас пытаются замять этот скандал, снимают ее, замазывают ее вот эти вот все эти murals, то, что вот сделали на стенах фрески и снимают ее плакаты. Почему? Потому что ее зарезал черный. Они срочно пытаются замазать. Это не наши values, они говорят. Ну, конечно, белый человек это не values демократической партии. Я прекрасно понимаю. Ну, что делать, да? Знаете, вот такую, но судью, которую выпустила, это надо немедленно просто снять с работы еще с волчьим билетом. Потому что она вообще не должна быть судьей. У нее 2 года образования. У нее нет вообще ни law school, ни bar exam, ничего, nothing. Она была 2 года, имеет associate degree из колледжа и работала клерком в суде где-то. Каким образом она стала судьей, я убей меня, не понимаю. Вот таких надо, понимаете, надо прошерстить этих судей. Вот это серьезная была бы работа. Взяться за импичмент целого ряда судей, которые занимаются подобными делами. Отпускают. Во-вторых, должна быть платформа. Вернуть бейл, то есть выкуп. Тебя арестовали, за какой-то должен заплатить деньги, прежде тебя выпустят. Это дает какую-то серьезную ответственность на тех, кто дает. Они посидят в тюрьме немножечко, поверьте мне, они подумают. А так их на следующий день выпускают без денег. Cashless bail работает только вот на этих хулиганов. Мы сами себе отравляем жизнь, господа. Вот в Нью-Джерси, в Нью-Йорке надо вернуть бейл. Это должна быть платформа политическая. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Жителям Нью-Йорка сегодня советуют внимательно следить за предупреждениями о погоде. Основная угроза – сильные ливни, внезапное подтопление улиц и порывистый ветер. К северу и западу от города существует также небольшой риск града и отдельных торнадо. Одна из заявленных тем сегодняшней встречи стран Большой Двадцатки – это глобальная гонка искусственного интеллекта. Вашингтон обеспокоен быстрым развитием китайских открытых моделей искусственного интеллекта и хочет сохранить американское технологическое лидерство. Перед участниками встречи выступят представители крупнейших технологических компаний. В преддверии 25-й годовщины терактов 11 сентября город готовится к традиционной церемонии памяти у Всемирного торгового центра. В этом году годовщина особенно значима. Уже около 100 миллионов американцев, по оценке организаторов, слишком молоды, чтобы лично помнить события 2001 года. В нашей стране растет число родителей, отказывающихся от стандартной инъекции витамина К новорожденным. Анализ Рейтер показывает, что в этом году тенденция заметно ускорилась. Врачи предупреждают, отказ повышает риск редких, но потенциально смертельно опасных кровотечений у младенцев.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот еще раз возвращаюсь вот к началу этой передачи. Вот понимаете, когда идет переход от слов к делу, это перестает быть свободой слова. Почему наши власти, что на федеральном, что на местном уровне, и так далее, этого не замечают, вот это для меня дилемма. Но я еще раз повторяю, демократы, я понимаю, почему они это делают, потому что они, за них голосует вся вот эта голодьба, понимаете, которую они сами поднимают, поэтому они их трогать не будут. Мы это понимаем, знаем, и так далее. Все, тут нечего дальше разводить, понимаете, пары и выяснять, а почему, а как, а зачем. Понимаете, это не надо делать. Демократы, все, они закончены. В смысле, понимаете, какого-то нахождения, какого-то смыслового понимания, а что они, для чего они это делают. Я это даже делать не буду. Но республиканцы-то почему ничего не делают по этому поводу? Почему республиканцы не хотят никаким образом решать эти проблемы? Их это что, не волнует? Они же могли бы на этом сделать колоссальный себе пиар. Вот я сейчас поставил статью буквально пару дней назад. Выборы 26-го года. И вот они, это Нью-Йорк Пост пишет, это пишет консервативная газета, что в 8 штатах, там, где в принципе должны республиканцы быть глубоко впереди, они в пределах статистической ошибки с демократами. Или уже побеждают демократ там. Почему это происходит? А потому что, а скажите мне, что, чем республиканская партия отличилась? Ну, Трамп, понятно. Он выдает нам новости каждый день. Иной раз глупые новости, иной раз правильные новости. Причем правильные новости очень многие не воспринимают правильными, но, извините, господа, слишком много дурных людей, глупых, которым, понимаете, объяснять это, знаете, если надо объяснять, значит, не надо объяснять по Довлатову. Например, вот выдана новость, что Трамп заключил соглашение, что фактически, понимаете, Америка становится главным в экспорте и в получении в венесуэльской нефти, что там чуть ли не треть фактически разведных запасов переходит фактически под американский контроль. Ну, то есть, конечно, из Венесуэлы тогда будут получать деньги, добывать-то будут американцы и так далее. Слушайте, это надо аплодировать. Конечно, это не будет сегодня, это не будет завтра. То есть, ваши цены на бензин, конечно, сейчас не понизятся. То есть давайте сразу говорить о честности. Но мы можем полностью, если когда это войдет в строй, начнет нормально работать, там 3-4 года, это будущее фактически, мы можем забыть про Ближний Восток. Вообще, пусть арабы хоть на голове стоят. Мы же хотели уйти оттуда, мы хотели уйти оттуда при Буше, мы хотели уйти оттуда при Обаме, хотели уйти оттуда при Трампе, при Байдене, опять при Трампе хотим уйти оттуда. Потому что пока мы или Китай, ну Китай, понятно, пока мы окучиваем их до такого состояния, что они сейчас особенно могут выбирать между нами и китайцами, то есть они занимаются шантажом нас. Нас здесь. Понимаете, Катар, с одной стороны, вкладывает в нас деньги, другой ведет совершенно под какую-то прямую работу по подрыву нормального строя в Соединенных Штатах. Почему с Катаром тот же самый Трамп, который наверху не ведет никаких вот бесед на эту тему? И если и ведет, почему мы ничего не слышим на эту, что что-то происходит, какие-то изменения? Я уже не говорю про то, что, понимаете, что вот Константин Кисин, это всем рекомендую его послушать, он самый русскоязычный еврей, но он же говорит на английском в основном, он живет в Англии. И он фактически повторил ту мысль, что говорил я вам. То есть, я не знаю, мы, наверное, мыслим параллельно. То, что фактически очень многие мусульмане возмущаются. Они говорят, а какого, нет такого понятия модера, то есть какой-то умеренный ислам. Есть только один ислам. То есть мы сами себя загнали в ловушку, я в том числе, ваш покорный слуга. Я тоже говорил, есть исламизм, есть ислам. Они этого не хотят, нет. Они говорят, есть единый ислам. Значит, если есть единый ислам, значит, тогда, господа, мы должны сказать, наконец-то, найти в себе яйца. Но, опять-таки, республиканская партия яиц не имеет. То есть, имеет такой, как я. Потому что я не состою в ней. И не хочу состоять, я не хочу быть политиком. Потому что наши политики, когда только попадают в Вашингтон, начинают сражаться, как свое место сохранить. Не как что-то делать, что-то полезное для дела, для страны, для своих детей. Но. Они пытаются сохранить свои места. Это их главное занятие. Они начинают думать только, когда они на выходе, когда они точно вот уходят на пенсию, они последние там полгода начинают как-то действовать. Хорошие законодатели у нас. Ничего не делающий импотентный конгресс фактически. Вот у меня это, кстати говоря, меня это сводит к третьей теме нашего вот разговора. Понимаете, вот вся эта демократия, она себя изживает. Может быть, демократия не должна быть всеобщей. Может быть, вот эта демократия, всеобщее избирательное право, мы сами себя опять-таки загнали в ловушку из самых лучших побуждений. Может быть, демократия должна только для тех быть, кто работает, платит налоги или кто служит в армии, кто приносит какую-то конкретную пользу, все остальные должны быть каким-то вторым сортом граждан, без прав гражданства, потому что они инфузории. Они ничего не делают. Они пустышки. Они только потребляют. Человек на велфере, я считаю, или на пособие, не должен голосовать. Потому что иначе он будет голосовать за продолжение своих пособий. Или за ту партию, которая будет продолжать ему башлять. Но это отдельный разговор. Вот это все, понимаете, оно все выражается в том, что если вы имеете вот эти совершенно реальные проблемы, а наш президент, извините, занят переименованием озера Онтарио, или или делает шутки, или, как некоторые говорят, всерьез, я не знаю, меня это уже не волнует. Мне шутить тоже надо уметь, особенно на политическом уровне. Когда он себя ставит «the greatest president». Знаете, мне абсолютно все равно, на каком... Во-первых, он не greatest president, начнем с этого. Он никогда великим президентом не был, не будет и даже не тянет на это. Он тянет на незаурядного президента. Незаурядный по своему поведению, по своим взглядам и так далее. Но он не тянет, тянет на великого. Не тянет на тех, кто рядом с великими. То есть он не на одной доске с Джефферсоном, с Мадисоном, с Монро. Или с такими деятелями в революции, как был Гамильтон, или... Нет, ну что вы, это вообще недосягаемая величина для никого в нашей политике. Еще раз повторяю, Трамп тянет на незаурядного президента. Но когда он ставит себя, сделает величайший, понимаете, вот в свое время для Григория Потемкина, который был любовником Екатерины II и обладал колоссальной властью, но он был еще очень талантливый человек, фактически его, он создал вот эту всю эту так называемую Новороссию, то есть он завоевал вот эти все земли у турок, где находится Одесса, где находится, то есть он же основатель фактически Одессы, или один из основателей. Он завоевал вот эти все эти земли вдоль юга, северное Черноморье. Вот для него специально изобрели новый титул, где он был Сиренисимус, то есть на английском, то есть... Сирин, как же это на русском-то? Вот видите, вот эта беда жить в Америке, понимаешь, когда английский язык становится более правильным или понимаемым, чем русский. Сиренисимус, вот как я сейчас попробую перевести на русском. Симус in Russian. Ну, в общем, короче говоря, для него специально изобрели светлейший князь. Такого титула никогда не было. Для него это сделали специальный титул, светлейший. То есть один из самых первых, то есть или первый среди всех остальных. То есть со светлой головой, со светлыми мыслями, со светлым будущим. Он действительно видел это будущее, такой как Потемкин. Понимаете? Вот таких людей у нас сейчас нет. И нам надо, еще раз повторю, нам надо... бороться с нашими авгиевыми конюшнями, которые у нас просто процветают в стране. Не заниматься битвой за озеро Онтарио. Как оно будет называться? Нужно вести битву за то, чтобы местных хулиганов обуздать, наконец. Нужна быть полицейская реформа, может быть, федеральная. Предложить единые правила поведения полиции. Должна быть, я еще раз повторяю, мы должны вести борьбу за возвращение выкупа. Вас арестовали за какие-то... Вас выкупают, да, за вас дают бейл. Выкуп. Пока вы идете до суда, и суд не отменяется, и не нужно немедленно начать кампанию против вот этих сумасшедших либеральных судей, которые фактически подрывают всю систему в Соединенных Штатах. Выпуская на улице все этих хулиганов, которые арестовывают. Зачем их арестовывать, если их завтра выпустят? Зачем сопротивляться и пытаться их оттащить с этого, их поэтому бьют и так далее, если на следующий день будут судить не того, кто, понимаете, сопротивляется, а полицию? Зачем это делать полиции? Я считаю, что опять-таки вот со стороны Трампа, федерального и так далее, должна быть инициатива. Мы создаем единый фонд поддержки полицейских, которых судят вот эти левые придурки и судьи. Мы создаем фонд денег для них, что их семьи... Их адвокаты, их будут поддерживать. Пусть там будет полно бесплатных адвокатов, которые будут, и, как говорится, из любви к Соединенным Штатам отбивать этих полицейских от вот этих вот всех этих наезжающих на них. Я считаю, что нужно пересматривать возможность проведения подобных судов. Что значит вы судите полицию, которая пытается навести порядок? Совершенно в реальных ситуациях. Вот это вот реальные реформы, что нужно делать. Если их невозможно сейчас провести, потому что демократы сопротивляются, окей, сделайте из этого пиар. Ходите по улице, хочу вернуть законность на улице. Law and order. Хочу, чтобы преступников не выпускали без денег. Вот, вот несколько так далее, вот написать несколько так далее. Первое, второе, третье, четвертое. Хочу следующие, вот эти вещи. Я уж не говорю про поправки Конституции, что мы говорим по поводу ислама или исламизма и так далее и тому подобное. Что нужно ислам выделить и перестать называть религией. Что это именно злостный, военизированный культ для малообразованных и очень агрессивных. Ну окей, ради бога, пусть какая-то часть людей, которые не целиком верят в это и не следуют, окей, это их право. Я не собираюсь преследовать каждого мусульманина, особенно такого, который действительно ведет себя умеренным образом, даже если они не признают, что такое возможно. Как он молится, кому он молится, в какой одежде он ходит, это его личное дело. Меня это не волнует. Меня волнует то, понимаете, как это поддается всем остальным, и что это выдается как религия мира. Где же эта религия мира, если вы, вот простейший вопрос, хотите выйти из нее, и вас за это обязаны казнить, отрубить голову. Что это за религия мира такая? Каким образом она религия мира? Понимаете, вот это все наши законодатели должны делать. Они на этом бы подняли бы огромное движение в стране. Это была бы огромная инициатива, вы понимаете, которая пришла из grassroots, снизу. Это не должна быть партия, понимаете, против конкретно там какого-то демократа или против какого-то... Нет, это должна быть партия за сохранение Соединенных Штатов. За сохранение западной цивилизации, западной культуры и так далее. Да, у нас есть такие, как Колумб, которых мы любим. Да, у нас есть такие, как вот были какие-то, я не знаю, первооткрыватели, которые не были там, говорит, чистой душой во всем, но они были первооткрыватели. Да, у нас есть... Революционеры, которые делали революцию, при этом они были рабовладельцами. Да, было, было. Ну что, окей, да. Это не значит, что мы должны все это забыть. Мы это не забываем, мы это не снимаем со счетов, но мы точно так же не забываем их заслуги. Потому что ничего лучшего все эти чистые душой, с чистыми рекордами, с чистыми руками не построили. Понимаете, если можно было бы говорить на каком-то контрасте, сказать, что вот есть... Другие Соединенные Штаты, где или там другая какая-то страна сказочная, которая построена чистыми людьми в белых перчатках, которые ничем не запятнали себя и полностью все строили чисто, понимаете, из любви к ближнему, окей, покажите мне такую страну. Если такой страны нет, то надо перестать рвать на себе последнюю одежду, знаете, и искать, понимаете, скверну в Джордже Вашингтоне. Понимаете, перестать это делать. И еще раз повторяю, начать наводить дисциплину в стране. Вот эта распоясавшаяся, вот эта вот вся эта толпа гопников на улице, всей вот этой вот гопоты, понимаете, либерально сумасшедшей. Это же не либералы, это именно ненормальные сумасшедшие психованные люди. Понимаете, потому что нормальный человек так себя не ведет. Знаете, его отрывают, он кричит, он, понимаете, он падает, он красит. Знаете, причем все они, понимаете, какие-то жутко уродливые. Вот вы не заметили это? С розовыми волосами, какими-то жуткими головами побритыми. С каким-то, понимаете, бесконечным вот этим вот вызовом всему остальному населению. Что вот я вот такой, вы видите, у меня такой толстый, жуткий, грязный. Какой-то оборванной майки. Жуткий, видимо, ну, по виду, ну, я не знаю, все в моей жизни, наверное, не получилось. Я поэтому протестую против всех и вся. Сексуально неудовлетворенный. Потому что кто согласится на подобное? Мама дорогая, она же видит подобное. Она же быть полным фриком, чтобы на такое, как говорится, клюнуть. Вот эти люди, понимаете, они идут во главе всего этого дела. И мы боимся сказать им в лицо, блин, да ты должен быть в смирительной рубашке в сумасшедшем доме, сказать им это в открытую, ни один политик справа, не сможет, потому что мы так скованы страхом и политкорректностью. Те самые риски. Еще раз повторяю, мои проблемы не с демократами. Не с демократами. Потому что демократы, понятно, все, мы зачеркнули их. У меня проблемы с республиканцами. Если республиканцы говорят, что они настолько лучше, что они настолько смелее, что они настолько правильнее, так что же вы ведете себя как импотенты полнейшие? Где ваша смелость? Где ваш вот это вот надаль? Понимаете, вы хотите, чтобы Трамп все делал за вас? Ну вот Трамп делает. Делает очень неумело многие вещи, но хотя бы что-то делает. Трамп, кстати говоря, в принципе, понимаете, он не может же, понимаете, заниматься и реформой образования, и, понимаете, битвой с Канадой, и Ираном, и так далее. Он должен делегировать какие-то полномочия. Он должен, у него полно есть людей, или можно найти людей, которым он должен вверять какие-то отдельные моменты реформы, реформирования Соединенных Штатов, и пусть они там, как говорится, собирают консилиум экспертов, вместе с ними работают, совещаются и приходят к какому-то мнению, что делать, как делать, где делать. Он не может во всем этом участвовать. Он что, он должен не спать, не жить? Все время, понимаете, быть во всем и везде? Если это достигнет уровня, что это нуждается в его участии, тогда это будет участие. Но пока, понимаете, надо объявить. Вот есть, вот мы запустили, допустим, там какую-то рабочую группу по реформе образования в Соединенных Штатах. Мы запустили рабочую группу по изменению, допустим, по нужным, допустим, поправкам Конституции. Мы сделаем из этих поправок, сделаем вот новую избирательную кампанию. Вы же поймите, это же можно раскрутить. Вы начинаете, понимаете, вы выходите к избирателям не просто говорить, а вот демократы. Знаете, мне больше всего нравится, как наши русские. Вы посмотрите на Хиллари Клинтон. Нет, я не хочу смотреть на Хиллари Клинтон. Во-первых, потому что она политик. Во-вторых, она достаточно умный политик, понимаете, и то, что республиканцы не могут за ней успеть, это часто, и не понимают, понимаете, даже как с ней бороться. Это совершенно четко понятно, что она их умнее в раз 10. Понимаете, я видел все ее слушания, боже мой, это же, понимаете, смешно думать, понимаете. Надо перестать ее преследовать. Понимаете, это бесполезно абсолютно. Вот с таким уровнем республиканцев, с тем уровнем обвинений, что они представляют, они пытаются развязать политический скандал, потому что уголовный у них точно не выходит. Поэтому я смотрю на нее, думаю, смеюсь. Ну, смотрите, вот собрались эти серости, пытаются бороться с Хиллари Клинтон. Нет, ребятки, надо бороться не с Хиллари Клинтон. Надо бороться с тем, с чем действительно надо бороться, а именно внутри нашей страны с кем-то. Для этого вы можете, понимаете, не просто все время кивать на Хиллари, на Шумера, там, еще на кого-то. Нет, вы можете то, что когда-то политики делали, то есть не идти на контрасте, а вот он еще хуже, чем я. Если вы изберете вот его, он сам вообще полная г по сравнению со мной. Нет, надо идти на контрасте в том, что говорит, что вот я предлагаю изменить Конституцию, например, допустим, вот нам нужна поправка, где будет совершенно четко сказано, что рожденные в Америке дети от нелегальных иммигрантов или от людей с грин-картами не получают гражданство на автомате. Не получают, только от граждан. Гражданство дается после 25 лет пребывания в стране. Гражданство дается после проведения тестов на лояльность при въезде в страну, при получении гражданства на полиграфе. Вот это сделать из этого лозунг. Почему 25 лет? Потому что мы не можем выяснить, а лоялен ли человек в стране всего за какие-то 6-7 лет, что он находится в стране. Вот после 25 лет, поверьте мне, вы не захотите тратить 25 лет, чтобы быть кротом в Америке. Чтобы выйти на поверхность через 25 лет. А 25 лет, вот тогда все, прожил здесь, можешь купить дом, можешь работать, можешь заводить детей, можешь что угодно. Но не голосовать. Например, я считаю, что нужна реформа, что вообще все федеральные органы власти занимать нерожденные в США не могут. Все федеральные органы власти, судьи, конгрессмены, сенаторы, прокуроры и так далее, все на федеральном уровне, только рожденные в США. Потому что мы имеем целый ряд каких-то ненормальных иммигрантов из каких-то помоек, приехавших сюда, которые хотят сделать помойку у нас здесь. Не нужно это делать, понимаете, мы живем в других Соединенных Штатах, чем были когда-то. У нас другие проблемы, чем были когда-то при Рейгане, при Картере, при царе с горохи. Мы не можем все время кивать на то, что было там в каком-то 17-м году или в 65-м году, когда менялась реформа эмиграции и так далее проводилась. Мы не можем, меняется все каждый день Божий. А мы все время, понимаете, пытаемся найти какие-то вот обоснования в прошлом. Это не работает, как вот эта система суда у нас, понимаете, что есть вот система прецедентов. Может, прецедентов не было. У нас каждый день прецедент. На что когда-то было такое сопротивление полиции, как вот у нас сейчас идет на улицах, что, понимаете, что люди просто оплевывают полицию. И судят полицию, а не судят вот этих оплевателей. Вот о чем ведется речь. Мы же, понимаете, мы же теряем страну, мы занимаемся этими великими выборами наверху, и мы теряем страну внизу. Внизу все проблемы, господа. Внизу, и надо образовывать движение за нормальность этой страны снизу. Снизу в виде движения за нормальность, за патриотизм, за воспитание, за дисциплину, за изменение законов, за изменение конституции. Окей, перерыв и продолжим.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Фармацевтический сектор и онкологи обсуждают официальное одобрение FDA препарата Дороксон Расип, разработанного компанией Revolution Medicines. Это первый в своем классе пероральный ингибитор типа RAS-ON, предназначенный для взрослых пациентов с метастатической аденокарциномой поджелудочной железы. Клинические испытания третьей фазы с участием 500 человек показали увеличение медианы общей выживаемости до 13 месяцев и 2 недель по сравнению с 6 месяцами при традиционной химиотерапии, снизив риск летального исхода на 60%. Корпорация Medtronic объявила о крупных инвестициях до 80 миллионов долларов и планах глобальной дистрибуции устройства ShortCut от компании Picardia. Устройство представляет собой первую одобренную медицинскую технологию для прицельного расщепления створок клапана во время повторных транскатетерных операций на аортальном клапане. Методика предотвращает перекрытие коронарных артерий у пациентов со сложной анатомией, существенно снижая риск смертельных осложнений при повторном протезировании. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио» 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И, в общем, еще раз. Мы должны начать какие-то движения на уровне самого низа, где будут, понимаете, требоваться конкретные реформы. Не посадите Хиллари Клинтон. Это, извините, чушь собачья. И участвовать в этом, извините, это для очень, знаете, серьезно озабоченных собственной головой. Знаете, не надо никого сажать. Мы должны иметь мувмент или движение своего рода за наведение порядка в стране. И тут может быть, я еще раз повторяю, и наведение порядка на местном уровне, и наведение, допустим, понимаете, какой-то нормальности на федеральном уровне. Например, нужна поправка Конституции. Это не связано с Трампом, это связано вообще. Что, например, президент не может помиловать сам себя. Это нужно на будущее сделать. Нужна поправка Конституции, которая говорит, что, например, я считаю, что люди, которые работали в Конгрессе или в Сенате, не могут после этого там 10 или какой-то лет работать в различных организациях, типа там различных лоббирующих группах и так далее. После того, как они вышли из Конгресса. Потому что часто вот происходит что? Я вам расскажу, это чистейшая коррупция, но она у нас считается законной. А именно, человек работает в Конгрессе, например. К нему приходят различные товарищи из каких-то групп, допустим, из фармацевтической компании какой-нибудь или из нефтяной, и говорит: родной, вот мы там проталкиваем закон какой-то, который облегчит нам бизнес. Мы с этого дела очень серьезно заработаем. Мы тебя не забудем. Ты пока в Конгрессе, ты проведи этот закон. Потом, когда этот закон пройдет, ты можешь из Конгресса выйти, и мы тебя тут же возьмем каким-то вице-президентом на 10 миллионов в год. И ты будешь спокойно там председательствовать, где-то ничего не делая, получая свои эти миллионы. И человек проводит вот эту реформу фактическую. Фактическую. И в расчете на потом, на аванс. Вы понимаете? Знаете, сколько раз такое делалось? Я много могу раз такое насчитать. Например, с реформой в свое время, которая была в 2005 году при Буше. По поводу pharmaceuticals, когда они запретили возможности федеральному правительству вести какие-то постоянные negotiations с компаниями после того, чтобы сбить цену. Вот вам, когда вы покупаете, допустим, не одну таблетку, не 10, там, не 100, а 2 миллиона таблеток, вы можете прийти к компании, которая делает эти таблетки, и сказать: родные, мы готовы с вами работать, вы делаете прекрасный товар, вылечат множество людей и так далее. Но, понимаете, когда таблетка стоит $80 штука, это не есть нормально. Она вам обходится в 3 цента. а вы берете $80. Давайте говорить так. Мы берем у вас 2 миллиона таблеток, но будут стоить не по $10 штука. Допустим, ну допустим. Когда вы говорите, или хотите, мы давайте даже на 5 миллионов таблеток соберем, и, но по $10 штука, или по $8 штука. Подумайте, вы на большем числе сделаете больше денег, чем на меньшем числе. Вот, допустим, такое. И тогда это нормальная практика, это раньше федеральное правительство делало. А вот здесь вот тот закон, который они посетили в 2005 году, там эта практика фактически запрещалась. Вот только сейчас ушли от этого, причем пришли при ненавистном нам Байдене. Байден сделал, что это все торговля между федеральными органами власти, допустим, медикерами и вот этими фармакомпаниями вполне разрешены. А до этого это было практически незаконно. И вот вас фактически загоняют покупать только фирменные лекарства, никакие дженерик вы покупать не можете. Только фирменные и только по огромной цене. Люди, которые пропустили этот закон, буквально в течение года ушли из Конгресса на законную пенсию. Пенсию где? В той же самой фармацевтической компании, которая выпускает эти таблеточки. Что вы думаете? Куда они устроились? Там на зарплату, наверное, я так думаю, раз в 30 больше, чем то, что они получали в Конгрессе. Почему? Потому что эти фармацевтические компании, дам бог им здоровье, я за, чтобы они заработали. Я за, чтобы компании зарабатывали. Ни секунды. Я не против, чтобы они зарабатывали миллиарды, сотни, триллионы. На здоровье им. Они разработали эти лекарства. Но я при этом за то, чтобы мы, как общество, имели возможность регулировать то, что нам продают. Чтобы мы не делались лохами, понимаете? Когда мы покупаем такой валюм, такое огромное количество товара, мы имеем право законное требовать снижения цены. Это нормальная человеческая и... Слушайте, это вообще нормальная практика. Понимаете, мы сами себя загоняем в ловушку. Вы понимаете, когда мы требуем, что вот делаем вот такие вот законы. А кто их делает, я еще раз повторяю. Люди ушли потом, понимаете, вот я бы провел бы поправку Конституции, что вы имеете право быть лоббистами, либо вы лоббистами стали с самого начала. И тогда вам не место в Конгрессе. Или если вы ушли из Конгресса или из Сената, или ушли с позиции губернатора, вы не имеете права 10 лет, допустим, заниматься лоббированием. Потому что получается как? Знаменитый покойный Чейни. Он был там каким-то зиц-председателем, понимаете, в компании Халлибертон. Ну да, он вышел оттуда. Но он, вы подумайте... Компания говорит, вы знаете, вот у нас вот этот президент там какой-то, Иван Иванович Иванов, да, но наш бывший вице-президент, он сейчас, там или какой-то директор, он сейчас вице-президент США. Поэтому поверьте мне, у нас есть связи с Белым домом. И он нас там не забудет. И поэтому такая компания, как Халлибертон, получала огромные контракты фактически без биддинга, без какого-то, понимаете, на миллиарды долларов на обеспечение американских войск и так далее в Ираке и так далее. Если это не коррупция, то что это? Понимаете? Вот как это должно быть сделано. И то же самое сейчас, кстати говоря, есть целый ряд каких-то упреков, что, понимаете, дети Трампа зарабатывают, или то, что дети Байдена зарабатывают, и так далее. Вот это все надо оговаривать. Что окей, понимаете, твой папа президент, но это не значит, что ты имеешь, как говорится, с этого должен зарабатывать. Или давайте пустим это на самотек. И сказать, да, у меня папа президент, я на этом зарабатываю. Вот ему мою морду вывесите на какой-то там доске почета, и я только за то, что я сын Байдена, я на этом имею право заработать. Либо сделайте так, либо запретите это. Но придите к какому-то, понимаете, так далее, потому что Иванка Трамп точно так же не имеет права зарабатывать на имени своего отца. Ну, это все надо продумать. А мы это делать не хотим. Короче, конечно, никто не хочет сам себя ограничивать, ну понятно. Это беда такая, знаете, особенно когда это, знаете, вот у нас в стране, мы каждый раз говорим, что должны быть сроки, ну сколько вы можете заседать в Конгрессе, в Сенате. Допустим, 2 раза сенатором, 3 раза конгрессменом, 4 раза конгрессменом. И все об этом говорят, и возмущаются, и говорят да-да-да-да-да. Как только они появляются во власти, они тут же про это забывают и продолжают переизбираться до самой смерти. Или, ну, перехода в какие-то более хлебные лоббирующие агентства. где они фактически начинают лоббировать то же самое правительство, тех же самых людей, с которыми они уже навели связи внутри Конгресса. Это очень полезные люди. Когда ты, знаете, вспоминается песня такая в советское время, знаешь, а с кем встречаюсь я, а с кем встречаюсь? С простой девчонкой из ЦК. С простой девчонкой из ЦК. Везде нужна своя рука. Ну вот правильно. Везде нужна своя рука. Точно так же в Америке. Так, 300-718-303-90-90. Наш телефон. Прошу, все линии открыты. Добрый день, вы в эфире.
6: Да, Александр.
5: Добрый день.
6: Александр, добрый день. Давно с вами не беседовал. Конечно, за державу обидно чувствуется через динамики приемника. Но дело не в этом. Это просто.
5: Мне обидно точно. Мне точно.
6: Ну а вы что думаете? Мне не обидно. Вы со мной разговариваете уже несколько.

0: все делами, это Хамасом, Китаем, русские тоже через свои каналы это все посылают. Ну, мы мы уже забыли о Катаре, о Саудовской Аравии, которые нашему красавцу Трампу на сегодняшний день диктуют, когда ему атаковать, когда ему не атаковать. Он слушает Эрдогана, он слушает всех этих уродов, которые наши враги, ну, по существу. Правильно или нет?
1: Да, правильно.
0: Окей, так что спасибо, не спасибо, но я ничего хорошего в этом не вижу. Понимаете, мы это обговариваем уже не первый день, не первый год, не первый, не второй, не третий год, а дела идут хуже и хуже и хуже. Так что надо делать выводы. Я понимаю, Нью-Джерси хорошо, у нас в Нью-Йорке в Таймс-сквер просто режут людей, около 100 вчера тоже порезали человека. Мы помешаны с умалишенным миром, понимаете? Так что it is what it is, my friend.
1: Ну да. Спасибо. Ну, спасибо за ваше.
0: Всего хорошего. Да.
1: Всего доброго. Вы понимаете, вы правильно все говорите. То есть я тут даже спорить не буду. Трамп не должен, конечно, выйти и начать стучать кулаком там или туфлей по столу при встречах с эмиром Катара. Нет. Это не надо делать, не надо ругаться с саудовцами и так далее. Но вести с ними немножко более жесткий разговор по поводу того, что, ребятки, мы за то, чтобы вы вкладывали сюда деньги, чтобы вы тут строили себе виллы в Америке, пожалуйста, чтобы вы тут процветали, чтобы ваших детей вы сюда отправили, пожалуйста. У нас проблем с этим нет. Америка есть рай для очень многих, в том числе для ваших отпрысков там, я не знаю, для вас сами. Хотите играть в казино или там с проститутками развлекаться где-то в Неваде, да на здоровье вам, понимаете, это мы не полиция нравов здесь. Вот это, я считаю, мы можем им предать, но при этом, ребята, мы вот эту вашу эту лавку по поводу свержения Соединенных Штатов, которую вы называете там кафедрой истории в каком-то там Гарварде или еще где-то, прикроем. Правдой, неправдой, хоть пристрелим, блин, но прикроем. Потому что мы охранять нас, себя здесь, в Америке, наше завоевание, наши свободы, нашу жизнь, наш образ жизни будем до последнего гвоздя. Понимаете, правда, еще раз повторяю, неправда, если надо будет. И спрашивать не будем вашего разрешения на эту тему. Если дойдет до стрельбы, поверьте мне, победят не северяне в новой гражданской войне. Поверьте мне, не северяне. Сейчас не та ситуация, которая была в середине 19 века. Вот о чем ведется речь. Но я очень не хочу, чтобы до этого дошло. Потому что я считаю, что наша проблема яйца выеденного не стоит, если у нас была бы серьезная политическая инициатива справа, где они бы серьезно бы взялись за все это. Не в виде слов, а в виде каких-то конкретных предложений. И если эти предложения не проходят через Конгресс сегодня, вы поймите, я абсолютно не лунатик. Я прекрасно понимаю, что поправку Конституции сегодня, сейчас пропустить в нашем Конгрессе нереально. Я это прекрасно понимаю. Но мы можем из этой поправки Конституции или требований этих поправок Конституции сделать мувмент, сказать, вот мы хотим то. У нас вот есть такие требования. И заставить политиков слушать нас. Потому что мы конкретно говорим о деле, а не просто вот, что мы недовольны тем, что происходит в стране. Вот нас не устраивают демократы. Или мы не любим арабов, там, я не знаю, еще что такое. Это не разговор серьезный. А вот когда мы говорим о том, что мы требуем, как говорится, изменения норм Корана или, допустим, понимания ислама в Соединенных Штатах, это уже серьезное предложение более. Даже если оно выглядит совершенно фантастичным. Понимаете, что-то можно начать делать, нужно что-то, как говорится, предложить серьезное. Тогда оно будет работать. А если, понимаете, не делать ничего и ждать, что оно само изменится, скажите, что-то само меняется, только хуже делается. Я вот, знаете, ну, это у меня давно такое впечатление. Но я обратил внимание, что вот, смотрите, вот я вчера прочел про Жоржа Помпиду. Французский президент, который вот он умер от инфаркта в конечном счете во Франции и так далее. Он вот был с, если я не ошибаюсь, там 66-го там, или 67-го года по 71-й, что-то такое, 72-й. Он был так далее. Слушайте, вот он за это время организовал программу, французскую программу полета в космос, Ариан. Значит, запустил целый ряд

0: инициатив по украшению Парижа. Он был, причем он был относительный такой социалист-галлист, то есть, ну, не, интересный был такой товарищ. Я сейчас вам даже прочту, то есть я выписал себе это. И я думаю, ребята, вы посмотрите, вот человек жил в те годы, и он делал вот подобные вещи. А мы сейчас вот в каком-то находимся в вакууме, в каком-то находимся, что мы боимся сделать то, что вот раньше такие люди делали нормально, понимаете? Вот они не боялись это делать. Понимаете, у него был целый ряд заслуг каких-то. Пусть он будет социалист, пусть он будет коммунист, то угодно. Но он сделал целый ряд заслуг, которые Франция использует до сегодняшнего дня. После него никого такого вот мощного, такого президента фактически не было во Франции. Понимаете, в чем ряд таких инициатив на длительный период, понимаете? Вот о чем мы говорим. Мы должны иметь что-то подобное. Понимаете, в свое время и Кеннеди, что называется, запускал целый ряд каких-то инициатив. И мы с этими инициативами живем до сегодняшнего дня. Почему? Потому что... А, вот я нашел. Смотрите. Он запустил программу массового строительства с вот этих вот... это началось, все начали строить TGV. Это сверхскоростные поезда. Вся Франция покрыта этими поездами. Он сделал аэробус стратегическим европейским проектом. Он Францию подтолкнул стать такой огромной ядерной державой. Он поддерживал создание самолета «Конкорд». Он запустил эту программу «Ариан» космическую. Все это в течение 5 лет нахождения в офисе. Вот вам. Я не говорю, что нужно действовать так же. Я не говорю, что нужно говорить, что Жорж Помпиду, это, понимаете, наш пример для жизни. Но это был человек, который имел мозги и который, понимаете, имел силу воли что-то делать для своей страны. Что-то действительно, что осталось. Вот до сегодня, смотрите, он умер в 74-м году, господа. В 74-м году. И это работает во Франции до сегодняшнего дня. Если бы во Франции были бы такие президенты после него, поверьте мне, Франция была бы в идеальном состоянии. Вот у меня такое впечатление, когда я смотрю на западную цивилизацию, что мы достигли, вот что в Америке, что во Франции, что во всех, мы достигли пика своего развития, после чего началась инерция. Где-то в районе, я думаю, что кризисом или вот пиком стал вот этот вот нефтяной кризис 1973 года. Когда началась война судного дня, и арабы закрыли нам здесь в Америке, и закрыли топливо, и начался серьезнейший кризис с целым рядом последствий для промышленности во всех западных странах. Не только для автомобильной, но и для сталелитейной промышленности, для электрической, для так далее и тому подобное. Я считаю, что вот с тех пор мы находимся в каком-то вот этом долгоиграющем пике вниз. Несмотря на то, что у нас цифры как бы идут вверх, но, видимо, вот эта прибавочная стоимость перестала создаваться. Вот это целый ряд каких-то есть показателей, которые показывают, что вот мы вот в эти вот годы, вот эти золотые годы, что там 67 по 73 год, достигли своего пика развития. А после этого мы только пытаемся вот по инерции продолжать дальше. Или сохраняем тот уровень жизни, что у нас уже наработан с предыдущими поколениями, не строя ничего нового, не строя ничего будущего. А я как раз, вот когда я говорю про вот эти все программы, что я считаю, что нужно, вот есть республиканцы, когда были партии больших идей, как их называли, big ideas party, что нужно запустить эту программу. Пусть она сегодня принята не будет. Я прекрасно понимаю, что у нас нет атмосферы для принятия таких законов, но это вызовет движение снизу, это вызовет желание людей присоединиться к этому движению, потому что вы предлагаете мощные проекты. Я еще раз повторяю, создать 100 ядерных реакторов в Соединенных Штатах, чтобы подешевела энергия, электричество. Начать массовое строительство, допустим, понимаете, специально жилья для государственных работников, которые работают в школах, допустим, там каких-то госпиталях, которые не могут себе позволить, допустим, дорогой рент. Это не будет социальное жилье, нет, это будут низкооплачиваемые какие-то работы, которые фактически как бенефит для получения, вот если ты работаешь на этих вот таких малооплачиваемых специальностях. Понимаете, например, запустить действительно программу строительства скоростных каких-то, даже не только автомагистралей, мы уже задыхаемся, автотранспорта, а именно общественного транспорта. Например, вот это совершенно четко можно делать между Бостоном и Вашингтоном. Этот проект уже лет 30, Босвош называется. Скоростной поезд, чтобы из Вашингтона до Бостона доезжать за 3 часа. За 3 часа. За 1,5 часа от Бостона до Нью-Йорка. А реально, если сделать нормальный, современный, более, вот, допустим, маглев какой-то, там, знаете, на, вот, на магнитных этих, магнитные подушки, можно сделать и за полчаса доезжает, но мы же не построим такой ничего. Вообще, Китай может, мы нет. Китай строит будущего, понимаете? При всей моей ненависти к китайскому образу жизни, они строят колоссальную инфраструктуру для будущего. Мы застыли на месте. Мы все время пытаемся найти собственный хвост. Мы боимся предложить какие-то... У нас ведется разрушение нашей страны изнутри. И мы боимся назвать вещи своими именами, мы боимся выступить против этого. Но есть, еще раз повторяю, демократы, понятно, поддерживают это. Почему республиканцы не делают ничего по этому поводу? Почему они спустили это на тормозах? Вот в чем вопрос. И вы этот вопрос должны задать себе. Поэтому когда и если республиканская партия в ноябре проиграет эти выборы, то я знаю, почему они проиграют. Потому что, ну, демократы, понятно, еще раз повторяю, ни та, ни другая партия не идет на идеях больше. Они идут на ошибках оппонента. То есть вот если мы, республиканцы вот ничего не делали 2 года, все, они проиграют демократам, которые потом тоже будут 2 года что-то там минимально делать, гадить, понимаете, опять-таки что-то там и так далее, наберут определенный негатив, и к 28-му году опять победят республиканцы. Опять республиканцы будут 2 года ничего не делать, хлопать в ладоши, потом победят демократы. Вот, вот наша вот траектория, каждые 2 года сменяется власть на каких-то новых временщиков, которые продолжают ничего не делать ни те, ни другие, и ждут, пока наступит какой-то очередной кризис. То ли с финансами, то ли с долгом, то ли с энергией, то ли еще с чем-то. А вот когда наступит кризис, они придут к вам и скажут: Яша, мы тебя любим всей душой, но мы вынуждены поднять твои налоги или вынуждены поднять цены, потому что, понимаете, у нас рухнула электростанция, все сразу вместе. И ты не сможешь им задать вопрос: скажите мне, господа законодатели, почему вы довели до того, что оно рухнуло все вместе сразу? Почему произошел этот кризис? Они пожмут плечами и скажут: Хиллари Клинтон была виновата. Или там Трамп был виноват. Или, понимаете, я не знаю, Никсон был виноват. Потому что вот там 40 лет назад он, понимаете, чихнул не туда. Или Рейган набрал долги, а мы теперь не можем расплатиться. Понимаете, это работает очень, очень в определенном количестве лет. Знаете, сваливать все на Хиллари Клинтон. Когда она умрет, интересно, на нее продолжат, наверное, сваливать. На Хиллари Клинтон. Из нее же сделали там это, знаете. Она, кстати, очень нелестно отзывалась о демократической партии буквально на днях. Ладно, короче, что там говорить. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Биотехнологическая компания PRIOVAN Therapeutics представила подробности внедрения в клиническую практику препарата Лизрая брепоцетинип, первого таргетного перорального ингибитора, одобренного для лечения взрослых, страдающих дерматомиозитом. Тяжелое аутоиммунное заболевание, поражающее мышцы и кожу, ранее поддавалось только высокой системной гормональной или иммуносупрессивной терапии. Новый инструмент позволяет точечно блокировать воспалительный сигнал без системного угнетения иммунитета. В сегменте борьбы с ожирением начались активные фазы испытаний кандидатов нового поколения, использующих неинкретиновые механизмы. В центре внимания исследователи аналог урократина-2, проходящий клиническую оценку первой фазы. В отличие от существующих популярнейших агонистов рецепторов GLP-1, новый класс препаратов в доклинических тестах стимулировал эффективное снижение жировой массы с одновременным сохранением и защитой скелетных мышц от атрофии.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoalBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
6: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
5: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
6: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
6: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
6: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
6: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
5: Ждем вас. С любовью.
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты заключили соглашение с Венесуэлой, которое предусматривает переход под американский контроль более 65 миллиардов баррелей нефтяных запасов Венесуэлы. Федеральный судья в Калифорнии постановил, что использование иммиграционного законодательства для аннулирования виз и начала процедуры депортации иностранных студентов, обратите внимание, из-за их пропалестинской деятельности и критика Израиля. Судья посчитал, что это все является неконституционным. Администрация Трампа планирует провести масштабную налоговую проверку нескольких некоммерческих организаций, в том числе фонда Джорджа Сороса под названием «Открытое общество». Президент Трамп подписал указ о создании первой в стране космической академии. Совет по американо-исламским отношениям CAIR в руководстве по возвращению в школу, так называется это руководство, то есть к началу учебного года, CAIR рекомендовала учащимся читать произведения Осамы бен Ладена. Система военного правосудия США признала свидетельство Халида Шейха Мухаммеда, которого считают организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, выбитыми под пытками. Власти США готовят обвинения против военнослужащего, которого подозревают в ставках на военные операции с использованием закрытой информации. Гражданин России Александр Мамонов, проживающий во Флориде, признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о незаконном экспорте авиационных запчастей из США в Россию. И федеральные власти США предъявили обвинения двоим мужчинам в организации схемы, от которой пострадали не менее 26 женщин. В Нью-Йорке арестовали мужчину, который поджег себя в вестибюле офисного здания на Хадсон-стрит, где находится офис Google. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробней.
1: Соединенные Штаты заключили соглашение с Венесуэлой, которое предусматривает переход под американский контроль более 65 миллиардов баррелей нефтяных запасов страны. Об этом президент Трамп сообщил в Truth Social. Соединенные Штаты Америки только что заключили соглашение с Венесуэлой о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории, написал Трамп. По его словам, договоренности были достигнуты госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хексетом совместно с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и при участии частного бизнеса. Трамп утверждает, что сделка не потребует расходов от американских налогоплательщиков. Президент США заявил, что соглашение позволит более чем вдвое увеличить нефтяные резервы Соединенных Штатов, нарастить предложение нефти и в долгосрочной перспективе снизить цены на бензин для американцев. По словам Трампа, договоренности также будут способствовать восстановлению экономики Венесуэлы и укреплению отношений между Каракасом и Вашингтоном. Госсекретарь Марко Рубио в соцсети X назвал соглашение огромной победой для американцев и венесуэльцев. По его словам, сделка обеспечит Соединенным Штатам стабильные запасы и доступ к недорогой нефти, а Венесуэле принесет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, создаст тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и поможет восстановлению экономики страны. Bloomberg ранее сообщил, что Пентагон обсуждает получение прямого доступа к венесуэльской нефти. Переговоры касались примерно 17 месторождений, в том числе участков в нефтяном поясе Ориноко и в районе озера Маракайбо. Один из рассматривавшихся вариантов предполагал аренду месторождения на 100 лет. На фоне сближения с Вашингтоном Венесуэла также рассматривает возможность выхода из ОПЕК. Этот вопрос обсуждался с американской стороной, однако окончательного решения принято не было. Венесуэла, напомню, входит в организацию с 1960 года. Администрация Дональда Трампа планирует провести масштабную налоговую проверку нескольких некоммерческих организаций, в том числе фонда Джорджа Сороса под названием «Открытое общество». Об этом сообщает «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. По данным издания, Министерство финансов и налоговые управления США собираются проверить организации, которые используют положение налогового законодательства в своих интересах или злоупотребляют ими. По итогам аудита, такие структуры могут лишиться налоговых льгот год, а также столкнуться с крупными штрафами. Данная инициатива частично основана на указе Трампа от 2025 года, который позволяет штрафовать или лишать налоговых льгот некоммерческие организации, связанные с незаконной деятельностью, политическим насилием или радикальными движениями. Фонд «Открытое общество», которым сейчас руководит сын Джорджа Сороса, выделяет миллиарды долларов неправительственным организациям. Эти структуры занимаются, в частности, судебными исками по вопросам изменения климата и помощью нелегальным мигрантам. Представитель фонда Сороса заявил «Нью-Йорк Пост», что лишение некоммерческих организаций налоговых льгот по политическим мотивам было бы незаконной попыткой ограничить их деятельность. Отмена льготного налогового статуса некоммерческой организации может занять несколько лет. Процедура включает проверки налоговой службы, административные обжалования и возможные судебные разбирательства. В 2025 году Трамп обвинил Сороса и его сына в поддержке протестов в США и призвал привлечь к ответственности по закону против организованной преступности. Глава государства отметил, что для привлечения к ответственности следует использовать закон РИКО. Это закон о коррумпированных и находящихся под влиянием организованной преступности организациях. Проверка может коснуться не только фонда Сороса, но и Совета по американо-исламским отношениям. Мы о нем тоже неоднократно в нашей программе говорим. CAIR. И правозащитной организации Southern Poverty Law Center. Президент Дональд Трамп подписал указ о создании первой в стране космической академии. Она будет призвана развивать лидерские качества курсантов для продвижения интересов Вашингтона в космическом пространстве. Документ опубликован на сайте Белого дома. В указе Трамп отметил возможность космоса для национальной безопасности, экономического роста, научных открытий и технологических инноваций США. Президент подчеркнул, что превосходство страны в космической сфере зависит, как он сказал, от силы, мастерства и характера тех, кто исследует, обеспечивает безопасность и создает отрасли, имеющие решающее значение. Чтобы продолжать лидировать в мире в области освоения космоса и технологий, одновременно обеспечивая и защищая наши национальные интересы в космосе, нация должна подготовить следующее поколение астронавтов, ученых, инженеров, операторов, предпринимателей, государственных служащих и военных, а также убедиться, что они способны продвигать американские интересы в космосе, говорится в указе. Обучение в космической академии будет сочетать техническое образование с развитием лидерских качеств, дисциплиной и приверженностью государственной службы, заявил Трамп. Кроме того, президент указом учредил комиссию по космической академии, ее председателем стал глава НАСА Джаред Айзекман. В состав комиссии также вошли военный министр Пит Хексет, министр военно-воздушных сил Трой Мейник и также другие сотрудники федерального правительства. Комиссия в течение 120 дней должна представить Трампу отчет. Он должен содержать ключевые детали создания космической академии. 20 августа Трамп также подписал меморандум о национальной политике в области космических перевозок. В частности, президент обозначил задачу развития космодромов США, чтобы к 2030 году обеспечить более 1000 запусков в атмосферу и возвращение космических аппаратов ежегодно. Ранее говорилось также о том, что проект США «Золотой купол» по развертыванию сети спутников для защиты материковой части Америки от ракетных атак является наступательным оружием. Вашингтон при этом говорит об оборонном характере систем. Федеральный судья в Калифорнии, не сомневаюсь, принадлежит он к Демпартии, постановила, что использование администрации президента Дональда Трампа иммиграционного законодательства для аннулирования виз и начала процедуры депортации иностранных студентов из-за их пропалестинской деятельности и критики Израиля, судья в Калифорнии говорит, что все это является неконституционным. Зовут ее Ноэль Вайс. Она определила, что в случаях, когда высказывания человека становятся причиной аннулирования визы или запуска процесса депортации, правительство нарушает свободу слова. Но там мы знаем про палестинские акции, деятельность иностранных студентов в этом во всем. Это не только слова. Это активные действия, причем избиения, мы знаем, и евреев-студентов, и всякие безобразия на улицах и в студенческих кампусах при университетах. Но это, видимо, судья Ноэль Вайс не считает. Решение было вынесено в рамках иска, поданного студенческой газетой Стэнфордского университета. Истцы утверждали, что студенты, находящиеся в стране по визам, избегали освещения пропалестинских акций протеста из опасений за свой правовой статус. Совет по американско-исламским отношениям, именно вот как раз тот, о котором мы говорили выше, CAIR, крупнейшая мусульманская правозащитная благотворительная организация в США, оказалась в центре общественного скандала после публикации так называемого «руководства по возвращению в школу», ну, видимо, накануне учебного года. Руководство, удаленное вскоре после публикации, рекомендовало учащимся читать произведения Осамы бен Ладена «У руководства по возвращению в школу». По данным издания «Нью-Йорк-Пост», семьи погибших охарактеризовали эти учебные материалы как «зловредную пропаганду». Читайте Осаму бен Ладена. Это не может быть иначе, как в Соединенных Штатах, зловредной пропагандой. Ежегодное пособие содержало ссылку на учебную программу по исламоведению. Вот оно какое у нас в Соединенных Штатах исламоведение и какой американско-исламский совет по отношениям, CAIR. В материалах утверждалось, будто теракты 2001 года, 9-11, в которых, напомню, погибли почти 3000 американцев, были организованы не исламскими террористами, а, как сказано, группой, идентифицирующей себя как Аль-Каида из Афганистана. Она якобы идентифицирует себя. Иди знай, может быть, это и не Аль-Каида, и, может быть, и Афганистана нет такого. Более того, в документе заявлялось, что крупнейшая террористическая атака в истории США была реакцией на американскую, как сказано, поддержку Израиля, вмешательство в войну в Персидском заливе и масштабного военного присутствия на Ближнем Востоке. Особенно возмутительной частью этого руководства по возвращению в школу стала рекомендация школьникам прочесть манифест лидера террористов Бен Ладена, которое называется «Письмо к Америке», в котором, среди прочего, утверждалось, что евреи контролируют политику, СМИ и экономику Соединенных Штатов. Ежегодное пособие содержало ссылку на учебную программу по исламоведению, как я уже говорил выше. В материалах утверждалось, будто теракты были опять-таки организованы не исламскими террористами. Это все та же самая песня. Некая организация, идентифицирующая себя как Аль-Каида. Иными словами, все это было сделано, крупнейшая террористическая атака, как реакция на американскую поддержку. Вот так. Так что вот что такое организация CAIR, которая у нас совершенно в Соединенных Штатах свободно действует. И, как мы видим, рекомендую школьникам читать произведения Осамы бен Ладена. Но этих учащихся готовит, ну, видимо, к определенному будущему, явно антиамериканскому. Ну и система военного правосудия США признала свидетельство Халида Шейха Мухаммеда, которого считают организатором терактов 9-11 в Нью-Йорке, выбитыми под пыткой. То есть эти свидетельства были выбиты под пыткой. Так сообщает Нью-Йорк Таймс. Судебный процесс над ним и тремя сообщниками назначен на 5 июня 2028 года в Гуантанамо. Защита подала апелляцию с требованием исключить признания, полученные под пытками или принуждением. Судья вынес свое решение в пятницу, согласно сайту комиссии, отвечающей за деятельность военных судов США. Но решение пока недоступно, прочитать его пока нельзя, так только есть заголовок. Однако Нью-Йорк Таймс цитирует выводы военного судьи, подполковника Майкла Шрамы, подтвержденные адвокатами. Цитирую, прокуратура не смогла неопровержимо доказать, что заявления Мохаммеда в ФБР были сделаны по его собственной воле. Халид Шейх Мохаммед, пакистанец, выросший в Кувейте, был одним из главных помощников Усамы бен Ладена в джахидистской организации Аль-Каида. Он был захвачен в марте 2003 года в Пакистане. До перевода на американскую военную базу в Гуантанамо в сентябре 2006 года он проходил через секретные тюрьмы ЦРУ в Польше, где подвергся допросам под пытками. В частности, он подвергся, это мы тоже говорили с вами, waterboarding, это утопление так называемое. 183 раза его подвергали этой пытке за 4 недели. Обвинение основывалось на его допросах в Гуантанамо. Сторона обвинения исключила из дела содержание допросов, проведенных во время его тайного содержания в тюрьмах ЦРУ, решение о которых в свое время принял тогдашний президент Джордж Буш-младший. Тем не менее, военный суд пошел дальше, признав недопустимыми заявления, сделанные его тюремщиками в Гуантанамо в 2007 году, отмечает Нью-Йорк Таймс. Подполковник Шрама делает эти выводы из, как сказано, продолжающегося психологического воздействия и сильного принуждения со стороны ЦРУ к задержанному после его прибытия в Гуантанамо. Также он отметил, что агенты ФБР сознательно не сообщили Пакистану о о праве хранить молчание и обратиться к адвокату, и то, что его показания могут быть использованы против него на суде. Тот же судья назначил 5 июня 2028 года датой начала долгожданного суда над Халидом Мохаммедом и тремя другими обвиняемыми. Их привлекают к ответственности за терроризм и убийство почти 3000 человек в атаках, совершенных на американской земле 11 сентября 2001 года. В тот день два самолета, напомню, управляемые боевиками Аль-Каиды, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Четверо обвиняемых, которые являются одними из последних заключенных Гуантанамо, так и не появились в суде за эти 25 лет, поскольку процесс затянулся и до того, как раз можно ли считать достоверными показания, сделанные под пытками, которые они пережили. Опять-таки, мы говорим о двух самолетах. Это в Нью-Йорке. Напомню, что третий самолет, он упал, врезавшись в Пентагон, и еще один самолет упал, его вроде направляли в сторону Белого дома, но он не долетел, поскольку пассажиры, которые были на борту, смогли, это есть и фильмы на эту тему, и книги, они начали сопротивляться террористам, в результате самолет врезался в землю, погибли все. Американские власти готовят обвинение против военнослужащего, которого подозревают в ставках на военные операции с использованием закрытой информации, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным Wall Street Journal, военнослужащий находится под следствием с весны. Он делал ставки на платформе Polymarket на военные удары по Ирану и Венесуэле и заработал более 1 миллиона долларов. Власти также расследуют деятельность сотрудника аудиторской компании KPMG. По данным источников, он делал ставки на квартальную прибыль публичных компаний. Следователи считают ставки незаконными, если при их совершении использовалась полученная по работе непубличная информация. В KPMG от комментариев отказались. Обвинения по обоим делам могут предъявить этой осенью, однако окончательное решение пока не принято. Расследование ведут федеральные прокуроры Манхэттена и Вашингтона совместно с комиссией по торговле товарными фьючерсами. Polymarket уже передала властям информацию о почти 100 криптовалютных кошельках, которые могли использоваться для незаконных операций. Напомню, Polymarket – это платформа рынка прогнозов, на которой пользователи делают ставки на исход различных событий. Среди них политические и спортивные события, экономические показатели, цены активов и другие темы. Платформа заявляет, что отслеживает сделки на предмет незаконной торговли и запрещает использование конфиденциальной информации. Ранее американские власти уже возбудили несколько дел из-за предполагаемого использования закрытой информации для ставок на Polymarket. Одним из таких случаев стало дело военнослужащего Геннона Кена Ван Дайка, которому в апреле Минюст предъявил обвинение. Мы в нашей программе об этом деле говорили в то время. По версии следствия, Кеннон Ван Дайк использовал секретные сведения о подготовке операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуры и заработал на Polymarket на ставках более 400 тысяч долларов. Гражданин России Александр Мамонов, проживающий во Флориде, признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о незаконном экспорте авиационных запчастей из Соединенных Штатов в Россию. Об этом сообщило Министерство юстиции США. Цитирую, этот обвинительный приговор по всем пунктам демонстрирует твердую приверженность американского правительства соблюдению наших законов об экспортном контроле и преследованию тех, кто их нарушает, так заявил помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг. По данным американского Минюста, Мамонов – бывший сотрудник Аэрофлота, переехавший из России в Южную Флориду. Ведомство утверждает, что он в сговоре с россиянином Игнатом Бакуриным, и они участвовали в схеме по незаконной поставке в Россию авиационных запчастей американского производства почти на 1 миллион долларов. Суд Южного округа Флориды признал Мамонова виновным по 12 пунктам обвинения. Среди них – нарушение экспортного законодательства США, контрабанда, предоставление недостоверной экспортной информации и сговор с целью отмывания денег. Ну, что такое предоставление недостоверной экспортной информации? Скорее всего, что они указывали, что все эти запчасти, они поставлялись, авиационные запчасти американского производства, поставлялись не в Россию, но это можно и указывать. есть главное это цель. Прибытие, все выяснено, эти запчасти поставлялись именно в Россию. Приговор Мамонову планируется вынести 20 ноября. Дату назначила судья окружного суда США Кэтлин Уильямс. Вакурин до сих пор находится в розыске. В 2023 году в США арестовали, напомню, двух российских бизнесменов по обвинениям в обходе экспортного контроля и в отмывании денег. Они использовали свою компанию, она была зарегистрирована во Флориде, для отправки деталей российским авиакомпаниям в обход американских санкций. Федеральные власти предъявили в округе Орегон обвинение двоим мужчинам в организации схемы, от которой пострадали не менее 26 женщин. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона 300 тысяч долларов. Злоумышленники использовали вымышленную личность игрока Национальной футбольной лиги, чтобы через предложение для знакомств выманивать деньги у жертв. ФБР арестовало 35-летнего Де Джона Лава и его предполагаемого сообщника, 18-летнего Тейлора Джейми Чана, 24 августа в Бойсе, штат Айдахо. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и в мошенничестве с использованием фальшивой информации. По данным властей, схема действовала с февраля 2022 года. Лав создавал вымышленные личности в приложениях для знакомств, представляясь игроком Сан-Франциско 49ers. Чтобы убедить женщин, он публиковал в соцсетях фотографии в официальной форме команды и позировал на фоне роскошных автомобилей. Пара создавала фиктивные инвестиционные возможности, чтобы обмануть 26 жертв в Калифорнии, Айдахо, Вашингтоне и Орегоне. ФБР считает, что жертв может быть намного больше. Цитирую. «Лав убедил многих жертв в том, что у них были искренние романтические отношения, что он опытный инвестор, а Чан – его инвестиционный консультант, который помог Лаву сколотить состояние в десятки миллионов долларов. У Лава были романтические отношения со многими из жертв, и он говорил им, что хочет вместе с ними построить богатство и будущее. Лав рекламировал несуществующие инвестиционные инструменты и утверждал, что эти инвестиции принесут огромную прибыль и ему, и его жертвам», говорится в заявлении прокуратуры США. Ни одна из запрошенных предполагаемых жертв не получила прибыли от своих инвестиций или возврата по кредитам, выданным Лаву и Чану. Прокуратура Соединенных Штатов заявила, что Лав блокировал общение с женщинами после того, как у них заканчивались средства для инвестиций или они задавали слишком много вопросов. В Нью-Йорке арестовали мужчину, который поджег себя в вестибюле офисного здания на Хадсон-стрит. Там находится офис Google. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 3 часов дня 28 августа. 63-летний Джон Буч поджег себя с помощью зажигалки в здании, где также расположено бюро внутренней безопасности полиции Нью-Йорка. Очевидцы вызвали экстренные службы. Мужчину доставили в больницу с ожогами. Его состояние, сообщает газета, стабильное. Бучу предъявили обвинение в поджоге, умышленном причинении вреда имуществу и создании угрозы для жизни и здоровью. В Google подтвердили, что знают о случившемся и предположили, что злоумышленник пытался попасть не в офис компании, а в помещение другого арендатора Google, поскольку он является крупнейшим арендатором компании Google, здание по адресу 315 Хадсон-стрит в районе Хадсон-сквер на Манхэттене. Компания заняла часть площадей в 2018 году, а позднее расширила свое присутствие примерно до 410,5 тысяч квадратных футов. В июне 2026 года Google продлила договор аренды, передает Commercial Observer. Издание принадлежит компании Jack Resnick & Sons. Его площадь составляет около 483 тысяч квадратных футов. Оно было построено в 1896 году и полностью реконструировано в 2019.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясницы...
1: В Нью-Йорке 4 часа утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
1: Йорки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американец Дейл, седая борода Сандерс, в 91 год снова стал самым пожилым человеком, прошедшим всю Апалачскую тропу. Около 2190 миль или 3500 километров. Рекорд он уже устанавливал 82 года. Потом его побили, и Сандерс решил вернуть титул. За нынешний поход он, по собственным подсчетам, падал 71 раз. Однажды даже оказался в больнице, но маршрут закончил. В 91 год некоторые считают шаги на телефоне, а Сандерс – тысячи километров. В Нидерландах полиция разыскивала трех патагонских мар – крупных грызунов, родственников морских свинок и капибар. Животные сбежали из временного вольера зоопарка. Одного беглеца поймали на территории парка, второго обнаружили в саду соседнего дома, а третий каким-то образом сам оказался обратно в зоопарке. Все трое целы, предполагаемая причина побега прозаична, кто-то плохо закрыл вольер. В Калифорнии несколько дней на высокой ветке просидел домашний ара. Обычно пожарные на сообщения о птицах на деревьях не реагируют. Птицы, как известно, умеют летать. Но здесь был экзотический домашний питомец, который действительно не мог спуститься. Пожарные поднялись наверх и даже использовали струи воды, чтобы аккуратно направить попугая вниз. В итоге беглеца благополучно вернули хозяину. Самый тяжелый попугай планеты устроил настоящий бэби-бум. Сегодня из Новой Зеландии пришла прекрасная новость. Популяция какапа впервые примерно за 75 лет превысила 300 птиц. За сезон появилось сразу 90 птенцов. Теперь какапа 325. Это удивительные попугаи. Они ночные, весят до 4 килограммов и совершенно не умеют летать. А самцы привлекают дам низким гулом, который слышен на расстоянии до 5 километров. Романтика по-новозеландски. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ввели очередной пакет санкций против Ирана. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительно влажность воздуха 99%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: It has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
8: Это у нас экстракт. А пройдемся сейчас по основным событиям. Ну, роли в России окончательно распределены. У режима есть право душить, у народа есть право хрипеть. Все максимально логично. Правда, право хрипеть не слишком громко, чтобы не заглушать гадючий голос Путина, который шипит со всех трибун страны. В отличие от Канье Уэста, Путин – это тот последователь и наследник Адольфа Гитлера, который не испытывает проблем с выступлениями и вовсю этими выступлениями злоупотребляет. Там какая-нибудь Мизулина или девочка-верблюд Маша доноса на Путина пока не настрочат. Вот Владимир этим и пользуется, и опять мотается по относительно безопасным территориям и несет свою вечную ахинею про какое-то будущее России, за которую сейчас в окопах Украины, пытаясь оккупировать, изнасиловать и ограбить страну, мучаются орки. Упырь ошибается. Никакого будущего у России нет. А настоящее настолько постыдно, что о нем лучше было бы, конечно, лишний раз не вспоминать. Но это ладно, это Путин. Пропаганда, в отличие от своего фюрера, она поумней. Она уже смекнула, что игра проиграна. Пропаганда требует уже ядерных ударов и тотального уничтожения всего живого на территории Украины. Во всех федеральных каналах. Теперь патриоты мечтают сжечь русский позор в нуклеарном пламени. Россия желает вызывать страх, но вызывает только презрение. Ведь папуасы, жравшие своих пленников, тоже были уверены в своем праве там, отгрызать жареные пальцы, там, отрезать щеки, жевать ягодицы, им в голову не приходило, насколько они омерзительны. Так что россияне не оригинальны. Многие дикие племена были уверены в своем праве есть людей. Отметим, что чем глубже закапывается Российская Федерация в эту войну, тем, в общем, гнусней становится ее рожа. Ну, если русское живодерство весны там 2022 года пытаются списать на шок, на ажиотаж первых дней крови, затем наступили годы особо тяжкого, сознательного, длящегося преступления, которым является эта война. Забавно, что сами русские этого вообще не чувствуют. Они наслаждаются возможностью рвать людей ракетами. По крайней мере, те русские, которые наделены сегодня правом голоса и не боятся высказываться. Ну, они всерьез до сих пор мнят себя господами континента и не допускают даже мысли, что они не господа, что они просто злобное, отсталое дерьмо с бомбами. Благодаря интернету России уже никуда не удастся, никогда не удастся замазать реальность и сделать вид, что вся эта война, это домыслы русофобов, все было не так. О нет, о нет. Все ходы записаны. Война в Украине уже, она делает русских самым презираемым на земле народом. Но и сегодняшний позор — это еще не предел. Путин и покорное ему людское стадо доиграются, вероятно, и до еще более мерзкого клейма, чем то, что у них уже выжжено на лбах. Ну, есть забавности и от Трампа. Ну, остается меньше 0,1% слабенькая надежда на то, что Трамп использует священное право президента лгать прессе и

Но Трамп, как известно, большой полководец, осрамившийся в Иране на все 100. Более того, он великий душевед и тонкий знаток поведения подонков. По крайней мере, он себя так видит. И даже простенькие какие-то жулики в челмах успешно вешают ему на пробитое ухо любую лапшу в любых количествах. Донни победоносно этой лапшой трясет, уверяя мир в полном усмирении Ирана. И это уже в 43-й раз. Аятоллы в Иране ржут, наглеют и слагают длинные касиды. Это разновидность такой, я бы сказал, поэзии. О торжестве над США и о торжестве над ее анекдотическим, как они выражаются, президентом. Ну, а сами аятоллы продолжают пытать, казнить, клепать ядерку и гадить минами в Ормузском проливе. Не менее успешно Трампу врет из кремлевского своего гроба и русский упырь Путин. Судя по тому, что пациент до сих пор жив, не похищен, не размещен в спецпалате на острове Ортс, Трамп так и не преодолел своей симпатии к свихнувшемуся русскому диктатору. Донни, конечно, вообще заигрался. Надежда на то, что вся его снисходительность к Путину стёб, надежда все меньше и меньше. В общем-то, слова и доводы бессмысленны. Давайте говорить о фактуре. Фактура заключается в том, что Путин до сих пор жив. И это, несомненно, будет пунктом номер один в обвинении, которые рано или поздно будут выдвинуты Трампу. Будем откровенны. Трамп, как обычно, мается милой дурью, подменяет декларации и балаганом исполнение своих прямых обязанностей. Переименовывает зачем-то озера с давними и роскошными названиями. Вот взял, переименовал озеро Онтарио в американское. Весьма банальный ход. Онтарио на языке иракезов – это искристая вода. Ну, можно особо не рыдать, потому что половина озера, которое принадлежит Канаде, сохранит название Онтарио. Ну, вот эта ярость и поспешность Трампа, вероятно, вызвана обидой, а Трамп умеет это делать, детской обидой на Даг Форда, премьера Онтарио. А тот с такой милой канадской непосредственностью и улыбкой душой предложил Трампу поцеловать его взад. И на этом, в общем, не остановился. Он его назвал неудачником, диктатором, королем банкротств. А это, вероятно, шандарахнуло по Трампову самолюбию очень сильно. Но и когда этого храбреца... Обратите, кстати, на него внимание. Совершенно обаятельнейший мужик и, судя по всему, умница. Когда его спросили, не потребовал ли премьер Канады Маккарни сбавить тон, Форд только подлил в огонь маслица, сообщив, что у него, в общем, зад действительно не маленький, так что места для поцелуев там предостаточно. Конечно, это должно было бы привести в абсолютную ярость Трампа, который таких шуток почему-то не понимает и не понимает.

0: Так, ну вот у меня любопытные в Телеграме, крайне любопытные, и надо и прочесть, и просмотреть, и подписаться, и прочесть, и просмотреть. Крайне любопытный пост. Если бы вот то, что там звучит, говорила там украинская или европейская страна, можно было бы это все списать на ЦИПСО или на русофобию, на пропаганду. Но вот опять вылупился так называемый герой Новороссии, господин Губарев, который много чего интересного рассказал о нравах российской армии. Ну, мы периодически знакомим в телеграм-канале со всеми новациями в области пыток, издевательств, отъема денег. Ну, вот тут то, что называется, нечто новенькое. Мода. Бойцам в рот мочатся, испражняются. Об этом рассказывает Губарев, говоря о порядках в российской армии. Да, это говорит зажигатель Донбасса 2014 года, патриот-путинист Губарев. И он не врет, надо сказать. Действительно, у русских командиров стало модно мочиться в рот своих подчиненных. Старшие чины писают, ну, во-первых, наказательно, но и просто для профилактики. Список провинностей, за которые можно наглотаться командирской мочи, но он велик, он обширен. Но бегство с позиции или потеря оружия карается не так свирепо, как, например, попытка утайки начислений денег на карточку, или отказ делиться вот денежкой с начальством. И примечательно, что вот этот уринарный метод отлично работает. Степень опущенности, а соответственно и покорности рядового состава существенно возрос. Рядовой смиряется с ролью вот этого окопного животного, перестает возражать и открывает рот лишь тогда, когда старшой расстегивает штаны. Нельзя сказать, вот на данный момент нельзя сказать, что мода тотальна, нет, отнюдь нет, но она разрастается и становится популярной. Единственная мольба мочехлёба не слать вот такое видео его жене, детям или соседям. Это понятно, потому что все окопные орки, они так или иначе надеются вернуться, и надеются вернуться гордо, а не таким вот описанным дерьмом. Потому что если они вернутся, им предстоит заливать о своем подвиге, о родине, ну, во-первых, перед школотой, ну и всякими местными дурами. А то предстоит и выдвигаться в депутаты. Я говорю о том, что это не вымысел, не преувеличение, потому что даже у меня есть три таких видео, все, кстати, с харьковского направления. И показывать их абсолютно невозможно. Они вот как-то гаже любой порнухи и мерзотнее даже стандартных пыток. Отказы открывать рот для окопных орков и принять струю обходятся дорого. При командирах всегда, как вы знаете, крутятся шестерки, которые разожмут челюсти рядового, раскаленным или даже просто холодным штык-ножом. Но, повторяю, показывать я не буду точно. Это невыносимое зрелище. Ну, наверняка, конечно, покажут иные каналы, потому что это все равно, это если есть у меня, то это будет и у всех все равно. Ну, они решатся опубликовать, лучше не смотрите, ну, так вот, или одним глазком. Вас вырвет, вот прямо на клавиатуру, а она может и коротнуться. Впрочем, вы знаете, мы живем в такое время, когда Возможно, что через пару месяцев и это тоже станет нормативным. Как стали нормативными анальные пытки, ямы, побои, примотка скотчем к деревьям и прочие радости русской армии.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бразилии капибары решили заняться политикой. В городе Куяба капибары начали регулярно наведываться в здание законодательного собрания штата Мато-Гроссо. Последний визит даже попал на видео. Совершенно невозмутимые животные прогуливались по коридорам парламента, пока сотрудники пытались вывести их наружу. Объяснение простое. Парламент построен рядом с природным парком. Но формально теперь можно сказать, капибары пришли проверить работу депутатов лично. В Колорадо выбрали самого толстого сурка. В США провели первый конкурс Fat Marmot Week – неделя толстого сурка. Победителем стала самка по имени Девятая, которую организаторы описали как по-настоящему громадную. Смысл конкурса научный. Перед зимней спячкой суркам жизненно необходимо накопить жир. И исследователи используют веселое голосование, чтобы привлечь внимание к изучению животных и изменениям климата. В Японии происходит загадка с хлебом. В одном районе жители начали обнаруживать буханки и куски хлеба, которые неизвестно откуда регулярно появляются на улицах и возле домов. Кто их оставляет и зачем, пока толком никто не понял. Жители обсуждают версии, а история уже добралась до подборок самых странных новостей выходных. Иногда самая большая тайна дня не политика и не экономика, а вопрос, кто опять принес хлеб. С сегодняшнего дня, с 1 сентября, официально заканчивается сезон коленей. Британская пресса решила подвести итоги летней традиции социальных сетей. Фотографии из отпусков, где на переднем плане две загорелые ноги, а между ними море, бассейн или горы. С мая по август лента заполняется практически одинаковыми коленями с подписями «Блаженство» и «Лучшая жизнь». Сегодня The Guardian объявила: наступил сентябрь, колени можно убрать до следующего лета.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
6: «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
6: Проза, музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
6: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
5: «Солнечный удар».
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
2: Но самое интересное, это даже не уринотерапия, а то, что впереди. Командирам орков должны в самом скором времени придать нотариальные полномочия. Понимаете ли вы, что это такое? Наверняка понимаете, но я добавлю к вашим пониманиям. А у командиров появляется возможность законным образом, легально, возможность отжимать у своих подчиненных квартиры или любое имущество. И тогда командиры, вероятно, начнут, пользуясь ничем не ограниченными возможностями шантажа, расстрелами и пытками, получать от орков в дар все, что они захотят. И квартиры, и избы. Вот это будет по-настоящему увлекательным процессом. Да, это мы с вами решили поговорить о духовности, на которую ничто не влияет, и я благовествовал, я рассказал, что к питерской расчлененке приехала в гости греческая расчлененка. В Санкт-Петербург прибыла на гастроли расчлененка, привезли десницу, правую руку, того самого Спиридона Тримифунского. В 8 веке нашей эры эта рука была как-то отпилена от трупа Спиридона группой энтузиастов. Есть описание, конечность Спиридона относится к разряду сырокопченых мощей, но до сих пор имеет легкий трупозный аромат. Под ногтями наблюдаются перхотные наскребы с тела, а также жировая и другая органика. При игре температур наблюдаются капельные выпады на опистенаре, то есть вот на этой стороне ладони, и вытекание с места отпила. Это протокол осмотра руки. Разумеется, питерцы, желающие целовать расчлененку, тут же образовали 2-километровую мычащую от нетерпения и от предвкушения поцелуев очередь. Однако, как выяснилось, эта процедура целования не предваряется санацией мощей и лекцией о элементарной технике безопасности в общении с этими мощами. Дело в том, что десница Спиридона, она знаменита редкой шаловливостью. Во-первых, она частенько выходит из-под контроля организаторов гастроли. И есть документальные свидетельства, например, там 11 и 16 веков, о творимых рукой безобразиях. В Риме рука, будучи на гастролях, была уличена в целой серии карманных краж у богомольцев. А во время тура по Германии в 15 веке десница раскрыла каким-то образом изнутри ларец-мощник, в котором помещалась, вылезла и немедленно занырнула под юбку жене бургомистра. Там она вскарабкалась по ноге вверх, порвала панталоны, и, судя по радостным воплям бургомистерши, учинила сущее непотребство и довела даму до оргазма. Но, впрочем, рука иногда вела себя благочинно и благоразумно. Например, преподобный Ираклий, который долгое время курировал эти мощи, научил десницу ковырять ему в ноздрях, очищать их от козявок и показывать прихожанам фигу. Это был таким красивым жестом, и это, в общем, у него получилось. Так, затем у нас, конечно, есть веселенькие новости о том, что происходит в России. Ну, там радостно разбушевались интернеты, все смакуют подробности совершенно очевидного конкретного помешательства председателя парламентской партии «Справедливая Россия» господина Миронова. И это уже не в каком-то там переносном смысле, а в прямом. Тот действительно, устроив предвыборный тур, позабавил своими выходками избирателей Алтая. Но он много чего позволял себе во время своих выступлений. Всерьез уверял избирателей в том, что регулярно получает тиктоки от Малюты Скуратова и от апостола Павла. По заверениям Миронова, последний видосик от апостола содержал тверк в исполнении воскресшего Иисуса, а Малюта учил правильно отпиливать болгаркой ноги иноагентам. Поделиться рилсами парламентарий, впрочем, отказался, сославшись на то, что ему это строго запрещено легатом 10-го легиона, Фретенсис, кажется, это был 10-й легион, могу ошибиться, который как раз был размещен в Иудее. Ну, все прочее в таком же духе. А если все, чем кипит интернет, это не выносил избирателей, то Миронов, я должен сказать, он не заболевает, он выздоравливает, потому что тверк Иисуса, болгарка Малюта, это невинные такие стариканские пенсионерские фантазии по сравнению с обычным злобным бредом, который Миронов последние годы нес с парламентской трибуны. Ну, в России, впрочем, призывы геноцидить, грабить, оккупировать, убивать соседнюю страну, они не считаются помешательством, и за это никто галоперидол немедленно не ставит. Так или иначе, ну, в общем, Миронова изъяли из агитационного тура «Справедливой России» и где-то его заперли, чтобы он не срамил дальше партию. Но он остается при исполнении и продолжает в партийной документации ставить отпечаток большого пальца ноги. И официальное исчезновение председателя объяснили некой тяжелой травмой. И у меня там в телеграм-канале размещены абсолютно реальные фото вот еще до своего алтайского тура и до получения рилсов от Малюты Скуратова. Миронов обожал бегать по этажам Думы, то в лорике сегментата, это римский панцирь такой, то в наряде десантника, то ходил в буфет с пригожинским молотом наперевес. Ну, впрочем, даже если придется Миронова изолировать надолго и окружить его мягкими стенами, это ничего не поменяет в жизни Государственной Думы. Ну, я-то полагаю, обойдется без госпитализации. Вот летний расслабон, это все забудется в привычной обстановке Нижней Палаты. Ну, может быть, вызовут в Кремль и строго объяснят, что трехцветное знамя деменции надо нести высоко и гордо, не оглядываясь на здоровых и неповрежденных в уме. Но психическая нормальность в России само по себе – это повод для уголовного дела. И причины ее каждый раз надо внимательно изучать, чтобы не допускать распространения этого опасного для русского мира явления. Вообще, ну, приободрят Миронова, он вернется к депутатским обязанностям, а с легатом 10-го легиона, а также с Иисусом и с Малютой, ему пообещают провести воспитательную работу, усадив всех троих рядышком на бутылке. Все будет хорошо. Миронов успокоится и уйдет нажимать кнопки в зал. Лавров повеселил публику, но, во-первых, он, это все знают, сообщил, что российская дипломатия руководствуется правилами шпаны, то есть пацанскими принципами. Блеснул. Но он, Лавров, даже умилителен в каком-то вот своем вечном вое на луну Анкориджа, на дух Анкориджа. Лавров до сих пор бегает со своим этим Анкориджем, как сумасшедший с резиночкой. Вроде бы ему даже американская сторона объяснила, что в Анкоридже Путин был просто приглашен на медосмотр, в результате которого больного лишили даже обеда. Отправили обратно в его мягкую комнату. И что врачи, в принципе, ни о чем с пациентами договариваться не мог. А нет, нет, нет. Старик Лавров продолжает тосковать по полюбившейся ему вот галлюцинации и все время зачем-то к ней возвращается. Ну, вы знаете, Лавров может быть и полезен тоже, потому что доложу, в психиатрии по этому поводу какофония, есть парамнезия, это расстройство памяти, при котором возникают ложные или искаженные воспоминания, смешение прошлого, настоящего, реального, воображаемого. Но помимо парамнезии есть псевдореминисценции, есть конфабуляция, это обманы памяти, криптомнезии, это искажение воспоминаний. И все вечно путаются. И плюс всегда еще вот к этой всей каше терминологически примешивается синдром Антона Бабинского. Это вообще отдельная песня. И вот тут Лавров может быть полезен. Он мог бы привнести стройность и ясность в диагностику сложных состояний в психиатрии. И все эти состояния могут быть обозначены как синдром Лаврова, и все будут понимать, о чем идет речь. Министр, кстати, был единственным, кто непосредственно видел, как он выражается, дух Анкориджа. И даже с этим духом, с призраком, перекинулся парой фраз на английском. Короче, в общем, Лавров так достал дух Анкориджа, что от лавровского инглиша бесплотный дух покрылся прыщами и сам всосался с дикой скоростью в бутылку из-под виски, где всегда проживал, только чтобы не слышать лавровского английского и чтобы его оставили в покое. Вообще в клинике Российской Федерации оживление на всех этажах. И Путин, который все больше и больше похож на старого облысевшего гамадрила, объяснил СВО заботой о популяции белых медведей. Да. Аналогия, которую он проделал, была, впрочем, такой же бредовой и безграмотной. Он пытался намекнуть, выставляя себя белым медведем, о том, что это все для того, чтобы вот беспредел касаток, которые пытаются белых медведей есть, вот для того, чтобы не допустить беспредела касаток, СВО и было начато. При этом Путин, разумеется, умолчал, так как не знает, о том, что касатки жрут медведей, только больных, дряхлых или начитавшихся Дугина. Белый медведь, он, как известно, вообще, как и все хищники, в группе риска. И Путин, разумеется, не знает о том, что вынужденные сожрать медведя, касатки потом очень долго блюют. Не от отвращения, просто необходимо избавиться от огромного количества неперевариваемой шерсти. Но вообще отношения крупных хищников, они никогда и нигде не были корректными и никогда не были безоблачными. Всегда кто-нибудь кого-нибудь доедает. И касатки, которых так гневно осудил кремлевский неуч, вероятно, намекая на страны Евросоюза, ну, кстати говоря, между нами девочками, они принадлежат к семейству дельфиновых. Дельфиновых. И без сомнения, и научно доказано, блещут всеми гранями дельфинового разума. Ну да, могут сожрать медведя, если подвернется, но лишь в крайнем случае, так как вот потом долго-долго приходится срыгивать шерсть. Почему эта история вызвала такой оживляж у кремлевского пациента, я не понимаю, но дело даже не в нем. А вот эти вот учителя, перед которыми он распинался, доценты, как угодливо они должны были все это слушать, всю эту высокопарную и абсолютно безграмотную чушь. Упырь, судя по всему, попытался где-то повысить свой интеллектуальный уровень, но, вероятно, с помощью комиксов и детской литературы. Касатки, кстати, с гораздо большим удовольствием закусывают тюленями, но могут себе позволить и пикник из кашалотика средних размеров. Медведи, они, строго говоря, ну вот они не едят. Они не едят их. Они принимают медведи, ну просто так, в качестве слабительного или рвотного. Ну, впрочем, с глупого Путина взятки глаз. Вот педагогов было жалко, но было понятно, что ну вот. Единственная роль, которая им оставлена, это роль халуев, угодливо подхихикивающих. Ну, короче говоря, не деменция красит человека, а человек деменцию. И, кстати, шизуют все. Не отстают и хорошие русские, которые кинули клич «нет, нет, на выборы, все обязательно, все игнорировать нельзя, главное, не за единую Россию». Вот это действительно энигма, не имеющая никакого объяснения. Приведу простые цифры, которые прозвучали в серьезном докладе сопредседателя освободительного движения «Свободная Удмуртия». Он все проанализировал. Большой, видно, знаток, умелец и любитель цифр. И выяснилось, что в федеральных списках, которые зарегистрированы, 110 военных преступников, участников СВО. У «Единой России» лишь 52 из них. Остальные 58 у ЛДПР, у «Родины», у «Справедливой России», у КПРФ и так далее, и так далее. Включая новых людей. То есть вот этот писк хороших русских о необходимости принимать участие в голосовании, он в любом случае приведет военных преступников к, ну, если это вообще кого-то беспокоит, к так называемой в России власти. Есть печальные новости, печальные, но поучительные. Помните Крисевича? Это такой, ну, с виду немножко тронутый, но ужасно милый и добрый акционист, который свое презрение к Путину и к его рейху он демонстрирует при помощи различных акций, ну, разной степени удачности. Но в его искренности сомневаться точно не приходится. И случилось, в общем, то, что должно было случиться. Его супруга Крисевича поехала в Россию, чтобы увидеться с родителями. Супруга не под следствием и не является иноагентом. И вы знаете, произошло то, что необходимо было изначально понимать и предсказать. Ее арестовали в Рязанской области. Судьба ее абсолютно, абсолютно неизвестна. Пока арестовали на 10 суток, но вполне возможно, что эти 10 суток превратятся и в 10 лет. Жена, кстати говоря, у Крисевича абсолютно, я бы сказал, такая кондиционная и даже очаровательная. То есть надо понимать, что не следует иммигрантам, особенно хоть чуть-чуть известным, особенно иноагентам, отпускать родственников на побывку, на побывку в России. Эта побывка может закончиться тюремным заключением, шантажом. И вообще очень плохо. Вот примите мой совет, который вы, как видите, подкреплен абсолютно веским и серьезным примером. При том, что никакие так называемые предохранители к жене Крисевича никаких претензий вообще не предъявляли. И поездка ее не имела никакого... Она вообще не занимается политикой, и ее поездка, разумеется, не имела никакого политического или иного крамольного подтекста. Она ехала к больной матери и ни зачем больше. Вот это важно намотать себе на ус и сделать все, чтобы избавить родственников от поездок в Россию. Это просто опасно. Так, напоминаю, там что с английской школой?
3: Там жуткий ажиотаж в последние дни, но какие-то места еще есть. Лучше сейчас позаботиться, потом будет
2: ходить. Ну да, действительно, смотрите, идите по ссылке. Суетитесь и пробивайтесь, и уговаривайте, и отхватывайте последние местечки, потому что действительно, в общем, школа доказала свою пригодность однозначно. Ну, сколько лет уже существует, и ничто, кроме восторгов пока что не вызывало. Напоминаю о возможности заказа книги «Происхождение гениальности и фашизма», ну и всех остальных моих книжек тоже, которые все запрещены в России. И я думаю, уже измельчены, а потом на всякий случай еще и сожжены. Но слава Украине, которая заслонила собою мир от чумы русского мира, отважно и не рассчитывая ни на какую благодарность, понимая и подлость, и слабость этого мира, и понимая, что мир, в общем, сочувствуя, все равно радуется, что не на него пришелся этот удар варваров.
4: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Миша. Братски Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Grand Opening.
2: В Нью-Йорке 5 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: Новых проектов и создания качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. Спор между США и Канадой из-за названия озера Онтарио перерос в очередной публичный конфликт после того, как Дональд Трамп распорядился называть озеро в американских официальных документах «Озером Америка», власти канадской провинции Онтарио установили гигантский плакат с надписью «Озеро Онтарио сейчас и навсегда». Премьер Онтарио Даг Форд уверен, что новое название не приживется. Google Maps уже отобразил название «Lake America» для пользователей в США. При этом в Канаде по-прежнему используется название «Lake Ontario», а пользователи в других странах могут видеть оба варианта. Присяжные признали Дуэйна Кэффиди Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура, которое произошло 30 лет назад. Он получил огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Автомобиль BMW, в котором находился он и основатель Death Row Records Suge Knight, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из белого кадиллака. От полученных ранений Тупак, которому было 25 лет, скончался через несколько дней. Дэвис, вышедших в 2019 году мемуар писал, что рассказывал полиции, что находился в машине, из которой открыли огонь по рэперу. Он единственный из четырех находившихся в ней тогда пассажиров, кто до сих пор жив. Похороны становятся еще одной финансовой проблемой, сообщает NBC News. Журналисты рассказали историю матери Ланессии Робинсон, которая не хотела, чтобы ее кремировали, но семья не смогла найти 10 тысяч долларов на погребение. Теперь урна с прахом стоит в квартире дочери. По данным Национальной ассоциации похоронных бюро, похороны с церемонией и погребением обычно обходятся 8300. В эту сумму не входят место на кладбище, надгробие и другие расходы. Один гроб в среднем стоит больше $2000, а дорогие модели – до 10 тысяч. Чтобы сэкономить, семьи умерших арендуют гробы, покупают урны на Амазон, выбирают кремацию без церемонии или оплачивают похороны в кредит. В итоге последнее желание человека все чаще зависит от того, сколько денег осталось у его близких.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
9: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 1 сентября, месяц август закончился. Август был хороший месяц, традиционно он хороший. Dow Jones поднялся на 1% с третью. Standard & Poor's 500 прибавил 2,6%. NASDAQ плюс 2,5%. Транспортный индекс плюс процент с четвертью. И Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился на 0,9% в месяц. Был нормальный. Вчера же у нас был не очень хороший день, а точнее сказать, день был плохой. Индекс Dow Jones упал на 374.7%. Standard & Poor's 500 потерял 3%. NASDAQ потерял 0,1%. Транспортный упал на 3%. И Russell 2000 потерял 0.5%. И это связано с тем, что опять начались боевые действия в районе Ирана. И теперь, с одной стороны, с другой стороны, поднятие банковского интереса. Впрочем, то же самое продолжается и сегодня. Если мы посмотрим на бонды, пятилетние дают 4,532. За 5 лет госбумаг можно получить 4,532 тысячных процента. За 10 лет можно получить 4,784. и за 30 лет можно получить 5,271. Это самая высокая точка, которая была с января 2025 года. И поэтому инвесторы спрашивают, правильно ли оценен риск в данный момент на стак маркете. Ну и если при этом взять, что нефть поднялась сегодня на 2,20, $87.96 стоит один баррель нефти, что связано с Ираном, можно объяснить, почему наша биржа сегодня с утра падает. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 325 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 51 и Nasdaq минус 382 пункта. Золото сегодня упало на $70.10, $4411 стоит унция золота, унция серебра 65.47 минус $1.53 за унцию, 1 евро равен $1.16. За границей сегодня Англия минус 0.5%, Франция минус 0.2%, Германия минус 0.9%, Швейцария плюс 0.1%, в Азии японский никель минус 0.15%, Шанхай минус 0.15%, Гонконг минус 0.9%. У нас из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Cisco надо покупать, BorgWarner будет вести себя хорошо. Interactive Brokers теперь нейтральный. Assembly Biosciences покупать. Red Violet покупать. Blossom Hill Therapeutics overweight, то есть их можно держать, начинать потихонечку смотреть за ними. А новый таргет $28. Но напоминаю, что это биотек компания всегда связана с большим риском. Akamai overweight. Microsoft надо покупать, новый таргет $600. Один из самых больших банков сказал, что Microsoft дойдет до $600. Напомню, что он вчера закрылся на отметке 507.29. И сейчас он с утра, его, я вижу, торгуется в районе $500.20. Latigo Biotherapeutics надо покупать, считает один из банков Columbia Banking Systems. Можно покупать Robinhood, рейтинг был улучшен, Apple рейтинг улучшен до overweight. И сегодня, кстати, можно запомнить новое имя Джан Терус, или Нерус, это Тим Кук ушел в отставку, это бывший руководитель Apple. За свое работу он поднял акции Apple на 2200%. Посмотрим, что сделает его последователь. Duolingo будет вести себя хорошо, Nvidia надо покупать, считает один из банков. С Uber все будет нормально, AMD покупать. Tempus AI, с ними будет все хорошо. И Terra Group, с ними все хорошо, Tidewater покупать. Park Hotel and Resorts тоже будет вести себя хорошо, Hamlet Aerospace хорошо, Timken надо покупать, Nuveen, Churchill Direct Lending и Hercules Capital можно покупать, и SpaceX Outperform, то есть их можно потихоньку начинать покупать. Из цен, которые сегодня изменились, значит, я вижу, что у нас полупроводники упали, Nvidia, AMD и Micron все потеряли по 1%, Robinhood прибавил 2%, их рейтинг был поднят, на Vartis поднялся на 4%, Duolingo прибавил 6%, и Medtronic, компания, которая это медицинское оборудование, компания делает, они поднялись на 5%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
10: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Доброе утро, Нью-Йорк! Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре у нас сегодня первый день осени 2026 года. 1 сентября. Казалось бы, вот только-только-только ждали лета, ждали теплых денечков, возможности окунуться в озеро, в океан, в бассейн на свежем воздухе. И вот оно, лето закончилось. И сегодня у нас, в общем, достаточно интересный день. Он такой, знаете, дождливый и как бы встречает осень по-настоящему, то есть или подводит итог лета по-настоящему. День знаний, 1 сентября, праздник, начало нового учебного года для многих школьников, студентов и учителей, который я лично помню с детства, и он у меня остался очень-очень хорошим пятнышком вот в памяти. Я думаю, что для многих из вас тоже, скорее всего, это такая ностальгическая нотка, связанная с возрастом и с воспоминаниями о детстве и о молодости, и о друзьях, которых, наверное, некоторых из них уже нет, а некоторые вообще неизвестно где. Вот. Но факт остается фактом. К 1 сентября, в принципе, особое отношение. Сегодня еще Всемирный день написания писем. Неофициальный праздник, призывающий вспомнить традицию бумажных писем. И одним из занятий традиционно в первый учебный день нового учебного года как раз преподаватели и давали детям задание написать какое-то письмо из воспоминаний о том, как

учебные занятия начинаются чуть позже. Но я вам сегодня расскажу о том, что не только в Америке начинаются позже. Расскажу, как в Бразилии, как в Японии отмечают День знаний. И, возможно, это тоже будет интересно. Итак, вот сегодня свой день, свое утро я посвящаю Дню знаний. Поздравляю всех преподавателей, потому что это праздник не только для учеников первого класса и последнего класса, первые и последние звонки, но и, конечно же, для учителей, которые целый год ждали встречи с детками, надеясь, что они немножко подросли, может быть, чуть-чуть поумнели за это время, за время летних каникул. А то, что подросли, я вижу на родственниках, как дети выросли за лето, просто вымахали, вытянулись на голову, на полторы головы. Казалось бы, что это за такое время лета, когда детки так быстро растут? Но факт остается фактом. Есть несколько бизнесов, которые бы я хотел поблагодарить за участие и помощь в работе радиостанции, да, и за спонсирование моих программ. В первую очередь я напомню, что агентство Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка, а это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, Ближняя Нью-Джерси и Фараковы. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство Welcome Care, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. С некоторых пор они ввели еще одну систему поощрения. Это дорогие ценные подарки и денежные призы за сотрудничество с агентством. Поэтому, дорогие друзья, я вам рекомендую, запишите телефон 718-232-4850 и узнайте условия работы. А также вы можете узнать условия ухода. В частности, ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете получить до 24 часов помощи в сутки, если по состоянию здоровья вы не в состоянии себя обслуживать и должны находиться в nursing home, но хотели бы оставаться дома. Есть программа 12 плюс 12, и вы остаетесь на своем диване, любимом, перед своим любимым телевизором. Также есть программа краткосрочной помощи. Это программа для тех, кто попал в аварию, перенес травму, перелом, возможно, инфаркты, инсульты, операции. И вам нужна краткосрочная, то есть не на все время, а на какое-то определенное ограниченное время. Вам нужна помощь, такая программа тоже есть. И отдельно я скажу о детях. Детки. Если в семье есть детки, у которых есть аутизм, позвоните в агентство Welcome Care. Есть специальная программа, которая позволяет помочь семьям с такими детками. Более того, есть программы, которые позволяют детям, у которых наблюдается отставание в развитии или задержка развития речи. Там, знаете, нужен логопед, который подправит буквы. Это сегодня все возможно и очень быстро. Я помню время, когда не было вот этих вот специальных, как их так назвать по-русски-то, таких штук, шин, которые выравнивали прикус у детей. То есть были, но это было очень сложно. Сегодня смотрите, какие у деток красивые зубки, просто голливудские зубы с детства. И это здорово, этим надо заниматься для детей. Пока родители принимают решения за детей, мы, друзья, бабушки и дедушки тоже, я уже дедушка, мы обязаны взять на себя эту ответственность и позаботиться о наших детках. И поговорите с агентством Welcome Care, там есть и специалисты, которые с уроками помогут, и с плаванием. А для родителей, так всегда, дополнительное время можно заняться своими делами. Я также хотел бы сегодня вам намекнуть, в хорошем смысле слова, о том, что билеты разлетаются, при том, что самих билетов, по-моему, пока еще не напечатано, они должны появиться на этой неделе, я надеюсь, вот, на сайте театр.com, но уже забронировано почти ползала билеты на концерт, на встречу с Константином Ритой Кобылянским. Концерт состоится 15 ноября в 3 часа дня, в большой концерт, который, друзья, нельзя пропустить. На сцене Константин Ритер Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат ли

любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучана Повороти, Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстная танго, песня на идыше и на иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине ждет вас. Ну и я тоже жду, поскольку я, Михаил Брославский, буду вести это торжественное действие. Я думаю, что это одно из, может быть, даже главных музыкальных событий осени 2026 года. Приезжают в это время и другие артисты, которые будут выступать в других залах, но Константин Ритер-Кобылянский – это огромная величина, огромная величина. И он впервые будет выступать здесь у нас. Напомню, что билеты вы можете приобрести или забронировать, написать на себя, на свое имя по телефону 646-734-3339. Татьяна, 646-734-3339, Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Друзья, подсуетитесь по этому поводу заранее. Билеты недорогие, от $35 до 50, по-моему, и количество их ограничено. Вот все, что я могу вам сказать. Их изначально ограничено, потому что мест в зале не бесконечное множество. А с другой стороны, конечно же, они ограничены еще и тем, что очень-очень быстро разлетаются. Эти билеты я вам рекомендую подсуетиться. Что ж, давайте начнем со школы. 1 сентября.

Дорогие друзья, еще 1 сентября считается днем рождения осени. Конечно, это символический и поэтичный праздник наступления осенней поры, но для тех, кто уважает и любит все четыре сезона в году, а я именно такой, для меня ожидание осени – это ожидание такого лирического, поэтического настроения.

старом парке вальс танцует листопад. Опадая листья по ветру летят. Прошлой осенью ты повстречалась мне, но с тех пор тебя я вижу лишь во сне. Нашей осени звучит печальный вальс. Вспоминаю свет твоих зеленых глаз. В небе журавлей летящих слышу крик. Образ твой, как прежде,

осеней дождливой бродит вальс. Очень грустно без тебя мне в этот час. Я ищу тебя по свету, отзовись. Возвратись скорее, родная, возвратись. Осень, осень, осень разметала косы, на ветру играя снежною листвою. Я хочу вернуться снова в нашу осень. Я хочу скорее встретиться с тобой.

осень, осень, осень разметала косы, листья разбросала, ветром закружила и дождем холодным.

0: на ветру играя нежною листвою. Я хочу вернуться снова в нашу осень. Я хочу скорее встретиться с тобой.
1: Дорогие друзья, это был несравненный Михаил Гулько. Ну а сейчас мы прервемся на короткие новости и рекламу. Оставайтесь в нашей волне, слушайте Дэвидзон Радио.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидзон Радио.
3: Дэвидзон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
5: Театральная гостиная «Дэвидзон Радио» представляет.
4: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
4: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
4: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Театральная гостиная «Дэвидзон Радио». «Солнечный удар».
5: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
6: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
4: Ждем вас с любовью.
5: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
12: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
12: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: York.
1: Дорогие друзья, еще раз приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Мрацлавский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня на календаре у нас 1 сентября. С Днем Знаний вас, дорогие друзья. Когда же появился этот праздник, дорогие? Ну, я вам честно скажу, он не был всегда, правда ведь? Праздник первого звонка. Государственный праздник. Он появился в Советском Союзе, введенный указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 15 июня 1984 года. Странно, потому что сам праздник-то, по-моему, уже был. В 1984-м я уже не учился, а первый звонок существовал значительно раньше. Об объявлении 1 сентября всенародным праздником, Днем Знаний, было специальное сообщение. Отмечался с 1984 года, а ныне является официальным праздником в некоторых постсоветских государствах, в частности, в России, в Белоруссии, в Молдавии, на Украине. Вот, он является рабочим днем, а в случае, если выпадает 1 сентября на воскресенье, праздничные линейки проводятся 2 сентября. Такое бывает только тогда, когда невисокосный год начинается во вторник, и когда высокосный год начинается в понедельник. Как вся история. 1 сентября – начало нового учебного года для подавляющего большинства школьников, студентов, учителей и преподавателей, проживающих на территории бывшего Советского Союза. Исторически в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября. Например, во времена Петра I в некоторых школах обучение начиналось в конце августа, в середине сентября или октября, а сельские школы, грамоты, начинали работать с 1 декабря. Как отмечает Даль в главе «Приметы» сочинения о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. В этот день памяти Наума в Малороссии отдавали детей в школу, полагая, что они тогда более ума наберутся. Конец цитаты. А в начале 20 века в московских городских начальных школах занятия начинались 22 августа. Даже в Советском Союзе до середины 1930-х годов не было точной даты начала учебного года. Согласно постановлению Совета народных комиссаров СССР от 14 августа 1930 года констатировалось лишь, что все дети в возрасте 8-10 лет должны были быть приняты в школу осенью. Надо заметить, что в этот день устраиваются торжественные линейки и, конечно, выступают с докладами руководства города, руководства школы, учителя. Ну и там далее, помните, старшеклассник, десятиклассник берет первоклашку, только идущую в школу, с большими бантами, в белых гольфах, берет ее на плечо, и она с колокольчиком проходит через весь строй, то есть вокруг всей линейки. Это было здорово. Когда я учился в 10 классе, перешел в 10, племянница, старшая дочка моего старшего брата, как раз поступила в школу, где мы учились с братом. И это было здорово. Ее и несли на плече, Леночку несли на плече, мы были 10-классники, конечно, а она звонила в колокольчик. Но я сейчас хотел бы вспомнить одно из выступлений известных в свое время Романа Карцева и Виктора Ильченко, которая так и называется «1 сентября». И это торжественная линейка и выступление перед детьми.
2: 1 сентября, первый день первого учебного года. Во дворе одной из школ, нестройными рядами стоят выпускники детского сада, нынешние первоклассники, директор школы.
3: Дорогие товарищи дети, сегодня 1 сентября, вы вступаете в первый класс. Вам восемь по семь лет. Разрешите мне в этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени педэкспома состава приветствовать вас, о вашем лице ваших родителей, от лица преподавателей моего лица, лиц наших сотрудников, новое поколение, вступающее в стены школы нашей средней, вашей жизни всей отныне. Дорогие товарищи дети, вам всем по 7, по 7, 8, по 7, 7 лет, и вы поймете, с каким волнением мы планировали подготовку, организацию учебного процесса, переработку первоисточников, классиков для легкой усвояемости вашими молодыми организмами сил, что с мальчиком успокоите ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, ваш неустанный упорный труд только тогда снискает то, что он должен снискивать. Снискнуть, если вы с полной отдачей и беззаветной работоспособностью, так характерных с ныхной нашей интеллигенции, успокойте ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, разрешите предоставить слово нашим шефам по комплексно-техническо-производственному обучению заводу имени Нептуну, от имени которого главного инженера выступит начальник старшего техотдела у нас в гостях Костоглазов. Встретим, дети, его сейчас с вниманием. Здрасте.
0: Дорогие товарищи маленькие дети, разрешите мне от имени завода управления, отдела главного технолога, технического отдела, лаборатории, вычислительного центра, завкома, месткома, комитет комсомола, а в вашем лице всему поколению, вступающему в нашу жизнь, маленький привет. Перед лицом новых достижений и от имени коллектива с Новым годом вас! Дорогие товарищи маленькие дети, коллектив нашего Нептуна завода просил передать вам, что он, в свою очередь, решил взять на себя дополнительное обязательство. Наш техотдел, в частности, решил довести до промышленной серии опытный образец агломератно-дробильного агрегата НКЗ-18БИС с педалью, доведя его производительность до 18 тонн горячего агломерата быстрого схватывания в час. Тише, дети, это интересно.
3: С мамой придешь.
0: При затрате электроэнергии 18 киловатт на расчетную единицу веса, которую мы принимаем равной 1 килограмм на единицу мощности, что, в общем, соответствует тех условиям ТУ-54/49 от 25.05.59 года СНХ-ДПУ от 18 января при себестоимости 16 копеек за тонну. И что, это много?
3: Это даром, дети.
0: Что уже на 0,5% ниже взятых нами за прошлый год, когда мы еще грели пересыщенным паром, дети.
3: Нет, выйти нельзя, нет.
0: Интересное письмо написал кладовщик нашего завода.
3: Терпи, я же терплю.
0: Он просил передать вам, маленьким мальчикам и девочкам, что обязуется сэкономить горючих смазочных, оптирочных, шпалопропиточных, сталепрокатных и ликероводочных материалов на сумму 8850 фунтов стерлингов.
3: Это такие плохие рубли, дети.
0: Мы обязуемся так же, как. Что? Убийствовался самый маленький?
3: Вот теперь выйди.
0: Ну все, меняйте им штанишки, вытирайте носики, перерыв.
1: Конечно, сегодня эта история не выглядит такой смешной, но, согласитесь, она выглядит немножко ностальгической. Ни Карцева нет, ни Ильченко нет, ни Михаила Михайловича Жванецкого, по всей видимости, автора этого монолога тоже нет. Но монолог остался, и он остался тогда у нас, в наших воспоминаниях. И, может быть, кто-то чуть-чуть, хоть на чуть-чуть вспомнил то ощущение, когда он стоял на одной из таких линеек, и вот эта вот пурга, которая неслась официальными лицами, она не имела ничего, никакого отношения к дню, и хотелось уже, наверное, зайти и пообщаться с ребятами, с которыми не виделся все лето. А встреча, то есть разговор затягивался и затягивался. И все же детство – это очень хорошо. И никакой день в году так не напоминает о детстве, о том времени, как, конечно же, 1 сентября.

0: Итак, дорогие друзья, в Германии нет единой даты начала учебного года. В зависимости от федеральной земли, дата выпадает на разные дни от середины августа до середины сентября. Праздничные мероприятия в школах обычно проходят в первую субботу учебного года. На церемонии зачисления перед первоклассниками выступают с концертными номерами дети из старших классов. А после школьных мероприятий семьи собираются вместе, отправляются на пикники, устраивают торжественные ужины. Дети получают от родителей в подарок школьные кульки, это бумажные сверки, наполненные конфетами и полезными мелочами. Во Франции День знаний проходит в начале сентября очень буднично. Директор школы обращается к ребятам с поздравительной речью, после чего педагоги со школьниками расходятся по классу. В Японии новый учебный год стартует в апреле, в момент активного цветения сакуры. Торжественная церемония включает поздравительную речь директора, исполнение гимна и подарки для первоклассников. Новичкам дарят рюкзаки для учебников. А вот в Бразилии, в этой южной стране, занятия начинаются в феврале. Здесь нет отдельного дня знаний. Однако в начале учебного года принято поздравлять учителей и благодарить их за внимание и заботу. Как бы то ни было, у каждого свои воспоминания, и у каждого есть свои традиции этого дня. Ну а мы сегодня официально встречаем осень, 1 сентября, и несмотря на то, что сегодня в Нью-Йорке плюс 29 градусов по Цельсию, а также 29,30 нас ждет в конце будущей недели. То есть еще будет тепло, но будет и дождливо. Осень уже серьезно схватила вожжи правления погодой, и я надеюсь, что нас ждут еще теплые дни, но мы уже чувствуем приход осени. Конечно, попрощаюсь с вами песней Билли Холидей «Осень в Нью-Йорке», «Оттам ин Нью-Йорк», песня, которая мне очень-очень нравится, в исполнении и других величайших исполнителей, и Фрэнка Синатра, и других, но вот Билли Холидей. Ее я выбрал сегодня для закрытия нашей программы.
1: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

0: Дорогие друзья, на этом программа моя закончила. С вами в эфире был Михаил Братславский. Помогал мне, как всегда, Акмаль Тахиров. Напомню вам, что не пропустите возможность приобрести билеты на потрясающий концерт, который пройдет у нас здесь, в Нью-Йорке, в Бруклине. Большой музыкальный вечер. Заказывайте билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. На этом прощаюсь. С вами был Михаил Братславский. Будьте здоровы. Пока. Спасибо Акмалю Тахирову за поддержку. Пока-пока.
1: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзер Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.

0: Петербурге 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Он у вас на переднем плане, чтобы не путать, и Сева на заднем, но фамилия у нас общая — Каплан. Мне тут пришла в голову одна душеспасительная мысль, я причем имею в виду не только свою душу, но и душу очень многих людей, в том числе моих достойных, моих товарищей по эфиру, только достойных. В связи с тем, что, к моему прискорбию и глубокому сожалению, скорее всего, что Дэвидсон Радио долго не просуществует, потому что Dungeons, насколько я понимаю, постоянных быть просто не может, что, кстати, очень гармонично с предысторией нашей общей болезни, потому что русские русским не дают. Вот. Нет, не то, что вы подумали. И на прошлой неделе, когда наш звукорежиссер на радио Акмаль Тахиров не смог выйти на работу, я просто вышел в эфир и ничего не приготовил, просто занимался своими делами и так посмотрел в чат и что-то такое там пиздел. Ну, буквально, но это неприличный экспромт был. Вообще не собирался, думал, поставят какую-то там заставку, там старую передачу какую-нибудь. Собственно, так и произошло. На радио поставили живое шоу, которое было накануне. А шоу на русском «Голосе Америки» — это однодневная бабочка. Она не должна повторяться, потому что все это «newsy talk», то есть основано на новостях. Но поставили. Народ начал, так сказать, недоумевать и расправился со своими привычками старыми. Я все ломал голову, а потом проанализировал. Кстати, в интернете все можно выяснить абсолютно досконально. У меня на этом канале, на «Русский голос Америки» на YouTube, было просмотров в 2.5 раза больше против обычного. И я подумал, мне, конечно, неохота это делать, честно говоря, но я подумал, что я, может быть, это сделаю. Если закроется наше радио, чего очень бы не хотелось, потому что наше радио — это, как скажем, музей Мадам Тюссо, но только живые экспонаты, то я тогда открою еще один канал на YouTube, который буду дублировать, наверное, где-нибудь в Телеграме, не знаю, ВКонтакте, в общем, в попытке до международной общественности, и назову его «Дурак на холме». То есть, в принципе, у меня было такое шоу в Филадельфии, я его называл «Fool on the Hill», но тогда были другие основания для того, чтобы так назвать. Потому что есть замечательная песня у Beatles. Интересно, есть хоть кто-нибудь, кто может напеть пару строчек из песни Beatles «The Fool on the Hill», кроме Яши Цыбушника? Потому что профессионалам неудобно с любителями конкурировать. Почему дурак на холме? Потому что, ну, дурак, зачем мне это надо, что мне нечем заниматься, а холм, потому что холм – это то, что роднит нас всех. Сначала, первую часть жизни, мы забираемся на холм. Причем это не меряется годами прожитыми, это меряется способностью строить планы, совершать поступки, строить новые планы, забираться на новые холмы. Но большая часть человечества забирается только на один холм. И когда оно достигает какого-то уровня комфорта, то дальше оно начинает спускаться с этого холма. По-английски говорят «the guy's over the hill». То есть он уже по другую сторону холма, то есть он ползет к кладбищу. И вот я сделаю это шоу, в котором уже не будет никаких вот этих бдюм-бдюм-бдюм, там, про войну, про шпионов. Просто будет такое, ну, типа entertainment center в морге. Ну так, просто, ну, каждый день кто-то умирает, да, и начинаешь думать о том, а что с тобой, вот что еще осталось, а что ты еще можешь сделать. И если это не сработает, то тогда я перехожу полностью в профессиональный пиклбол. И Вася, кстати, это не одобрит, потому что он настоящий шоу-кот. Ну, а теперь... После того, как вы знаете свою блестящую перспективу, кстати, я предложу самым достойным из своих коллег, а их не очень много, примкнуть к этому каналу «Дурак на холме». И он будет для наших здешних американцев, говорящих по-русски, на YouTube. Но пока еще до этого не дошло, просто планы. А в эту пятницу будет тренировка, потому что Акмаль не сможет выйти на работу, и... Я попрошу, чтобы поставили шоу, которое было накануне, то есть четверговое шоу, завтрашнее. А в эфир выйду на этом канале и посмотрим, что из этого получится. Тем более, что есть вещи, которые... Я вот не знаю, стоит ли это вам сообщать на самом деле. Нет, сегодня не буду, завтра. А теперь переходим к срочным новостям с картинками и новости, в принципе, в форме заголовков. Вчера президент Украины Зеленский заявил, что в российском небе не осталось безопасных мест, а визави российский, его зовут Путин, назвал это заявкой на государственный терроризм и вновь рассказал о своем представлении о линии фронта, а также назвал слухи о грядущей мобилизации чушью собачьей. Я за собак. По-моему, это совершенно неправильно. От собаки чуши не дождешься, от чела – да. Так что чушь человечья. Соединенные Штаты нанесли новые удары по иранским целям, а Иран ответил запуском ракет и беспилотников по всему Персидскому заливу. Иордания, которая размещает американских военнослужащих на базах по всей своей территории, сообщила о поражении 13 баллистических ракет, вошедших в ее воздушное пространство. Сенатор от Массачусетса Эд Марки, он у вас слева, гомерически хохочет, который провел почти полвека в Конгрессе, то есть фактически 47 лет, это полвека в Конгрессе. Я почему настаиваю не на Конгрессе, как говорят москвичи, а Конгрессе, потому что кон в переводе с английского это жулик. Вчера Эд Марки легко отбил вызов демократов на праймерис от представителя Сета Молтона, которому 47 лет, то есть столько лет от роду, сколько Марки провел в Конгрессе. Он у вас слева там в этом же квадратике. В принципе, это была борьба поколений, которая была сосредоточена со стороны Молтона на возрасте Марки и на будущем партии. А Марки 80 лет, он либерал, он сосредоточился на вопросах об изменениях климата. Вообще, что такое? Это... Массачусетс, надо их отделить. И победил Молтона, 47-летнего, с разрывом 65 за Марки и 35 за Молтона. Палата представителей Большого Конгресса проголосовала за осуждение конгрессмена Чака Эдвардса за обвинение сексуальных домогательствах к двум молодым сотрудницам и создании враждебной рабочей среды. Та же самая палата приняла двухпартийную, что редкость в наше время, резолюцию о финансировании правительства после срока, который истекает 30 сентября. При этом представители стремятся избежать прикрытия деятельности палаты, сосредоточившись на промежуточных выборах. То есть ради этого они готовы ускоренно решить вопрос с бюджетом, что решается каждый год. Германия обвинила Россию в заговоре с целью отправки взрывных дронов в немецкий аэропорт в прошлом месяце и пообещала отомстить Москве. Об этом поподробнее чуть-чуть попозже. Вчера разоблачитель Свистун, ну как еще по-русски скажешь, whistleblower, предупредил Конгресс, что подстегнутая система почтовой службы Соединенных Штатов Америки, что возникло подстегивание из-за успешных попыток президента Трампа ввести новые федеральные требования к голосованию по почте, может помешать вполне легитимным бюллетеням добраться до избирателей перед промежуточными выборами в ноябре. Сотни физиков изучают сейчас открытие, которое может означать первое в истории обнаружение dark matter, то есть темной материи, и это почти невозможно объяснить с помощью теории известных частиц. То есть примерно вероятность возможности объяснения составляет 0,5% из 100. А эти сотни физиков опубликовали свои совместные результаты вчера в надежде собрать мнение ученых со всего мира. Вообще, если верить гипотетическим, так сказать, анализам, то dark matter, черная, темная материя, она, наверное, представляет собой 87% всей материи во Вселенной. Чиновники администрации Трампа усиливают иммиграционные меры против водителей коммерческих грузовиков, то есть дальнобойщиков, что вызывает новый конфликт со штатами отдельно под руководством демократов, то есть через дальнобойщиков вдарим по демократам. Такова инициатива. И Министерство внутренней безопасности, и Министерство транспорта требуют данные о лицензировании по всей территории Соединенных Штатов об иммигрантах, водящих грузовики. То есть проверить, перепроверить их водительские права. Тайлер Робинс, ему 23 года, он у вас наверху. Справа обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка может быть приговорен к смертной казни, после того, как судья постановил, что доказательств достаточно, чтобы предстать им перед судебным разбирательством по делу об отягчающем убийстве. Теперь по финансам тоже заголовки. Неуправляемый рынок облигаций, который поднимает издержки заимствований до самых высоких за десятилетия уровней, напрягает эмитентов, это вообще, это, кстати, русское слово, государственного долга и потребителей, находящихся в долгу перед кредиторами. И в результате все три индекса здоровья нашей экономики, S&P 500, NASDAQ и Dow, упали на 0,7%, 1% и 0,8%. Встреча министра финансов «Большой двадцатки» завершилась неловко на фоне споров по поводу тарифов, публичных оскорблений и ссоры из-за группового фото. Там очень важно, как близко ты стоишь к середине. То есть периферия – это значит, ты мало чего значишь. Инфляция в еврозоне, к евреям это не имеет отношения, выросла третий месяц подряд в августе, что укрепило ожидания о повышении ключевой процентной ставки Европейского центробанка на следующей неделе. OpenAI в судебном документе ответил на иск против Apple, обвинявшую сотрудников в краже коммерческих тайн лаборатории искусственного интеллекта. Дожили. Nestle. Что правильно говорить Nestle. Ударение на последнюю букву. Продаст свой основной бизнес по торговле витаминами, добавками и минералами за миллиард долларов, причем продаст бостонской частной инвестиционной компании Yellowwood Partners. Medtronic повысила прогноз на год после того, как показала более высокую прибыль и продажи, лучшие в первом финансовом квартале. Novartis приостановила 8 клинических испытаний экспериментальной терапии, направленной на аутоиммунные и неврологические заболевания, после смерти трех пациентов. Gap привлек дизайнера, который сделал Coach известным брендом, чтобы создать новую линию сумок из фирменного флиса и фланели, в смысле, и джинс от Gap. Кстати, я тут к большому для себя удивлению узнал, что Banana Republic считается вообще не дешевый магазин. Ей-богу, жена просветила. Чоубани выкупил свою долю. Чоубани – это йогурт, по-моему, в основном греческий. Они выкупили свою долю, она у них была миноритарная, в Curry Dr. Pepper, производителя йогурта, так сказать, масштабного, перед планируемым отделением от в целом кофейного бизнеса. Теперь по поводу этой новости про то, что Германия закрывает генконсульство России в Бонне с 18 сентября, тут вообще сильно стрёмно. Поэтому я решил поподробнее про это рассказать. Министр иностранных дел ФРГ, так правильно говорить по-русски, не ФРГ, а ФРГ. Но если скажешь ФРГ, то ты свой, а ФРГ, то ты нет. Ты звать его Иохан Вадефуль, заявил, что правительство Германии принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге. Он выступал на пресс-конференции в Берлине вчера и заявил следующее. Помимо укрепления нашей безопасности, федеральное правительство вводит в действие меры против России. По согласованию с канцлером я распорядился принять следующие меры. Генеральное консульство России в Бонне будет закрыто с 18 сентября. Также Вадефуль заявил о расторжении договора, касающегося деятельности русского дома в Берлине, вызове российского посла в МИД Германии и намерении инициировать в Евросоюзе расширение санкционного списка россиян. С чего сыр-бор? Вечером 4 августа сотрудник аэропорта Лейпцига заметил рядом с украинским грузовым самолетом беспилотник примерно с 800 граммами взрывчатки, как выяснилось, и она не сработала, а должна была, из-за неисправного взрывателя. И в ту же ночь неопознанный объект столкнулся в воздухе с грузовым самолетом DHL. У нас грузовики ходят по всей Америке. DHL — это одна компания, которая получила незначительные повреждения, но беспилотник и грузовой — это несоизмеримые массы, и был посажен в Ганновере. А позже, 14 августа, в общине Кабельск-Сталь у западной границы аэропорта следователи обнаружили третий беспилотник, а на другой день там же нашли около 50 граммов мощной взрывчатки военного назначения.

0: место претендует на популярность месье Жириновского. Кстати, в России еще не научились индифферентно относиться к представителям неортодоксальной сексуальной ориентации, каковым был Владимир Вольфович, но он у них герой. То есть это интереснейший феномен, характерный только для советского и постсоветского народа. То есть если, например, ну ты такой, как Иосиф Кобзон, то ты не можешь быть евреем. Если ты такой, как Жириновский, ты не можешь быть пидором. А Германия не призвала к ответным действиям НАТО. Теперь по поводу убийства и ранения, которое было пару дней назад на Таймс-сквер. Тут детали кое-какие очень любопытные с точки зрения науки. Маньячка, который ударил ножом двух человек, убив одну из них на Таймс-сквер, убитая у вас слева на экране, вероятно, оказалась нечувствительной к полицейским электрошокерам благодаря своему жиру и хаотичным движениям. Причем об этом доложил один из наших, Артур Садовский, бывший детектив нью-йоркской полиции и эксперт по электрошокерам. Он рассказал Нью-Йорк Пост, а я цитирую газету, что Памела Сиснерос, 49 лет, это она жирная и увертливая, смогла отразить несколько применений электрошокеров, потому что полицейским не удалось установить точный контакт с ее телом. Женщина, погибшая в результате ножевого ранения на Таймс-сквер, была идентифицирована как вице-президент Bank of America, жительница Нью-Джерси, Эрин Пиасенти, 32 лет от роду, которая буквально только что отпраздновала баптизм, это, ну, в общем, купание в купели, да, своего ребенка, и вернулась на работу после maternity leave. То есть она, то, что у нас называется новая молодая мама. Была. В Сакраменто скоро может появиться еще 6 мест, где посетители могут легально выносить напитки алкогольные на улицу, и городские власти считают, что толпы с алкоголем будут полезны для бизнесов. Горсовет Сакраменто вчера одобрил последнее предложение по зоне развлечений, продвинув план на голосование 15 сентября. Концепция впервые появилась в Сакраменто в прошлом году, когда город разрешил продавать и употреблять алкогольные напитки на вынос в открытых общественных местах во время фестиваля Rainbow, да, Rainbow, и мероприятия Terra Madre Americas в Конгресс-центре. И последнее, губернатор штата Нью-Йорк и мэр города Нью-Йорка Кейти Хокул и Зоран Мамдани, соответственно, посетовали группой, что президент Дональд Трамп не выполнил свое обещание, данное 11 месяцев назад, восстановить миллионы федеральных средств для операций по внутренней безопасности Нью-Йорка. Промоша мстительный. Трамп заявил в трусах сосал в прошлом году, что отменил сокращения, которые урезали федеральный бюджет Нью-Йорка на борьбу с терроризмом с 287 миллионов до 30 миллионов. У меня вопрос к тем, кто умеет звонить по телефону на радио. Почему в этой новости вы немедленно запомните цифру изначального бюджета по внутренней безопасности 287 миллионов, а вот 30 не очень? Почему у вас 30 не получится, а 287 получится? Почему так поколению, которое может иметь отношение к будущему каналу «Дурак на холме»? Телефон студии они знают. Значит, с 287 до 30, но Хокл заявил, что Нью-Йорку все еще не хватает федералов 87 миллионов долларов. Это все с новостями. Про телефон я уже сказал, сейчас послушаем рекламодателей, а потом о том, что было вчера на бирже.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum

0: телефонах.
1: Входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
7: Толковище. Прямо сейчас.
8: У нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
9: Да, доброе утро, Сева, и хорошего вам дня.
8: Саша, спасибо, здрасте.
9: Я бы 362 запомнил. Но, в принципе, я бы запомнил 287, потому что, находясь в Нью-Джерси, я очень часто езжу по этой дороге. Вообще, 287, там анекдот был. Если мы лампу покупали, там, это по 3 мы, 62 ты. Но это то же самое, что 287. Водка когда-то стоила тогда, на самом деле. Всех благ.
8: Да, все точно. Да, Саш, спасибо. А интересно, что это знает, да, должны знать много людей, потому что водка в Советском Союзе стоила 2 рубля 87 копеек на самом деле. Но скорость ассоциативного мышления у людей с возрастом, если они не читают книги, она опускается. Вот сейчас звонок, кстати, от этой пары супружеской, которая точно должна знать все про водку, потому что это пьянь болотная. Мы сейчас услышим, чем пахнет из их рта. Пожалуйста, в эфире. Прошу вас.
10: Вонючка.
8: У тебя родная голос ломается. Ну вот, наконец. Мне очень нравится, у тебя есть определенный артистизм, и ты с выражением произносишь одни и те же слова, а какие-нибудь другие можешь подобрать? Вообще, расскажи о себе, кто ты, почему ты
10: живешь?
8: Да, да почему, интересно. Ну, интересно. Не, ну ломается голос. Перезвони, пожалуйста, люди, к сожалению, не понимают, что ты там говоришь. Ну все, значит, все на месте. Можно взлетать. Теперь что у нас было вчера на бирже? Нефть снова поднялась. После превышения порога в $90, хочется думать, что это порог все-таки 100 не будет. За баррель фьючерсы, это было в понедельник, фьючерсы на Brent, а он образцовый, вчера поднялись выше $94, поскольку напряженность на Ближнем Востоке вновь обострилась. Соединенные Штаты заявили, что нанесли удары по иранским целям в ответ на атаки на коммерческие суда и на американский персонал в регионе, то есть риторика, повторяющаяся как припев в популярной песне. А вот доходность облигаций, она резко выросла. Возобновление борьбы на Ближнем Востоке и рост цен на нефть увеличивают вероятность ускорения инфляции. В сочетании с ростом базовых процентных ставок их вероятность тоже растет. А почему? Потому что рост процентных ставок направлен на сдерживание инфляции. Это как перетягивание канатов. Это только так работает. И эти факторы подтолкнули вверх доходность десятилетних государственных облигаций самой даже Японии, куда мы собираемся без Васи, до уровней невиданных с 1996 года, а доходность десятилетних облигаций Германии и Великобритании также достигла многолетних максимумов. Кстати, в это можно смело вкладываться. Доходность десятилетних казначейских облигаций Соединенных Штатов выросла до самого высокого уровня с января 2025 года. Обратите внимание, что вот есть такие вещи, кажется, что проценты небольшие, там в зависимости от суммы, но я когда-то об этом рассказывал, у меня есть одна знакомая, очень нехороший человек, но она однажды сделала гениальную вещь. Был такой момент, когда страховка на жизнь продавалась простым гражданам под 15% годовых. То есть ты вкладываешь какую-то сумму, получаешь страховку на жизнь, там, скажем, на пару миллионов, и от этой суммы ты получаешь 15% годовых. Она никогда не продала, она живет на эти деньги. Она живет на эти деньги, причем ей предлагали за любые деньги, страховая компания хотела выкупить у нее эту страховку, она не продала. Но вот к таким людям и в том числе и обращено толковище, то есть тем, кто принимает решения и совершает поступки. И последнее. По бирже ситуация с занятостью в Соединенных Штатах выглядела неоднозначной вчера. Новые данные Министерства труда показали, что количество открытых вакансий чуть-чуть увеличилось в июле в сравнении с июнем. Но в июле набор сотрудников был менее активным, что говорит о том, что работодатели не так стремятся заполнять открытые вакансии. И с этим ничего не поделаешь. Вот тут здравый смысл каждого отдельного работодателя. С этим делом все. Теперь о том, иногда происходят вещи, которые, казалось бы, уже остались в прошлом, и ничего не может быть больше. Ну вот скажем, как Reddit, старая уже комбинация, примерно 2 года, она реанимировала, эта платформа реанимировала AMC GameStop. Сейчас на рынке... самое популярное приложение, то есть App, это MapQuest, кто бы мог подумать, потому что эта платформа, она устарела безнадежно на фоне других, которые есть, MapQuest, и в последние дни она поднялась из этого устаревания, она как птица Феникс, взобралась на вершину чартов App Store, после того, как заявила, что не будет менять название озера Онтарио на озеро Америка на своих картах, несмотря на указ президента Трампа. Вот это, кстати, референдум по Трампу скорее, чем по озеру. Ей-богу, я бы на месте имиджмейкеров республиканской партии подумал, кому президенту в этой ситуации оказывать поддержку в промежуточных выборах, потому что они, кстати, подумают, потому что уже была такая ситуация, когда Трамп был президентом первый раз. Так вот, если я не ошибаюсь, на фоне возобновления торговой напряженности между Соединенными Штатами и Канадой, Трамп издал на прошлой неделе, по-моему, это в четверг было, приказ, который обязывает федеральное агентство переименовать приграничный водоем. А MapQuest заявила, что мы не будем это делать, и анонсировала это на X, после чего... Этот пост получил сразу более 100 тысяч лайков, но, чтобы было понятно, на прошлой неделе посты посты MapQuest на прошлой неделе не набирали больше 2 лайков. То есть на них вообще никто не обращал внимания. Бизнес расцвел. MapQuest для... iOS, это операционная система для мобильных устройств, стал самым популярным навигационным приложением в Соединенных Штатах Америки. В одночасье. По всем приложениям и играм, в целом, играм включительно, MapQuest, который должен был погибнуть, занял 8-е место в Соединенных Штатах и, конечно, 2-е в Канаде. Загрузки MapQuest в приложение выросли на 128% за один только день, то есть в 2 с четвертью раза. Но тут, правда, есть и другая сторона. Некоторые пользователи X назвали Google жалким. После того, как тут борьба контрастов, естественно, после того, как в воскресенье озеро Онтарио было переименовано в озеро Америка для американских пользователей Google Maps. То есть, если в Google Maps наберете, то вам не дадут озеро Онтарио. Приказ Трампа не требовал от частной компании делать это, но Google поспешила. Google заявила, что внесла изменения для американских пользователей в соответствии с официальной федеральной базой географических названий. И формально они правы. А Google и Apple аналогично, кстати, в прошлом году выполнили соответствующие требования в прошлом году по вопросу американского залива, Gulf of America. Он на их картах больше не обозначен как мексиканский. Трамп попросил Apple перейти на Lake America, Но по состоянию на вчера, во всяком случае, Apple Maps все еще показывает озеро Онтарио. И там не глупые люди сидят. Я думаю, что Apple увидела то, что произошло с MapQuest, и повторяет модель успешного бизнеса. Если у кого-то есть по этому поводу что сказать, я подсчитываю в чат, посматриваю. В принципе, это наше с вами будущее, звонков не должно быть. Там очень экономично все. 2-3 строчки текста, свое мнение, и я показываю это на экране. И могу даже кое-что прочитать. Нет, там глухариный ток, там все глухо, как в танке. Теперь вот эта новость, она, в принципе, не перестала быть новостью, но у меня на нее не хватало пару дней. Сомневаюсь, что на русском языке это появилось. Это касается вашего здоровья, что для меня важно. Экспериментальное лечение редактированием генов. То есть вмешательство в гены и редактирование их, как мы редактируем свои неудачно на скорую руку написанные посты в Фейсбуке. Значит, вот это экспериментальное лечение с помощью редактирования генов снизило уровень плохого холестерина и триглицеридов у пациентов как минимум на год после одной только дозы. И среди тех, кто получал наивысшую дозу, уровень плохого холестерина снизился в среднем на 53%, то есть больше половины ушло, а триглицеридов на 48%. То есть чем больше, тем лучше. Вот это лечение по коррекции качества наших этих самых холестеринов, или по-русски это, кажется, говорят холестерол, вот редкий случай, когда не побуквенный перенос. Это лечение использует CRISPR, C-R-I-S-P-R, технологию, которая позволяет ученым вносить целенаправленные изменения в ДНК с целью отключения гена в клетках печени, который помогает регулировать жир в крови. То есть печень помогает регулировать, отключается ген в клетках печени, регулировки не происходит. И поэтому удается снизить плохой холестерин. Первоначальные результаты, которые были опубликованы в ноябре прошлого года, это первое начало только вот этой сети экспериментов, показали, что этот подход работал как минимум 2 месяца. А последние наблюдения, о котором я вам рассказываю сегодня, новость появилась позавчера, показывает, что эффект может быть более длительным. И в исследовании участвовало 15 пациентов с тяжелейшими заболеваниями холестерина или триглицеридов. Исследователи не сообщили о серьезных побочных эффектах, связанных с лечением, хотя их можно понять. Для оценки долгосрочной безопасности и эффективности необходимы более крупные исследования. Вообще холестерин – это такая воскообразная субстанция, которая бывает двух форм. Одна – это липопротеины, у них может быть низкая или высокая плотность, а триглицериды – это энергия, которая накапливается в крови в виде жира. И чрезмерное количество вот этих самых липопротеинов или плохого холестерина, что одно и то же, может способствовать образованию бляшек в кровеносных сосудах, увеличивая риск сердечного приступа и инсульта. У меня достаточно близкие люди, несколько человек умерли в возрасте, когда еще не должны были это делать, потому что были невежественны по поводу того, как это все происходит, и думали, что можно это откладывать. Вот это увеличение количества образовавшихся в кровеносных сосудах бляшек, закупорка последующая, тромбы, причем еще и перелеты на самолетах. Я имен известных воспроизводить сейчас не буду, но это знание, которое может вам продлить вашу жизнь и сделать ее менее болезненной. Вот такая вот история. Кстати, Карлин Джордж, книжку, которую я заканчиваю, когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем, он настолько точно описывает все процедуры, которые ему делали врачи, что спасти его, там ангиопластия какая-то. Очень... Я как-то, вы знаете, как вот есть такое заболевание, я считаю, это заболевание психическое у интеллигентных людей, они маскируют свою неспособность, скажем, осилить арифметику тем, что они как бы очень гуманитарно развиты. Можно подумать, что это там весь мозг заполнился, я не знаю, стихами, чуть не сказал Бродского, но вообще стихами. И не осталось места для арифметики. А есть такая маза, что если вы будете пичкать свой мозг чем-то одним, но у вас с мозгом будет то же самое, как если вы будете хавать одну только селедку с луком 3 раза в день. Но кто это может пережить? Сейчас у нас будет перерыв на рекламу, после которого я вам расскажу о весьма интересно сложившейся ситуации. Нет сомнений в том, что Венс, наш вице-президент, будет выдвигаться в президенты Соединенных Штатов в следующий раз. Трамп уже намекнул, что он его поддержит. Но у Венса очень непростые отношения с евреями. А евреи раскололись на 2 части между собой. И Венс хочет их объединить для того, чтобы усилить эти 2 вектора, чтобы они не боролись друг с другом. Так что сейчас то, что вы услышите после рекламы, это, в принципе, референдум по отношению евреев к, возможно, нашему следующему президенту Соединенных Штатов.
0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт.
20: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
23: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
22: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
23: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
22: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
23: и качественней.
24: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
25: Радио-шоу. Сегодня
26: за него стоят громадные массы.
27: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
8: Надо по этому поводу напомнить о том, что если у вас нет медицинской страховки и вы не в состоянии решиться, какую купить, то вас можно понять, но есть простой вариант. Вы можете использовать бонусы программы Essential Plan, которую предоставляет Metro Plus Health. И это не только медицинская страховка, но еще и продукты и повседневные товары со скидкой. Посетить офис легко. Они физически находятся в эпицентре маленького Ташкента. 225 Brighton Beach Avenue в Бруклине. Но если вы живете в других местах, то вы можете зайти к ним на сайт metroplus.org. И вы найдете ближайший к вам офис. Объем льгот зависит от плана и права на участие, могут действовать и прочие ограничения. Кстати, интересно, что все эти карты и поиски мест, они совершенно не определяют труднопреодолеваемые границы. Вот когда, например, мне что-то нужно найти, и я ввожу это в поиск, в браузер, то он мне дает ближайшие места в Манхэттене, потому что технически это так оно и есть. То есть мне до Манхэттена 2 мили, если через речку переплыть, под названием Гудзон. Но там же надо еще в трафике и с Толами переехать через мост и всегда в объезд. А если это Мидтаун? Ну, в общем, короче, это не всегда так работает. Но обратите внимание, Metro Plus Health, то есть скидка и на продукты, и на повседневные товары, и плюс еще медицинская страховка. Теперь я перехожу к этой теме. Да, парашюты, я вас вижу. Если у меня будет желание, так сказать, передохнуть и прибавить специи, я приму ваши звонки. Не проблема. Вы объединяете человечество. Наш вице-президент, он у вас сейчас на картинке, явно пытается объединить консервативных евреев, а они есть, консервативные. Не думайте, что все американские евреи – это либерасты и демократы, как хочется думать нашему гетто. Так вот, Венц пытается объединить их в одну коалицию, которая в результате более мощно поддержит его кандидатуру в президенты. То есть задумка абсолютно грамотная. И дело не в Венце, а дело в том, удастся ли ему сделать то, что евреи между собой сделать не могут. Потому что, как известно, у евреев нет ни одного раввина, который бы толковал Тору, так как это толкует другой раввин. И, между прочим, это замечательно. Если они однажды все будут толковать однозначно Тору, то это большая беда. Это называется тоталитарный режим. В слове «тоталитарный» Тора укладывается. Помните детскую игру такую? Из больших слов маленькие. Когда команда вице-президента Джей Ди Венса размышляла, стоит ли принять приглашение выступить перед республиканской еврейской коалицией, а она собралась позавчера в Лас-Вегасе это было, посредники, так чтобы не он сам получил унизительный отказ выступления Венца, потому что к Венцу много вопросов нехороших у евреев. Так вот, посредники нашлись, которые связались с главными еврейскими донорами, а они решали, чтобы проверить, какой прием окажут евреи Джей Ди Венцу. И многие еврейские консерваторы имели и имеют очень серьезные сомнения по поводу Венца. То есть есть ли смысл в него вкладываться? Ну, потому что евреи, вы понимаете, что если они дадут денег, поддержат Венца, скажут евреям голосовать за Венца, а у евреев так принято, что сказал Ребе, то они пишут в бюллетене. То у них усиливается, так сказать, возможность, увеличивается заполучить ухо следующего президента страны. Но в последние месяцы сомнения у консерваторов среди евреев сильно обострились по части Венца, потому что Венц практически это наше публичное лицо дипломатических усилий администрации Белого дома в войне с Ираном. Да, дипломатическое лицо в войне. А Иран – заклятый враг Израиля. А консервативные евреи Америки – заклятые друзья Израиля. Израиль для них на первом месте, Америка на втором. Поэтому его появление, то есть Венца, на этой конференции, которая проводится раз в два года в Лас-Вегасе, где он должен был столкнуться с одной из самых скептически настроенных к нему республиканских фракций, чисто еврейских, с его-то амбициями, с его-то связями, все это было очень рискованно. Но деваться некуда, потому что выдвигаться надо уже в следующем году. И, кстати, в зависимости от того, что сказали бы евреи Венцу, можно было бы ставить на те или иные результаты выборов промежуточных. Не путайте с промежностью. Будучи почти гарантированным кандидатом в президенты в следующем году, а тут сомнений нет, Венц пытается консолидировать эту самую коалицию, которая очень ожесточенно разделена по вопросам антисемитизма, по вопросу места евреев в американской политике, внутренней в том числе, и по вопросу отношений между Соединенными Штатами и Израилем, которые стали хуже некуда. То есть между президентом Трампом и Биби Нетаньяху, главой Израиля, была дружба лучше некуда, а сейчас отношения хуже некуда. И Венс должен был сделать это до того, как республиканские праймериз начнутся всерьез в 27-м году. То есть консолидировать коалицию. В закрытом выступлении туда никого не пускали, пресса тоже, на пятом этаже казино в Лас-Вегасе, там на стрипе. Вице-президент защищал свои отношения с инфлюенсерами, это до того, как он поехал на встречу с евреями, отмечал параллели между своей католической верой, он католик, и иудаизмом. А что, у христианства и иудаизма разве нет ничего общего? Есть, называется Иисус Христос. И призвал переписать подход к тому, как республиканцы отстаивают альянс Соединенных Штатов и Израиль. Переписать подход. А как переписать? Ну, только если ты станешь президентом. То есть он сейчас подкладывает что-то сладкое тем, кто может оказать воздействие на результат его амбиций. Венс прилетел из Мичигана в Лас-Вегас, где на митинге в поддержку республиканского оппонента доктора Эль-Саеда, бывшего представителя, то есть в палате он был, Майка Роджерса, то есть не путайте, Венс поддерживал Роджерса, а не Эль-Саеда. Он на этом митинге, Венс, назвал доктора Абдулла Эль-Саеда, который является кандидатом в Сенат от демократов и открытым критиком Израиля, Венс назвал его очень-очень злым. То есть он, ну если примитивно, он подмахнул евреям перед тем, как переехать, перелететь на коалицию, на конвенцию евреев. Остановка вице-президента Соединенных Штатов в Лас-Вегасе была воспринята членами Совета коалиции как попытка сгладить отношения с влиятельным республиканским донорским сообществом и с его комментаторами. Комментаторы — это инфлюенсеры, те, которые пиздят. Talking heads. Причины недовольства еврейских республиканцев Венсом включают некоторые его заявления по Израилю и Ирану, а также тесная связь с Такером Карлсоном. Такер Карлсон токсичен для евреев. Такер Карлсон — это влиятельный консервативный комментатор, который неоднократно провоцировал именно американских евреев. Он, кстати, очень неглуп, и эти провокации только способствуют его росту, его популярности. Причем ненависть легко меняется на любовь, когда ты понимаешь, как регулировать общественное мнение. То есть сначала надо расколоть, а потом властвовать. И это понимают такие, как Карлсон, бывший ведущий Fox News. Кстати, Fox News практически всегда была прибыльной, в отличие от многих медиа, потому что они знают, что делать. Кто у нас организатор, вдохновитель главный? Тот, кто знал, что и как делать. Карлсон сыграл ключевую роль в восхождении Венса, я об этом отдельный материал делал в свое время. Он поддержал кампанию Венса в Сенат для начала в 22-м году и позже добился того, что он стал напарником Трампа в 24-м году, при том, что Венс обзывал Трампа так, как это не снилось, я не знаю, сенатору Берни Сандерсу в частном разговоре с мэром Зораном Мамдани. Карлсон всеяден. Это очень важно. То есть по части того, с кем он общается. И не всегда нужно воспринимать, классический пример, это Питер Арнетт, который работал в CNN, и он единственный профессионал, который сделал интервью с Осамой Бен Ладеном. А Питер Арнетт, по-моему, еще жив. Я с ним был знаком в Москве когда-то. То есть это не значит, что он любит Осаму Бен Ладена. И я не помню, кто-то еще был, кому удалось сделать интервью с Гитлером в свое время. Тоже это нужно понимать, такие вещи деликатные. А Карлсон в этом плане абсолютно всеяден. И он принимал у себя в студии отрицателей Холокоста в своем подкасте. Он очень тепло провел интервью с Ником Фуэнтесом. Это самый известный из белых националистов, инфлюенсеров Соединенных Штатов. И он же, Карлсон, создал видео, даже серию видео, в которых абсолютно ложно утверждалось, что Израиль знал о событиях 11 сентября, но скрывал эту информацию от Соединенных Штатов. Также Карлсон, напомню, критиковал известных еврейских консерваторов, в частности, Бена Шапира, и ставил под сомнение лояльность еврейских консерваторов Соединенным Штатам. А я, кстати, с ним в этом плане согласен, потому что еврейские консерваторы думают, что Штаты никуда не денутся, но Израилю нужна их помощь. И в этом ничего плохого нет. Это просто размышление вслух. Пара человек, кого нужно процитировать, чтобы не быть обнаженнословным. Норм Кулман, это бывший сенатор от Миннесоты и национальный председатель республиканской еврейской коалиции, осудил Карлсона со сцены в Лас-Вегасе, сказав: предоставлять платформу отрицателям Холокоста, это Карлсон предоставлял, очернять евреев, поддерживающих Израиль, это он про себя и своих, и маскировать старую ненависть, это не мага, и это не консерватизм. Сказал он собравшимся, что характерно, до того, как Венса ввели в залу. Эрик Левин, это давний член Совета коалиции, назвал Карлсона частью группы ненавистников евреев, которые все заслуживают осуждения. То есть это то, что дано задачи. Так что у Венса очень сложная составная задача, и чтобы упростить ее определение, он стремится и рыбку съесть, и нахуй съесть. То есть сохранить позицию в обоих еврейских лагерях, даже когда они воюют друг с другом. И, с одной стороны, он защищал свои отношения с Карлсоном, называл его другом, но, с другой стороны, уже начал говорить, что у него с Карлсоном имеются разногласия. А дальше посмотрим. Если вы мне окажете поддержку, то я усугублю вторую часть, то есть такой подтекст. У Венса, в принципе, еще есть такой момент, он, не знаю, запустит ли он эту пулю, потому что я бы на его месте это сделал. Я бы сказал на его месте, что я, мол, цепной пес 47-го. И если президент, то есть тот, кто держит меня на поводке, как вице-президента, раскритиковал израильское правительство, а Трамп это сделал, то я вынужден. А потом, когда я удержусь на месте, то вы понимаете. Вот. И недавно он представил себя в подкасте, когда его спросили, как он себя характеризует. Венс сказал: «Я разумный, умеренный». То есть, причем еще он где-то, что такое разумный, умеренный, получается, что он между произраильским и антиизраильским лагерями. И вот это, конечно, вызвало тревогу у консерваторов. Причем еврейских и не, которые поддерживают бескомпромиссный американский союз с Израилем. Любой ценой. Так что коалиция – это сложнейшая аудитория для вице-президента. Это тест на его способность консолидировать. Если он их консолидирует, то, может быть, ему удастся консолидировать Соединенные Штаты Америки, что не в его интересах, потому что раскол – это единственный способ заставить людей, не только тех, которые по другую сторону холма, интересоваться политикой. Но, кстати, его возраст – это привлекательный фактор, потому что так работает общественное коллективное бессознательное. Если такой молодой человек, которому нет 50, в таком престарелом правительстве, как наше, может стать президентом Соединенных Штатов, то почему бы не заняться политикой вместо того, чтобы торговать наркотиками или идти в профессиональный баскетбол? Попробуй еще добиться там результатов. Но Венс упрощает ситуацию. Он называет себя противником антисемитизма и обвиняет в росте антисемитизма демократов. Он, кстати, полуграмотный в этом плане, потому что следует напоминать о том, что антисемитизм – это равно непримиримое отношение как к семитам, ко всем, а арабы тоже семиты. И в то же самое время Венс защищал свое взаимодействие с инфлюенсерами, которых Колман, председатель коалиции, охарактеризовал как, на русском как-то даже не знаю сказать, платформированные антисемиты. То есть у них есть платформа антисемитизм. Инфлюенсеры. А Фуэнтес, этот самый белый наций-консерватор, он сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс», если у Венса проблема с антисемитами, то ему стоит начать с того, чтобы отречься от своего лучшего друга, Такера Карлсона. Вот такая вот история. Я на этом практически сегодня закончу. Думаю, да, осталось там 30 секунд. Звонков у нас нет. Вы можете оставлять комментарии к сегодняшнему шоу, да и к любому. Можете задним числом, когда у вас появится время и желание, если ассоциативный ряд у вас не носит поверхностный характер, как, скажем, однодневность бабочки под названием «Русский голос Америки» на YouTube. Я только напомню, что наш сегодняшний спонсор – это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то понять вас легко, но есть простой подход. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health, они помогут сэкономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров, и вы еще приобретете подходящую медицинскую страховку. Вы можете зайти по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыскать подходящее место офиса metroplus.org на их соответствующем сайте. А мы с Васей пошли завтракать. Всем приятного аппетита!
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
16: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на теннисных стадионах, в теннисном центре в Квинси. Это Нью-Йорк. Вчера завершились матчи первого раунда открытого чемпионата Соединенных Штатов. У девочек вчера сошла с дистанции 12-й номер турнира швейцарская теннисистка Биланда Бентич. У мальчиков сильнейшие шагнули дальше, но некоторые с трудом. Александр Зверев, он имеет первый номер в турнире, смог победить только в 5 сетах. Также пятый номер турнира Флавия Капола победил в 5 сетах. Ну, сегодня начинаются матчи второго раунда на бейсбольных полянах. Вчера Янки сыграли в Лос-Анджелесе с Энджелс. И вот вчера, как раз вчера, команда Лос-Анджелес Энджелс получила нового владельца. Новый владелец Стэн Кронке. Стэн Кронке увеличил свою спортивную империю до 7 профессиональных команд. Ему принадлежит, если говорить в Англии, Арсенал, ему в Америке принадлежит команда Колорадо Авеланш, перечислять долго. Итак, он увеличил империю до 7 команд, заплатил 3 миллиарда долларов, но вчера Янкис выиграли у его приобретения со счетом 7-3. Также вчера Тампа выиграла у Мэтс со счетом 6-2, Бостон Ред Сакс играли дома с Сиэтлом и потерпели поражение, Атланта потерпела поражение в Вашингтоне. На востоке американской лиги лидирует Тампа 83 победы, у Янки 79, у Бостон Ред Сакс 75. На востоке национальной лиги у Атланта Брейс 82 победы, у Филадельфии 77. Моя команда «Метрополитен» занимает в этой группе безнадежное 5-е место, 62 победы, но уже 77 поражений. На сегодняшний день среди всех команд главных бейсбольных лиг есть только одна, которая выиграла больше 60% матчей. Это команда «Милуоки Брюерс». Пивовары из «Милуоки» выиграли 86 матчей, 53 проиграли, процент побед 61%. Вчера также, если говорить о футболе, мы с вами переместились в Европу. Вчера команда Тоттенхэм, лондонский Тоттенхэм, приобрела у команды Челси, не приобрела, а взяла в лоун, взяла в заем на один год украинского футболиста Мудро, Михайла Мудрока. Теперь он переехал из одной лондонской команды в другую, переехал на один год. Одно сообщение связано с командой Нью-Джерси Девилс, это моя хоккейная команда. Она вчера приобрела у Нэшвилла нападающего Люка Евангелиста. Фамилия прекрасный Евангелист. Поможет ли он дьяволам? Евангелисту дьяволов. Хорошее сочетание, не правда ли, дамы и господа? Ну и то, что происходит в женском чемпионате Европы по волейболу. Вчера определились последние два четвертьфиналиста. Это команда Турции. Вчера турецкие волейболистки в Стамбуле выиграли у сборной Азербайджана в трех сетах 3-0. И в 1/4 финала они сыграют с немецкими волейболистками, которые в упорнейшей борьбе в пяти сетах 3-2 переиграли Бельгию. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
0: Дэвидсон Радио.

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: That has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
17: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
17: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
19: Дэвидсон Радио.
20: Американское радио на русском языке.
19: Дэвидсон Радио.
21: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я сегодня хотел посвятить выпуск обсуждению внешней политики и той холодной войны, которая у нас ведется, холодная война 2. Она более сложная для понимания, чем холодная война 1, хотя пока не достигла того уровня, накала, скажем так, который был в первой холодной войне. Прежде всего надо сказать следующее, что, когда говорят о том, что после развала Советского Союза ситуация стала проще, это на самом деле преувеличение. Ситуация, я считаю, даже стала сложнее. Сложнее в том смысле, что вместо одной большой страны США теперь имеет дело с 15 с разными странами. И плюс вместо России, которая была, в принципе, просчитываем, вместо СССР, который был просчитываем американцами, появился намного более сложный Китай, который просчитать куда сложнее. Почему куда сложнее? Потому что Китай, понимаете, не действует чисто коммунистическими методами, у них капиталистическая экономика, они очень серьезно могут, например, выдать такую заявку, что они подменяют Соединенные Штаты на каких-то технологических циклах в целом ряде стран. Понимаете, если Советский Союз предлагал что-то отстало, и все знали, что это отстало, то Китай не предлагает отстало, они предлагают свой вариант какой-то современный, там каких-то технологий, каких-то изделий и так далее и тому подобное. Другой вопрос, что их изделия хуже, качественно. Это все знают, но они и дешевле в разы. И посмотрите, как мы видим на примере американского рынка, да и на примере просто человеческого понимания. Понимаете, дешевле всегда лучше, чем даже если есть дорого и хорошо. Потому что дорого и хорошо, это интересует, скажем так, 1% вот этих вот самых таких богатых, серьезно богатых людей, которые на самом верху. Они себе могут позволить дорого и красиво и хорошо, понимаете, их не интересует дешево и сердито. Как только ты спускаешься на один балл ниже, там или одно, как говорится, нижнее понижение, уже на просто, скажем так, с обеспеченных людей, они уже начинают экономить. И вот здесь вот включается вот этот паскудный Китай, с которым мы имеем дело. Плюс они воруют технологии, плюс они отжимают технологии, плюс они ведут промышленный шпионаж на таких, такого масштаба, как Советский Союз, не вел. Не вел. И русские были более примитивны в этом отношении. Так как это делают китайцы, это, поверьте мне, то есть это широкой рекой. Они, как говорится, шпионят и... В общем, так или иначе. Но при этом, я вот говоря обо всем этом, о Китае, мы уже, как говорится, много раз все это обсуждали. Мы не должны не учитывать то, что когда есть такая Россия, которая считает себя обиженной, которая считает себя посрамленной, у них постоянная жажда реванша. Понимаете? У них вообще там такой вот жуткий компот каких-то вещей, которые нас должны, в принципе, всегда настораживать. А именно, в России всегда есть паранойя, что на них кто-то нападет именно с Запада. Я считаю, что у них самая главная проблема – это Восток, Китай. Но они боятся больше всего Запада. То есть у них это паранойя жутчайшая. Она никуда от них не делась. Она у них продолжается. Второе, что в России есть на сегодняшний день – это поднятый вот этот русский национализм, который, понимаете, в отличие от национализма других каких-то республик и так далее, всегда имеет имперское какое-то вот сочетание, понимаете? То есть, если украинский национализм, это типа, допустим, там, Вильно-Украина, понимаете, и главное, чтобы их никто не трогал, и они будут вот внутри своего вот этого котла вариться, то русский национализм – это всегда в виде имперского захвата всего остального, потому что у них, понимаете, вечно чего-то не хватает. Хотя огромные имеют просторы на сегодняшний день, даже без этих 15 республик Россия остается самой большой страной в мире, не устроенной в целом в большинстве мест, кроме там Москвы, Петербурга, я не знаю, Свердловска и так далее. Но при этом
Мы знаем то, что мы знаем, что там происходит. И, наконец, простейшие вещи. Паранойя, национализм и вот этот вот самый, то есть желание реванша, как я сказал. Вот это жуткий, жутко опасный коктейль, который есть вот политически. А если мы еще прибавим к этому, что в России жутко всему завидуют, что любят, понимаете, не если у соседа, что называется, как говорят, знаете, Жигули, а у тебя их нет, то ты не покупаешь себе лучшие Жигули. Нет, ты хочешь сжечь его Жигули. Понимаете, поэтому вот этот момент мы должны очень хорошо знать и понимать. В общем, так или иначе, произошли два инцидента в Лейпциге, в аэропорту. Значит, я напомню, что в период это с позднего вечера 4 августа до раннего утра 5 августа 26 года в аэропорту в Лейпциг-Галле, это Саксония, это бывшая Восточная Германия, чтобы вы понимали, там, я думаю, у русских остались свои кроты и шпионы. Произошли два инцидента с участием беспилотных летательных аппаратов. То есть, и вот в ходе первого инцидента на территории аэропорта рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен дрон со взрывчаткой. Из-за этого работа аэропорта была приостановлена на несколько часов. И второй инцидент произошел, когда самолет Boeing 757 вынужден был уйти на второй круг после попытки посадки в связи с закрытием аэропорта и столкнулся со вторым дроном. И вот федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добринт, да, заявил, что атака была осуществлена профессионалами, вероятно, по заданию иностранных государств в рамках сценария гибридной войны. Ну и вот сегодня правительство Германии намерено возложить на Россию ответственность за попытку атаки с использованием беспилотника в аэропорту Лейпциг, опираясь на выводы следствия. Об этом во вторник сообщила газета «Бильд». Знаете, тут надо еще упомянуть следующее, что мы вот вчера отмечали достаточно такую скорбную дату начала Второй мировой войны. Или, возможно, если так вот, как говорится, говорить более модным языком, продолжение Первой мировой войны в виде Второй мировой войны. Так или иначе, эта война с Польшей, между Германией и Польшей, началась с 1 сентября. И вот сегодня, 2 сентября, правительство Германии, как говорится, выдвигает подобное обвинение. То есть русские это, конечно, все прекрасно понимают и видят, и слышат. И пытаются, вот, как говорится, сказать, что немцы опять, как говорится, ударяются в старое, знакомое им прошлое. Ну и вот, как пишет издание «Бильд» со ссылкой на источники в органах безопасности, представитель фракции ХДС ХСС в Бундестаге Йохан Вудепуль изменил свои планы, чтобы вместе с министром внутренних дел Александром Добриндом выступить на пресс-конференции, запланированной на этот день. То есть пресс-конференция еще должна быть. По данным «Бильд», правительство теперь исходит из того, что инцидент в Лейпциге был попыткой атаки, организованной по заказу Москвы. Ранее Берлин воздерживался от прямого публичного указания на виновника, а Добринд говорил лишь о зарубежных силах, стоящих за этим происшествием. Источники в спецслужбах сообщают, что след, оставленный беспилотников со взрывчаткой, ведет к одной из российских разведных служб. ГРУ, господа. ГРУ. Военная разведка. Как отмечал Бильд, доказательства, собранные следствием, стали настолько убедительными, что Берлин намерен официально возложить ответственность за этот инцидент на данную службу. Ну, слушайте, на прошлой неделе немецкие власти сообщили,

этой штази. До тех пор Восточная Германия будет иметь склонность к России. Вот по оценке Федерального ведомства по охране Конституции, BFV, оружие предназначалось для российских агентов, которые могли получать от Москвы приказ о совершении заказных убийств. Посольство России в Берлине пока не выступило с официальным заявлением по поводу этих обвинений. Ранее Москва уже отвергала утверждение в причастности к убийствам, диверсиям и шпионажу в странах, поддерживающих Украину, обвиняя правительство западных государств в разжигании антироссийской паранойи. Ну уж какая тут паранойя, тут все уже доказано. Тут не надо паранойи, тут факты. Понимаете, и тут надо понимать такую вещь, что Россия, она, понимаете, она находится в состоянии... Во-первых, я считаю, что это очень, знаете, старый умирающий тигр. Но это все-таки тигр, который может кусаться. Он, может быть, не будет нападать на более молодых или более крупных хищников, но он может кусаться. Особенно, если его загнать в угол и поставить перед ним безвыходное положение по целому ряду каких-то там вот вопросов или причин. То есть он будет кусаться, причем будет кусаться больно. И вот это вот мы забывать не должны. Понимаете? Потому что иначе мы с вами попадаем вот в ту самую вот эту вот яму, которая вот, ну, нами, как говорится, от которой мы пытаемся избежать. Понимаете, Россию, с одной стороны, надо победить. Но с другой стороны, мы знаем, что ее победить невозможно. Почему? Потому что как можно победить ядерную страну с таким количеством ядерных зарядов? Русские, понимаете, это те люди, которые, даже не русские, давайте говорить так, а Путин конкретно, он находится в той ситуации, которая, кстати говоря, не особенно скрывает, что если он не пойдет на увеличение, допустим, или на... как скажем, на дальнейший, как говорится, плюс в войне с Украиной или в войне с Западом, давайте так скажем, то он будет выглядеть как слабый правитель внутри самой России, и его сами русские тогда перестанут бояться. А это для него намного страшнее, чем украинцы или американцы или британцы вместе взятые. Он боится вот этого, понимаете, что его придушат в собственном там каком-то замке, намного больше, чем каких-то там зарубежных убийц, которые прибудут там из Моссада и его пристрелят. Он их боится намного больше. Поэтому для своих он должен всегда быть подтянутым, здоровым, сильным, мощным, военизированным, понимаете, который радеет за мать Россию и так далее и тому подобное. Поэтому он не может пойти на какие-то условия, которые будут выглядеть как понижение статуса, а не повышение статуса. Даже если мы... Понимаете, сейчас вот сложилась интересная ситуация. Сам фронт по себе, вот так вот я вот смотрю на линии фронта, я не наблюдаю это очень, говорится, каждый день, но линия фронта, в принципе, никуда не двигается. Она застыла, вот как вот когда это было в 16-м году в Первой мировой войне под Верденом. То есть там сделано вот это... так называемая убийственная зона, или как там ее, dead zone, что если что-то там появляется, тут же дроны поднимаются, и это убивают. И никто в эту зону не влезает, ни русский, ни украинцы. То есть война застыла. В чем война продолжается? Она продолжается, что русские смогли организовать производство ракет, которые Украина считала, что это будет невозможно, особенно в начале войны. Там украинское радио говорило, что ну что там эти русские, у них там сейчас танки закончатся и все. Ну, как-то, видите, не закончились. Это было очень такое, знаете, глупое утверждение, что русские, понимаете, будут прямо полагаться на имеющийся у них набор. Что они ничего делать не будут и будут так далее. Они запустили свои заводы. Они построили новые. Это Украина практически ничего в этом отношении не сделала. То есть они только дроновские какие-то вот технологии осваивают. Русские построили завод для производства дронов, и для производства снарядов. И причем у них снарядов огромное количество сейчас, они хотят довести его до 8 миллионов штук, у них уже 4 миллиона. 4 миллиона. Ну, даже если мы говорим, что русская артиллерия там, в принципе, сейчас как бы не сильно-то принимает участие, но я помню, что где-то года полтора назад

0: Вот только и говорили про артиллерию. Понимаете, вот это шла вот эта попытка найти где-то новые 155-миллиметровые орудия на Западе именно для переправки в Украину, потому что там срочно их не хватало. Это сейчас вот все как-то вылилось дроны. А Украина нащупала другое слабое место в России. Россия же фактически имеет всю свою армию или основные боевые части именно либо на границах каких-то, либо в данном случае на фронте с Украиной. А все ее большие города — это практически простор для любых действий. И если там, допустим, даже не воевать с жителями этих городов, там ни с Москвой, ни с Питером, ни с кем-то, а вот именно воевать с логистикой поставок, допустим, подорвать какой-то военный завод, или подорвать какой-то склад, или подорвать какие-то пути сообщения. Вот эти логистические проблемы в условиях России, они смертельны. Вы понимаете, то есть, когда мы говорим, что если какие-то партизаны подрывали какой-то путь в Германии во время Второй мировой войны, то Германия так покрыта железными дорогами, что там можно было запросто объехать, ну, какой-то параллельной дороге, которых было что-то несколько десятков. Вся Германия в железных дорогах. США в свое время имела тоже совершенно немыслимую сеть железных дорог, которую взяли, они начали похерили буквально вот, начиная с 50-х годов, они ее просто вот забросили. Хотя в Америке, повторяю, была самая развитая сеть железных дорог в мире. И автомобильных дорог тоже, кстати говоря. Самая развитая сеть железных дорог в мире. То есть до сегодняшнего дня, то есть по количеству километража, даже Китай к ним не приблизился. К тому вот уровню, который был в Америке когда-то. Конечно, больно об этом говорить, но так или иначе. Так вот, вот Германия, если вы подрывали там мост какой-то, далее, то есть это было, конечно, проблемой, но это не было нерешаемой проблемой. В России это, да, нерешаемая, и в Украине это нерешаемая проблема, потому что количество железных дорог и возможности объезда практически нулевое. Ну, нулевое. То есть в России количество железных дорог новых построено минимально. То есть на эту огромную территорию там должно быть в десятки раз больше. Мы этого нет ни в России, ни в Украине. Поэтому, понимаете, если что-то Украина бомбит какой-то там, понимаете, узел железнодорожный, понимаете, и так далее, то если это начать восстанавливать даже при современных методах там, восстановления и так далее, то есть ну, на неделю, на две они остановили весь поток. А если мы говорим про какой-то мост, который они могут разбомбить? Ну вот я жду, не дождусь, когда они разбомбят вот этот Крымский мост. Когда поступит, как говорится, разрешение из Вашингтона, из Германии, я не знаю, откуда там разрешения идут. Не разбомбят этот Крымский мост. Вот это будет шедеврально, конечно. Понимаете? А может быть, они действительно не хотят это делать. Почему? Потому что, опять-таки, мы говорим и будем говорить, что Россию надо, с одной стороны, победить на поле боя, но не надо побеждать в войне. Или нельзя победить в войне. И то же самое, понимаете, с Украиной. Украина должна, как говорится, победить, но не, то есть иметь верхнюю руку, я даже не знаю, как по-другому это сказать, при этом не победить. Вы понимаете, то есть, когда вот был Байден, они вот правильную формулировку давали, они говорят, чтобы Украина не проиграла, а Россия не выиграла. Вот если можно так говорить. Почему? Потому что никто не снимает со счетов то, что если такого, как Путин, действительно вот загонит в какой-то угол, пока это еще далеко до этого, но его загонит в этот угол, то он решится на применение, допустим, там, даже тактического ядерного оружия, после чего никто не знает на Западе, а что дальше делать. Вы понимаете, то есть, допустим, если Путин атакует Украину ядерным оружием, что делает Запад? Вот тут начинается такой большой жирный знак вопроса. У Запада с Украиной нет военного договора, нет обязывающего помогать договора, ничего нет. То есть, если Украина атакована, то Запад должен взять на себя фактически инициативу атаковать без нападения на сам Запад Россию. для того, чтобы, как говорится, смести их там армию или смести их. Да? То есть любое нападение на Россию будет считаться как инцидент отдельный от Украины, даже если это будет идти в отместку за это. Понимаете, возможность того, что Путин, как говорится, все это схавает и спрячется в какой-то там бункер какой-то, есть, но при этом есть возможность, что он ответит. И этот ответит уже по странам Запада. И вот тут начинается неизвестность, которую никто не хочет ни трогать, ни ощущать. Поэтому, понимаете, это вот не надо доводить до этой ситуации. Так, но мы еще продолжим разговор, давайте после перерыва.
1: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость – ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры – грузинский ресторан «Убани», Advanced Cosmetology Educational Center, Ашиана Сиэте, 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон», 718-266-33-93.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Я еще раз вот пытаюсь, как говорится, объяснить эту ситуацию. То есть, пока на страны Запада не будет конкретного нападения, и я не говорю, что только залетел какой-то дрон там в Румынию, или упала какая-то кусок ракеты в Латвии, или какой-то снаряд случайно перелетел границу Финляндии и так далее. Мы про это не говорим. Это явные, конечно, нарушения нормальности, но это нарушение нормальности, которое никто учитывать для объявления войны не будет. Вот если действительно объявлена война или даже не объявлена, началась война со странами Запада, потому что Россия ее начала, вот тогда и только тогда Запад будет отвечать. Только тогда. Отвечать, потому что идет какое-то нападение на Украину, какое-то, даже если это будет варварское нападение в виде ядерного, допустим, удара, я себе не представляю со стороны Запада, потому что как они раньше сидели на обочине, так и дальше продолжат сидеть, они начнут трезвонить в Москву, говорить о чем-то и так далее. Они не вступят в войну из-за этого. Потому что это они понимают, что вступив в войну, они обратно не повернут. Они не повернут обратно, им это совершенно четко понятно. Поэтому они не будут подставлять себя под такие вот, как говорится, проблемы. Поэтому если нападает, допустим, Россия нападает на, ну, то есть, ее, как говорится, доводят до какого-то там сумасшествия, Путин испугался всего там или сошел с ума окончательно, и начинает, понимаете, бояться, его загнали в угол, он начинает, как говорится, приходит к атомному заряду, допустим, ядерному, типа, допустим, какого-то что-то маленькое. Мы не говорим про стратегические какие-то вооружения. Маленький тактический заряд. Понимаете, то есть говорят, что это вызовет типа реакцию на Западе. Я не уверен в этом. Я думаю, что это больше желание Украины, нежели реальные, как говорится, западные обещания. Потому что, понимаете, в Америке трижды подумают, прежде чем отвечать на подобное. И правильно сделают, что подумают. И я бы очень бы серьезно, как говорится, вот смотрел на это. Именно поэтому вот эта вот война достигла этого патового состояния. Если бы, понимаете, в Украине было бы свое ядерное оружие, которое, допустим, не контролируется американцами, тогда, понимаете, разговор был бы другой. Тогда русские бы никогда бы не применяли бы свое ядерное оружие. Они, может быть, воевали бы дальше, но все бы оставалось на уровне конвенционной войны. А так у нас всегда есть шанс на повышение. Возможно, в этом была причина появления директора ЦРУ в Кремле недавно. Возможно. Это или одна из причин. Вторая проблема, которой я сегодня все-таки хочу коснуться, это проблема тоже той же самой холодной войны. Но почему холодная война у нас развивается? Она развивается у нас прежде всего и на гражданском фронте в виде дисбаланса в торговле. Я как-то рассказывал, что когда-то из-за дисбаланса в торговле, который существовал между Англией и Китаем, начались две опиумные войны. И если кто не знает, что там происходило, то коротко могу сказать, что Англия имела колоссальные поставки, прежде всего, китайского чая в Англию, ну, плюс изделий каких-то и так далее. А сами китайцы в Англии не покупали ничего. За все это платилось не какими-то бумажками или там расписками, как очень часто делается сегодня, а платилось серебром, чистым серебром. И в какой-то момент казначейство Англии, это было в 1830-х годах, просто-напросто лордом в парламенте объявило, что, ребятки, конечно, чай очень хорошо. Я понимаю, что тут целая чайная церемония появилась в Англии. Пить чай с королем там где-то во дворце. Но проблема заключается в том, что скоро у нас не станет серебра. Потому что вся торговля имеет совершенно одностороннее движение. Из Китая в Англию, а не наоборот. И когда англичане пришли к китайцам, китайцы им ответили совершенно четко «нет» и все. Плюс для торговли был открыт всего один порт. Во всем Китае был открыт всего один порт. И вот англичане внезапно выясняют, что единственным моментом, что китайцы покупают, это опиум. Опиум в Китае потребляли с незапамятных времен в виде какого-то тоника такого для хорошего настроения и так далее. Причем он разводился там до каких-то тысячных долей, и, в общем, то есть получался именно как вот такой, вот, ну, как вот сейчас Energy Drinks продается в Америке, вот что-то подобное бы делалось с опиумом. И он не давал зависимости, потому что он был очень-очень-очень слабый. Но если опиум довести до нормального состояния, то есть, вы же понимаете, это опиаты, это самые мощные наркотики, это героин, это морфий и так далее и тому подобное. То есть, и вот англичане, ввиду вот своей несуразной вот этой ситуации с торговлей, которая возникала с Китаем, начали завозить опиум из Афганистана, ну и Пакистана, который тогда был в составе Индии, Пакистан был в составе Индии, они стали завозить его из Индии в Китай и распространять среди местных торговцев, таким образом балансируя фактически торговлю чаем на полном серьезе. И каким-то образом часть денег потекла обратно, вот этого серебра потекла обратно в Англию на этом опиуме. У них просто выхода не было фактически. И когда китайцы об этом узнали, они вообще закрыли последний порт для торговли с Англией, выгнали англичан, перестали с ними разговаривать и общаться, и все. И вот тут началась, англичане были вынуждены фактически начать первую опиумную войну. Поэтому, когда говорят, что эти войны захватнические, одно, другое, третье, вы вначале знаете подоплеку, как оно было. И вот сейчас в мире, теперь уже не с Англией, а в мире, очень похожая ситуация, когда Китай имеет огромное количество дешевых фабрик, никаких, как говорят, regulations, то есть я вам уже рассказывал, как там из старых телевизоров золото добывается, что никаких вообще, понимаете, норм по безопасности, пенсии, ничего. Практически ничего. И вот с этим конкурирует Запад. Запад с этим конкурировать не может. И вот сейчас у нас как раз сегодня идет встреча Большой Двадцатки, где выступает это в Северной Каролине, где выступил наш министр финансов Бессент. Я считаю, это один из лучших министров, который в составе правительства Трампа. Совершенно самостоятельный человек в смысле финансов и так далее. Он сам бывший, как говорится, хозяин хедж-фонда и так далее. Ну, очень, короче, умнейший дядька. И он сказал такую фразу, что дальнейшие вот этот, ну, то есть, вот я вам прочту название. Бессент says, 19 finance minister agreed, cheap exports unsustainable, but China dissented. То есть, там 20 министров, в частности, китайские. И он говорит, что вот эти дешевые экспорты, откуда они идут? Из Китая. В дальнейшем невозможно поддерживать. У нас та же самая ситуация, что перед первой опиумной войной. Китай поставляет в мир различные товары, часто очень дешевого плана, потому что они именно берут дешевизной. А обратно в Китай идет крайне мало, потому что, во-первых, китайцы другие люди, они очень экономный народ. В отличие там, от щедрых американских покупателей, китайцы это, понимаете, ну, красивым словом сказать, скряги. Они очень экономят, они очень живут другим уставом совершенно, который нам тут толком непонятен даже. Они идут, старые тапки сшивают их 10 раз, пока они просто не разваливаются на куски, их используют. То есть чем-то напоминает бывший Советский Союз. Вот кто помнит? Понимаете, что игрушки там, допустим, оставались от старших детям, младшим детям. платья там или штаны перешивались на младших братьев и так далее и тому подобное. Что-то ломалось, и шли его долго и нудно ремонтировали. Изделия должны были служить там годами. Сапоги носили годами, если они не разваливались. И так далее. То есть из-за бедности был вот этот вот момент колоссальной экономии. В Китае, и плюс дефицит, этого не было просто, чтобы купить. В Китае дефицита купить нет. Но экономия – это, как говорится, вторая среда обитания для китайцев. Они не, понимаете, они не делают таких покупок, как делают в странах Запада, особенно в Америке. То есть немцы тоже очень экономны. У немцев 9% накоплений. У китайцев 49% накоплений. Понимаете разницу? Германия – это самая накопительная страна из всех западных стран. В Америке накоплений вообще нет. Что-то там 0.1%. Причем, потому что американцы самые щедрые, самые добродушные, самые простые покупатели, которые сразу покупают в товарных количествах. То есть не одну пару обуви, а сразу три. Не одну курицу, а сразу восемь. Не одну машину, а сразу две машины. Ну, понятно, я, может быть, утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю. И вот это вот сейчас обсуждается на вот этой встрече. Как они выйдут из этого положения, я не знаю. Понимаете, мы уже это обсуждаем, ну, вот сколько я на радио здесь, вот сколько я это обсуждаю. Эта проблема абсолютно не новая. Она уже реально смотрит нам всем в лицо последние 26 лет. С тех пор, как начался массовый выезд и вывоз американских фабрик за рубеж, это считается 2001 год. Массовый именно. Вывоз и до этого был, но массовый начался в 2001 году почему-то. Вот с тех пор мы имеем вот это вот что-то вот такое. Причем это дальше поддерживать и терпеть невозможно. То есть, в принципе, нужны законодательные меры против наших собственных компаний, которые потеряли всякий стыд и совесть. Я это тоже говорил. Их надо штрафовать за вывоз или объявлять иностранными компаниями. Таким образом, они лишаются вот этого режима наибольшего благоприятствования для завоза. Вы же поймите, они делают все товары в Китае. Продать там они их не могут. То есть они их привозят обратно в США. Они делают это там, чтобы продать это здесь. Но считаются при этом американские компании. Какие они американские компании, если все полностью, кроме там директората, находится где-то в Шанхае. И вот тут, вот, понимаете, вот мы никак не можем вот что-то сделать. Мы только заканчивается тарифами. Причем в начале европейцы, которые собрались вместе на эту двадцатку, фыркали по поводу, ой, Китай, мы помогать Америке не будем, это американский каприз, то третье. А посмотрите, что сейчас говорит Германия. Вот выступил, я послушал ролик одного финансиста из Германии, он говорит, что если у нас не возобновится русский газ, то Германия загнется. Вот вам тоже интересный момент, связанный с Украиной. Германия перестала получать русский газ, отказалась от русского импорта в связи с началом войны в Украине в 22-м году. Что это повлекло? Это повлекло колоссальные проблемы в самой Германии. В Германии производство подорожало где-то в 3-4 раза из-за дорогой энергии. Из-за того, что оно так подорожало, оно перестало быть конкурентоспособным. И вот немцы говорят, что если не будет возобновления поставок русского газа, ну, опять-таки, мы можем спорить, сколько они продержатся и продержатся ли вообще, а может, это вообще, говорится, трёп. Но я не думаю, что это трёп. Они говорят, что если не будет возобновления этих русских поставок, то и немецкая экономика вообще рухнет. И я вначале, мы, говорится, тут посмеивались кулачок над этими всеми вещами, понимаете, русские этим страшали, но оказалось, русские были правы. русский был знаменит, вся Германия греется дровами. То есть, ну, вместо отопления за счет газа русского, все перешли на дровяные печи. Ну, то есть, они могли, конечно, шутить по этому поводу сколько угодно, но, понимаете, вот так вот поворачиваются дела, что в чем-то это имеет оправдание свое. То есть, немецкое производство серьезно резко ушло вниз. И вот была статья Wall Street Journal, была статья в CNBC, это чисто такие экономические издания, было целый ряд интервью в Блумберге, которые говорят, что, ребятки, мы в Германии все. То есть они продержались вот 4 года, ну и кризисное положение, потому что целый ряд, то, что я, кстати, здесь на радио это рассказывал, это было вот это так называемое middle, то есть вот этот средний ряд предприятий. Это так называемые семейные различные конторы, предприятия, небольшие фабрики, которые занимались производством каких-то запчастей. Они не делали начальные изделия, они не делали конечные изделия. Они именно выпускали какие-то запчасти в середине этого цикла. И таких предприятий в Германии было порядка 5000 человек. 5000 штук. Причем всеми этими предприятиями владели разные семейные какие-то кланы или семьи и так далее. То есть там все предприятие могло быть 20 человек. При этом они делали очень большое количество каких-то изделий. И вот часто резко идет понижение количества этих предприятий. Они уже потеряли 1200 из них. Для Германии это трагедия. Потому что они говорят, что люди, которые поколениями работали в семейном бизнесе, этот бизнес теряют. Из-за чего они не могут конкурировать с Китаем. То есть Германия после того, как, понимаете, вот сейчас при Мерце это дело немножко пошло к правильному пониманию, потому что при предыдущей администрациях в Германии об этом не говорили. Они говорили, что это американцы типа сошли с ума, что они воюют с Китаем, что типа Трампу делать нечего. Выяснилось, что это совсем не чисто проблема Трампа. Это не только... У Трампа эта заноза сидит очень крепко, да, я понимаю, но это не связано с Трампом. То, что происходит в Германии, это совершенно чисто немецкие проблемы. Они просто идентичны со всем остальным Западом. Запад имеет прекрасное производство, имеет прекрасные заводы, те, которые остались, что называется. Проблема заключается в том, что оно дорогое. Оно дорогое, очень качественное, очень хорошее, очень красивое. Но, еще раз повторяю, дорогое. А мы, как покупатели, те же самые люди Запада, сейчас вообще не в состоянии часто покупать дорогое и красивое. Мы покупаем дешевое и то, что доступно. Или вообще не покупаем. Потому что, как вы видите, ситуация с экономикой очень такая двуликая. Вот сейчас, вот, например, у нас сегодня пришло сообщение, вот я читаю. Центральные банки по миру собираются поднимать проценты ставок, потому что они боятся повышающейся инфляции. Инфляция продолжает расти. И дальше они говорят, что это плохо для бондов, то есть для покупки каких-то ценных бумаг. Вот, значит, наш федеральный директор Федерального резерва, который, понимаете, тоже озадачен этой ситуацией, хотя его ставил Трамп. Трамп хочет понижения ставок. А по всему миру, в частности, вот Япония точно повышает ставку, потому что у них падает валюта. С чем это связано? С инфляцией. Понимаете, поэтому у них плюс долг, плюс... В общем, короче, тут множество... Это, понимаете, не чисто вот проблема. Пойдешь направо, там, я не знаю, коня потеряешь. Пойдешь налево, голову потеряешь. Пойдешь прямо, и то, и другое. Тут выходов намного больше, чем один, второй, третий. Тут проблем намного больше. Поэтому, понимаете, вот это... Очень сложное уравнение, которое не имеет там два или даже три неизвестно. Тут неизвестно практически все. Как себя поведет инфляция? Что будет? Потому что это зависит от целого ряда факторов. Например, почему инфляция в США так пошла в разгон? Ну, одна из причин — это пандемия, что раздали много денег. Начали раздавать при Трампе. Трамп дал первый транш, потом дал Байден, потом еще раз дал Байден и так далее. Но мы забыли учесть такую вещь, что наши все левые товарищи требовали повышения зарплаты. И вот зарплата с $8, $8.25, это был федеральный минимум, взяла и улетела к $22 в час. То есть в три раза почти. Для многих в три раза. И почему-то считалось, почему-то какие-то товарищи, склонные к левой повестке, далее, они почему-то считали, что это никак на экономике не отразится. Что типа вот этот нижний пласт населения получит дополнительные лавы в руки, и все будет замечательно. А верхний пласт, как говорится, спокойно себе дальше просто продолжит существовать. Господа, когда нижний пласт получает вот эти деньги дополнительные, они начинают их тратить, разгоняют ту самую инфляцию и так далее, потому что если молоко, доставка молока, вот этот шофер, которого доставляет, теперь требует $25, допустим, долларов в час вместо 8 или там 10, то и молоко, которое он доставляет, должно оно в 2 или в 3 раза повыситься в цене. Ну, допустим, не в 2 или в 3 раза, а они, допустим, на галлон там молока нагонят, допустим, лишний доллар. Но этот лишний доллар вы почувствуете. Тут доллар, тут 10 центов, тут 30 центов. Видите, вот это вот на этом построена вся инфляция. Понимаете, что люди, которые продают кофе, баристы, внезапно стали требовать на чай. Я вообще вот с этими чаевыми считаю, что в Америке это какой-то беспредел уже происходит. Понимаете, тебе вписывают в счет 25% чаевых за очень-очень-очень посредственный сервис. Еще, понимаете, смотрят на тебя волком, если ты, понимаешь, задаешь вопрос, а это что такое? Чаевые вообще даются за хорошее обслуживание. Ребят, надо уже решить этот вопрос, наконец. Платите зарплату нормально. Ну, конечно, у нас все наши капиталисты, владельцы ресторанов не хотят этого. Они хотят, чтобы это оплачивали посетители. А я не буду это оплачивать. Я оставляю типы за хорошее обслуживание, а не за то, что я туда пришел, и мне делают одолжение, что меня вообще обслуживают. Нет, мне не надо одолжений. Это вы меня должны ловить как посетителя, а не я вас, понимаете, заставлять себя обслуживать. В чем так или иначе, в экономике ситуация сложная. Не ужасная, но очень сложная. И вот это то, что вот сейчас как раз сегодня обсуждается на Большой двадцатке. Так, сделаем перерыв и продолжим.

in New York. Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость – ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры – грузинский ресторан «Убани», Advanced Cosmetology Educational Center, Ашиана Сиэте, 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон», 718-266-33-93.

0: травма на работе. Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В понедельник вечером на Таймс-сквер в Нью-Йорке женщина, вооруженная двумя ножами, напала на двух прохожих. 32-летний вице-президент Bank of America Эрин Кьяченти скончалась в больнице. 68-летний мужчина получил тяжелое ранение. Позднее его состояние стабилизировалось. Нападавшая была застрелена полицейскими. По данным NYPD, около 16:30 подозреваемая достала два ножа из сумки и без видимой причины ударила в живот мужчину, только что вышедшего из метро. Через несколько секунд она напала на женщину, ударив ее ножом в живот. Затем нападавшая направилась по 7-й авеню в сторону полицейского поста. Полицейские в течение примерно 4 минут требовали от нее бросить ножи, после чего несколько раз применили электрошокеры, но это не сработало, и когда она двинулась к полицейским с ножами, двое сотрудников полиции открыли огонь. Личность нападавшей установлена. Это 49-летняя Памела Сиснерос, жительница Квинса. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, ранее она попадала в поле зрения правоохранительных органов в связи с психическими проблемами, но арестов у нее не было. Полиция подчеркивает, что нападение было случайным и не спровоцированным. Никаких признаков террористического мотива не обнаружено. Рейтинг одобрения работы президента Трампа снизился до 33%. Это самый низкий показатель за всю его политическую карьеру. Показатель оказался ниже минимального рейтинга Байдена – 35%, зафиксированного в октябре 2024. По данным Reuters, недовольство людей связано прежде всего с экономической ситуацией и войной с Ираном. В частности, рост цен на бензин усилил обеспокоенность инфляцией. Власти усилили проверки иммигрантов, работающих дальнобойщиками. Сотрудники DHS проверяют водителей на трассах, а федеральные ведомства требуют сведения о людях, которым выдали права. Глава департамента транспорта Шон Даффи объявила закрытие почти 300 школ, где готовили водителей траков. Проверки усилились после нескольких громких аварий. Актер Леонид Марченко умер в возрасте 88 лет. О его смерти сообщил Киевский академический театр юного зрителя на Липках. Более 60-летия профессиональной карьеры Марченко был связан с этим театром. За это время он исполнил около 50 ролей в постановках, среди которых «Недоросль», «Сказка о царе Горохе», «Пеппи Длинный чулок», «Вишневый сад». С 61 года Марченко стал сниматься в кино. Наибольшую известность принесла роль летчика первой эскадрильи Савчука в картине Леонида Быкова «В бой идут одни старики».
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость – ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры – грузинский ресторан «Убани», Advanced Cosmetology Educational Center, Ашиана Сиэте. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу 718-303-90-90. Мы говорили об общей вот этой ситуации с холодной войной, которая у нас есть. И вот с этой, в этой связи, когда вот мне здесь начинают говорить, что Трамп себя ведет неверно, например, с Венесуэлой, я говорю, ребятки, вы рассчитываете на добрый, добропорядочный, законный мир, который вот должен как бы существовать, и все, как говорится, действуют нормальными методами и так далее и тому подобное. А мир так давно не действует. Вот в том-то и беда. Что мир под разными предлогами захватывают различные, понимаете, силы, те, которые просто первые, кто захватили, просто более наглые. А мы, если сидим на обочине и ждем исполнения международных законов, то мы можем ждать это до конца света. И вот тут вот, когда я это говорю, понимаете, что, знаете, что рушится мировой порядок, больше возмущается украинская публика по этому поводу. Ну как же, вот то, третье, десятое. Я говорю, ребята, а что, вы что, очнулись, что ли, только что? Да, вот мы идем к миру, который будет сильный. Будь сильный есть, значит, будешь существовать. Слабый тебя сожрут. Все. Речь закончена. И особенно еще будет существовать каждый за себя. Потому что, понимаете, совершенно четко мы видим, что не работают различные договора, понимаете, обещания защищать кого-то и так далее. Это не работает. Значит, можешь защищайся, не можешь. До свидания, значит покоряйся. Кому-то, кто может. Может и хочет. Понимаете, и защищать будут, или вернее, попадут под защиту только те государства, которые что-то из себя представляют, или что-то представляют такое, что нужно всем остальным. А не просто так. Значит, если вы ничего из себя не представляете, вы никому не нужны. И у нас вот, если вчера был день начало Первой мировой войны, то сегодня, чтобы вы знали, у нас день окончания Второй мировой войны. Вторая мировая война не закончилась 8 там, или 9 мая, она закончилась 2 сентября, когда подписала поражение на линкоре Миссури Японии. Это вот после этого действительно, поэтому у нас два очень памятных дня, вчера и сегодня. И это заставляет нас всех думать дальше. Понимаете, как действовать? Когда, значит, начинают говорить про Мюнхен, там, и то, третье, десятое, я обычно смеюсь. Но, знаете, Мюнхен состоялся почему? Потому что ни Франция, ни Англия не хотели воевать впрямую, им было проще сдать кого-то, чем воевать самим. Они попытались, у них это не получилось. Но это будут делать все, и в каждый, и в последующие разы тоже. Почему? Потому что никто не хочет ввязываться в войну, если есть возможность избежать его за счет кого-то другого. Было, есть и будет. Никаких уроков никто из этого делать не будет. Вот в ту пользу, как хотят в Украине. Поэтому я говорю, что, ребятки, у вас ситуация вот такая, как она есть. А не такую ту, которую как вы хотите. Ну, в общем, что вам сказать? Ничего простого больше нет. Мы сейчас находимся как раз вот в ситуации, когда холодная война, понимаете, бушует практически в каждом элементе нашей жизни. Мы можем не соглашаться с этим, мы можем не хотеть это признавать, но это есть. И вот чем быстрее вы будете подготовлены к этой ситуации и признаете, тем лучше оно будет. Понимаете, вот Джордж Вашингтон я вчера буквально поставил. Это не только он это говорил, но он в частности. Он говорил следующую фразу. To be prepared for war is one of the most effectual methods, a means of preserving peace. Быть готовым к войне – это один из наиболее эффективных методов для сохранения мира. Вот о чем ведется речь. Понимаете, а люди хотели, вот особенно в Западной Европе, они хотели быть беззаботными, богатыми, счастливыми, ничего никому не готовить, понимаете, защищать зеленый мир, говорить об угнетенных палестинцах, там еще что-то такое, вот этой всякой мурой заниматься, и вот существовать таким образом. Как это может быть, когда вы богатые и знаменитые? Вы хотите, чтобы вас, богатых, никто не заметил? Мой покойный дед говорил так, что он говорит, что бедным быть плохо, а богатым сложно. Вот в этом все дело, понимаете, на богатых, почему стат США требует все, потому что США богатые, считаются богатые, хотя мы на самом деле находимся в очень сложной ситуации. Так, еще раз, 718-303-90-90. Значит, мы говорим о холодной войне, об ее проявлениях, о вот этой событии в Лейпциге, о двадцатке, которая собралась в Эшвилле, в Северной Каролине, и все говорят одно и то же, что, ребятки, что мы не можем дальше продолжать вот этот дешевый базар с Китаем, где, понимаете, где американцы покупают это дешевое Г, но при этом уничтожают собственную экономику. Я об этом вам говорил много раз, и это мы должны прийти к бойкоту Китая. Нравится вам или это, или нет, но мы должны прийти к бойкоту. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день. Ну, сегодня цел и слава богу, все образовалось. Вот вчера Трамп выступил, наши компании будут разрабатывать нефть, не сразу бензин, нефть будет поступать нам.
4: Вы исчезли, вас отключило. Ну, и с Венесуэлой... Там, как говорится, ну, то есть на бумаге все просто, в реалии немножко сложнее, потому что Венесуэла находится в состоянии такой разрухи, что пока дойдет до конкретного поступления нефти, пройдет еще, ну, я думаю, что лет цать, то есть, может, до 10 лет. Потому что они когда-то выгнали всех специалистов оттуда, стали заниматься тем самым коммунизмом, все... Запчасти у них полетели, все еле работает, добыча минимальная. Поэтому пока они смогут перевести ее на нормальное состояние и главное, чтобы это технологически все работало, то есть пока все это восстановят, перестроят и так далее, это будет за, ну, явно не за один день. Явно не за один день. То есть поэтому, понимаете, Трамп говорит о будущем, а не о... в сегодняшнем дне. Поэтому я бы сегодня бы не рассчитывал на это. Еще бы пару лет, тройку лет точно не рассчитывал бы на это. Но в принципе, сам по себе ход и с Панамским каналом, и с Канадой, и с Гренландией, и с Венесуэлой, он правильный. Особенно на нашем заднем дворе и так далее. Понимаете, Канада, вот я думаю, что с ними надо немедленно начинать новые переговоры, договариваться, в чем-то, может быть, уступить и так далее. Потому что канадцы... может быть, уперлись, но они не понимают, то есть, если вдруг им начнут объяснять товарищи китайцы, то есть, у них будет намного все хуже. Они тогда подпишут любые договора. То, что Канада не хочет понимать, в какой незавидной ситуации она может оказаться, имея такую огромную территорию, такое маленькое население и практически несуществующую армию. Понимаете, вот это вот им надо объяснять. Они-то пока не понимают или сводят на тормоза, что типа, ну да, это будет там в каком-то, я не знаю, далеком будущем. Это может быть не в очень далеком будущем. Поэтому, но надо договариваться. Я считаю, что вот эти вот, понимаете, что, наверное, Бессент и Элон Маск и Лютник, вот который вот министр торговли у нас, то, что они присутствуют вот на этих всех этих собраниях это намного более эффективно, если бы там был бы Трамп. Туда вот поехал Алтман, это вот человек, один из людей, который создает искусственный интеллект. Туда поехал, насколько я понял, Цукерберг из Фейсбука, может быть, поехали, я уверен, что там представители других технологических гигантов. Все они говорят о том, что, понимаете, все примерно одно и то же, что идет вот жуткое соревнование между Китаем и Америкой. И это, в принципе, это хорошо, потому что когда существует соревнование, значит существует гонка. Вы посмотрите, что произошло с Америкой после того, как гонка вот с Советским Союзом закончилась. Америка распустилась, разложилась, потеряла всякую дисциплину. Она была в тонусе до этого. Держала себя в тонусе. Если Америка на кого-то жаловалась, то жаловалась, что Япония у нее забирает там какие-то заводы или что-то такое. Но в принципе это было внутри западного производственного цикла. То есть, ну Япония, ну Америка. А теперь не в Японии, не в Америке, а совершенно в четком коммунистическом Китае, который периодически делает такие номера, что он перестает поставлять, когда он может проявить свою волю, как говорится, и заставить нас слушать себя. И вот на что-то надо с этим делать. Поэтому, в частности, вот война в Иране, это же не война с Ираном конкретно. Для Америки это война с Китаем. Через посредство, через прокси. И то, что мы вот эту войну на сегодняшний день, она у нас как-то то возобновляется, то вот сейчас она опять возобновилась, не идет пока в никуда, мы все ждем, что Китай сложится от западного давления. Я в больших сомнениях, что Иран может сложиться от подобного давления, даже если у

не можем поддерживать, но горе нам. Горе нам. Потому что, поверьте нам, еще раз повторяю, быть богатым – это сложно. А мы богатые, мы западный мир имеет всего 14% населения, 14%, при этом получает 76-78% всех доходов. Понимаете? И именно к нам стоит в Америку 1,5 миллиарда, и 1,5 миллиарда тоже стоит в очередь попасть в Европу, и также к нам 1,5 миллиарда, если откроют границы. Поэтому, когда наши демократы ненормальные берут, открывают эти границы или делают вид, что они закрыты, они на самом деле открыты, никого не контролируют, к нам сюда идут караваны, которые фактически подменяют население. Потому что мы не хотим работать с нашим населением, не хотим повышать рождаемость, не хотим улучшать условия жизни и возможности иметь детей, и поэтому мы завозим дешевую рабочую силу, как и Европа делает. Все одинаковые причины для сохранения нашей пенсионной системы. Мы не хотим сделать какие-то серьезные, трудные шаги, более болезненные, более сложные, более длительные. Поэтому мы берем и идем простым путем. Давайте завезем иммигрантов, которые будут работать за копейки. Какие-то, потому что у них нет ни на что ни прав, ни обязанностей. И все. И сделаем себя богатыми за счет того, что подвезем новую волну мексиканцев. Оно так работать не будет, господа, бесконечно. Оно начинает давать колоссальные сбои. Мы не можем вот. А почему это все началось? Это началось в связи с тем, что исчез Советский Союз. Вот так вот, понимаете, можно говорить о том, что есть сплошные плюсы от того, что Советский Союз исчез. Да, плюсы колоссальные, но и минусы колоссальные. Особенно сейчас для Запада, когда уже прошло 35 лет. Запад лишился главного источника катализации вот, нужности находиться в тонусе. На Западе перестали содержать армии. Ну и раз нет противника, что держать армию? На Западе распустили разведки, распустили собственное население. Раньше была призывная армия, они от нее отказались. А профессиональную армию создать они не смогли. Все живут от пуза. Занимаются пенсионными системами, своими накоплениями, отпусками, имеются замечательным сексом и так далее. При этом детей не рожают. Ну, еще, конечно, вспомнили добрый, понятный всем очень родной и знакомый антисемитизм, понимаете, с Израилем, когда в Израиле подгорело в связи с 7 октября, понимаете, ну что ж, давайте обвинить не нападающих, не бандитов, а жертву. Все международные институты, которые раньше хоть как-то худо-бедно в какие-то времена предыдущие работали, типа там ООН, Красный Крест, сейчас превратились в что-то непотребное абсолютно. И все это произошло, почему? Потому что там, еще раз повторяю, потеряна бдительность какая-то, потеряна фокус, потерян смысл существования. Я не говорю, что нужно быть, знаете, как в той песне, что бабка Фёкла из квартиры номер 5 любит на всех анонимки писать. А у нас пенсионеры, инженеры, пионеры, доктора все враги, так отправьте всю квартиру за туманом и за запахом тайги. Я не говорю, что нужно это делать. Я не говорю, что нужно так жить. Но из-за того, что мы потеряли всяческую вот дисциплину мысли, мы потеряли то, что, знаете, вот то, что вот сейчас вот я рассказывал, что проводится conditioning, то есть как бы подготовка общества к пониманию, что вот понимаете, что исламизация общества это нормально. Нет, это не есть нормально. Что в обществе действуют какие-то левые хулиганы, перекрывают мосты, дерутся с полицией, и это есть нормальное проявление свободы слова. Понимаете, люди на улицах, которые вышли драться с полицией, считают, что это нормальное проявление свободы слова у них. Нет, это не свобода, это преступление. И пока мы не начнем вот этих вот свободословистов этих всех,

0: за свободу слова, сажать в тюрьму со сроком и заставлять их там, я не знаю, полы мыть тряпкой руками, без швабры. Вот до тех пор они будут так думать. Понимаете? Будут так думать, понимаете, когда какие-то идиоты выступают против ICE, потом оказываются мертвыми, потому что они приносят пистолет на митинг. И потом начинается расследование. Он вытащил пистолет или он не вытащил? Но он его принес. Вот это все начинается. Почему? Потому что в стране исчезла вот та самая дисциплина. Исчез понятие нормальности властей. Что власти, как говорится, осуществляют. Есть понятие закона. Но если ты к этому закону относишься, вот понимаете, как к враждебному, то извини меня, конечно, все возможно. Вот я вчера это начал, вот тему я и не договорил. Вот моя дочь ко мне приходит и говорит, как появляется какая-то черная где-то в каком-то офисе или где-то. Она тут же начинает вот на тебя смотреть волком, не хочет выполнять свои обязанности. Понимаете, вот сразу дает тебе понять, что она тебе ничего не должна, что, понимаешь, что ты фактически какой-то белый враг ее существования. Я говорю, да, это вот новая такая, но это не новая, но она обострилась. Потому что люди вот этих вот, всех этих ненормальных, именно недоделанных умом, цветных товарищей накручивают специально еще дополнительно, что типа ты гордый черный человек. Ну хорошо, пусть будь гордым черным человеком, но ты все равно работаешь уборщицей. И все равно должен убирать помещение. И ты не делаешь одолжение, что ты его убираешь. Понимаете, они почему-то в какой-то момент все решили, что к ним правила не относятся. Все это откуда идут деньги на всех этих ублюдков? Именно оттуда. Из Китая, из России, из Ирана и так далее. Мы просто не хотели, долго не хотели это признать. А сейчас это документально подтвердилось. Что деньги идут именно оттуда. Что мы сталкиваемся фактически с намеренным саботажем внутри страны, который поддерживается финансово за счет внешних вложений. Вот в частности, это мы знаем, что это происходит в Антифе. Что такое Антифа? Это вооруженное, или даже если безоружное, но активное сопротивление, слом существующие системы, нападения, хулиганство и так далее, террор окружающего населения, террор не оппонентов. Попробуйте сказать, что вы не согласны с Антифой, которая выступает рядом. Если вас не изобьют, но это слава богу, но вам точно прорвут барабанные перепенки, крича в ухо. Вы понимаете, вот это вот все части одной большой холодной войны. Мы просто имеем внешний фронт, который вот мы сегодня обсуждали, мы вчера обсуждали внутренний фронт. Оба абсолютно важны. Ничто так не подрывает страну, как внутреннее брожение, внутреннее недовольство. То, что когда-то было такое очень хорошее слово английское, оно мало используется на сегодняшний день, но это английское слово, не американское, discontent. То есть недовольство, внутреннее недовольство внутри страны. Это очень важный момент. Если у вас существует какая-то причина для внутреннего недовольства собственной страной, и это недовольство раздувается дополнительно генерируется каким-то образом, то вы имеете в этой стране большую проблему. Еще раз повторяю вот эту известную мысль, что империи, ни одна империя не развалилась за счет чисто внешних ударов. Любая империя разваливается прежде всего из-за слабости внутренней. Потому что если бы не было бы слабости внутренней, то и внешние враги бы были бы не очень сильно важны. Понимаете, Вавилонская империя когда-то имела колоссальную армию, а упала за один день за счет ударов какого-то выскочки, которым был Кир, царь Кир из перцев. Почему они были слабы внутренне? То же самое было в Риме, то же самое было в других империях. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
6: «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
6: Проза, музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
6: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
5: «Солнечный удар».
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
8: «Дэвидзон Радио».
9: Американское радио на русском языке.
8: «Дэвидзон Радио».
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Мы обсуждаем, пытаемся анализировать вот ту холодную войну, с которой мы имеем дело, понимаете? Она очень многогранна. В ней абсолютно нет вот каких-то прямых линий, понимаете? Если мы начинаем что-то обсуждать или что-то понимать, мы должны учитывать и исторические какие-то параллели, и наработанный опыт, и то, что, понимаете, происходит в других странах, и, понимаете, то, что, например, прямая война, например, на сегодняшний день не происходит. То есть мы имеем очень какую-то изощренную войну, вот эту вот асимметричную, что, как они ее сейчас называют, в виде каких-то средств и каких-то, понимаете, больше, скорее там больше диверсий, нежели той войны, в которой мы, как говорится, понимали войну. И в конечном счете все свелось, например, в Украине, все свелось к войне фактически методами 40-х годов. Мы не воюем оружием будущего, там нет бластеров, там нет ядерного оружия, к счастью. Там воюют пушками, танками, дроны начали серьезно все вытеснять. Причем Запад оказался не готов к дроновой войне, потому что А что происходит в Иране у нас? Иран имеет дешевые дроны, и Америка, и Запад смертельно боятся, что эти дроны начнут бомбить их корабли или танкеры. Даже военный корабль, в принципе, не защищен от дронов. Особенно массовые атаки дронов. В Израиле поняли, что их щит, он, конечно, замечательный и так далее, но он абсолютно не стопроцентный. Особенно если идет массовый запуск, особенно если мы говорим про баллистические ракеты. Сбить все невозможно. То есть израильская, как говорится, защита была рассчитана на относительно минимальный запуск. Относительно небольшой, скажем так. А здесь мы имеем запуск массовый. Поэтому, понимаете, вот быть самонадеянными и полагаться на авось, вот сейчас вот, в связи со всеми этими ситуациями, никто не будет. Вот именно это главная причина. Это главная причина, почему США, понимаете, не участвуют активнее в украинской войне. Ну, то есть им еще это, в принципе, Украина была никогда не нужна. То есть разговоры только шли, понимаете, там всем дружно выступали перед телевизором. На самом деле Украина никогда Америке была не нужна, понимаете. Далеко, никакого стратегического значения большого не имеет. Сложно, дорого, коррупция, то есть слишком много одновременно всякого разного, чтобы, как говорится, с этим дело иметь. Поэтому... Это одна из причин, почему Америка никогда толком Украиной не занималась. И сейчас не занимается, только продает оружие. Пожалуйста, покупайте, воюйте сами. Мы, как говорится, в стороне стоим. Потому что мы говорим о возможности перехода войны на более серьезные какие-то рельсы. Из холодной в горячую. И этого никто не хочет. Да. Вот так. 718-303-90-90. Что-то все линии свободны. Все молчат. Ну, значит, либо я прав и возражать нечему, либо все боятся возражать, потому что сказать им нечего. Ну, что могу сказать? Мне, как говорится, относительно... Всех жалко. Почему? Потому что, ну, слушайте, ребятки, мы все пытаемся старыми методами выйти из существующей ситуации. А оно так перестало работать. И вот, понимаете, когда действует такой, как Трамп, а действует он крайне беспорядочно, допустим, и поэтому у него сплошные, как говорится, вроде бы правильные начинания, но при этом неудачи. Почему так происходит? Потому что никто ни раньше не знал, как это делать по-другому. Мы только сейчас, как говорится, начинаем осознавать, что война изменилась, финансы изменились. Кто мог подумать, что какой-то Китай, понимаете, будет главенствовать? Представьте себе, никто не мог подобное. Китай сейчас, понимаете, везде вот на втором месте. За последние какие-то 15-16 лет мы увидели глобальное изменение мира. Причем настолько агрессивное изменение, что, понимаете, сидеть и долго рассуждать, и думать, и говорить, а вот давайте подождем, а давайте подумаем, в принципе, возможностей нет. Поэтому, когда, вот, понимаете, происходит вот весь этот торг, который неудачно проходит с Канадой, то ты начинаешь думать, что они в Канаде совсем сдурели. Они привыкли жить, вот, понимаете, так, чтобы их никто не трогал. Им удобно. Они так живут годами. десятилетиями. Когда ты пытаешься потормошить, то все, начинается крик. Поэтому, не знаю, у меня нет большого оптимизма по поводу западного мира, понимаете, но я думаю так, что западный мир начинает чесаться только когда возникает крайняя необходимость. Вот у меня такое впечатление, что мы идем вот к какому-то очередному событию, когда эта необходимость возникнет, потому что, ну, потому что она возникнет, а не потому что западный мир внезапно решит профилактически решать какие-то проблемы. Западный мир не думает таким образом, к сожалению. Последние годы вот так вот оно не идет. Мы видим только, что западный мир хочет, понимаете, чтобы оно все само по себе решалось, все, как говорится, по инерции работало и так далее. Да, телефоны у нас не работают, господа. Вот я сейчас проверяю, телефон не работает. Да. Поэтому я смотрю, что нет звонков. Сейчас мы выясним этот вопрос. Для того, чтобы все работало и существовало, мы должны очень серьезно требовать от самих себя определенной дисциплины. Дисциплина, например, понимаете, тратить наши деньги. Дисциплина, понимаете, требовать от самих себя, покупая американское. Допустим, понимаете, почему в Китае это возможно, у нас это невозможно. Почему, понимаете, объявить о том, что мы хотим, чтобы мы покупали. Американское, как говорится, американские товары, это звучит, понимаете, для кого-то смешно, для кого-то как ересь. Даже раздражает кого-то. Это для тех, кто живет в Америке. Я никогда, например, вот интересный такой момент, вот я наблюдаю это последние годы. Я, например, никогда бы не мог подумать, что русские социал-демократы, которые сражаются с Путиным и так далее, так резко повернутся против Америки. Потому что их раздражает Трамп, потому что они считают, что, понимаете, что что-то вот с Трампом не так. Они при этом, понимаете, вот, то есть вот их так резко это затронуло. Почему русские социал-демократы, которые жили в Советском Союзе и вроде бы должны все понимать, например, там такой есть Аркадий Мазин, выступают против Израиля активнейшим образом? Почему? Неужели им это не ясно? Они обязаны это понимать куда лучше, чем это понимают западные жители. А на самом деле получается нет. Получается так, что, понимаете, есть идет общее поглупение всего мира. Телефоны все умнее, мир все глупее. Вот я вчера буквально у себя на аккаунте на Фейсбуке поставил старую картинку. Что типа вот дети, которые бегают по лужам, играются на улице, катаются на велосипедиках, гудят специальные вот эти вот дудки. Знаете, когда на велосипедах ставили вот эти такие вот типа вот в хорн, то, что называется на английском. Ну вот там гудят дудки, катают кого-то на багажнике, обливаются водой. Далее. Вот это наше детство с вами, господа. Ну, во всяком случае, мое. Мы были очень довольны этим детством. Помню, самое интересное в Риге было, когда в Юрмалу мы приезжали, мы учились обрызгивать друг друга водой в море. Как под, вот так вот специально поставить ладонь, чтобы поднять больше брызг. Это тоже надо уметь. Это только кажется, что это просто. Вот надо было научиться специально вот поднять вот большое количество воды ладонью, чтобы обрызгать оппонента. Чтобы оппонент сам сдался, потому что его просто заливает соленой водой. Это был фан, понимаете? Это был колоссальный кайф. Купаться в этой холодной Балтийской воде в Рижском заливе. Я почему-то считал нормальным совершенно спокойно залезть в воду, когда в ней было 15-16 градусов, и меня невозможно было из воды вытащить. Бабушка на берегу стояла, кричала: «Саша, Саша, вылезай! Простудишься!» И я никогда не простуживался от этой воды. Наоборот, я был более чем здоровый все лето. Я простуживался, когда я начинал, переставал купаться в этой холодной воде. Катались на велосипедах. У нас было какое-то, было очень интересное детство, понимаете? При всех там каких-то минусах советской системы, я скажу честно, что семьи были более сплочены. Все собирались вместе на какие-то посиделки, устраивались какие-то банкеты, какие-то застолья. Это же не просто было, потому что все пришли водки напиться, боже упаси. Это потому что были очень крепкие семьи, потому что все хотели как-то соединиться, как-то поговорить и так далее. Иной раз было это хорошо, иной раз было плохо, но, как правило, все друг другу помогали, как-то участвовали, было какое-то единое единение со всеми. Вы понимаете? Мы вот чего-то со всеми вот этим вот диджитал-миром, который вот наступил, что мы перестали понимать, понимаете, мы перестали общаться, что, понимаете, мы теперь общаемся с телефоном. Телефон за нас все фотографирует, за нас считает, за нас общается. Мы уже там скоро психолога будем иметь, электронного. Я уж не говорю про то, что скоро-скоро телефон станет вибратором для очень озабоченных, которым нужно это по дороге, чтобы было. Что вы думаете, это смешно, но это не смешно. Это именно что не смешно. Мы потеряли, вот что-то потеряли. Я клянусь, я с удовольствием смотрю эти ностальгические картинки. Со старыми магнитофонами, там, я не знаю, что-то на кухне там сидят, жарят, или там показывают, значит, в Америке там типа ностальгия, что дом, в котором был бейсмент, с телевизором считал, что у тебя cool family. Потому что у тебя есть дом с бейсментом, можно сесть на ковер, играться в какие-то игры детям. Или смотреть телевизор вместе, какие-то фильмы. А интересный такой момент. Вы знаете, что американские передачи заканчивались, как правило, в 12 ночи, начинал играть американский гимн, показывался флаг, американский гимн играл и так далее. Я это застал еще. И после этого телевизор выключался. То есть там начинала, то есть, ну, сетка выключалась. Вот начинаешь думать, что мы потеряли. Может быть, мы это потеряли. Это все вот такие вот моменты, которые надо вот как бы периодически продумывать для себя, потому что, понимаете, вот все, что у нас происходит, оно неспроста. Оно потому, что мы сами взяли и что-то изменили, причем изменили не в лучшую сторону. Раздобрели, обленились, перестали думать, отдали эту участь думать компьютеру, селфону, смартфону. Мы все глупее, телефон все умнее. Вот сейчас AI идет тоже, понимаете, вот тоже, кстати, вывод сделан тоже такой же, что человеки продолжат глупеть. AI продолжит умнеть, а люди продолжат глупеть. Ну, ничего-то сделать не можем мы, понимаете, отказаться от AI никто не сможет и не будет. Никогда. Потому что это новая индустриальная революция, потому что это метод заработка для огромного количества людей будет, потому что это прогресс. Как в свое время не могли отказаться от ткацкого станка, понимаете, когда начиналось все с ткацкого станка, первая индустриальная революция в Англии. Ткацкий станок. Как тогда от него не отказались, от этого станка, несмотря на то, что было множество бедствий и лишений из-за этого. Так и сейчас. Вот вчера интересный был момент, да? Вчера буквально. Мы отмечали интересную годовщину в 2000 году, 26 лет назад, вот день в день, вышел знаменитый телефон Nokia 3310. Вот если кто помнит эту модель, у меня эта модель дома была. У меня вначале была 32, Подожди, у меня был. Не, у меня было 51.10 в начале модель 98-го года. А потом у меня была 33.10. Вот 33.10 продержалась очень достаточно долгое время, потому что это считалось очень развитая модель. Сейчас этот телефон, на него смотришь, думаешь, боже мой, какое старье. Как все устарело. Это даже не было флипфон, понимаете, это было именно вот. Прекрасно работал телефон, кстати говоря. А сейчас это все старое, понимаете, вот так быстро развивается, идет время. Что мы прямо на наших глазах видим что-то, понимаете, какое-то изделие, которое вызывало в свое время, 26 лет назад, вызывало фурор. И за 26 лет технология так ушла вперед, что это кажется каким-то безнадежно устаревшей технологией. Компания Nokia, правда, я не знаю, она существует вообще или она в каком-то полудохлом состоянии. Мне просто интересно. Понимаете? А что это, случайно? Нет. Нет. Ну, в общем, я не хочу говорить, что все плохо, абсолютно не хочу это говорить. Но то, что человек должен быть не глупее машины, у меня нет сомнений. То, что человек должен понимать те вызовы, особенно западный человек, должен понимать те вызовы, которые перед ним стоят и идут против него, этого нет сомнений. Потому что, еще раз повторяю, богатых не любят. Их хотят разорить, их хотят раскулачить в пользу мировых шариковых. И если это не защищать, то вас таки, да, и раскулачат в конечном счете. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
11: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкера, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
13: тараканы. Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 222 27 86.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Новости 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Глава Пентагона Пит Хексет сообщил друзьям и соратникам, что рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году. Он пока не принял окончательного решения, но обсуждает такую возможность с людьми из своего ближайшего окружения. До этого президент Дональд Трамп заявил спонсорам, что следующим главой государства должен стать Джей Ди Венс. Утверждает Washington Post, по данным издания, он уже негласно выбрал Венса следующим лидером республиканцев, но может передумать. Согласно данным правозащитных организаций, штат Нью-Йорк занимает первое место в стране по показателю непредсказуемости одобрения кейсов на убежище, асайлум. Консервативные судьи отклоняют до 97% заявок. Таким образом, решение по каждому миграционному делу во многом зависит от личной статистики каждого конкретного immigration judge. Миграционные суды Нью-Йорка отличаются радикализмом. Судьи часто отклоняют даже идеальные кейсы с большим количеством фактов преследования. Как результат, заявителям приходится подавать апелляции. В некоторых случаях выиграть апелляцию легче, чем получить одобрение консервативного судьи в стенах Immigration Court. Премьера фильма «Луки Гуадинья Artificial» «Искусственный» состоится 5 октября в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Показ пройдет в Линкольн-центре. Ожидается, что на премьере будут присутствовать Гуадинья и актерский состав, в том числе Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Моника Барбара, Купер Хоффман и Джейсон Шварцман. Фильм рассказывает о событиях ноября 23 года, когда Сэм Альтман был внезапно уволен с поста гендиректора OpenAI, а затем вернулся. Борисов играет сооснователя компании Илью Суцкевера.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Радиослушатели, сегодня у нас 2 сентября. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 419 пунктов, 0,8%. 52 767 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 55 пунктов, 0,7%, 7631 была конечная точка. И Nasdaq упал на 271 пункт, остановился на отметке 26 100 минус 1%. Транспортный индекс потерял 2,5% и рост 2000 индекс маленьких компаний упал на 1,2%. Военные действия в Иране и поднятие банковского интереса сыграли свою отрицательную роль, и биржа вчера пошла вниз. Сегодня нефть минус 59 центов, $89, 64 цента стоит один баррель нефти. Америка сделала сделку с Венесуэлой, и теперь венесуэльские месторождения будут разрабатываться американскими компаниями. И только что, выступая по телевизору, наш министр энергетики сказал, что мы сможем, Америка сможет очень быстро понизить цены на нефть. Очень быстро понизить цены на нефть, опустить их ниже $70 за один баррель. Золото минус 14,50. Сегодня с утра $4381.90 за одну унцию. Серебро минус 35 центов, $65.02 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,537%. За 10 лет можно получить 4,478%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,254%. За границей сегодня Англия минус процента, Франция небольшой минус, Германия минус 0,4, Швейцария незначительный минус. В Азии японский Никей упал на 2,9%, Шанхай минус 1% и Гонконг незначительный минус. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 99 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 2 и Nasdaq минус 82 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, прежде всего, вот сборка того, что считают аналисты и инвестиционные банки. На первом месте Dell. Dell рейтинг, во-первых, они вчера объявили квартальные результаты, которые были намного лучше, чем ожидалось. Dell вчера закрылся на отметке $425. В данный момент они торгуются в районе $465, между $465 и $466. То есть они поднялись больше, чем в районе 10% они поднялись. И новый таргет Dell $600. $600. И наверняка они правы, потому что Dell дал очень хороший прогноз на будущее. Rocket Lab, AST, Space Model и Planet Lab с Hawkeye 360 стоит покупать, считает один из инвестиционных банков. Tesla теперь Equal Weight, считает другой банк. Apple Overweight. Apple можно держать побольше. Nvidia надо держать побольше и покупать. Wise надо покупать. Marietta, Martin Marietta, с ними тоже будет все очень хорошо. Taiwan Semiconductor покупать. Intercontinental покупать. Oracle надо покупать. Новый таргет $290 за одну акцию. Ранее было 320. Цена была пониже, цена понижена до 290, но сказано, что их все равно надо покупать. NIO теперь нейтральный. NIO – это китайская автомобильная компания, которая делает электрические автомобили. Chimung Financial теперь будет вести себя хорошо, считает наш банк, Raymond James Bank, в котором я работаю, SpaceX, стоит покупать новый таргет $280, считает один из инвестиционных компаний, из больших инвестиционных компаний. Deutsche Bank надо покупать, Matador Resources, с ними будет все хорошо, Materion покупать, OEG Energy будет вести себя хорошо, USA Rare Earth покупать, DraftKings и Flutter будут вести себя хорошо. SiriusXM сегодня статья целая есть о том, что аналисты пропустили эту компанию, и ее стоит покупать. Tempus AI, с ними все будет хорошо. Almonty Element Solutions надо покупать. Цены, которые сегодня изменились. Vertiv сегодня с утра упал на 1%. Это инфраструктура компания Artificial Intelligence, компания, которая занимается инфраструктурой. Они объявили свои квартальные результаты. Sirius XM поднялся на 3%. Dell поднялся на 8%. Palo Alto объявил свои результаты. Они упали на 2%. MongoDB упала на 13%, и Credo Technologies минус 9% сегодня с утра. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в размещение по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной историей, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно на многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, СИОЭКС, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда,

0: слушателям, для тех, кто только что к нам подключился. В гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И,
1: да, я очень все упрощаю,
0: да,
1: я стараюсь.
0: И это внушает действительно...
1: У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо
1: сейчас. Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что... оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу... потепление и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано потепление.
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой эффективностью.

0: окислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина С, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухают воспалительные процессы. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, 5-й продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» $317. Радиослушатели Дэвидсон Радио только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Волюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
1: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
0: Вот, и после этого...
1: продолжим. И такая любимая нашими слушателями часть — Q&A, вопросы и ответы.
0: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 21-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке Тельца. Символ дня – конь. Энергетика этих лунных суток пробуждает в человеке активное начало. День придаст нам необыкновенную храбрость. Можно решиться совершить любой поступок, о котором раньше боялись и думать. Это время рекордов и подвигов. Но одно важное условие. Сегодня нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. А вот Овну сегодня нужно вспомнить родных и близких. Обязательно позвоните. Кому-то из них может понадобиться ваша помощь. К сложным моментам сегодняшнего дня отнеситесь с присущим вам чувством юмора. Тельцам сегодня, возможно, придется по-новому взглянуть на старых знакомых и друзей. Не воспринимайте близко к сердцу действия и слова некоторых из них, ведь одни из ваших лучших качеств – это великодушие и мудрость. Близнецам звезды советуют не грустить в одиночестве. Проявите активность и участие в любовных делах, и счастливый день будет гарантирован, уверенно светила. Раки сегодня любимчики звезд. Мужчины будут светиться от внимания прекрасной половины. Женщины от горящих взглядов представителей противоположного пола. Да и вечер, похоже, готовит приятные сюрпризы. Львы могут получить поддержку влиятельных людей и повысить свой авторитет. Только вот в личной жизни не обойдется без претензий на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Многие девы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. Запланируйте свидание, можно и на кухне. Отключите телефон и устройте небольшой праздник. Одно предупреждение – не переедайте. Весам звезды рекомендуют найти время для прогулки или легкой пробежки, чтобы потом не сидеть на приеме у врача. Движение, музыка и любовь сегодня у вас на повестке дня. Очень удачный день для скорпионов, только всезнающие звезды рекомендуют сегодня особенно беречь позвоночник, тазобедренный пояс и крестец. Избегать сильной нагрузки в этой области. Возможны признания, так что будьте начеку. Многие стрельцы сегодня будут нуждаться в поддержке друзей, так как эмоции будут зашкаливать. Контролируйте свое эмоциональное состояние и придерживайтесь режима дня и сбалансированного питания. Пейте достаточное количество воды. Козерогам сегодня нужно быть внимательнее к приметам дня. Позвонила незнакомая женщина — избегайте конфликтов. Мужчина — возможны финансовые поступления. Услышали голоса детей — воздержитесь от пустых разговоров. А вот водолеи, как правило, в приметы не верят, и поэтому им звезды советуют проявить больше внимания младшим членам семьи и забыть на время обо всех проблемах. На любовном фронте от вас тоже ждут активности. Не пропустите этот день. Рыбы полны энергии и сил, и храбрости вам сегодня тоже не занимать. Накопилось что-то сказать не очень доброжелательному знакомому или соседу — позвоните, но все же не перегните палку, переживают астролог. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен, и мне остается пожелать вам всем счастливых встреч, добрых улыбок и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
4: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our next vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: That has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
8: Perfect.
9: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
10: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, да. Я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Но не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А результат. А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки. И нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее, делают эти уколы, это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе, это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер, любой. Это очень важный.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то
1: Да.
0: Кожа гладкая. Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
1: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
0: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
1: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
0: Доступная, это главное, доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле, плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Спасибо.
2: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
3: Фоум-кер-агентство «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоум-кер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку $11.99, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Густрицкая. Жители Нью-Йорка получат компенсацию за электроэнергию. Власти выделили 1 миллиард долларов на единовременные выплаты по программе Protecting Our Wallets Energy Rebates. Выплаты начнутся в сентябре и продлятся до декабря. Чеки будут автоматически отправлены по почте резидентам штата, своевременно подавшим налоговую декларацию. Размер выплаты зависит от уровня дохода. Подавать дополнительные заявки для участия в программе не требуется. Мошенники используют искусственный интеллект и выдают себя за иммиграционных адвокатов. Они крадут фотографии, имена и подписи настоящих юристов, создают поддельные сайты, а в некоторых случаях даже организуют фальшивые слушания в Zoom. Представители Американской ассоциации иммиграционных адвокатов заявляют, что аферисты пользуются недорогими технологиями для создания фейковых страниц, рекламных объявлений в Фейсбуке и аккаунтов WhatsApp. Уже готовятся инструкции для адвокатов, а мигрантам рекомендуют проверять статус адвоката через сайт коллегии адвокатов соответствующего штата. 50-летний сын Джона Леннона от Йоко Оно, Шон Леннон, впервые стал отцом. Его возлюбленная 39-летняя модель Шарлотта Кемп Мюл родила сына, которого назвали Аврелием. Шон – младший сын британского рок-исполнителя, звезды легендарной группы «Битлз». У Шона также есть старший брат Джулиан, который родился в первом браке Леннона. Известно, что Шон пошел по стопам родителей, он пишет музыку, занимается продюсированием. Его возлюбленная была лицом бренда Maybelline, сотрудничала с Томми Хилфигер и Dior. Вместе с Шоном она основала инди-группу. Джон Леннон был убит в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года. Музыканту было на момент смерти 40 лет.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Ой, и снова здравствуйте. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего дня, настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. И понятное дело, что к нашим пожеланиям присоединяется компания «Бруклин Сифуд». Это наши друзья Эдик и Настя. Прямой поставщик лучшей зернистой икры в нашу страну. Ребята уникальные, и продукция у них уникальная, высочайшего качества. Если еще не слышали, рассказываю. В магазине Number One Cover по адресу 282 Brighton Beach Avenue представлена вся палитра свежайшей, роскошной черной икры. В этом морском бутичке есть практически все лучшие деликатесы, но только все, которые вы можете вообразить, и даже больше. Каспийская, паюсная, осетровая, калуга, восхитительная красная икра, рыба, французские блинчики, оливковое масло, трюфели, крабы, кальмары. Боже, чего там только нет. Огромный выбор гастрономических удовольствий, а главное, это огромная польза для здоровья. Вы зайдите, попробуйте, будете очень приятно удивлены. Number One Cover. Здесь все на высочайшем уровне. Количество, качество, сервис. И для вашего удобства все это дело можно прикупить на фудстемпы. Бруклин Сифуд, они первые ребята, кто этого добился. Это очень важно. Раньше люди не то что себе позволить подобного не могли, даже помыслить об этом не смели. Из Number One Cover вы не уйдете без подарка. Веруша и Ируша. Вот они непременно порадуют, порекомендуют. Именно то, чего давно просит душа. 718-701-0506. 718-701-0506. Ну, а если хотите попасть на производство, туда, где все начинается, и прикупить всего побольше, ну, например, 100 банок икры или огромного тунца. 100 банок икры для чего? Ну, для какого-то небольшого городка, допустим. Позвоните Насте. 718-715-0969. Пароль «Стар», как мир. Завтрак туриста, банка черной, банка красной. И жизнь удалась. Бруклин Сифуд. Всегда повторяю, не устаю. Вкус, который выбирают люди, умеющие ценить настоящее. Так, приступаем к пище духовной. Сегодня продолжим рассказ о людях, которые один в поле воин, о тех, благодаря которым земля еще вертится. Я здесь почему-то Высоцкого вспомнила. Был один, который не стрелял, а потом сразу вспомнила. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри не мы, увы. И вопрос, как и прежде, а я бы смог? И вот в связи с этим давайте-ка я начну с письма. Не доказано, правда, что приписывают Аврааму Линкольну, но я уверена, что этот текст никому не навредит. Это письмо учителю своего сына. Я понимаю, он должен будет узнать, что не все люди справедливы, не все искренни. Но научите его к тому же, что на каждого подлеца найдется герой, что на всякого эгоистичного политика найдется преданный лидер. Научите его тому, что если есть враг, то найдется и друг. На это потребуется время, я знаю. Но если можете, научите его тому, что один заработанный доллар намного ценнее, чем 5 найденных. Обучите его уметь проигрывать, а также наслаждаться победами. Если сможете, уведите его от зависти. Обучите секрету негромкого смеха. Позвольте ему рано познать, что одерживать победу над задирами и хвостунами легче всего. Если можете, научите его интересоваться книгами. И дайте ему также свободное время, чтобы он мог поразмыслить над извечными тайнами. Птицами в небе, пчелами в лучах солнца и цветами на зеленых склонах холма. Когда он будет в школе, научите его тому, что намного почетнее потерпеть неудачу, чем смошенничать. Обучите его доверять своим собственным идеям, даже если кто-либо говорит ему, что он заблуждается. Обучите его быть мягким с мягкими людьми и жестоким с жестокими. Постарайтесь дать моему сыну силу не следовать за толпой, когда все примыкают к победившей стороне. Научите его выслушивать всех людей, однако научите его также все то, что он слышит, рассматривать под углом истины и отбирать только хорошее. Если можете, научите его смеяться в печали. Научите его, что нет стыда в слезах. Научите его смеяться над цинниками и остерегаться чрезмерной слащавости. Научите его продавать свои мозги и силу мускулов по наивысшей цене, но никогда не торговать ни сердцем, ни душой. Научите его не слушать воюющую толпу, но встать и сражаться, если он считает себя правым. Обращайтесь с ним мягко, но без излишней нежности, потому что только испытание огнем дает стали высокое качество. Позвольте ему иметь мужество, чтобы быть нетерпимым ко всему плохому. Позвольте ему иметь терпение, чтобы стать храбрым. Научите его всегда иметь высокую веру в себя, потому что тогда он всегда будет иметь высокую веру в человечество. Это нелегкое дело, но посмотрите, что вы можете сделать. Он такой хороший, мой сын. И есть такая историческая справка, что хотя этот текст широко известен во всем мире как письмо Линкольна, большинство историков сходятся во мнении, что нет никаких документальных свидетельств, рукописей или упоминаний в архивах того времени, подтверждающих его авторство. Этот текст впервые появился в печати в середине 20 века, но благодаря глубокому гуманистическому смыслу закрепился в культуре именно под именем Авраама Линкольна. Ну разве это так важно на самом деле? Текст прекрасный. Так, история, значит, такая. Его зовут Райан, и он родился в Канаде в мае 1991 года. Когда он был ребенком, ему было всего 6 лет, его учитель рассказывал классу о том, как живут дети в Африке. Глубоко тронутый тем фактом, что некоторые даже умирают от жажды, в то время как он мог просто подойти к крану и выпить чистой воды, Райан спросил учительницу, во сколько обойдется доставка воды в Африку. Учительница рассказала об организации под названием Water Can, которая могла бы построить колодцы примерно за $70. Вернувшись домой, мальчик подошел к своей матери Сьюзан и сказал ей, что ему нужно $70, чтобы купить колодец для африканских детей. Мать сказала ему, что он должен заработать эти деньги тяжелым трудом и давала ему случайную работу, которая позволяла Райану зарабатывать несколько долларов в неделю. В конце концов, он сэкономил $70 и пошел в Water Can, где ему сказали, что фактическая стоимость бурения скважины составляет $2000. Сьюзен ясно дала понять, что он не может отдать ему все эти деньги. Но Райан не сдавался. Он пообещал, что вернется с полными $2000. Он продолжал подрабатывать по соседству, чтобы собрать деньги. Вдохновлял своих братьев, соседей, друзей присоединиться к нему и помогать, пока они не насобирали необходимую сумму. В январе 99 года в деревне на севере Уганды пробурили скважину. Когда строительство колодца было закончено, школа Райана начала помогать и установила контакт со школой, расположенной рядом с колодцем. Так Райан познакомился с Аканой, мальчиком, который каждый день боролся за то, чтобы ходить в школу. Райан был так тронут, что попросил родителей отвезти его к Акане. В 2000 году он прибыл в деревню, где сотни людей приветствовали его, выстроились в коридор и скандировали его имя. «Они даже знают мое имя?» – удивленно спросил Райан у гида. «Все в радиусе 100 километров знают твое имя», – ответил тот. Сегодня Райану Хрелджику 35 лет. Он руководит собственным фондом и открыл более 400 скважин в Африке. Он также отвечает за обеспечение образования и обучение местных жителей тому, как ухаживать за скважинами и управлять водоснабжением. Есть в этой истории что-то чистое и вдохновляющее, не так ли? Эта история напоминает, что изменить мир может даже ребенок. Ребенок, у которого есть сердце, способное сострадать, и настойчивость, способная действовать. Усилия Райана Хрелджика привели к созданию фонда Ryan's Well Foundation, который к настоящему времени реализовал проекты по водоснабжению и санитарии для более чем 1 600 000 человек. Райан продолжает заниматься вопросами глобального доступа к чистой воде, занимая должность исполнительного директора своего фонда. И, может быть, главное здесь не вода. Может быть, главное здесь вера. Вера одного мальчика в то, что добро возможно. И вера его матери в то, что труд делает это добро настоящим. И у меня, знаете, возник вопрос. А может быть, у этого мальчика Райана был учитель, который прочел письмо Авраама Линкольна? Вот скажите по-честному, вы когда-нибудь задумывались, сколько раз в день ваша жизнь зависит от человека, имени которого вы даже не знаете? Ну, например, диспетчер, там, архивариус, личный ассистент или старый тренер. Давайте посмотрим на еще один поразительный случай, когда один маленький человек изменил судьбу, ну, не знаю, целой эпохи, наверное. Вот представьте себе 1979 год. Индия, штат Ассам. Берега реки Брахмапутра, пожирающая все на своем пути, эрозия почвы превратила огромную песчаную косу в выжженную мертвую пустошь. 16-летний местный парень по имени Джават Паенг гулял по этому песчаному острову после очередного наводнения. Увидел страшную картину. Сотни змей, выброшенных водой на сушу, погибли от нестерпимой жары. На песчаном пустыре не было ни единого дерева, чтобы дать им хоть какую-то тень. Тогда Джават пошел к старейшинам своей деревни и спросил, можно ли посадить там деревья. Ему ответили, на этом песке ничего не вырастет. Ну вот тебе 20 бамбуковых саженцев, попробуй, если делать нечего. Парень взял эти саженцы, переплыл на лодке на мертвый остров и посадил их. На следующий день он вернулся, чтобы полить их вручную. А потом еще раз и еще. Джавад бросил школу, переселился на этот песчаный остров и начал каждый божий день сажать деревья. Чтобы удобрить бедный песок, он ведрами привозил туда красных муравьев и дождевых червей. Он носил воду вручную из реки, пока не придумал бамбуковые оросительные системы. И вот прошло почти 40 лет. Бюрократы, экологи, чиновники, они даже не подозревали, что происходит на этом острове. Пока в 2008 году в департамент лесного хозяйства не поступил сигнал. В районе речной косы обнаружено, внимание, стадо из 100 диких слонов. Когда инспекторы приехали на место, у них перехватило дыхание. Вместо песчаной пустыни перед ними...

0: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной.

0: Жизни.
1: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
0: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Тараканы, тараканы, тараканы. Ничего природа вас произвела.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
19: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Привет всем, кто только что подключился. Пытаемся мотивировать народ помнить о тех, кто делает добрые дела без лишнего шума. Хочется напомнить. Пожалуйста, будьте повнимательнее к своим близким. Питайтесь правильными мыслями и качественными продуктами. Например, из магазина Number One Cover, что по адресу 282 Brighton Beach Avenue. Зайдите, посмотрите и сами все поймете. Франция. Конец 19 века. Сельский почтальон по имени Фердинанд Шеваль каждый день проходил пешком по 30 километров, разнося письма и посылки по отдаленным деревням. Его жизнь была невероятно однообразной и тихой. До одного весеннего дня 1879 года. Шагая по проселочной дороге, Шеваль споткнулся о камень необычной формы. Он поднял его, разглядел и поломал голову над его удивительной природной формой. Шеваль положил камень в карман, на следующий день вернулся на то же место и нашел еще несколько странных камней. И вот тогда у простого почтальона рождается безумная мечта – построить сказочный дворец. Без архитекторов, без образования, без денег, без строительных бригад. И вот вдумайтесь, следующие 33 года его жизнь выглядела так. Днем он разносил почту, а в своей тележке вез назад найденную вдоль дорог красивую гальку, известь и цемент. Соседи, понятное дело, крутили пальцем у виска и называли его сумасшедшим. Но каждую ночь при свете масляной лампы почтальон Шеваль вручную выкладывал стены своего идеального дворца. Он смешивал стили, высекал из камня фантастических зверей, гигантов, пагоды и библейские сюжеты. В 1912 году, когда ему исполнилось 76 лет, дворец был завершен. Сегодня идеальный дворец почтальона Шеваля признан официальным памятником истории и культуры Франции. Великие художники Пабло Пикассо и Андре Бретон восхищались им как шедевром наивного искусства. Человек, над которым смеялась вся деревня, доказал: если у тебя есть мечта, тебе не нужна армия строителей. Достаточно одной почтовой тележки и веры в то, что даже из простых камней, о которые споткнулся, можно сотворить чудо. Не бойтесь спотыкаться, не бойтесь упасть. Главное – подняться и шагать дальше за своей мечтой.

перенесемся в Детройт. Обычный холодный осенний вечер. Под мостом или у входа в метро замерзают люди. Люди, которые лишились дома. И вот ровно в 7 вечера на углу улицы паркуется старенький минивэн. Из него выходит пожилой мужчина в простой куртке, вытаскивает огромную 50-литровую кастрюлю с дымящимся густым домашним мясным супом. К нему тут же выстраивается очередь. Он не спрашивает документов, не требует выслушать проповедь и не снимает происходящее на телефон для соцсетей. Он просто наливает суп, дает кусок свежего хлеба и говорит: «Держись, дружище, завтра будет лучше». Этого человека зовут Добби МакГроу. 30 лет назад он был преуспевающим мелким предпринимателем. Однажды в сильный мороз он увидел на улице замерзающего человека и отдал ему свой обед. Но, вернувшись домой, Добби понял, что не может спокойно спать в теплой постели. И они вместе с женой начали варочную эпопею прямо на своей кухне. Каждый божий день, без выходных, праздников, отпусков, они чистили десятки килограммов картошки, моркови, мяса на свои собственные деньги. И вот однажды, когда журналисты все же его выследили и спросили, ну зачем он тратит все свои сбережения, силы на людей, которых общество предпочитает не замечать, Добби просто пожал плечами и сказал: «Знаете, когда вы даете человеку тарелку горячей еды, вы ведь не просто даете ему калории, вы даете ему знать, что он все еще человек. Вы возвращаете ему достоинство». И еще одна зарисовка для усиления аппетита, так сказать. В Нью-Джерси есть шикарный ресторан. Интерьер стильный, чистота идеальная. Пахнет свежим мясом, запеченным хорошо так, ароматными травами, соусом каким-то необыкновенным, домашним хлебом. На столах все как полагается, льняные салфетки, свежие цветы. За одним из столиков сидит человек в дорогущем костюме. За соседним мужчина в поношенной куртке с мозолистыми руками. В меню этого ресторана цен нет. Вообще нет. И кассового аппарата здесь тоже нет. Внизу чека стоит строчка: «Заплатите, сколько можете. А если денег нет, просто помогите на кухне или в зале за 1 час работы». Кто это место создал? Кто каждый день стоит у этой самой плиты? Похоже с виду на очередной социальный проект какого-нибудь благотворительного фонда. Но здесь все гораздо интереснее. Все началось с женщины по имени Доротея. Почти 40 лет она остается в тени своего суперзнаменитого мужа, рок-иконы, идола, под чьи хиты «It's My Life» и «Always» сходили с ума миллионы фанаток по всему миру. Пока он покорял мировые арены, Доротея задалась простым вопросом: как вернуть достоинство тем, от кого отвернулся весь мир? Именно она придумала концепцию ресторанов J.B. Soul Kitchen. А ее муж никто иной, как Джон Бон Джови, не просто дал на это деньги. Журналисты, случайно заглянувшие на задний двор этого ресторана,
были шокированы неоднократно. Рок-звезда с мировым именем, продавший 130 миллионов альбомов. По выходным, абсолютно без шума и пыли, мыл посуду на кухне. А его жена Доротея стояла на раздаче. Она встречала каждого бездомного, каждого попавшего в беду человека. Встречала так, как самого дорогого гостя. «Когда человек голоден и сломлен, — говорит Доротея, — ему нужна не просто тарелка супа, выданная через окошко. Ему нужно уважение. И в нашем ресторане мы не делаем разницы между тем, кто заплатил $100, и тем, кто пришел помыть полы за тарелку горячего супа. Они все сидят за одним столом». За годы работы этот скромный семейный проект выдал сотни тысяч бесплатных горячих обедов и помог крышей над головой десяткам семей. Без камер, фейсбуков, отчетности этой, без громких пресс-релизов. Обыкновенная, простая человеческая забота, которая была создана двумя людьми, которые, имея весь мир у своих ног, выбрали тех, кому они нужнее, у кого нет ничего. Вот такие они, настоящие незаметные герои нашего времени. И, кстати, в отличие от многих рок-звезд, Джон славится образцовой личной жизнью. Со своей женой Доротеей Харли он познакомился еще в школе и состоит в браке с 89 года. Они вместе воспитали 4 детей. Может быть, они тоже читали письмо Линкольна?

Вот такие бывают люди. О них не часто говорят в новостях. Их имена не всегда помнят. Их лица не появляются на первых полосах. Но они, собственно говоря, к этому не сильно стремятся. Для кого-то они герои. Для меня, например. Для Акмали Тахирова. Просто они однажды увидели рядом чужую беду и не прошли мимо. Один колодец копает, другой человека спасает. Третий отдает годы жизни тем, кого прежде вообще не знал. И никто из них в этот момент не думает. Не думает о том, что на самом-то деле меняет этот мир к лучшему. Наверное, мир вообще меняется именно так. Не какими-то отчетами в соцсетях, не громкими речами, обещаниями, а такими маленькими, фрагментарными человеческими поступками, о которых порой знает всего несколько человек. Мы просто рассказали несколько таких историй. На самом деле их гораздо больше. И мне очень хочется верить, что они нам нужны не только для того, чтобы восхищаться кем-то другим. Может быть, для того, чтобы иногда просто оглянуться вокруг, остановиться. Потому что для того, чтобы сделать этот мир хоть немного лучше, совсем не обязательно быть выдающимся героем. Просто достаточно иногда не пройти мимо. Просто не пройти мимо. Вот такие вот дела. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо, Акмалюшка. Спасибо всем тем, кто был с нами на протяжении этого времени. Не прощаемся надолго. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире и вне его. Чао, какао.

0: Сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В Бруклине

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Привет, меня зовут Дуся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
6: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
5: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
6: 3 новеллы, 3 судьбы, 3 истории любви.
5: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
6: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
6: 20 сентября в 17:00.
5: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
6: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ждем вас с любовью.
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Давидзон Радио».
9: «Давидзон Радио».
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: «Давидзон Радио».
8: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC оштрафовала экс-сотрудника Белого дома Габриэля Переса на 172 тысячи долларов за использование инсайдерской информации. Он работал в администрации президента оператором телесуфлера и использовал текст речей Трампа для ставок на платформе политических прогнозов Калше. Перес злоупотреблял своим служебным положением для извлечения личной выгоды. Он заранее знал, о чем будет говорить президент во время очередного выступления. Поэтому делал ставки. Например, Перес ставил на то, упомянет ли Трамп в своей речи определенные темы или термины. За период с декабря 25 года по февраль 26 Перес сумел таким образом заработать более 107 тысяч долларов. Об этом стало известно в середине июля. После этого Переса отстранили от работы и отправили в неоплачиваемый отпуск. Ведомство также запретило ему в течение 3 лет торговать на регулируемых товарных рынках, в том числе использовать платформы прогнозов. Берлинская филармония и оперные театры начали раздавать зрителям леденцы от кашля. Они помогают смягчить першение и не дают внезапному приступу кашля прервать концерт. Причем для них придумали специальную упаковку, которая не должна громко шуршать во время разворачивания, потому что в концертном зале опасным может оказаться даже безобидный фантик. Мировое производство куриного мяса за неполные 2 десятилетия выросло более чем в 1,5 раза, превратив этот продукт в главный источник животного белка. При этом темпы прироста ускоряются. Если ранее отрасль стабильно добавляла чуть более 2% ежегодно, то в последние годы показатель превысил 3%. Популярность птицы объясняется ее дешевизной и универсальностью. В отличие от говядины, например, курица не имеет культурных и религиозных ограничений, легко вписывается в любую кухню и ценовую нишу. Сентябрь в нашей стране традиционно считается месяцем регистрации в библиотеках. National Library Card Sign-In Month. В это время в библиотеке приходят до 3 миллионов новых членов. К слову, многие даже не догадываются, что в библиотеках часто можно скачать бесплатно цифровые книги или взять на прокат диски с фильмами. Также учреждения предоставляют бесплатный доступ в интернет.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, я смотрю русская служба BBC. Название статьи «120 часов террора. Как и зачем Россия запускает волны реактивных дронов на Киев?» Речь идет о том, что 6 суток подряд утром, днем, вечером и ночью Россия осуществляет террор, посылая не только реактивные дроны, и обычные дроны моторные, и ракеты баллистические на Киев. Ну, если 6 суток на 24 часа, то это 144 часа, а не 120 часов террора, не суть. Хотелось бы, чтобы вы об этом поговорили, но давайте, может быть, начнем не с сегодняшних сообщений, а с трагедии в селе Мило Киевской области. Это было накануне. Там очень сильный удар пришелся на пансионат для пожилых людей. Пансионат называется «Добрый дом». Он оказался в самом эпицентре взрывов. Ну, Зеленский говорит, что погибли 38 человек, 20 человек получили ранения, среди них двое детей. Давайте, может быть, с этого начнем, а потом вы расскажете о ситуации в Киеве.
1: Да, за последние дни это самая большая трагедия. Она случилась в том самом Бучанском районе, Буча, которая прославилась... Слово «прославилось», наверное, не подходит на весь белый свет.
0: В первый год войны, да, 22-й год.
1: 22-й год, зверствами российских оккупантов, которые буквально под оккупацией этот район был севернее, северо-западнее, на северо-запад от Киева. Он под оккупацией был чуть больше месяца, но то, что потом увидели при освобождении этого небольшого поселка, в общем-то, всех потрясло. Да? В подвалах находили расстрелянных людей, замученных, на улицах были расстрелянные люди. В общем, это была страшная трагедия. Вот в этом районе село Мило, оно стало сейчас в фокусе внимания, потому что 28 августа оно было обстреляно, и там, к сожалению, произошла детонация на складах, где, судя по всему, хранилось какие-то боеприпасы, потому что пошла вторичная детонация. И, собственно, сейчас трудно сказать, это был прямой удар по этому дому престарелых, потому что вот из 38 погибших подавляющее большинство, больше 30 людей, это как раз люди, которые находились в этом пансионате для престарелых людей. И там еще несколько человек из местных жителей, из прилегающих домов, в общем-то, хранились эти все вещи небезопасные в старом овощехранилище. Да, то есть, в общем-то, помещение так себе подготовленное для содержания, для хранения опасных, взрывоопасных предметов. Но сейчас война, сейчас все возможные помещения, все используется. Сейчас не поймешь, где нету таких вещей. Хотя возбуждено уголовное дело, дескать, нельзя хранить и так далее. Но это все хорошо говорить, как бы, да, а где? Как бы, да. Поэтому это сейчас, еще раз говорю, это самая серьезная трагедия, потому что после взрыва, во-первых, много людей погибло, пришлось перекрывать магистраль Киев-Чоп. Это одна из ключевых магистралей, которая связывает Киев, столицу, с западной границей. А с 15 по 32 километр она была перекрыта, там был большой объезд, в общем, заторы были большие там, и так далее. А эти склады не принадлежат Министерству обороны, это какое-то частное предприятие. Ну, вы знаете, у нас значительную часть оружия, боеприпасов производят именно частный бизнес, что позволяет принимать достаточно гибкие, быстрые решения. Все, но это и ограничивает возможности по защите. Понятно, что овощехранилище — это не оборудованная надежным образом, там нет бетонированных каких-то укрытий, капониров там и прочих всех вещей. И вот отсюда это беда, потому что снесено было буквально там несколько прилегающих узел, ну, по большому счету, села не осталось.
0: Это не только удар дронами, это еще и детонация.
1: К сожалению, прежде всего детонация, угу. Насколько можно понять. Угу. Ну, я должен сказать, что вот у меня из окон был виден дым этой трагедии. Я на севере Киева расположен, мой дом, и с 10 этажа видно за околицами Киева был видим этот столб дыма, к сожалению, да. А это, еще раз говорю, это сейчас в последнее время, это самое, ну, самое тяжелое по количеству жертв, именно жертв. Чисто в военном отношении, ну, я встречал комментарии, что, ну, это не самые важные, прям скажем, были склады, но, тем не менее, все равно это потери. А Киев действительно, как правильно вы сослались на западную прессу, действительно находится под непрерывными атаками уже, когда, по-моему, уже в пятницу с вами уже говорили об этом, с четверга, если не ошибаюсь, у нас тревоги. Ну вот сегодня немножко пореже тревоги, а до этого были, ну вот, там каждые... Как только тревога заканчивалась, буквально через 10, 15, 20 минут начиналась следующая, да, и она могла длиться на несколько часов. Проблема в том, что противник сейчас использует реактивные дроны. Украина научилась бороться с дронами на двигателях внутреннего сгорания, вот этими мопедами, которые издают соответствующий такой звук, да, как мотоциклетка, как бы летящая. Там все, они их дорабатывали, совершенствовали и так далее. Но сейчас они совершают, ну, такой существенный переход на реактивные дроны. Ну вот, в частности, представители нашего командования, воздушного командования, говорят, что в июле было применено для ударов по Украине в 5 раз больше реактивных беспилотников, чем в июне. Да, а за последний месяц сообщают, что еще на 67% увеличилось количество именно реактивных дронов. А проблема с ними заключается в том, что они летят на большой высоте, ну как большой, 3,5 километра и выше. Это достаточно для того, чтобы их нельзя было достать из тех средств, которыми снабжены в основном мобильные группы по борьбе с дронами. Их нельзя достать из крупнокалиберных пулеметов, которые удачно сбивали тихоходные дроны. Их нельзя достать из «Стингеров» и других переносных средств зенитно-ракетных. Они требуют... Ну, сейчас в основном они сбиваются с помощью авиации. А дорогостоящие «Патриоты», конечно, на них тратить нельзя. Хотя реактивные дроны, в отличие от дронов на другом горючем, скажем так, они значительно дороже. Они порядка 100 тысяч долларов и выше стоят. Да? То есть это недорогие, это дорогие довольно игрушки. А вот, ну, понятно, что тратить на них ракеты, которые стоят там несколько миллионов, никто не будет. И это проблема. Проблема еще в том, что они, конечно, летят быстро. В общем, сейчас есть антидроны. Сейчас порядка, называются разные цифры, порядка 20-25% сбиваются антидронами, но их и недостаточно, и вот их номенклатура развивается, и вот наши говорят, что есть сейчас в разработке еще 4 образца антидронов, как раз противореактивных дронов, которые будут их сбивать, обещают, ну, к октябрю справиться с этой темой. Зеленский поставил задачу довести количество сбиваемых реактивных дронов до 90%, как в случае с геранями тихоходными, относительно тихоходными геранями, потому что реактивные летают скорость там 300-400 километров в час. Их, ну, в общем, пролетает как самолет.
0: Обычная герань — это примерно 100 километров в час.
1: 100-150 километров в час, да. И, по крайней мере, ну, ты ну, как быстро движущийся автомобиль, скажем
0: на дизеле,
1: так. Да. Ты его можешь проводить взглядом, как бы здесь. А здесь, вот, причем где-то высоко, часто их просто не видно. Ты слышишь, что что-то там свистит над головой, причем не всегда понятно, это самолет, который борется с реактивными дронами, либо сам реактивный дрон, и уже слышишь потом только разрыв либо в воздухе, либо, к сожалению, это бывает и на земле. Вот во время в эти выходные на Абалоне, вот как раз наш район, как раз в районе, где в районе отдыха, там такой есть парк Наталка, где обычно всегда много отдыхает людей с детьми. Там в результате падения то ли дрона, то ли скорее осколков дрона погибла двухлетняя девочка. Ну, надо сказать, что мы с женой в это время находились не так далеко от этого места, и, в общем, ощущения еще те. А сегодня ночью по Киеву били не только реактивные дроны, наносился удар и уже традиционно вот этот как бы смешанный удар различными средствами. Были и баллистические ракеты применялись, и крылатые, и противорадиолокационные ракеты, которые с самолетов запускаются, и дроны. Ну и вот сообщаются, что крылатые ракеты были сбиты, 5 крылатых ракет «Калибр», это вот морского базирования, которые, и 5 баллистических ракет «Искандер-М», вот те, о которых мы в прошлый раз с вами говорили, в которых очень много, к сожалению, западных компонентов. Ну, раз что-то сбили, значит, ну, есть какие-то ограниченные возможности сбивать опять у Украины появились. Мы перед этим с вами говорили в одной из предыдущих атак. 7 ракет баллистических было сбито. Ну, так понемногу, по крайней мере, столица пытается справиться с этими ударами. Тем не менее, сегодня было поражено депо, железнодорожное депо в Дарнице. Дарница — это район, Киевский район на левом берегу, и там в результате удара погибло 7 человек, ну, судя по всему, сотрудники этого депо, железнодорожники. 7 человек. Да, перед этим, еще раз говорю, ребенок, девочка была ранена сначала, потом она скончалась от ран. И вот это у нас сейчас повседневность. Каждый день сообщается о том, что поражены очередные какие-то склады, либо продовольственные. Вот последний склад поражена была система, склад из сетевой компании «Аврора». Это такие товары для дома. Вот постоянно выносятся вот какие-то такие вещи. К сожалению, да, это наша сейчас действительность, и как-то, знаете, действительно, тревога перестала выполнять свою роль. Да, что значит тревога? Это значит, надо идти куда-то в какое-то помещение, в какое-то укрытие и так далее. Ну, ты ж не будешь весь день сидеть в укрытии. Так что, в общем, это поставило перед Киевом, перед киевскими властями, перед правительством вопрос, как приспособиться к новой реальности. Да, и вот сейчас и премьер Корецкий, Сергей Корецкий, вы знаете, в Украине новый премьер с некоторых пор, и городские власти, вот они пытаются сейчас изменить порядок жизни, деятельности в Киеве, потому что стандартно при воздушной тревоге перекрывался, ограничивалось движение по мостам через Днепр, останавливалось движение метро через Днепр. Мы понимаем, что в то время, когда такие тревоги, это просто как бы основная большая часть суток, то это приводит просто к транспортному коллапсу. У нас здесь были там пробки большие, люди не могут добраться домой на левый берег, скажем так, потому что правый берег, это, ну, здесь в основном сосредоточен такой даунтаун, в основном все учреждения основные, это скорее правый берег, а левый берег, он, ну, там больше, скажем так, жилье расположено. Это создавало проблемы. Вот сейчас уже решена задача, уже будет ходить метро, хотя это действительно опасно, потому что если по мосту метро там что-то прилетит, ну, в общем, приходится как-то соотносить возможные потери в одном и в другом случае. Сегодня 1 сентября, в большинстве, в подавляющем большинстве школ никаких линеек не было, не прошло вот такой праздничный день у нас в Киеве, потому что не во всех школах есть укрытие, а там, где есть укрытие, там они не приспособлены для проведения занятий. Да, в некоторых школах есть такая возможность, там большие просторные укрытия, но это скорее исключение. Как правило, это помещение, куда можно, да, вот детей спустить, переждать воздушную тревогу, а потом вернуться к проведению занятий, скажем так. А в большинстве школ такой возможности нет. И, судя по всему, учебные заведения Киева будут переходить, ну, в большей степени на работу онлайн. Ну, в общем, с одной стороны, привычное дело, начиная еще с ковида, но, тем не менее, это ломает привычную работу города. Будут вноситься изменения в комендантский час, потому что необходимо людям там тоже добираться на работу, работа каких-то учреждений там и так далее. Ну и понятно, та проблема, о которой мы с вами в прошлый раз говорили, постоянные удары по складам заставляют пересматривать логистику. Товары есть, да, продукты есть. В Киеве нет проблем, там нет голода, его быть не может, потому что производство товаров идет, их надо доставить на полки, да, раньше это шло через склады, теперь как-то надо искать рассредоточенные склады, более маленькие помещения, либо прямо с колес каким-то образом производители будут заводить товары в магазины. В общем, создали нам проблемы, реально создали Киеву проблемы, мы понимаем, что это начало только проблем, которые нам хотят создать впереди. Осень, зима, это как минимум полгода нас ожидает такое. Но ну что делать? Такой у нас сосед, такой у нас враг, такой у нас агрессор, никто не собирается сдаваться. А в свою очередь мы тоже создаем ему очень серьезные проблемы.
0: Ну да, то есть завоевать мы вас не можем. Мы будем терроризировать, а вось вы сдадитесь, не сдадитесь. Украинцы не сдадутся, так что...
1: Не сдадимся.
0: Да.
1: Появились сведения, давайте я быстренько просто скажу. Да. Вот буквально появились сведения сегодня. Я встретил их у Роберта Броуди, командующего силами беспилотных систем. Вот он отчитался за август. А по его сведениям, причем еще раз повторяю, это силы беспилотных систем, все это видеофиксировано. Это не какие-то придуманные потери противника, это то, что подтверждено видеофиксацией. Вот он отчитался, что за август его люди, только силы беспилотных систем, уничтожили 11 тысяч живой силы противника, это где-то в среднем 355 человек в сутки. Еще раз, это без артиллерии, без авиации, без стрелковых боев, это только беспилотники. 58 целей вражеских, ну тут разное сюда входит, я тут отсекаю. Вот только за август поражено 34 единицы теневого флота. Всего 260 плавсредств с начала операции, где-то начало июля. Да, 260 с начала июля, ну, с 6 июля вот он обозначает. Что касается Крыма, только за август 168 энергоузлов, всего с начала операции крымской, с начала июля 349 энергоузлов в Крыму. Ну, можете себе представить, как там в Крыму.

0: героя.
1: 31 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Ну, Зеленский говорит, что стороны сейчас обсуждают дату их возможного визита в Украину. Раньше назывались разные дни. Ну вот, обсуждается теперь визит в Украину. И Зеленский говорит о том, что беседа была подробной, конструктивной. И он отметил, что вот эта поездка, она бы была бы полезной для наработки решений по вопросам мира. Вот о чем идет речь. Несколько слов об этом.
0: Здесь очень так, даже несколько скептически относятся к этим переговорам. Они нужны, безусловно. Безусловно, надо поддерживать отношения, как с Белым домом, нормальные отношения его представителями близкого круга Дональда Трампа. Но каких-то иллюзий на этот счет нет. Я просто напомню, что тот же Уиткоф, он за прошлый год, и последний раз он был в январе в Москве, он совершил 8 поездок в Россию. 8 поездок в Россию. А к чему это привело? Ни к чему это не привело. Результаты мы видим. Все возможности использованы услышать, прислушаться к Путину, понять, что хочет Путин. Не знаю. Месяц назад была встреча в Анкоридже, да, в которой ну, все сказали, что очень хорошая встреча, прекрасная встреча. Результаты, еще раз говорю, мы сейчас видим. Киев под обстрелом, на фронте все происходит, как происходило, а уже в открытую представитель, никто раньше хотя бы они как-то это маскировали, там, если да, то но. А сейчас в открытую Путин, все его представители говорят, что никакого мира не будет до тех пор, пока мы не достигнем своих целей в Украине. Вот, собственно, это вызывает скепсис, большой скепсис по поводу этой встречи. Но, еще раз говорю, неплохо само по себе, что контакты есть, и что, наконец, Джаред Кушнер и Стивен Уиткоф появятся в Киеве. Наконец-то. Может быть, первый раз за все президентство Дональда Трампа его представители, наконец, появятся в Киеве. Спецпредставитель, генерал Кит, напомните мне, Келлок один раз был в Украине, да, но с тех пор он уже давно не представитель Трампа, как бы, да, и когда он был в последний раз в Киеве, Киев был обстрелян. Обычно Кит Келлок, у нас одно время его называли там лучшим средством ПВО, потому что когда он приезжал в Киев, не обстреливали. Сейчас России уже наплевать на это, Киев обстреливает. Вот как бы отсюда скепсис, большой скепсис. А в то же время известно, что была встреча министра финансов Фил Силуанов, участвовал в встрече министров финансов Большой Двадцатки в Соединенных Штатах. Он встречался со Скоттом Бессентом. При том, что европейские участники этой встречи были недовольны тем, что это их поставили перед фактом, что там будет представитель России. А в то же время сама по себе встреча между Бессентом и Силуаном, судя по всему, она была достаточно в жестких тонах, приблизительно как встреча Рэдклиффа в Москве, где Скотт Бессент скорее обрисовывал тяжелые перспективы для России, если она не прекратит войну. Я думаю, Скотт Бессент был откровенен и искренен. Он тоже занимает достаточно жесткую позицию по отношению к Москве. Другое дело, что, наверное, хватит разговоров. Хотелось бы все-таки каких-то уже действий. А что касается перспективы закона Грэма Блюменталя, законопроекта Грэма Блюменталя, судя по тому, что слышно из Вашингтона, в ближайшей перспективе Нижняя палата не собирается принимать этот законопроект, что досадно. И сейчас в Вашингтон отправился советник Зеленского по санкциям, господин Власюк. Вот он попытается как-то в силу своих небольших возможностей повлиять на этот процесс. Я уж не знаю, конечно, нам бы страшно хотелось, чтобы наконец-то память сенатора Линдси Грэма, его преданность в борьбе с Кремлем, как бы наконец воплотилось. Ну, пока этого нет. Еще раз говорю, в Украине все настроены на то, что до ближайшие полгода мира со стороны

0: России ждать нечего. Хотя, естественно, ну, я понимаю тоже работу сотрудников Белого дома, представителей Дональда Трампа, которые хотят попробовать до промежуточных выборов ну, достигнуть какого-то результата на этом направлении. Хотя, ну, еще раз говорю, скорее безнадежно.
1: По поводу этой, этого саммита G20, это саммит министров финансов, да, экономистов 20 стран, двадцатки. Туда же прибыл Силуанов. Вы просто не сказали, что Силуанов, он российский министр. Вот вы говорите министр, он российский министр. Которого никто видеть там не хотел. Мало того...
0: Могли подумать, что болгарский, да?
1: Нет, Силуанов, да. Вот там все остальные, они хотели просто бойкотировать эту традиционную групповую фотографию министров, если на ней будет Силуанов. И в итоге Силуанов не участвовал в этом групповом фото. Там любопытный момент такой, они разговаривают с Бессентом, и Силуанов, он все хочет переключить. Вот это мы с вами говорили по поводу Кирилла Дмитриева, который хочет постоянно говорить о том, какие будут торговые и финансовые отношения между Россией и Соединенными Штатами, а ему говорят, когда война закончится, тогда мы будем разговаривать. Вот то же самое здесь произошло, то, о чем мы с вами говорили. Силуанов говорит, ну вот, а давайте теперь, хорошо, мы о мире говорим, поговорили достаточно, давайте теперь поговорим о развитии наших торговых, финансовых отношений. Бессент его прерывает жестко очень и говорит, а вот это мы будем с вами обсуждать тогда, когда закончится война. Вот это замечательная совершенно сцена. Она сегодня тиражируется здесь у нас в средствах массовой информации. Ну, Бессент сейчас, он вышел и в иранской теме, и в украинской, мы видим, на передний план. В иранской он объявил день Ди экономический, с Украиной тоже. Он, в общем-то, занимает сейчас одно из ведущих мест в этих направлениях. А здесь очень важный момент.
0: Говорили о том, что российская тема не может не всплывать в ситуации, когда объявлен день Ди для Ирана, потому что Россия как раз один из главных партнеров, причем не только экономических, но и военно-технических партнеров Ирана. И, соответственно, конечно, в этом смысле Бессенту было что сказать Силуанову.
1: И что сказать Рэдклиффу, кстати, было по этому поводу. Да. Россия, прекратите. Прекратите поставлять Ирану вооружение, прекратите ему помогать. Это была одна из тем, скорее всего. А буквально две минуты у нас осталось. Не можем обойти эту тему. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Он сейчас находится в Соединенных Штатах. Он заявил, что готов помочь Соединенным Штатам создать армию дронов в обмен на поставку перехватчиков для системы Патриот. А он, как говорит, они понадобятся Украине в ближайшие месяцы, естественно. Об этом он сказал в интервью Financial Times, находясь в Вашингтоне. Он назвал такую договоренность справедливым обменом в преддверии зимы. И, кстати, он после увольнения, это уже не касается Соединенных Штатов, он согласился стать неоплачиваемым советником министра обороны Италии. Решение, объявленное после его визита в Рим. Ну, вот так. То есть он на расхват буквально. А здесь идет разговор о том, что он сказал, что вроде бы Маск согласен открыть Starlink для ударов Украины по России. При этом там есть некоторые нюансы. Маск сказал, что в любом случае решать этот вопрос будет президент Соединенных Штатов Америки. Ну вот так. То есть Маск в принципе говорит, что он может разрешить Украине использовать дроны с оборудованием Starlink за пределами ее границ для ударов по целям в России. Это важнейшая тема для Украины, я понимаю.
0: Ну, тут внимательно следят за, так сказать, за действиями экс-министра обороны Михаила Федорова, потому что, напомню, не так давно, в июле, были манифестации, демонстрации в Киеве в поддержку министра, уволенного тогда Михаила Федорова, потому что с ним связывали вот это техническое перевооружение украинской армии, ставку на дроны. Он молодой, ему 35 лет, при этом у него колоссальный как бы опыт работы в государстве, и как раз именно вот с такими стартапами, связанными с IT и так далее. Его увольнение вызвало неудовольствие, он долго ждал предложения от Зеленского по трудоустройству. Зеленский сказал, что предлагал ему 4 разных должности, так или иначе иначе связаны с оборонкой, но Федоров хотел вернуться на пост министра обороны, Зеленский этого не позволил. К тому времени уже был назначен министр обороны и так далее. После этого было заявление Федорова, что в Украине надо провести выборы, чем вызвал он, фактически он себя тем самым отправил в оппозицию. Да, вопрос о том, о проведении выборов в воюющей Украине, это не самый популярный вопрос, но он ставит сразу человека, который его заявляет, в оппозицию к действующей власти. Поэтому все внимательно наблюдали, чем будет дальше заниматься Федоров. Вот он поехал в Соединенные Штаты через Италию. В Италии вот он как раз заявил, что он стал советником министра обороны Италии. Он поможет итальянской армии переоборудовать, подготовить эти антидроновые, дроновые силы там и так далее. В Соединенных Штатах он уже заявил, что он готов консультировать и Соединенные Штаты на эту тему, и другие европейские страны.
1: Он еще добавил Францию. Франция и Соединенные Штаты.
0: Да. Вот. А в самих Соединенных Штатах вот он хочет создать инвестиционный фонд, куда бы частный бизнес, в частности американский, вкладывался и разрабатывали бы решения, интересные не только для, там, для Украины, но и для западных стран, для укрепления их обороны. Это очень интересный момент. Во всех своих интервью, их сейчас появилось много, он упоминает о своих тесных связях с Илоном Маском, потому что Маск — это ресурс, как бы, да, и вы правы, что Маск, может быть, и хотел бы предоставить Украине возможность наносить удары по территории России с помощью Старлинка, но этот требует политического утверждения со стороны Трампа. Будет ли такое подтверждение, мы пока не знаем. В свою очередь, украинское руководство в борьбе за Трампа накануне, буквально несколько дней тому, присудило Илону Маску Орден Свободы за его вклад в нашу борьбу. Ну, в общем-то, еще раз говорю, сейчас идет борьба за высокотехнологические возможности Кремниевой долины и там вот тех людей, кого принято называть технобратвой, скажем так, да. Или если для технобратвы Михаил Федоров свой человек, то вот в Украине пытаются как бы тоже не терять и других возможностей получить этот ресурс.
1: Но заявления Федорова, они очень патриотичные. Все у него нацелено на Украину, все заострено на Украине. Так что все, что я буду делать в Италии, во Франции, в Соединенных Штатах, это направлено на поддержку Украины. Он молодец в этом плане, звучит однозначно.
0: Ну, единственный момент, на который я обратил бы внимание, если бы он оставался в команде Зеленского и так не порвал бы с ней, его приезд в Соединенные Штаты и возможности создания того же инвестиционного фонда были бы намного выше, да, потому что он был бы, пускай неформальным, но представителем все-таки власти. А в качестве оппозиционной фигуры, ну, тут возникает вопрос у людей, которые хотели бы, может быть, даже пожертвовать какие-то, не то что пожертвовать, вложить какие-то миллионы в такие фонды, но вот нынешняя его такая двусмысленная позиция, вот она, мне кажется, ослабляет его возможности. Но в любом случае он, безусловно, он патриотичный человек, и он будет делать все для своей страны, для укрепления нашей обороны. Единственное, что вот в качестве политика он пока себя зарекомендовал, ну, не очень, скажем так, ну, недостаточно опытным, скажем так, политиком.
1: Пусть набирается опыта, ему 35 лет всего.
0: Да, абсолютно.
1: Я благодарю вас, Леонид, за информацию и комментарии. Время в первой части программы давно уже подошло к концу, мы немножко перебрали. Я прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: 620 АМ.
11: Здесь не остановимся.
10: Дэвид Зен Радио.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, поступило сообщение, что Евросоюз готов принять около 40 тысяч палестинцев в течение нескольких месяцев. Ну, как говорится, лиха беда начала.
1: Вы знаете, Геннадий, очень любопытное сообщение. Это было опубликовано в журнале «Альгемайнер». Выходит это издание, еврейское издание, выходит в Соединенных Штатах. Они ссылаются на некие источники, анонимные, которые утверждают следующее, что в начале 2027 года будет создана структура по переселению палестинцев, части палестинцев. Хотя прежде ЕС всегда отвергала, все западные страны отвергали возможность переселения, массового переселения палестинцев. Нет, говорили они, палестинцы должны оставаться на своих землях, на своих территориях, у них законное право на свою родину. То есть всех беженцев они принимают, это тоже очень интересный момент. Из Афганистана, где им ничего не грозит сегодня, из Пакистана, из там Сомали, Мали, Мавритании, я не знаю откуда, Судана, где как раз полно несчастных беженцев. Но вот палестинцев, которые действительно страдают, так или иначе, от разрушения и так далее, нет, принимать не хотят. Даже как и арабы их принимать не хотят. Но вот, тем не менее, сердце не камень, как говорится. И если верить этой публикации, то они готовы принять, Геннадий, 40 тысяч палестинцев. Теперь, что касаемо цифр. Сначала, кто будет принимать? Указываются страны. Это Германия. Практически все западноевропейские страны. Германия, Франция, Великобритания, Голландия, Бельгия, Испания, Италия. Ну, то есть, я не увидел там только Австрии, Дании и Швеции.
0: Там Греция еще. Все Греция.
1: Страны... Греция. Да, совершенно верно. И Греция тоже. И таким образом 40 тысяч палестинцев. Теперь, вы знаете, мы переходим к самому интересному и, я бы сказал, интригующему моменту во всей этой истории. Дело в том, что некоторое время назад, весной этого года, Англия приняла семью, женщину с тремя детьми из Газы, как беженку. Приняла ее, дала ей право на возможность статус проживания в Великобритании, после чего эта дама обратилась в суд, конечно же, с помощью правозащитных организаций, у которых есть деньги, средства, возможности и так далее, и сказала, что она хочет воссоединиться с родственником. А теперь, Геннадий, вот главная изюминка. Родственников оказалось 20 человек. Вот 20 человек у этой дамы родственники, там ее сестры, ее племянники, братья, дяди, тети, ну, не знаю, все. То есть приехала одна с тремя детьми, и в результате англичане вынуждены были принять целый клан, целую хамулу.
0: Александр, но это то, о чем мы с вами неоднократно говорили. Там многочисленные семьи, 20 человек, а к ним приедет еще 200.
1: Конечно, конечно. И понимаете, если мы берем эти 40 тысяч, тоже немаленькая цифра, и умножаем их на 10, 15, 20, 25 родственников, ведь нельзя же ограничить, это же очень негуманно, это же не либерально, лишить людей воссоединиться с семьями. Ну, это совершенно. Это чистый фашизм. Поэтому надо всех родственников принять. И тогда мы насчитываем, делаем простое арифметическое упражнение и получаем где-то в районе 800 тысяч палестинцев, которые получат, если все это пойдет, я думаю, что это пойдет, в странах Западной Европы.
0: Александр, давайте еще 1500 добавим, все они тогда в Европу и переедут.
1: Конечно, ну конечно, конечно, почему же нет? Конечно, ну разумеется, это самое лучшее место для палестинцев из Газы. Конечно, все страны Западной Европы просто обязаны дать им помочь, ну, породеть о них. Ведь это же родные люди, в конце концов. Не зря же они так стараются для них. Поэтому прекрасно. По-моему, это очень позитивное, очень правильное начинание. И я надеюсь, что это получит продолжение развития.
0: Так у меня пришло в голову, знаете, от реки до моря. От реки Тибр вот, до Норвежского моря. Они будут расселены.
1: Да. Все, совершенно верно. Все должно быть.
0: От Тибра до Норвежского моря.
1: Да, а если к ним еще, Геннадий, прибавить еще и палестинцев из Иудеи и Самарии, то тогда действительно палестинский вопрос будет решен, причем очень здорово решен. Никаких жертв, никакого насилия, ничего. У всех.
0: Александр, но это логично. Это логично. Европейские страны, они очень любят палестинцев. Они постоянно о них заботятся, они пекутся. Флотилии направляются из Европы в поддержку палестинцев. Но в конце концов, возьмите их себе и будьте счастливы. Но это же действительно разлука с палестинцами, она томит европейцев. Прекратите это дело, и все будет у вас хорошо.
1: Конечно. Это же родные люди, в конце концов. Все для них должно быть сделано.
0: Я бы в Испанию. Больше всего в Испанию. Там Санчес, он просто горит желанием любить палестинцев.
1: Палестинцев они вообще любят. Они и марокканцев любят, и всех, и африканцев любят. То есть всех принимают. Он говорит, что это люди, которые достойны светлого будущего и вносят большой вклад в испанскую экономику. Ну и пускай себе вносят. Но мы-то только за. Мы с вами, например, абсолютно четырьмя руками поддерживаем.
0: Как-то так. У меня такое впечатление, что европейцы они добрые люди. А судя по нашим интонациям с вами, мы с вами люди недобрые.
1: Нет, не добрые.
0: Похоже, что нет.
1: Но надо, вы знаете, сказать, что Восточная Европа тоже их не принимает.
0: Потому тоже недобрые.
1: Ксенофобы недобрые, недобрые люди, однозначно.
0: Александр Катар финансирует хайфский фонд, связанный с Азми Пшарой. А Пшара, бывший депутат Кнессета, он бежал из Израиля от обвинений в шпионаже. О чем там идет речь? Несколько слов об этом.
1: Вы знаете, Геннадий, это тот самый случай, вот как работает, опять-таки, вся система. То есть, давайте немножко я расскажу. Значит, наш портал, у нас есть такой портал Ynet, он публикует расследование организации Шамрим. Это организация, которая, правая организация, которая старается защитить Израиль от всевозможных вторжений и разных попыток подорвать еврейскую сущность этой страны. Так вот, они рассказывают, что Катар, он финансирует Хайфский фонд, конечно, фонд гуманитарный, как вы с вами понимаете, исключительно гуманитарные цели, социальные проблемы, ничего больше, все очень по-доброму. И этот фонд связан с Азми Пшарой.
0: Подождите, вы говорите об этом вот фонде, у которого штаб-квартира в Хайфе. Фонд называется «Общество арабской культуры».
1: Общество арабской культуры.
0: Значит, ни о чем другом, кроме культуры, речь вообще не идет. Эти общества, культура, они только о культуре заботятся.
1: Культура, только культура, знаете, сохранение культурных арабских ценностей. Это очень важно. Это, конечно же, достойно всяческого восхищения. И вот Азми Пшара, который, он, надо сказать, был, он был ярым ненавистником Израиля, но он христианин, на минуточку. И вот он бежал именно в Катар. И в Катаре он очень хорошо пристроился, стал одним из советников вот этих вот всех эмиров, шейхов и так далее. То есть просто он прекрасно обосновался там. Так вот, Азми Пшара, он руководит с Арабским центром исследований и религий, с штаб-квартиры в Дохе. Дальше посмотрите, дальше, как говорится, следите за пальцами. Этот центр исследования политики и центр исследований политики, он перечисляет деньги некому британскому фонду. Британский фонд, опять-таки, благотворительность, культура, все, что мы любим, он возглавляется представителем которого зовут Марван Бишара. Марван Бишара – это брат самого Азми Бишара, то есть это родственные связи. Оттуда, из Британии, из этого фонда деньги переправляются организациям в Израиль, в том числе вот упомянутыми вами выше обществу арабской культуры. А вот этой организацией, о которой мы с вами говорим, руководит сестра братьев, которую зовут Риудат Бшара. То есть, понимаете, как это здорово. Во-первых, это семейный бизнес, прекрасный семейный бизнес. Тут братья, сестры, все замечательно. А главное, что как это все хорошо получается. То есть деньги Катара идут не напрямую там куда-то. Нет, они идут на благотворительные цели, в ту же Британию, например, через этот фонд. И там они поступают, ну, в Израиль. Но они поступают точно так же и в Америку, и в другие страны. То есть это, по сути, деньги, по сути дела, финансовые потоки, которые крутятся по всему свету. И которые просто направлены на то, чтобы уничтожать Запад, подрывать Запад. Они покупают все, что можно, как можно, через вот эти вот подставные организации, фонды, какие-то структуры теневые и так далее. Просто перекачивают деньги, идущие на разрушение западных стран. Вот такая вот ситуация. Очень характерно вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем. Вот то же самое проделывается и с Америкой, то же самое проделывается и с другими странами. Вот такая идет перекачка финансовых потоков.
0: Да, культурные организации, еще организации фонд поддержки детей, это обычно тоже лакомая тема. Ну, прямо по Ильфу и Петрову, да, фонд защиты сирот.
1: Конечно, конечно, конечно. Дети, инвалиды, больные, культурные ценности. Знаете, очень всегда хорошо работает вот эта вот вывеска мультикультурализма, разнообразия, diversity, инклюзивность, социальная справедливость. Тут можно просто, я бы сказал, такое пространство для маневра, что вообще не, знаете...
0: Деньги поступают куда надо. Потом за эти деньги какой-нибудь ублюдок идет убивать на улице израильских городов. Вот на эти деньги, в частности.
1: Да, да и повсюду, понимаете, опять-таки с американскими университетами, вот то же самое, вот именно таким образом, не чисто из Катара это идет, а посредством каких-то этих, может быть, один фонд, 21 фонд, вот через все эти фонды вся эта идет прокачка, потом можем ли мы удивляться, что университеты выглядят так, как они выглядят? Неудивительно совершенно.
0: Александр, время в программе подошло к концу, я благодарю вас за информацию и комментарии, прощаюсь с вами, до завтра, всего доброго.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program VSK Learning Center.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Еврейский мир – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
6: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Казани 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Почтовая служба USPS собирается ввести в строй наспех собранную компьютерную систему, способную поставить под угрозу голосование по почте. В этом говорится в заявлении информатора, обнародованном во вторник сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Подписанный в марте документ предписал службе гражданства и миграции главе управления соцобеспечения составить списки по штатам, а почтовой службе рассылать бюллетени только тем, кто в эти списки попал. Конверты при этом должны соответствовать новым правилам USPS и содержать штрих-коды. Бюллетени должен обрабатывать сотрудник избиркома непосредственно в почтовом отделении, после чего конверты сканируют для сверки с электоральной базой. Проверка проходит в три этапа, и на любом из них одна предположительная ошибка способна остановить всю партию. Блюменталь заявил: «У меня есть очень большая надежда и определенная вера в то, что наша система правосудия отменит это неконституционное правило». Конец цитаты. Власти усилили проверки иммигрантов, работающих дальнобойщиками. Сотрудники ДИЧС проверяют водителей на трассах, а федеральные ведомства требуют сведений о людях, которым выдали права. Глава департамента транспорта Шонтафи объявил о закрытии почти 300 школ, где готовили водителей траков. Проверки усилились после нескольких громких аварий. Социальные сети в Нью-Йорке все чаще становятся способом напрямую обратиться к мэру города Зарану Мамдани с просьбой решить проблемы. Пользователи публикуют видео в ТикТоке и Инстаграме и отмечают градоначальника. Обращения касаются, например, неровных дорог и неисправностей на станциях метро, а 8-летний житель Бруклина Максим Кахидзе вместе с родителями разместили видео с просьбой открыть закрытую почти 2 года назад детскую площадку, после чего ее отремонтировали. В мэрии заявляют, что внимательно относятся к обращениям жителей, независимо от того, поступают они через службу 311 или соцсети. В Сингапуре, где уровень рождаемости достиг исторического минимума, правительство анонсировало пакет мер для стимулирования граждан к созданию семей. Но, как показывают свежие данные, значительная часть населения по-прежнему настроена скептически. Среди причин – высокие расходы на воспитание, сложности с организацией быта и нежелание менять привычный уклад жизни. В ответ на демографический вызов премьер-министр Лоуренс Вонг представил комплексную программу поддержки. На каждого ребенка до достижения им 17 лет государство выделит до 70 тысяч сингапурских долларов. Это около 55 тысяч долларов США. Ожидается, что уже в этом году государство достигнет статуса суперстарого общества, где доля граждан старше 65 превысит 21%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда в Нью-Йорке, полдень, и это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Микрофон Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я задам первый вопрос и передам микрофон Александру в Иерусалим, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт davidsonradio.com, своими постоянными, даже небольшими пожертвованиями помогает нам существовать. Спасибо. Большой привет нашей постоянной слушательнице из дальнего зарубежья Татьяне. Спасибо, что нас слушает. Мой первый вопрос Александру. Есть хоть какие-то сдвиги в конфликте Америки и Израиля с Ираном? Я так понимаю, Иран продолжает бомбить окружающие его страны, и никто ничего сделать с ним не может. Микрофон ваш, Александр.
13: Вы знаете, давайте я расскажу, как обычно мы это делаем, Грегори, о последовательности этих событий за прошедшую неделю. Вот это вот. Хроника такая противостояния, если можно ее назвать. Итак, Соединенные Штаты держат блокаду Ирана. То есть иранские суда, грузовые, танкеры, они не проходят Армузский пролив. В свою очередь, Иран не позволяет судам других государств, расположенных в этом районе, это и Эмираты Арабские, это и Кувейт, это и Катар и прочие, проходить тоже через пролив. То есть фактически сегодня происходит, залив перекрыт с двух сторон, то есть никакого движения нету. Если раньше там проходило, скажем, приблизительно 100 судов, то теперь проходят 2-3, не больше. В общем, ничего, движение нулевое. Что произошло буквально несколько дней назад? Были атакованы военные суды, не военные суды, а торговые суды были атакованы Ираном, и они предприняли попытку установить морские мины и поставить под угрозу торговое судоходство, после чего, это все сделал КСИР, после чего Соединенные Штаты нанесли ряд ударов в районе Армузского пролива. Там острова, например, остров Кешем такой, довольно известный перевалочный пункт тоже, где располагается вся нефтяная инфраструктура, портовый город Бендер-Аббас, ведущий портовый город, другие города. После того, как Соединенные Штаты атаковали эти города, эти объекты, то Тегеран ответил соответствующим, как они всегда это делают, соответствующим образом и запустили баллистические ракеты и дроны по арабским странам. По большей части из них, надо сказать. Обстреляли Иорданию, причем Иорданию обстреляли особенно. Обстреляли Ирак, Курдистан. Курдистан, по сути дела, это независимое такое уже полуавтономное образование, хотя формально входит в состав Ирака, но в значительной степени, как я уже сказал, автономное и очень дружественное по отношению к Соединенным Штатам. Обстреляли Объединенные Арабские Эмираты, обстреляли Бахрейн и другие какие-то эти страны. То есть опять-таки, они бьют по союзникам Соединенных Штатов, по базам Соединенных Штатов. Я не думаю, что какие-то там серьезные потери, хотя они говорят, что иранцы говорят, что есть пострадавшие, есть погибшие американские военнослужащие, но это все не подтверждается. Таким образом, опять мы видим очередное повторение вот этой вот истории. То кино, которое мы уже видим, Соединенные Штаты осаждают Иран. Иран огрызается, как и должен, собственно, огрызаться зверь, загнанный в угол. У них нет другого выхода, потому что уже петля, она зажимается у них на шее. Если так пойдет, дальше энное количество времени, то просто экономика вся полностью рухнет. И это даже экономика не только страны, это экономика, собственно, КСИР, который является государством в государстве и который получает львиную долю от нефтяных доходов. И за это содержит и самого себя любимого, и всех марионеток Ирана, и вообще всю вот эту вот
11: машину.
13: Да, конечно.
11: Смотрите, вы говорите, что особых разрушений нет и особого ущерба нет. Но я так понимаю, что туризм прекратился практически полностью. Кто же поедет в страну, где непонятно, где и когда взорвется очередной снаряд? Нет?
13: Безусловно. Безусловно. Смотрите, и иранцы бьют. Бьют, в частности, и вот в эту болевую точку. В частности, например, Иордания. Иордания очень во многом зависит от туризма, в отличие от, например, там Эмиратов, Катара, Бахрейна и так далее, у которых развитая нефтяная индустрия, эти вообще очень слабо развитая экономика, очень слабо развитая индустрия. Во многом они зависят от туризма, там очень много интересных достопримечательностей приезжают, и из Америки приезжают в частности особенно. И в последнее время произошло следующее. Тут туристы перестали туда приезжать. Ну, понятное дело, страшно, потому что стреляют, в том числе стреляют по Акабе. А Акаба, это я хочу напомнить, там уникальные достопримечательности набатейские, там древние археологические памятники, то есть привлекают в красные таких скалах сделаны. Я там не был, но, естественно, видел эти все картинки, но очень и очень красиво. Многие туда едут. Экзотика. И вот они бьют по этой Акабе, по другим городам, населенным пунктам, объектам Иордании. Люди перестают, туристы, приезжать. Туристическая индустрия оказывается на грани краха. И в голосе, в стране звучат голоса, призывающие к тому, чтобы разорвать отношения с Соединенными Штатами. Это прежде всего мусульманские братья, которые там очень влиятельны. Это палестинцы, которых там тоже очень много. Это некоторые кланы бедуинские, на которых, собственно говоря, и держится вся королевская династия. Они говорят, нет, это отношения с Соединенными Штатами для нас проблема, давайте мы будем разрывать с ними отношения, и тогда нас никто не будет обстреливать, значит, иранцы от нас отвяжутся. Просто ну, такая вот у них психология. И именно на это иранский режим и рассчитывает. То есть какая у них цель? Запугать все эти государства, лишить, выбить у них почву из-под ног, привести в действие силы, которые выступят против сотрудничества с Америкой, против каких-то договоров, против любого взаимодействия с Соединенными Штатами, и таким образом заставить Америку уйти с Ближнего Востока. То есть это совершенно очевидная цель. Они это, по сути дела, и не скрывают. Так что да, конечно, это преследуется цель, и она в известной степени достигается. То есть то, что Америка наносит удары, это не компенсирует тех каких-то политических потерь, которые они несут в регионе, потому что это удары такие очень символические, они не наносят, как я уже много раз говорил, ущерб базисной инфраструктуре Ирана. Куда-то стреляют, я много раз приводил пример нашего конфликта с Хамасом, когда мы вели эти бесконечные затяжные спиральные такие войны с этой группировкой в Газе, били куда-то непонятно куда, говорили, что мы что-то там уничтожили, на самом деле оказывается, что практически ничего не уничтожили, били по каким-то пустым гаражам, складам, ангарам, я не знаю, мишеням там. В общем, это все была фикция. И у меня такое впечатление, что те удары, которые Америка сейчас наносит, это во многом, знаете, не война, это такая игра в войну. Потому что если вести войну против них по-настоящему, то надо уничтожать их базисные инфраструктурные объекты, а не непонятно что.
11: Понятно. Ну хорошо, продолжайте. Что еще можете сказать?
13: Да. Значит, как я уже сказал, вот Синтком, он заявил, что Это были ответы на попытки КСИР атаковать торговое судоходство. Не сообщается, опять-таки, что повреждено, что не повреждено. Интересный момент. Иран, так же, как и Хамас, и Хизбалла, они прекрасно понимают настроение так называемого мирового сообщества. Они видят, что все мировое сообщество прогрессивное, там, либеральное, они не на стороне Америки вовсе, они на стороне как раз Ирана, террористических организаций. И точно так же, как Хамас подставляет своих людей или специально увеличивает потери, может быть, этих потерь не было, но во всяком случае использует гражданские потери как аргумент в свою пользу. Вот здесь происходит то же самое. Иранцы заявили, что в неком городе, я даже не помню какой, был нанесен удар по жилому дому, где проходила свадьба. И там, значит, пять погибших, десятки раненых, в общем, десятки доставлены куда-то в больницу. Штаты говорят, что мы не знаем этого, гражданские не пострадали. Это, опять-таки, я предполагаю, все может быть. Может быть, конечно, была допущена ошибка, и правда попали в какое-то гражданское здание, и там могла быть проходить свадьба, все что угодно. Но я предполагаю, что это чистая фикция, это фейк, никаких убитых там не было, что все это было подстроено, что все это был спектакль. Я помню во время войны, если я не ошибаюсь, последний виток был в феврале, в марте, когда это было, то тогда они заявили, что ракета попала в детскую школу, если я не ошибаюсь, там погибло много девочек. Все это не подтвердилось. Но это не важно, подтвердилось или нет, потому что международные СМИ и сети, и все это они немедленно начинают распространять совершенно некритично вот эту вот информацию о массах жертв в результате американских бомбардировок. И иранцы понимают, что это будет подхвачено. Они прекрасно знают психологию современного Запада, и это очень осложняет положение Соединенных Штатов, положение Трампа, потому что его начинают обвинять в совершении военных преступлений, точно так же, как и Израиль. Бьют по районам, убивают детей, там, убивают мирное население, свадьбы, женщины бедные, старушки, старички, все что угодно. Поэтому, опять-таки, вот эта война на истощение, на мой взгляд, она для Америки не очень хороша. Не очень хороша, потому что Иран обладает возможностями влиять на ситуацию, на мой взгляд, не меньшими, чем Соединенные Штаты влияют на Иран. Соединенные Штаты, да, удушают иранскую экономику, но иранский режим, напротив, в свою очередь, он делает так, что Америка оказывается в роли агрессора и на ней вынуждена сталкиваться с недовольством своих союзников, партнеров на Ближнем Востоке, с осуждением мирового сообщества. Никуда ты от этого не денешься. И значительной части, собственно, американского общества. И это становится большой проблемой.
11: Ну и какой же выход? Что делать?
13: Смотрите, я всегда говорил и говорю, да, блокада – это хорошо. Блокада – отличная штука. Это как крепость, которую ты осаждаешь, ты не позволяешь грузам войти в эту крепость, не позволяешь никому выйти из этой крепости. Люди голодают, испытывают трудности и так далее. Но этого недостаточно. Как и любую крепость во время осады, надо наносить удары по наиболее чувствительным точкам. Не так, абы куда и куда попало, где-то куда-то в пустыне, где два верблюда между собой раз в полгода встречаются. Нет. Бить надо по наиболее болезненным местам, а этих болезненных мест не так много. Это все инфраструктурные, энергетические объекты, нефтеперерабатывающие предприятия. Их там на самом деле меньше десятка, если я не ошибаюсь, базисных. И вот это может вместе с блокадой обрушить иранский режим, потому что ситуация там уже действительно очень плоха. Но надо добивать, не надо ждать, что не надо играть вот эту вот войну на противостояние, потому что у Ирана очень неплохие козыри в этой игре, и он ими очень умело пользуется.
11: Хорошо. Это попытка выдать желаемое за действительное, да? А как вам кажется, наступит какой-то переломный момент, когда у Трампа не будет выхода, и надо будет заниматься именно, то, именно тем, о чем вы только что сказали. Или так будет продолжаться непонятно сколько времени, и Иран будет продолжать влиять на мировую экономику, терроризировать ближайшие страны. Ну, и что будет дальше, совсем непонятно.
13: Вы знаете, есть версия. Есть версия, она достаточно популярна. Может быть, она верна, что Трамп надо дождаться вот этих промежуточных выборов. В ноябре, как только он дождется выборов, как только они пройдут, вне зависимости от исхода, он тогда нанесет смертоносный удар по Ирану. Может быть, мне трудно сказать, как это действительно будет все развиваться, но сегодня уже стоимость нефти, она, по-моему, уже снова превысила $90 за баррель. То есть это очень здорово растет. Это бьет, по-моему, не помню, 91, 92, я не помню, боюсь наврать. Но это бьет тоже по американской экономике. Это бьет по базисным нужным американцам, которые не очень понимают, ну, как мне кажется, вообще, что происходит, зачем это все надо. Они не видят в этом какой-то смысла, в этом какой-то цели. Они не видят в этом последовательной стратегии, потому что уже все, что происходит вокруг Ирана, оно стало в какой-то степени нарицательным. Ну, сначала бомбим, потом переговоры, потом меморандум, потом джентльменские соглашения, потом снова мы что-то такое делаем против них, они что-то делают против нас, и это вся продолжается история бесконечно. То есть это, на мой взгляд, подрывает позиции самого Трампа на данный момент. Я не знаю, что будет после ноября, но, на мой взгляд, сегодня это подрывает его позиции со всех сторон, и на него обрушивается критика, частично оправданная, частично, конечно, преувеличенная и искусственная, потому что это многим выгодно, но вот это вот война на истощение, которую ведут обе стороны. Да, Иран находится в очень бедственном положении. Тут нет сомнений. Я просто, с вашего позволения, вот скажу буквально, ну, несколько слов про это, что сегодня уже инфляция там превысила 70%. Ну, мы говорили не раз, что доллар стоит где-то 2 миллиона реалов, что безработица, увольняют людей, люди не могут купить себе продовольствие, уровень жизни упал катастрофически, правительство собирается вводить или вводит продовольственные талоны.

0: хочется жить. Поэтому насколько в этой ситуации люди могут подняться и выйти на улицу после вот того, что они за 2-3 дня убили где-то около 50 или свыше 50 тысяч человек, мы не знаем, сколько, и продолжают убивать, я не уверен, что они пойдут на это, даже в условиях вот этой вот отчаянной борьбы за выживание. И на мой взгляд, я не претендую на то, чтобы быть военным экспертом, но надо бить и по командным штабам вот этого вот КСИРа, и по инфраструктурным объектам, и по командным штабам. Они должны потерять равновесие, надо их выбить из вот этого вот состояния покоя относительного, в котором они находятся, тогда, может быть, массы придут в движение. Но пока они, несмотря ни на что, держатся сами и держат страну под своим железной пятой.
1: А Израиль ничего не может сделать, да? Сам без ведома. Израиль... Без, даже не без... Без команды со стороны Америки.
0: Нет, Грегори, нет. Израиль сегодня находится поразительно, вы знаете, в некотором смысле поразительно, находится в положении наблюдающего на протяжении вот всех войн, практически всех, которые мы вели уже сколько времени, да и последних, да и, в общем-то, и прежних, мы находились в роли главного участника всех этих процессов. Сегодня, по иронии судьбы, мы являемся наблюдателем. Я не помню, говорил я, один из наших комментаторов сравнил это с человеком на балконе, который смотрит сверху вниз на то, как какие-то бандиты дерутся друг с другом, лупят друг друга, стреляют друг друга и так далее. Сам смотрит на балкон, на балконе, попивая чашечку кофе или чая. Вот приблизительно это такая ситуация. Израиль, возможно, хотел бы принять участие, но Трамп сказал, что он этого не хочет, что он не хочет, чтобы Израиль вообще что-либо делал, что ему это не надо, что он справится своими силами. И мы пока наблюдаем вот за всем этим процессом издалека. При этом, как я уже повторил, интересно, что арабские страны, арабские режимы все это затрагивают самым болезненным образом непосредственно. А вот Израиль как-то остается в стороне со своими проблемами и проблемками, то, что называется, с Газой, с Ливаном, с внутренними нашими иудейскими войнами. Но в большой войне мы не участвуем.
1: Ну, хорошо. Израиль же не может допустить, чтобы в Иране была создана атомная бомба. Все равно в какой-то момент придется подключаться или нет?
0: Да, конечно, мы, наверное, наши, я хочу надеяться, Грегори, я не знаю, после 7 октября, честно говоря, я уже ничего не знаю, хочу надеяться, что наши разведслужбы, спецслужбы, они действительно все это отслеживают, но пока мы выступаем в роли наблюдающего за всеми этими процессами, не участвующего. Как будет развиваться, что будет развиваться? По сути дела, мы выжидаем сейчас, выжидаем, ждем, пока они не имеют возможность, судя по всему, заниматься реальным обогащением урана, они выживают, у них нет денег, их центрифуги, оборудование и прочее в значительной степени разрушены. По всей видимости, те у них запасы урана, которые были, они где-то спрятаны, складированы там в глубине их гор, в пещерах, не знаю точно где. И таким образом вряд ли они сейчас смогут оттуда их извлечь и начать как-то пытаться их превратить в действительно ядерное оружие. Пока наблюдаем.
1: Ясно. Что происходит в Газе?
0: В Газе происходит следующее. В Газе интересный момент, который... Алло?
1: Да, мы слышим.
0: Ага, окей. Да, мне показалось, что сбилось. В Газе буквально вчера была предпринята очень интересная операция, в ходе которой был захвачен глава службы внутренней безопасности Газы. Зовут его Маян Эль-Арабит. Это так, если сказать, Берия местного разлива. То есть это тот человек, который контролирует безопасность, который уничтожает инакомыслящих, политических противников, недовольных в рядах самого Хамаса. Вот такой вот местный Берия. Он занимал достаточно там давно этот пост. Он один из оставшихся крупных вот таких вот силовиков,

0: Хамаса. Значит, произошло следующее. Был обстрелян район, в котором он находился, известно было, по всей видимости, где была его штаб-квартира. Был обстрелян этот район, после чего туда вошли спецподразделения. По одной версии, это было исключительно израильские спецподразделения. По другой версии, тут есть несостыковки, это были силы милиции, антихамасовских, так скажем. То есть те кланы, группы, которые выступают против Хамаса, они действуют в Газе под прикрытием Израиля, совершая какие-то набеги, вылазки против хамасовцев вот на территории города Газы, которые находятся внутри сектора. Мы об этом не раз говорили. В результате перестрелки были уничтожена его охрана, его супруга погибла, по всей видимости, дети получили ранения. Сам он был вывезен в Израиль. Причем вначале, насколько это сообщалось, хотели его уничтожить там, потом решили, что нет, он может и пригодиться, может представить какую-то полезную, ценную информацию. И он был вывезен в Израиль. Таким образом, мы получили своего рода языка, который, если получится его разговорить, сможет рассказать очень много интересного. Личность это, конечно, абсолютно мерзкая, потому что, ну, я не говорю же о том, что он хамасовец, но он в данном случае отвечал за дознание, пытки, казни. Мы можем себе представить, и что это за казни и пытки, и как они проводились. То есть, это один из, судя по всему, столпов, на котором все еще держится режим Хамаса. Интересно, что были сообщения здесь, следующего рода, о том, что сам режим начинает терять устойчивость. То есть израильские удары и вылазки вот этих вот милиций, групп и так далее, они подрывают его прочность. Она и так ослаблена, то есть вот этой вот войной. Они подрывают еще его больше, и он начинает режим терять равновесие. Таким образом, если это будет продолжаться, если нас не остановят, если не придет к власти левое правительство, которое скажет, ну, все-таки Хамас это же партнер по переговорам, давайте будем с ним разговаривать, давайте будем искать общий язык, такое тоже вполне возможно, но если это силовое давление на них продолжится, то мы можем увидеть, как эта организация постепенно потеряет свою жесткость и свою силу. Ну а если начнется там уже распад, то тогда их просто начнут рвать на части. Знаете, как в джунглях, когда там дикие собаки или гиены рвут на части поверженное животное. То есть у очень многих внутри сектора есть большое желание свести с ними счеты, как говорится, за все хорошее.
1: Уходим на рекламную паузу, а сразу после нее поговорим о выборах в Израиле.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении –
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Грегори Дэвидсон снова приветствует вас. Это среда. В Нью-Йорке ровно в полдень началась передача «Нью-Йорк-Иерусалим». И мы ее ведем вместе с Александром Костровым, который находится в Иерусалиме. Звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связана с землей обетованной. Я еще раз повторяю, телефон прямого эфира 718-303-9090. Будем брать по возможности ваши звонки. Александр, прежде чем мы продолжим, давайте я возьму один звонок. Можно?
0: Конечно, конечно.
1: Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
10: Я вас приветствую, это Лали. Уважаемый
1: здравствуйте,
10: Александр,
1: Лали.
10: Вот я хочу вашими словами выразить, что они выживают. Вы сказали насчет иранцев. А сейчас сколько стоит доллар в Иране? Реалы?
0: 2 миллиона реалов, Лали.
10: Ну, слушайте, они не то, что доживают. Уже дожили. Нефть они продать так уже не могут. Как вы хорошо знаете. И то, что вот страны Персидского залива, они терроризируют, отключили. Это вообще никто бы не мог представить. Они жили в себе в достатке, уповали на свои деньги и наблюдали, как Иран должен уничтожить Израиль. Слушайте, так складывается все. Дай Бог, все будет так, что Ирану придется не то, что свою программу закрыть, будет упрашивать о помощи. Такая там ситуация.
1: Как скоро это произойдет, Аля? Вопрос же ведь времени. Смотрите, что
10: вы
1: творится,
10: знаете,
1: в Америке.
10: Да. Вот вы знаете, мы времени не даем время. Оказывается, вы знаете, да, вот бензин подорожал. А то, что вот это зло уничтожается, которое может достичь и Америку, могла бы достичь. И это, знаете, ось зла во главе с Китаем, Россия, Иран,
1: правильно.
10: Северная Корея.
1: Об этом ты сегодня, Оля, об этом разговор был, что Америка не должна была сидеть и ждать, когда вот войска были туда на кораблях доставлены. Надо было начинать сразу наземную операцию. Зачем надо было столько ждать? И возвращать
10: вы знаете,
1: назад.
10: Вот я вас прошу, извините, вот все-таки
1: да.
10: Он оберегает американцев. Это, конечно, вы представляете, что бы было, если там американцы погибли? Он делает то, что... Во-первых, я хочу сказать, что сердце царей в руках Бога. Не мы управляем отсюда Вселенной, не от земли. Вот
1: смотрите,
10: что происходит в данный момент, да? Кто бы
1: я понимаю, что вы говорите, Лали.
10: Да, в таком положении.
1: Я понимаю, что ваша позиция, что попытка сохранить американских военных, но мне кажется, что жертв будет значительно больше. Вы же видите, что американцы гибнут, что Иран умудряется стрелять и уничтожать наши корабли, я не знаю.
10: Да, там, базы, агония, ну я вас прошу, агония.
1: Ну да, ну как долго она продолжаться будет?
10: На Ну, слушайте, думаете, Александр... что в России будет лучше? В России будет лучше?
1: Нет, это понятно.
10: Вот извините, но сейчас я заканчиваю. Не хочу вы много времени занимать, но в 2002 году, когда он полетел в Китай на Олимпиаду, ну, Си сказал, ну, пока подожди, закончу Олимпиаду. Как в 2008 году, кстати, тоже была Олимпиада. В 2014 году тоже была Олимпиада. И тогда Си думал, и вы представляете, если бы Камала была бы сейчас, победила бы. Вообще, что было бы этим несчастным?
1: Ну, миром? Давайте не будем. Фильм
10: да, ну,
1: не
10: вот
1: надо.
10: Китай свою получит тоже, кстати, с Россией вместе. И с Ираном.
1: Трудно. Ну, я не знаю, вы оптимистка. Александр, что скажете?
0: Вы знаете, Лали, на мой взгляд, опять-таки, нам не надо их недооценивать. Понимаете, это режим фанатиков, религиозных фанатиков. Есть отличие от обычных диктатур, которые, ну, как вот наша советская была уже на последнем издыхании, на исходе, идеология уже потеряла свой смысл даже среди многой большей части элит, по-моему, почти все элиты советские. С Чаушеску было тоже, там, с Мубараком. Но это были такие диктатуры с той же Башаром Асадом. Это были диктатуры, которые, да, правили, они были жестокими, может быть, но никакого у них такого стержня идеологического уже не было. Только власть принадлежала там какому-то одному человеку, нескольким людям, неважно. В данном случае мы имеем дело с религиозными фанатиками. Они действительно искренне верят, что идет добра со злом. Они верят, что придет посланник Аллаха и одержит победу над неверными, что это будет 12-й пропавший так называемый имам, который воскреснет, вернется и который спасет Иран и ислам вообще от всех этих неверных, что будет апокалипсис, будет, в общем, вот все это они верят с полной убежденностью. Судя по всему, они готовы идти буквально на все, чтобы удерживать свой режим. И поэтому они не сдадутся так просто. Они понимают, что если только они отступят, то их собственные собратья, сородичи, братья по духу их растерзают сами. Они не могут себе позволить шаг назад. Поэтому этот режим очень опасный, и у него долгое дыхание. Вообще, вы знаете, у восточных вот этих вот режимов, у них очень долгое дыхание. Они могут выжидать, они знают, что они слабы экономически, что они слабы политически, в военном отношении. Но у них дыхание, у них вера в то, что они смогут воспользоваться слабостью Запада. Они полагают во многом справедливо, что Запад слишком меркантилен, слишком зависит от каких-то внутренних влияний, от давления извне, давления изнутри, что он как-то капитулирует. И смотрите, есть основания. Вот Трамп, например, уже, казалось бы, мы когда еще в апреле были в двух шагах от уничтожения там вот этого вот большей части всей этой основы, на которой держится режим, потом он сказал, нет, давайте вести переговоры. И вот эти вот переговоры никакие, все это продолжается с тех пор, то туда, то сюда. Не надо, мы не должны их недооценивать. Это, как я уже сказал, религиозные фанатики. Они умеют прекрасно, они знают, как использовать в свою пользу общественное мнение на Западе. Они понимают прекрасно психологию западного человека, психологию вот современного мира, всех этих либеральных СМИ, либеральных институтов. И они будут делать все, чтобы осложнить жизнь Трампу. И я не уверен, что Трамп не даст, как говорится, задний ход, не подожмет хвост. Нет у меня уверенности. Судя по тому, что мы наблюдаем, нет уверенности. И они знают, что это может произойти. Так что, на мой взгляд, все не так просто. Сколько бы ни было у них тяжелым положением, они прекрасно знают Ахиллесовы пяты Запада, и они будут бить по ним.
1: Ладно, давайте поговорим о внутренних делах Израиля. Что слышно по поводу выборов?
0: С выборами, Грегори, следующее. Идет перегруппировка сил. Перегруппировка сил идет на левом фланге и на правом фланге. На левом фланге ведутся переговоры между партиями. Там несколько партий, я хочу их назвать. Первая партия – это генерала Айзенкота бывшего, который сегодня возглавляет вообще по опросам, по рейтингам, возглавляет предвыборную гонку. У него где-то 24 мандата приблизительно, опять-таки. Потом партия Беннета и Лапида, которые объединились, они падают, у них где-то всего там 13-14 голосов. Это партия «Демократы», они себя называют, во главе бывшего Яира Галана, отставного генерала, который в свое время заявил, что Израиль убивает невинных арабских детей ради забавы. Это не какие-то антисемиты заявили, это он заявил. А антисемиты просто взяли это на вооружение и отлично этим воспользовались. Это, наконец, Либерман, который тоже является частью этого лагеря. Это, наконец, арабский список, который включил в себя одного еврейского депутата, так, чтобы представить это арабский список еврейско-арабским, поскольку арабский список сегодня малопроходной, потому что после 7 октября не очень хотят видеть арабов, он еще к тому же и отделение мусульманских братьев. Ну, такое завуалированное отделение мусульманских братьев – это южное крыло исламского движения в Израиле. Исламское крыло – это мусульманские братья. И поэтому израильтяне не хотят его видеть. Так вот, либералы решили его отбелить, так если можно сказать, и туда протащили отставного нашего генерала полиции, который заявил, что вот это будет такой арабско-еврейский вполне респектабельный список, и можно создать с ним коалицию. Они надеются, что это позволит им где-то создать коалицию, которая будет больше 60 мандатов. Может, получится, может быть, нет. На правом фланге там другие процессы. Там сейчас возникло множество правых партий, мелких правых партий, которые у каждого свое эго, которые каждый хочет видеть себя царем Израиля, который говорит о том, что вот мы пойдем отдельно победим, при том, что они даже близко не проходят электоральный барьер, даже близко, то есть набирают один мандат, чтобы пройти электоральный барьер в Израиле, надо 4 мандата как минимум, но при этом они, как я уже сказал, отказываются от объединения, и это грозит тем, что правый лагерь просто потеряет голоса, они уйдут в песок. То есть 4, 5, 6 голосов могут просто пропасть. Вот сейчас Нетаньяху пытается как-то сблизить эти все мелкие партии. Их очень много, я не буду перечислять всех. Ну, где-то 5-6, наверное. И так, чтобы они побудить их к объединению, чтобы они создали какой-то блок. Насколько это получится, не ясно, потому что у всех у них свои требования. И это проблема правых. Как всегда, это проблема правых. Вот такая вот предвыборный, ну, очень вкратце расклад сил в Израиле.
1: А сколько голосов у Ликуда?
0: У Ликуда на сегодняшний день 30 с чем-то голосов, если я не ошибаюсь.
1: А какой прогноз?
0: На сегодняшний день прогноз у них не очень хороший. То есть, опять-таки, понимаете, если мы смотрим, например, опросы, проведенные левыми изданиями, левыми телевизионными каналами, то он получает где-то 21-22 мандата. Как я уже сказал, его главный противник, бывший генерал Айзенкот, получает 23-24 мандата, то есть опережает Ликуд. А правые, правда, телеканалы, те, которые есть, они дают ему значительно больше. Такое впечатление, что мы живем в двух разных Израилях. То есть есть один Израиль, есть другой Израиль. Полный абсурд, конечно. Но, тем не менее, общее мнение, что Ликуд все-таки получит, ну, где-то 20 с чем-то мандатов и не сможет создать коалицию из 60-61 мандата. Но и левые тоже не смогут этого создать, хотя вот они пытаются, как я сказал, используя вот эту вот арабскую партию и так далее, как-то пытаются что-то сделать, чтобы расширить себя, но тем не менее, не исключено, и очень многие говорят, что это будет вполне возможно, что за этими выборами последуют новые выборы, потому что результаты вот будущих выборов через меньше, чем через 2 месяца, они не принесут результата. То есть ни одна из сторон не может сформировать коалицию, не может создать правительство, значит, снова идем, как говорится, снова на новые выборы.
1: А сколько было выборов максимально в прошлом? Я имею в виду, когда они могли, знаете, создать...
0: Нет, вы знаете, я помню, у нас с 19-го года у нас лихорадит со страшной силой. Если я не ошибаюсь, 5 выборов с 19-го года, то есть практически каждые полгода, каждый год, вот начиная с 22-го года, когда получилось правое большинство, тогда создали правительство, оно продержалось 4 года, то есть свои 4 года они отсидели, так если можно сказать, но до этого страну лихорадило со страшной силой. Вот в общей сложности где-то было 4 вот этих вот 4 выборов. Так что не исключено, что мы возвращаемся на вот эту вот траекторию.
1: Понятно. Я слышал, что какой-то скандал разразился в Израиле. Расскажите что-то по этому поводу.
0: Да, скандал, Грегори, не маленький. Значит, в чем суть? Супруга главы правительства Сара Нетаньяху, выступая на правом канале, 14-й канал, это правый канал, она заявила следующее, а такое очень двусмысленное заявление сделала следующего характера. Она сказала, что глава партии «Демократы», я у них упоминал, это Яир Галан, его зовут, тот самый, который сказал, что, значит, солдаты израильские убивают ради забавы палестинских детей, это он. Значит, она сказала, что рано утром 7 октября, когда все еще спали, когда спал глава правительства, его министры и собак наши, Моссад наши, армия наша. Вот тогда Галан, рано утром он уже был одет, готов, взял оружие, получил его оружие, там в оружейке, и отправился на юг, в то время как Нетаньяху еще даже не знал о происходящем. Это весьма такое было скользкое заявление, которое в оппозиции, в той же партии Галана, расценили как намек на то, что он мог знать о готовящейся атаке и таким образом знал о вторжении Хамаса и участвовал в заговоре. Вот теперь Галан грозит от Сара Нетаньяху иском на 2,5 миллиона шекелей, если она не принесет извинений. Сегодня уже стало известно, что извинений она не принесет. Они заявили, нет, мы извинений не будем извинений приносить, и мы сами подаем встречный иск. Так что вот эта вот судебная война, она вступает в силу, но в политическом контексте это выглядит следующим образом. На мой взгляд, что Сара Нетаньяху, при, естественно, поддержке самого Нетаньяху. Я не думаю, что это могло быть просто ее импровизация. Она попыталась вернуться к событиям 7 октября и сказать публике, что вы знаете, в том, что произошло, вина-то вот этого вот всего нашего дипстейта, вот всей нашей военно-политической верхушки, которая и организовала вторжение Хамаса. То есть вполне вероятно, что это такой продуманный политический ход. И это вызвало, конечно, бурю возмущения со стороны левой оппозиции, которые говорят, что вот это идея конспирации, очень модное слово сегодня, конспирация и так далее. А с другой стороны, ну, правые говорят, что, ну, имела право вот так вот сказать, что почему, как это получилось, и почему он действительно был одет и готов, и отправился на юг воевать, в то время как все другие спали еще в своих теплых постелях. Вот такая вот непростая ситуация, и это только в начале, как говорится, все, конфликт в начале своего развития.
1: Держите нас в курсе дела. Давайте, осталось буквально несколько минут, давайте поговорим о прогнозе на будущую неделю. Что вы скажете по этому поводу? Что у вас на уме, что называется?
0: Вы знаете, Грегори, я не думаю, что произойдет сколько-нибудь что-то значительное. Иран, конечно, заинтересован в том, чтобы запугать Америку, опять-таки лишить Трампа возможности оказывать на него давление, потому что они понимают, они в бедственном положении, ситуация во всех отношениях очень плоха, что они должны заставить Трампа пойти на попятную. И поэтому будут осуществляться провокации, нападения, обстрелы. Я не думаю, что на данный момент Трамп пойдет им навстречу, что он уступит, не думаю, надеюсь, хотя, зная прежний наш опыт, утверждать что-либо я, честно говоря, боюсь. Поэтому посмотрим. Думаю, мое мнение, что на следующей неделе ситуация будет приблизительно такой же, останется, какой она вот сейчас сохраняется.
1: А как-то ситуация в России, конфликт России с Украиной, ну, наверное, не конфликт, а настоящая война, как-то может сказаться на ситуации? И вот, может быть, не столько на Израиль, сколько на ирано-американские отношения. Мы же знаем, что буквально, когда это было, на прошлой неделе, да, когда Джон Рэдклифф летал в Россию, что вы думаете по этому поводу?
0: Вы знаете, судя по всему, вот мы тогда с вами обсуждали, Грегори, все-таки главная тема обсуждения Трампа с Рэдклиффом – это был конфликт с Украиной и вероятность, опасность того, что Россия предпримет какую-то новую авантюру против ли Балтики, против ли Польши, против ли какой-то из западных стран, в частности Англии. Вот это вот была тема. И, вероятно, вы знаете, я не думаю, что это коснется Ирана. Иран сегодня идет сам по себе, по сути дела, Россия идет сама по себе со своими проблемами. Оба режима настолько ослаблены и настолько уже они просто вымотаны вот этими вот военным противостоянием, что им просто не дадут друг друга, на мой взгляд. Поэтому каждый из них борется за выживание сам по себе, и я не вижу, чтобы кто-то из них попытался прийти на помощь друг другу, вряд ли.
1: Понятно. Мне тоже кажется, что ничего существенного за неделю не произойдет. Трамп будет тянуть, чего тянуть непонятно, но пока тянет. Мне кажется, что если Иран предпримет какие-то еще более существенные шаги, которые окажут влияние на окружающие Иран страны, может быть, это каким-то образом стимулирует Америку предпринять какие-то решительные действия, но пока этого не видно. Ну, спасибо всем, кто был с нами. Наше время истекло. И давайте надеяться, что следующая неделя будет, по крайней мере, не хуже предыдущей, потому что хочется все-таки, конечно, положительных новостей, но главное, наверное, чтобы не было отрицательных. Спасибо всем.
0: Спасибо, Грегори. Спасибо всем радиослушателям.
11: 620 АМ.
12: Здесь не остановимся.
11: Дэвид Зен Радио.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
17: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Маяки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Рейтер отмечает. Трамп возвращался в Белый дом с обещанием сократить размеры федерального правительства, уменьшить расходы и добиться более быстрого экономического роста. Но спустя 19 месяцев его второго срока федеральные расходы выросли. Война с Ираном стала дополнительной дорогостоящей статьей. Особенно болезненной становится стоимость обслуживания самого долга. Чем выше доходность государственных облигаций, тем дороже Вашингтону обходятся новые заимствования. Эксперты предупреждают, в какой-то момент политикам придется выбирать между крайне непопулярными решениями, повышением налогов, сокращением расходов, либо изменением социальных программ. Пока для рядового американца 40 триллионов звучат почти абстрактно, но последствия уже гораздо конкретнее. Дорогая ипотека, высокие проценты по кредитам и давление инфляции на семейный бюджет. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и губернатор штата Кэти Хокул выступили совместно требованием к федеральному правительству восстановить финансирование антитеррористических программ. Для Нью-Йорка этот вопрос имеет особое значение. Город остается одной из наиболее потенциально уязвимых целей для террористических угроз в стране, а федеральные средства используются для обеспечения безопасности транспорта, крупных мероприятий и критически важной инфраструктуры. Заявление прозвучало накануне 25-й годовщины террористических атак 11 сентября. Пожарный департамент опубликовал новый доклад о долгосрочных последствиях работы спасателей на месте разрушенного Всемирного торгового центра. Спустя четверть века последствия 11 сентября для здоровья пожарных, полицейских, спасателей и жителей Нью-Йорка остаются не только историей, но и вполне современной городской проблемой. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. Бывший командир пограничного патруля АЭС Грегори Бавина, отстраненный в марте этого года, заявил, что чиновники из администрации Трампа хотят его убийства. Американцы начали готовиться ко дню труда. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Относительная влажность воздуха 90%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
0: Самый яркий концерт сезона – «Нуца». Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене «Нуца» Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальные гости ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашиана Сиэте. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: in New York.
1: Пульс дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вице-президент Джей Ди Венс выступил перед арабо-американской общиной в Мичигане. Именно Венс за последние месяцы стал одним из самых резких критиков Израиля в администрации Трампа. В интервью Джо Рогану он заявил, что, вне всякого сомнения, знает о людях в израильском правительстве, которые пытались сорвать заключенную им сделку с Ираном, назвав это настоящей кампанией иностранного влияния, профинансированной, чтобы потопить сделку. Его главный тезис – Израиль нельзя воспринимать как резиновую печать для американских решений. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
2: Здравствуйте.
1: Что означает это обвинение в кампании иностранного влияния, по-вашему? Есть ли какие-то достоверные факты? Или же это просто такая риторика для базы «America First»?
2: Это театр абсурда, который характерен для администрации президента Трампа. Его неквалифицированная деятельность просто наружу вылезает самым безобразным образом. Так относиться к Израилю в такой трудной ситуации, это просто вызывает оторопь. Израиль проявляет максимум сдержанности в отношении политики Соединенных Штатов, потому что очень зависит от США. Я считаю абсолютным безобразием, что переговоры ведутся без Израиля. У Соединенных Штатов есть рычаги сделать так, чтобы весь арабский мир быстро признал Израиль. А уж Пакистан и все эти страны, которые очень зависят от Соединенных Штатов, должны спешить пойти по пути Индии, укреплять отношения с Израилем. Индия, естественно, не арабская, не мусульманская страна, но там миллионы мусульман, и они возражают против дружбы Индии и Израиля. Но с начала 90-х годов Индия пошла по пути укрепления отношений с Израилем, и сейчас они лучше, чем когда-либо раньше в истории взаимоотношений между Индией и Израилем. Хотя не все гладко, безусловно. Это очень-очень печально, что вице-президент Соединенных Штатов занимает такую позицию.
1: Как вы считаете, почему была выбрана именно арабо-американская община и Мичиган? Можно ли сказать, что это как-то связано с электоральной базой 2026-го? Или вот это направление арабо-американцев? Почему такое сближение?
2: Ну, здесь много факторов совпадает. Я много лет жил в Мичигане, закончил аспирантуру в Энн-Арборе, замечательном городке. Вообще, конечно, здесь, так сказать, приходит в голову, что вице-президент хочет стать, в конце концов, президентом, и здесь он может рассчитывать на мусульман, арабов и так далее, но еще долго до этого. И здесь просто удобно говорить так об Израиле. Это выгодно, и никакого наказания за это не будет. Так что это очень легко сделать, критиковать Израиль. Но я думаю, в долгосрочном плане это вряд ли поможет этому политическому деятелю. Потому что Израиль – это верный друг Соединенных Штатов. И вот такое поведение, я думаю, будет очень серьезным препятствие для того, чтобы нынешний вице-президент когда-либо смог стать президентом. И еще, конечно, очень большая отрицательная ситуация для вице-президента, для нынешнего вице-президента, что он занимает такой пост при таком очень слабом президенте. Если говорить в целом, я не сравниваю этого человека с другими кандидатами на пост президента, они еще хуже. Я не раз об этом говорил, таково мое мнение. То есть сейчас вообще не видно ни одного человека, который бы самым минимальным образом соответствовал должности президента Соединенных Штатов. Поэтому я голосовал за Трампа. Но просто нынешний вице-президент, я думаю, делает очень многое, чтобы еще хуже вообще вести себя, чем нынешний президент в дальнейшем.
1: И тем не менее, вы говорите, что Венс стремится к тому, чтобы стать президентом. И, ну, исходя из всего, он вероятный, конечно, кандидат в 2008 год в президенты. Можно ли сказать, что его позиция отражает долгосрочный сдвиг республиканской партии по Израилю?
2: Нет, я бы не стал строить таких прогнозов, но вообще это все очень тревожно для Израиля, безусловно. Вообще позиция Израиля в США, они достаточно уязвимы и становятся все более уязвимыми. И можно уделить этому целую передачу. И есть причины для этого, естественные причины, и они будут усугубляться в связи с общим кризисом вообще американской системы, американского общества. Нужно найти козла отпущения. Израиль — это очень легкий козел отпущения, это небольшая страна, и можно все повесить на Израиль в плане того, что приходится тратить миллиарды, в плане того, что приходится учитывать интересы Израиля, вопреки тому, что якобы в арабском мире у Соединенных Штатов гораздо больше интересов. Этот список можно продолжить.
1: Армия Израиля сообщила об уничтожении крупной сети подземных туннелей Хезболлы в районе Бафор на юге Ливана, крепости, которую боевики строили два десятилетия. По данным Цахал, комплекс служил центральным штабом подразделения «Бадр», откуда запускали дроны и ракеты по Израилю. Военные подчеркнули, что сеть была спланирована и профинансирована иранским террористическим режимом. Юрий, насколько это значимый военный успех, по-вашему?
2: Это тактический успех, безусловно. Но нужен мощный стратегический успех, продолжительный успех. Нужен полный развал Хизбаллы. Этого можно достичь при единстве действий США, Израиля и их союзников. Пока этого совершенно не видно. Израилю нужен полный разгром своих врагов и консолидация всех сил, которые будут сотрудничать с Соединенными Штатами. При нынешнем президенте это выглядит как фантазия, и прежде всего из-за слабости президента, из-за слабости внешней политики Соединенных Штатов Америки.
1: Интересно, что Израиль прямо называет иранский след в этом, а вот Хамас сделал абсолютно интереснейшее, на мой взгляд, заявление о том, что Иран умыл руки и больше не поддерживает их. Как к этому можно относиться? Насколько вообще серьезно это можно воспринимать?
2: Вообще, я не знаю, на какой источник вы ссылаетесь. По моему представлению, насколько я знаю, Хамас по-прежнему очень тесно связан с Ираном. И я не видел никакой серьезной критики в отношении Ирана. Я видел критику в отношении Турции, читал сам. Это можно обсудить. Что касается Ирана, то Иран и Хамас, с моей точки зрения, вот на тот момент, что мы разговариваем, они имеют единую цель, и я не вижу между ними разногласий.
1: Считаете ли вы, что уничтожение этой подземной крепости, например, это, ну, некий, скажем, перелом, то есть какая-то действительно победа, перелом Хезболлы, или же все-таки у них остается возможность восстановить такую инфраструктуру?
2: Вот здесь я ничего не могу сказать. Нужно иметь точные данные, о чем идет речь. И они есть, я думаю, так сказать, у авторитетных израильских органов, и, может быть, у американцев. Я не имею сведений об этом и не могу высказать своего мнения.
1: А если поговорить о переговорах по Ливану, то насколько это может повлиять на позиции, допустим, ливанской армии и на позиции Израиля?
2: Эти переговоры очень важны по определению. Но насколько военные силы в Ливане будут продолжать свою линию, это вопрос открытый. Потому что у Хизбаллы есть рычаги, у Ирана есть рычаги. И, так сказать, силы мира в Ливане, они недостаточно смелые, с моей точки зрения. Между ними нет единства. Это вопрос открытый. И здесь, опять же, роль американской администрации была бы огромной, если бы политика в этом вопросе была последовательной, мощной, целеустремленной. И ничего этого я не вижу.
1: Ну, Израиль занимает все-таки жесткую позицию. Армия останется в зоне безопасности на юге Ливана и сохранит право наносить удары по угрозам столько, сколько потребуется, вопреки международному давлению и требованиям вывода войск. Министр обороны Израиль Кац заявил, что

0: так, как было раньше. То есть стоит Израилю сделать уступки, они потребуют новых уступок, и все вернется туда, где это было 20 лет назад, 10 лет назад. Но если Израиль не пойдет на все это, а американская администрация будет себя вести так, как вице-президент США в своей речи, то ничего хорошего этого Израилю не сулит никак. Потому что здесь в США, конечно, продолжающаяся помощь Израилю в конце концов станет все более и более накладной. Но сколько можно помогать Израилю? Десятки лет. В 1967 году помощь Израилю превысила миллиард долларов после шестидневной войны. И вся эта помощь увеличивается. Израиль получает миллиарды и миллиарды долларов. Что от этого хорошего простым американцам? И до простых американцев враги Израиля стараются довести, что Израиль – нахлебник Соединенных Штатов. Этот нахлебник Соединенным Штатам не нужен. Огромное число американцев не имеет твердых связей с еврейством, скажем, с еврейскими ценностями. Тут система образования находится в постоянном кризисе. И все это враги Израиля смогут использовать, чтобы навредить идее оказания помощи Израилю. Вот в такое трудное время мы живем.
1: Ну и в завершении, тема, которую Юрий отметил как заядлый болельщик, я хочу поговорить о спорте. Израильский спорт, как отметил сегодня в разговоре со мной Юрий Польский, накрыла словно черная полоса. Баскетбольная сборная в квалификации чемпионата мира потерпела тяжелые поражения от Германии и разгромная 75-103 от Хорватии, закрыв первый этап с балансом 2-4, фактически похоронив надежды на Мундиаль. Футбольная сборная еще в отборочном цикле прошлого года вылетела из отбора чемпионата мира, а клубы из-за войны вынуждены проводить даже домашние еврокубковые матчи на нейтральных полях за рубежом. Юрий, насколько, по-вашему, эта полоса поражений про спорт, а не про войну и изоляцию?
0: Я думаю, про спорт, потому что вы не упомянули последнюю драму израильского спорта. В частности, баскетбольная сборная последние дни успела проиграть с разгромным счетом Польше. И потом это был очень слабый шанс, победив Польшу, чего-то добиться. Я имею в виду попасть на чемпионат мира. Но поражение было в 20 очков. Причем Польша и Израиль – это старые соперники. До этого матча у них было соотношение 10-10 на протяжении многих лет. Это можно долго говорить о соперничестве Польши и Израиля в баскетболе. Здесь соперничество более не менее равных соперников было многие годы. Не всегда, но многие годы. Так сказать, в футболе Польша намного впереди. Но не буду отвлекаться, я только буду говорить о том, что произошло совсем недавно. Баскетбольная сборная успела проиграть и Латвии 15 очков, причем вела по ходу матча в 11. Тут еще есть ряд факторов, связанных с баскетболом. Это отсутствие ведущих игроков израильской команды, которых не отпустили клубы Национальной баскетбольной ассоциации. Но это, так сказать, отдельная тема. Что касается футбола, то тут просто очень было обидно наблюдать в последние дни, на прошлой неделе, как израильские клубы проигрывали матчи, в которых у них были все шансы. И можно назвать любой из противоборств последних дней самым обидным. Ну, сам для меня, например, было очень обидно, что Бейершева не смогла участвовать в Лиге чемпионов, уступив азербайджанскому клубу «Сабах». Ну, не могу долго на эту тему говорить, потому что тогда все РТН будет заполнено, так сказать, жалобами на израильские футбольные и баскетбольные клубы.
1: Ничего страшного. Ничего страшного. А вот, по-вашему, Юрий, влияет ли международная политическая атмосфера вокруг Израиля на судейство, например, или на соперников, да, готовность там игроков приезжать в сборную?
0: Конечно, это огромная тема. И вы упомянули, что Израиль не может проводить у себя дома соревнования. Это большое, большое препятствие к успеху. Но я повторюсь, если бы мы с вами обсудили вот последние матчи, это просто провал и совершенно обидные обстоятельства.

0: То есть пропущенные голы в конце матча. Был матч один, где все складывалось так, как лучше могло, лучше быть не могло. Но израильская команда нашла возможность и здесь потерпеть полный крах. Я бы назвал этот матч, но просто не хочется отягощать фактами нашу передачу. Но просто было обидно, что все израильские клубы потерпели неудачу, оставшиеся в Кубках Европы, в разных соревнованиях клубных европейских. Кстати, тут можно упомянуть, что они приносят большие доходы участникам, когда они побеждают. И, конечно, для израильских клубов это очень было неприятно терпеть поражение там, где казалось уже все в порядке.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на телеканале RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация мэра Зорана Мамдани представила масштабные ограничения на использование искусственного интеллекта большинством учащихся государственных городских школ. Тема обещает вызвать серьезную дискуссию среди родителей и педагогов. С одной стороны, опасения, что школьники начинают заменять собственную работу готовыми ответами искусственного интеллекта. С другой, вопрос о том, можно ли вообще эффективно запретить технологию, которая уже становится частью университетского образования и рынка труда. Подробности новых правил город еще будет разъяснять. Но совершенно очевидно, спор о чат-GPT и других системах искусственного интеллекта теперь окончательно пришел и в нью-йоркские классы. После смертельной вспышки болезни легионеров Нью-Йорк меняет систему реагирования. Мэр Зоран Мамдани объявил о новых мерах контроля и профилактики заболевания. Особое внимание будет уделяться системам водоснабжения и охлаждающим башням в здании, где бактерия легионелла может размножаться и затем распространяться с мельчайшими каплями воды. Этим летом вспышка на Upper East Side привела к 11 смертям. Болезнь легионеров представляет собой тяжелую форму пневмонии. Она не передается обычным путем от человека к человеку. Основной риск связан именно с зараженными водными системами. После летней вспышки город обещает усилить контроль и быстрее реагировать на появление новых случаев. В Бруклине решается судьба двух исторических парусников – Pilot и Victory Chimes, затонувших возле канала Гаванус. Оба судна имеют необыкновенную историю. Одно из них принимало на борту знаменитого исследователя Жака Ива Кусто, другое изображалось на памятной монете штата Мэн. Представители морского сообщества требуют попытаться спасти корабли.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальные гости ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры – грузинский ресторан Убани, Advanced Cosmetology Educational Center, Ашиана Сиэте, 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Соединенные Штаты и Иран обменялись ударами впервые почти за месяц. В воскресенье американские силы атаковали два иранских пусковых комплекса на острове Ларак в Ормузском проливе. Центральное командование США сообщило, что силы Корпуса Стражи Исламской Революции готовились запустить ракеты с морскими минами в пролив. Операция описана как ограниченное точечное действие против сил КСИР, представляющих непосредственную угрозу. Примечательно, что на прошлой неделе американский флот завершил разминирование международных торговых маршрутов в проливе. Иран ответил, запустив баллистические ракеты по американской базе в Иордании. Потери с обеих сторон уточняются. Также Дональд Трамп опубликовал в соцсетях видео с искусственным интеллектом, изображающее удары по иранскому нефтяному острову Харк. Реальность этих ударов пока не подтверждена также. Последний раз США официально наносили удары по иранской территории 29 июля. Ормузский пролив по-прежнему закрыт для коммерческого судоходства. А вот министр финансов США Скотт Бессент встретился с министрами финансов стран G20 с одной главной целью – добиться полной финансовой изоляции Ирана. По его словам, последние военные удары Тегерана свидетельствуют о том, что санкции работают.
1: Я думаю, что они наносят кинетические удары именно потому, что проигрывают экономически.
0: Бессент призвал союзников G20 немедленно прекратить торговлю с Ираном, предупредив, что страны, продолжающие экономические связи с Тегераном, сами окажутся под американскими вторичными санкциями. После воскресного обмена ударами между США и Ираном, Иран ответил ударами по Иордании и Объединенным Арабским Эмиратам. Арабские Эмираты перехватили иранский дрон над своими территориальными водами. Риал Ирана рухнул до исторического минимума более 2 миллионов за доллар на открытом рынке. Авианосец Авраам Линкольн прошел Сингапурский пролив и взял курс домой в Сан-Диего. 9 месяцев в море, более 250 дней непрерывного дежурства – рекорд в истории американского флота. На борту около 5000 человек. Они вышли из Сан-Диего 21 ноября прошлого года и не предполагали, что вернутся только осенью этого года. Война с Ираном, начавшаяся в феврале, многократно продлила и осложнила миссию. Авианосец стал главной ударной платформой для тысяч вылетов в ходе боевых действий. За это время семьи экипажа забили тревогу, поступали сообщения о нехватке еды, проблемах с санитарией и ухудшение психического здоровья моряков. Трамп назвал эти сообщения фейком, а Пентагон отрицал сведения о суицидальных настроениях на борту. Но 3 недели назад на смену Линкольну прибыл Джордж Вашингтон. По пути домой авианосец зайдет с визитом в Таиланд. Для экипажа это первый берег за многие месяцы. На ступенях мемориала Линкольна в Вашингтоне прошел марш в защиту голоса в годовщину знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Акцию организовали преподобный Эл Шарптон и Мартин Лютер Кинг III, сын легендарного правозащитника. Сотни участников собрались за несколько недель до ноябрьских выборов в Конгресс на фоне апрельского решения Верховного суда, существенно ослабившего закон об избирательных правах 1965 года. Решение открыло Южным штатам путь к перекройке избирательных округов в ущерб интересам черного электората. Одним из главных ораторов стал сенатор Берни Сандерс.
2: Сегодня у нас президент, который вместе с назначенным ими членами Верховного суда осуществляет самое значительное наступление на избирательные права со времен сегрегации, атакуя буквально каждый аспект избирательной системы.
0: Суды уже заблокировали часть президентских указов о выборах, в том числе ограничения на голосование по почте. Белый дом настаивает, все меры направлены исключительно на защиту целостности выборов. Самая молодая пресс-секретарь в истории Белого дома завершила свою работу. 29-летняя Каролайн Левит провела в должности 585 дней с первого дня второго президентства Трампа. В конце прошлой недели она вышла к журналистам у западного крыла в последний раз. «Это очень горько-сладкое ощущение», — сказала она. «Буду скучать по вам. Знаю, что никто не ожидал от меня таких слов». Левит уходит, чтобы больше времени проводить с двумя маленькими детьми, сыном 2 лет и дочерью, родившейся в мае. Трамп назвал ее одним из лучших пресс-секретарей в истории США и сообщил, что она останется его внешним советником. Преемник пока не назван. Трамп заявил, что список кандидатов существует, но решение еще не принято. Между тем появились новости, что вскоре Каролайн Левит появится в качестве ведущей на телеканале ABC. Федеральная резервная система США оставила ключевую процентную ставку без изменений на уровне от 3,5 до 3,75%. Это уже 5-е заседание подряд, на котором регулятор не трогает ставку, несмотря на разогнавшуюся из-за войны с Ираном инфляцию. Само решение рынки ожидали, но по-настоящему важным стало то, как проходило голосование. Впервые с 2016 года сразу 3 членов комитета проголосовали против, и все 3 выступали за повышение ставки. Такого единодушного бунта в одном направлении ФРС не было 10 лет. Это обнажило растущий внутренний раскол. Часть руководителей регулятора считает, что ФРС действует слишком медленно и рискует упустить инфляцию. Причина тревоги – цены, которые не желают снижаться. Годовая инфляция сейчас держится на уровне 3,5%. Существенно выше цели ФРС в 2%, которую регулятор не может достичь уже более 5 лет. Главный удар нанесла война с Ираном. Скачок цен на нефть и бензин разогнал стоимость энергоносителей и оптовых товаров. Каждый месяц инфляции выше целевого уровня усиливает нагрузку на бюджеты американцев, отметила глава Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, призвав поднять ставку. Новый глава ФРС держит жесткую линию. Кевин Уорш, возглавивший регулятор в мае, вновь подтвердил приверженность борьбе с инфляцией. Комитет твердо намерен, вы это уже слышали, обеспечить ценовую стабильность, заявил он журналистам в Вашингтоне. Важен и политический подтекст этого решения. ФРС сохранила ставку вопреки давлению президента Трампа, который настойчиво требует, наоборот, снизить стоимость заимствований. Регулятор оказался зажат между 2 огней. С одной стороны, разогнавшаяся из-за войны инфляция, требующая ужесточения. С другой, слабеющий рынок труда и замедляющаяся экономика, которым помогло бы смягчение. Пока ФРС по-прежнему закладывает в свои прогнозы одно снижение ставки до конца года. Федеральные власти объявили об экстренном закрытии 110 школ подготовки водителей грузовиков. Они связаны с более чем 5000 водителей, не прошедших обязательную проверку на владение английским языком. Пресс-конференцию в Детройте провели министр транспорта Шон Даффи и министр внутренней безопасности Марк Уэйн Маллин. Операция получила название «Объединенная оперативная группа «Перекресток Америки». В ней задействованы более 200 учреждений по грузоперевозкам в 23 штатах. Еще 160 школ получили уведомление о предстоящем закрытии. У них обнаружены нелицензированные инструкторы, нарушение документации и ненадлежащие условия для обучения. По данным Федерального управления безопасности автомобильных перевозчиков, водители, прошедшие обучение в этих школах, причастные к 239 смертям в ДТП с грузовиками. С июня 2025 года более 28 тысяч водителей уже отстранены от управления за нарушение требований к знанию английского языка, а свыше 30 тысяч незаконно выданных лицензий аннулированы. В одном из штатов 10 экзаменаторов выдали более 2000 лицензий людям, которые впоследствии не смогли пройти языковой тест. Один из самых смертоносных ударов по Украине в этом году. Российский дрон поразил склад в деревне Мила в Бучанском районе под Киевом. Попадание спровоцировало мощную детонацию и масштабный пожар, который часами охватывал жилые дома. Погибли не менее 37 человек, десятки ранены. Повреждены более 50 жилых зданий, дом престарелых и инвалидов, ресторан. Более 300 спасателей работали на месте трагедии. Зеленский немедленно открыл уголовное расследование, на этот раз против украинских чиновников. Закон запрещает хранить боеприпасы вблизи жилых домов, однако двое высокопоставленных сотрудников госпредприятий, в том числе крупнейшего оружейного концерна «Укроборонпром», незаконно разрешили это. «Те, кто допустил это, должны ответить за свои решения», — написал президент. Трагедия повторяет случай трехнедельной давности в соседнем Вышневом, где аналогичный удар по нелегальному складу боеприпасов в жилом квартале унес 22 жизни. Спасательная операция в Гранд-Каньоне завершена, но не без потерь. 82 человека были эвакуированы вертолетами с дна каньона, куда в субботу днем обрушился катастрофический паводок. Двое погибших опознаны – 46-летний хиропрактор из Техаса Джон Джусти и 42-летний Брент Розенкранц. Они приехали сюда вместе в поход. Их друг Тимоти Аллен Смит по-прежнему числится пропавшим без вести. Поиски возобновятся завтра утром. Командир операции Дэйв Блейк заявил, что надеется, этот человек все еще жив. Паводок уничтожил пешеходные мосты, дамбы и 40% единственного водопровода, снабжающего парк питьевой водой. Трубопровод протяженностью 20 километров, построенный в 1960-х годах. Синоптики предупреждают о новых грозах на ближайшие дни. Google Maps обновил название озера Онтарио для американских пользователей. Теперь оно отображается как «Озеро Америка». Компания сослалась на свою стандартную политику. Maps отражает официальное название из Государственного реестра географических наименований США, который Министерство внутренних дел обновило после подписанного Трампом указа. Пользователи в Канаде по-прежнему видят озеро Онтарио, жители остального мира – оба названия. Ровно так же Google поступил в 2025 году, переименовав Мексиканский залив в «Залив Америка» для американской аудитории. Реакция оказалась неоднозначной. Сервис MapQuest отказался менять название и даже запустил пародийный инструмент, где каждый может дать озеру любое имя по вкусу. Apple Maps пока не последовал примеру Google, а в Канаде произошел технический казус. Часть федеральных сайтов страны по ошибке показала озеро Америка, использовав карты на основе данных Google. Канада ответила на указ Трампа с иронией, а не с гневом. Премьер провинции Онтарио Даг Форд приехал на берег озера в футболке сборной Канады по футболу и открыл огромный двусторонний щит с надписью «Озеро Онтарио сейчас и всегда» на английском и французском. Знак высотой почти 6 метров установлен у Гримсби вдоль дороги, по которой в Канаду едут американские туристы. Президент Трамп может называть его как угодно, но весь остальной мир всегда будет называть его «Озером Онтарио», заявил Форд. По его словам, знак нужен на случай, если президент Трамп или кто-то еще вдруг забудет. Премьер-министр Канады Марк Карни добавил, что название озера восходит к языку коренных народов и предшествует и Канадской конфедерации, и Декларации независимости США. В столице Южной Каролины, Колумбии, погиб полицейский. 29-летний Кристофер Де Лонг был убит в перестрелке в городском парке в субботу. Трагедия произошла во время ответа на вызов о семейном конфликте. По прибытии офицеры обнаружили 33-летнего Адама Дауни, мужчину с длинным криминальным прошлым. В завязавшейся перестрелке Де Лонг был смертельно ранен, второй офицер получил ранение, подозреваемый также убит. Де Лонг прослужил в полиции 2 года, он оставил жену и 2 маленьких детей. Жена офицера написала в соцсетях: «Лучший папа для наших малышей, я живу в кошмаре». Начальник полиции Колумбии Скип Холбрук едва сдерживал слезы на пресс-конференции. «Этим вечером наши сердца разбиты», — сказал он. 32-летняя вице-президент Bank of America Эрин Пиасенти погибла в результате нападения с ножом на Таймс-сквер в Нью-Йорке в понедельник около 4:30 дня. Нападавшая 49-летняя жительница Квинса Памела Сиснерос достала 2 тесака из пакета магазина Target и набросилась на прохожих. За 20 секунд она успела ударить двух человек. Пиасенти скончалась в больнице от полученных ранений. Второй пострадавший, 68-летний мужчина, находится в стабильном состоянии. Полицейские применили тазер, однако он не остановил нападавшую. Та продолжала надвигаться с ножами. Офицеры открыли огонь. Сиснерас также скончалась. По данным полиции, у нее не было уголовных записей. Однако ранее она неоднократно попадала в поле зрения полиции в связи с психическими расстройствами. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш назвала нападение случайным и немотивированным. Мэр Мамдани поблагодарил офицеров, которые не позволили страшному нападению стать еще более ужасным. Bank of America назвал гибель Пиасенти трагической потерей. Она работала в подразделении по разрешению конфликтов интересов. Трагедия произошла ровно через год после убийства топ-менеджера Blackstone в лобби одного из офисных зданий Мидтауна. В Ричмонде, бывшей столице конфедерации, снесены три последние конфедеративные статуи на территории Капитолийской площади, рядом со зданием законодательного собрания штата. Рабочие демонтировали монументы генералу Томасу Джексону, губернатору Уильяму Экстрабилли Смиту и военному хирургу Хантеру Холмсу Макгайру, простоявшие здесь более 100 лет. Демонтаж выполнен по решению законодательного собрания штата, принятому в этом году. Статуи не будут уничтожены, их передадут фонду полей сражений долины Шенандоа для размещения на исторических местах боев. Усилия по удалению конфедеративных монументов из Ричмонда начались в 2018 году и резко ускорились после убийства Джорджа Флойда в 2020-м. Тогда с аллеи монумент убрали несколько крупных статуй, в том числе генерала Роберта Ли. Верховный суд США постановил, что строительство бального зала стоимостью 400 миллионов долларов в Белом доме может продолжаться. Это решение стало победой для президента Трампа. В результате решения, принятого большинством голосов, 5 против 4, судьи удовлетворили ходатайство администрации Трампа, заблокировав решение судов нижестоящих инстанций, которые должны были остановить строительство надземной части проекта. Однако председатель Верховного суда Джон Робертс, консерватор, поддержал мнение трех либеральных судей, выразивших особое мнение, и указал, что строительство, вероятно, незаконно, поскольку Конгресс не одобрил проект. Юридический иск подал Национальный фонд сохранения исторического наследия, утверждая, что президент не имеет единоличных полномочий для начала строительства. Прошлой осенью Трамп снес историческое восточное крыло Белого дома, чтобы начать строительство бального зала. В Белом доме заявили, что проект будет в значительной степени завершен к ноябрю, а полностью к августу 2028 года. Медведи все чаще выходят к людям на западе США, и в 2026 году это приняло рекордные масштабы. Причина – самая сухая зима в памяти нынешнего поколения, уничтожившая около 90% природного рациона медведей. Ягоды, орехи, трава и корни почти исчезли. Голодные животные с их феноменальным обонянием идут туда, где пахнет едой, в города и пригороды. В Колорадо в 2026 году зафиксировано более 7 тысяч встреч с медведями. Это уже больше рекорда за весь прошлый год. Двух молодых медведей обнаружили прямо в коридоре жилого дома в Гранби. Других находили в магазине, у школы в Санта-Фе и на дереве рядом с фермерским рынком в Денвере. В Нью-Мексико за этот год убито 187 медведей, рекорд с 2011 года. В Юте досрочно побит годовой рекорд по усыплению 39 животных. На прошлой неделе в Нью-Мексико медведь впервые за 25 лет убил человека. В Монтане гризли вышли в районы, где их не видели десятилетиями. Эксперты предупреждают, если засухи продолжатся, медведи могут окончательно привыкнуть к человеческой еде и даже перестать впадать в спячку. Параллельно растущие пригороды все глубже вторгаются в исконные медвежьи территории. Накануне запуска нового космического телескопа НАСА его глава Джаред Айзекман лично совершил облет стартовой площадки на реактивном самолете над ракетой Falcon Heavy с телескопом Нэнси Грейс Роман на борту. Айзекман, опытный пилот и первый гражданский астронавт, совершивший открытый выход в открытый космос, управлял самолетом сам. Зрелищный облет стал частью предстартовых мероприятий на космодроме Кеннеди во Флориде. В воскресенье ракета успешно стартовала в 7:26 утра. Телескоп «Роман» размером с автобус отправился на орбиту в 1,5 миллиона километров от Земли к точке Лагранжа L2. Его главной задачей — исследование темной энергии и темной материи, которые составляют около 95% всей Вселенной, а также перепись экзопланетных систем. Поле зрения телескопа в 100 раз шире, чем у Хаббла, при том же качестве снимков. НАСА называет его самым мощным инструментом для широкоугольной съемки Вселенной за всю историю астрономии.

0: Горки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты завершили новую масштабную серию ударов по Ирану. Центральное командование сообщает, что целями стали объекты корпуса стражи Исламской революции, системы противовоздушной обороны, радары, средства связи, морская инфраструктура и возможности по установке мин. Иран ответил ракетными и беспилотными атаками. Под ударом оказались американские объекты и союзники Вашингтона в Иордании, Бахрейне и Ираке. Иордания заявила о перехвате 10 баллистических ракет, Бахрейн об уничтожении иранских беспилотников. Продолжается подготовка к ноябрьским промежуточным выборам, которые определят контроль над Конгрессом во второй половине нынешнего срока Трампа. На праймериз демократов в Массачусетсе сенатор Эд Марки, которому 80 лет, сумел победить более молодого соперника, пытавшегося превратить возраст ветерана Сената в одну из главных тем кампании. Палата представителей подавляющим большинством 413 голосов против 2 вынесла порицание республиканцу Чаку Эдвардсу из Северной Каролины в связи с обвинениями в неподобающем поведении по отношению к молодым сотрудницам. После постепенного отказа транспортной системы от MetroCard и перехода на бесконтактную оплату OMNY, MTA начала избавляться от старых автоматов по продаже карточек. И оказалось, что желающих приобрести настоящую часть истории нью-йоркской подземки немало. По последним данным, уже куплен по меньшей мере 31 автомат MetroCard. Для одних это просто громоздкая старая машина, для других – символ целой эпохи Нью-Йорка. MetroCard появилась в городе в 90-х и на протяжении 3 десятилетий была практически таким же узнаваемым атрибутом метро, как желтые такси на улицах Манхэттена. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. Бывший командир пограничного патруля АЭС Грегори Бавина, отстраненный в марте этого года, заявил, что чиновники из администрации Трампа хотят его убийства. Американцы начали готовиться ко дню труда. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Относительная влажность воздуха 90%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й-стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи. Мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее. We'll be right back.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Вратславского «Радио».

Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Сегодня у нас замечательный день. Сегодня у нас 2 сентября. Если вы думаете, что я забыл про день рождения города Одесса, то вы сильно ошибаетесь. Поэтому, дорогие друзья, если среди вас есть одесситы, вы можете какие-нибудь 4 строчки сложить в адрес этого замечательного города, породившего огромное количество не просто талантливых, а абсолютно гениальных людей. И в области литературы, и в области искусства, и в области разговорного жанра. Ну, в общем, в любой области. А Одесская киностудия, ну, это просто одна из главных киностудий в прошлые времена, которая радовала нас потрясающими фильмами. Дзидзинь, помните этот их характерный колокольчик? Мне кажется, этот вот звон, он даже, на него есть авторское право. Что вот кроме как Одесская киностудия, его никто использовать не может. Да, наверное, никто сегодня и не использует. Итак, сегодня 2 сентября. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. Я хочу, во-первых, поблагодарить всех тех, кто сейчас в такую немножко дождливую погоду, пасмурную погоду, находится возле своих радиоприемников, слушает программы Дэвидсон Радио и вместе с нами радуется, а иногда бывает грустит. Заодно хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает эфиры Дэвидсон Радио, а это на самом-то деле очень и очень важный момент, мне это приятно. И я несколько слов как раз готов сказать об агентстве Welcome Care. Агентство Welcome Care – это агентство, которое предлагает работу тем, кто в этой работе нуждается. Напомню, что предложение действует в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближний Нью-Джерси и, конечно же, Фар-Раковей. Если вам нужна работа в этих районах, добро пожаловать, звоните в агентство Welcome Care. Телефон 718-232-4850. Если вам нужен уход на дому в этих же районах, телефон тот же самый. Предлагается немедленное трудоустройство в этих районах. Главное, чтобы у вас было разрешение на работу. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты. И плюс дополнительные бонусы, а с некоторых пор еще и ценные подарки. Я хотел бы напомнить о том, что целый ряд программ выделяет агентство Welcome Care среди остальных агентств. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, которые дадут до 24 часов ухода в течение суток. Программы для тех, кто не в состоянии себя обслуживать самостоятельно и нужен уход на протяжении 24 часов. Программа 12 плюс 12. Программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь. То есть в случае, если вы перенесли аварию, операцию, инфаркт, инсульт, и на ограниченное время вам нужна помощь на дому. Такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care. Телефон 718-232-4850. Ну и отдельно несколько слов о программах для детей. Если у деток есть аутизм, есть специальные программы, городские программы, можете узнать, что предлагает город через агентство Welcome Care. 718-232-4850. Если у детей наблюдается некоторое отставание в развитии, то есть они поздно начинают говорить, может быть, не выговаривают какие-то буквы, R, L или какие другие, то специалисты уже готовы помогать. Помогать на дому, после школы, с выполнением домашних заданий, с уроками, скажем, плавания или уроками подвижности, активности какой-то. И такие программы существуют и до школьного возраста, и во время школьного возраста. Обратите на это внимание. Логопеды, массажисты, физиотерапевты, учителя на дому. Телефон 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Это замечательно. Я хотел бы также напомнить вам, дорогие друзья, что вас приветствует и поздравляет с наступающим праздником Рош ха-Шана, Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 17 сентября. Запишите эту дату и воспользуйтесь этим приглашением. 17 сентября
Расположен центр на Первом Брайтоне. Телефон 718-975-3322. 718-975-3322. Что ждет вас? Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. И то, и другое достойно того, чтобы набрать номер 718-975-3322 и посмотреть, как здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день, до своего музыкального театра, от океана, два шага, до вкусного и здорового завтрака и обеда. Ну и, конечно, полное сопровождение социального работника и комфортабельный транспорт. Друзья мои дорогие, всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, что Кнессет – это то, что вам нужно. Напоминаю, 17 сентября мы встречаемся с вами в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните уже сегодня. Телефон 718-975-3322. Вас заберут, привезут, накормят, напоят, дадут увидеть концерт и отвезут домой. 975-3322. Кнессет отдал дейкер. Находится на Первом Брайтоне. Новый сезон в центре Кнессет – это лучшее предложение в городе. Ну и еще одно еще сообщение касается концерта, который состоится, друзья, 15 ноября. Представьте себе один концерт, в котором встретятся Магомаев и Рахманинов, Паваротти и Хосе Каррерас, Бродвей и венская оперетта, танго и любимые еврейские песни. Все это состоится 15 ноября в 3 часа дня. Главный герой вечера – Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон и доктор музыки, лауреат престижных международных премий, певец с огромной европейской и американской сценической биографией. Он исполнял оперные партии на сценах Германии и других стран Европы, выступал на международных фестивалях и концертах мирового уровня. А сопровождать его будет превосходная, несравненная, гениальная пианистка, концертмейстер Элла Пасик, его бессменный творческий партнер. Вас ждут любимые хиты Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, музыка Рахманинова и Шуберта, лучшие страницы мировой вокальной музыки Бродвея, венских оперет, танго, песни на идыш и иврите. 15 ноября в 3 часа дня. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. Еще раз телефон. 646-734-3339. Татьяна. И на сайте theater.com. Приходите за музыкой, воспоминаниями и настоящими эмоциями. Друзья мои дорогие, нельзя пропустить это удивительное событие.

Константин Дмитриевич Кобылянский, именно его вы только что услышали. Моя музыка, которая вьется, она прямо из сердца льется и прямо к нам в зал в Бруклине. Напомню, 15 ноября. Не пропустите эту замечательную встречу. Этот настоящий праздник. Ну, а сейчас я готов приступить к нашей программе. Задание было, честно вам скажу, такое философское, числители, знаменатели. Конечно, речь шла о еврейских праздниках, приближающихся, о празднике Рош-Шана, Новый год, о празднике Йом-Кипур, хотя, конечно, ну, судный день, какой праздник, вы скажете, это на самом деле один из самых больших еврейских праздников, потому что известно, что делать, просить прощения и прощать. Вот, осознать все, что было, и отсюда числитель и знаменатель. Что у нас в числителе, что в знаменателе? Имеется в виду, что будет в знаменателе этого ушедшего года. И вы просто удивительно справились с этими заданиями, потому что я реально понимаю, что это непросто. Это не написать, скажем, работу, какой красивый сегодня солнечный день, и как поют птицы, и как льется ручей. Это серьезная работа, и надо было здесь и пофилософствовать, и поработать, и посидеть, наверное, и повычеркивать, и поподбирать рифмы. Давайте начнем. Дорогие друзья, я вижу, что у меня уже появились звонки на студийном телефоне 718-303-9090, но я в правилах своей программы сначала читаю несколько работ из тех, которые пришли, которые мне прислали, а потом буду брать ваши звонки, и так будет двигаться наша программа. Так, уважаемый Михаил, посылаю стихи. Первый непосредственно о числовой дроби, второй о философском отношении реального сбывшегося акта к желаемому, базовой цели. Третий к приближающимся еврейским праздникам. Вот такая вот история. Здоровья всех благ, Павел Рахшмир, Санта-Моника, Калифорния. Ну что ж, все работы подошли, все работы хороши и понравились. Друзья, не нужно унывать, а это просто песня-гимн, можно выучить. Приходит грустных мыслей груз при подведении итогов года, что на год сократился жизненный ресурс, который отпускает нам природа. Друзья, не нужно унывать, хоть возраст наш преклонный и глубокий, не будем с вами забывать, что век наш ядерный, век оцифровки. Анализ прожитого года, например, мы дробью выразим обыкновенной, которую решит любой пенсионер, числителем в ней возраст наш почтенный. А в знаменателе евреев пожелание прожить 120 долгих лет. Вот и получим новое познание, интересующий всех нас ответ, который сообщает нам любезно, что впереди, возможно, жизни

0: Той котом, котов люблю, повадки их я знаю. Но я не дрессировщик, я не Куклачев, с котами в цирке я не выступаю. Был Саварнером. Простите, был Савареном. А возможно, Оливье. Но я не Мацухиса с сетью ресторанов, хотя моя готовка нравится семье и многим из друзей гурманов. Я с техникой на «ты» и что-то изобрел. Возможно, был да Винчи гениальным. Но я лишь инженер, не Королев. И не конструктор гениальный. Мой абсолютный слух отметил педагог. Был Паганини я со скрипкой у Амати. Но я не Горовец, не Спиваков, лишь не ученый-пианист, аматор. Я временами стряпаю стихи. Возможно, был Есениным или Блоком, но не Высоцкий, а с характером лихим. Шедевры не пишу потоком. Так где лежит источник всех причин? Разгадка у меня в кармане. Был в прошлой жизни я Емелей на печи или Обломовым, лежавшим на диване. Это здорово. Хорошо. Давайте обратимся к вам. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
1: Здравствуйте, Миша. Это Владимир Фарбер. Значит, с наступающим праздником всех, Шанатова, Умытука, по теме. Друзья, вот скоро Новый год. Есть много новых годов на планете. Но сейчас еврейский наш грядет. Мы будем рады его встретить. Мы соберемся за столом, чтобы Новый год с семьей отметить. Вина хорошего нальем. Придут нам внуки, наши дети. Наденем белую одежду, чтобы красивым был народ. И будем ждать его с надеждой, чтобы он принес нам сладкий кнут. Мы халу вместе разломаем. Марии, друзья, прочтем. И лишана това, и капев, витихатем. Сказать нам надо за столом. Мы медом яблоки намажем, чтоб очень сладкий год пришел. Шана това мы тоже скажем. Гранат поставим мы на стол. Как все в народе говорят, но доказательств нет доколе. 613 зерен имеет наш гранат, и столько же заповедей в Торе. Зафаршируем рыбу, люди, у ней там фосфор в голове. И впереди идти мы будем, а не плестись, друзья, в хвосте. Когда шафара звук мы слышим, гору Синай все вспоминаем. Подарок нам достался свыше, с тех пор мы Тору изучаем. Вот год прошел, и был он разный. По мне, я счастлив, что дожил. Пусть для себя решает каждый, какой на самом деле был. Мы подведем итоги года, подав тем самым внукам знак. Прощения спросим мы у Бога, коль что-то сделали не так. Он нас простит, почти уверен. Он любит ведь своих детей. А мы попробуем на деле не огорчать отца людей. Хочу поздравить всех, коли представился мне случай. Семейку всю, с бессменную ее главой. Пусть будет сладким и здоровым год грядущий. 5787. Шана това у Метука. Дорогие товарищи. Все.
0: Спасибо, спасибо, Владимир. Это, по сути, привет из разных концов Америки. Видите, первый был из Санта-Моники, значит, а из Калифорнии, а второй Владимир. Да. Это Майами, да, или где?
1: Почти Майами. Будет он быть теплый, жаркий привет всем.
0: Спасибо, спасибо, дорогой Владимир. Спасибо, друзья. Видите, как из разных концов разъехались ребята, а продолжают творить и писать. Спасибо. Еще одна работа, значит, автора, которого я уже назвал, Павла Рахшмира из Санта-Моники, она как раз по теме. Называется «Встречаем с осени приходом мы праздников и дней священных тур, сакральных для еврейского народа Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Звучат молитвы в синагогах, проходят чтения хафтар». Вот Новый год уж на пороге его приветствуют трублением шафар. Как символ царственности Бога от низких до высоких нот, таким звуком, ровным, долгим, шафар трубления начнет. Затем последуют три звука, прерывистые, как вздох или плач. Шфарим напоминает муки, признание ошибок, неудач. За ним трубятся девять звуков, они отрывистые и коротки.

Круа нам сообщает, что минуты пробудки совести довольно нелегки. Ткиа гдоля на все дыхание, гласит прощающий прощен, и этот звук ему послание, он в книгу жизни занесен, и в праздники, и перед ними, в просторных залах синагог, пред молодыми и седыми труби, звучи бараний рок, как потрясающе, дорогие друзья.

0: Ну вот, к радости общей мы услышали и звук шафара, потому что это обязательно условие для того, чтобы встречать Новый год. И начиная 30 дней до Нового года уже звучит шофар. А у нас, дорогие друзья, на Дэвидсон Радио в середине часа звучат новости и реклама. Оставайтесь с нами на волне 620М. Слушайте нашу программу «Радио Ринг». После новостей и рекламы мы продолжим.
1: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Американцы теряют рекордные суммы из-за финансового мошенничества. По данным, которые приводит Associated Press, официально заявленные потери жителей США от мошенников за прошлый год достигли 15 миллиардов 900 миллионов долларов. Но эксперты считают, что реальная сумма может быть намного выше, поскольку многие пострадавшие вообще не обращаются в полицию. Особую тревогу вызывают схемы с использованием криптовалюты и искусственного интеллекта. Современные технологии позволяют преступникам значительно убедительнее выдавать себя за родственников, сотрудников банков или государственных ведомств. В Конгрессе обсуждаются новые меры защиты потребителей. Эксперты советуют помнить простое правило. Просьба срочно перевести деньги незнакомому человеку – повод немедленно остановиться и перепроверить информацию. Соединенные Штаты готовятся ко Дню труда, одному из крупнейших туристических потоков конца лета. Управление транспортной безопасности ожидает проверить в аэропортах более 17 миллионов пассажиров в период с четверга 3 сентября по среду 9 сентября. Среди самых популярных направлений на праздничный уикенд – Сиэтл, Орландо, Бостон, Денвер и Нью-Йорк. United Airlines ожидает около 3 миллионов 400 тысяч пассажиров, примерно на 300 тысяч больше, чем год назад. Самыми загруженными днями авиакомпания считает пятницу 4 сентября, а сам Labor Day – понедельник 7 сентября. Но путешествие на автомобиле тоже обещает быть дорогим. По прогнозу GasBuddy, средняя цена бензина к празднику может составить около 4 долларов 3 центов за галлон, значительно выше прошлогодней. Полиция Нью-Йорка разыскивает троих подозреваемых, которых связывают сразу с 26 ограблениями с кражей цепочек. В Бруклине жители также пытаются найти вандала, разбивавшего припаркованные автомобили.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
11: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
10: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
11: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
10: Рустем Галич, и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
11: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
10: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
11: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
10: И оставить после себя невозможную боль.
11: 20 сентября в 5 часов вечера.
10: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
11: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
7: Билеты на сайте весна-тикет.com и по телефону 718-266-33-93.
10: Ждем вас с любовью.
11: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир в студии. У микрофона Михаил Врацлавский, за звукорежиссерским пультом Павел Куклин. Мы продолжаем нашу программу, и у нас впереди еще много интересных ваших работ, да и звонков тоже много. Давайте возьмем звоночек. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
1: Здравствуйте, Мишенька, это говорит Эстер.
0: Здравствуйте, Эстер, здравствуйте.
1: Я хочу сначала, конечно, одесситов всех поздравить. Это действительно там очень много было талантливых артистов, актеров, режиссеров, талантливых врачей. Я никогда не забуду институт Филатова, глазное, который имел огромный авторитет, известность во всем мире. Да, всех поздравляю, одесситов, конечно, главное здоровье. Теперь вы всегда говорили, будь готов, всегда готов. Вот я хочу, знаете, подготавливать себя к праздникам нашим, еврейским праздникам, и рассказать немножко о наших праздниках. Конечно, я так не могу в рифме, все-таки, знаете, без шпаргалки, и не могу так, как ваши сейчас выше сказанные, прекрасно они, и шофар какой красивый был, молодец вы, Миша. Я хочу сказать, скоро мы отмечаем еврейский Новый год. Да, Рош-Ха-Шана – это еврейский Новый год. Рош-Ха-Шана – яблоки и мед. Рош-Ха-Шане можно загадать заветные мечты, за один год сбудутся они. Рош-Ха-Шана – это месяц Илюль. А месяц Илюль – это месяц изменения. Надо начинать, конечно, с себя. Если есть ошибки, искоренять надо. Эти ошибки искоренять, друг друга прощать и, конечно, Бога благословлять. И, конечно, мир во всем мире желать. Через 10 дней после Рош-Ха-Шаны начинается грозный праздник. Праздник Кипур – это пост. Без 13 лет, кроме больных и кроме инвалидов, все держат этот пост. В этот день подводятся итоги жизненной пути каждого человека. Если это делал человек много добра, если он помогал ближнему как самому себе, если он действительно делает мицву, да, благословляет Бога, тогда Бог может его благословлять. Конечно, его все грехи отпускать, и даже в книгу жизни может его записать. А через 4 дня после Кипура начинается праздник Суккот, где от угнетения и рабства евреи свободу искали, и от невзгоды и непогоды в шалашах укрывались. В этих шалашах каждый 8 дней, каждый день праведники наши идут. И каждый день нас благословляют. Те, которые трапезу проводят, они нас благословляют. И, конечно, на один год нашу жизнь продлевают. А последний день Суккота – это праздник Сефарторы, где мы поднимаем Сефартору, гуляем, танцуем, потому что от этой Сефарторы идет источник вдохновения и, конечно, божественное благословение.
0: Спасибо. Эстер, спасибо. Замечательно. Вы практически нам рассказали весь план действий на ближайшее время. Я пока продолжу, потому что у нас еще много желающих выступить и много работ. Отто Заславский. Запишите меня в книгу жизни. Там такое уже записано. Пусть не все, как хотел, уложилось. Основное, думаю, выстрадал. Пара слов о книге жизни. Не гонись за чужими годами, сохраняя свои, если сможешь. Сам Всевышний подкинул за даром смысл, укрывший, как азбукой Морзе. Сколько записано где-то лет в те сейфы, никак не добраться. Книга жизни, спецчасти анкета, есть для деда и и для новобранца. Каждый дед изначально салагой был под бранью лихой ежедневной, покрывался, как дерево лаком, тренируя армейскую гневность. И дубела казарменна кожа, борода расцветала у деда, дать по морде из прошлого рожи много проще, чем съесть три обеда. При такой подготовке дождался, по здоровью отправки далече. Все в достатке, не будешь нуждаться, а врачи хворь любую излечат. В документе есть строки на дембель, и по службе расписаны цели. Сопроматом рассчитанный стебель, чтобы на нем листья с ветками сели. Может повести с доской для шахмат, из анкет, где со слонами кони, есть ферзи хранители от краха, до реми с фасолью от агоний. Едва на Е4 все старо, гамбиты, окончания, защиты, пока есть королева, ты король. В пятерке слов-то истина зашита. Здорово. Как снег лавиной были 90, водогон за ними камнем плюс один. Внезапно появился дивный возраст с неясностями, что там впереди. Оно и раньше с ясностью не очень, хоть 18 или 36. Часы свою секундами хлопочут. Обед сегодня, завтрашний десерт. Зато сегодня борщ по-украински и гречневая каша с отбивной. Но за обед расплачивалось свинством. Не все равны, считалось все равно. Не все равны, считалось все равно. И еще одно короткое от Отто Заславского. Сентябрь – это не декабрь, но тоже Новый год приходит. Учебный, знаний полон плоти, как рыбкой золотой река. Она как раз способна все доставить тихо, шито-крыто. Из книг дырявое корыто добыть умеет лишь осел. Поэтому учи матчасть, как повторял не раз Топалер. Зирштейн, работаючи в паре, растаяли не ровен час. Случайно вспомнилось о них. Старею, глядя в книгу жизни, сентябрь особую харизму уложит в новогодний стих. Уложит в новогодний стих. Спасибо. Это был Отто Заславский. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Добрый день, Мишенька. Здравствуйте, Пашонечка. Это Белла Копченкова.
0: Да, Белочка, приветствую.
2: Здравствуйте, Мишенька. Я поздравляю всех с наступающим еврейским Новым годом. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, веселого года. И чтобы был мир, чтобы наступил, наконец, покой. Ну, всем, от кого зависит покой евреев на земле. И поскольку я коренная одесситка, а здесь таких, как я, много, я бы хотела прочесть одно из своих стихотворений, посвященных Одессе. Сегодня Одессе 232 года. «Мне никогда не позабыть, любимый город мой, и не прервется связи нить, пока их кто живой. И память ворошит страницы опять в душе моей. Не может юность позабыться, все связанное с ней. Люблю здесь все, что вспоминаю. Соборку и привоз, и скрежет старого трамвая, знакомый мне до слез. Каштанов свечи и платанов я не могу забыть. Бульвар Приморский и фонтаны, где я любила быть. Акаций запах не забыла, пьянящий аромат. Мне в этом городе все мило, и как там говорят, мне хочется туда вернуться, собрать своих друзей и с головой окунуться в дни юности моей. Пройтись по улицам знакомым, зайти в свой старый двор, где на ночь закрывал наш дворник ворота на запор. Мой город всюду узнаваем, был всеми и всегда. Его зовут все южным раем, и этим я горда. Ну что, узнали? Да, Одесса. Там я оставила полсердца, а то, что я забыть хочу, об этом просто умолчу. Спасибо большое. Одесса живет в моем сердце все годы, которые я нахожусь в Америке. И, конечно, боль не оставляет меня в связи с тем, что происходит сейчас. Спасибо всем. С праздником. Люблю всех. Обнимаю. Всего-всего. До самого доброго. Спасибо.

0: Дорогой Григорий Абрамович, сейчас мы будем с вами общаться. Белочке огромное спасибо, Паша, спасибо за напоминание. Вот я продолжаю, сейчас моя очередь. Я готов признать ошибки и исправлю, что смогу. В знаменатели те шишки, что на лбу сведу к нулю. Ну вот, разверлись небеса. Потер Трамп лампу Аладдина. С Венесуэлы нефть пошла и упадет цена бензина. По моим венам бежит кровь, бензин дает бежать машине и всенародная любовь к тому, кто нас ведет к вершине. Здорово, красиво написано. Я в жизни все умел делить. Вот это слева, это справа. И что имело место быть, местами редко что меняло. Бывало, целое делить не получалось, не пристало. И в дробных числах была нить. Одно другое подменяло. Другое дело, как давно. И как на то смотрел Создатель. И было в этом ли зерно, чтобы найти, в чем знаменатель. Вчера в Америке чужой, сегодня гражданином назван. В хорошем смысле стал ей свой. И в знаменателе обязан. Хорошо. Дробилась жизнь по мере насыщения. И что нам остается? Бить челом, смиренно ждать на Новый год прощения, чтоб в книгу жизни нас внесли потом. Эпиграф. В тебе божественный задаток, что для тебя простая дробь. И даже там, где есть остаток, ты превратишь его в любовь. Красиво. Жизнь представляла собой дробь. В числителе стоят мужчины, с которыми была любовь, а в знаменателе морщины. Ты видишь в зеркале себя, тень за тобой, мужчина сзади. Тот, кто волнует, так в знаменателе разгладит. Ты будешь снова молодой, как день прекрасен на закате, и он, стоящий над чертой, любовник, муж, и все в квадрате. Так, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Я вас приветствую категорически.
0: Шурик, и я так.
1: Привет, всем привет. Я пару слов о городе Одессе. Дело в том, что я там служил. Ну, служил не то слово, я играл за воинскую часть на первенстве Одесской области. Я потом попал в сборную Одесского «Динамо», играли на первенстве Украины, защищал цвета города Одессы. А я хочу исполнить один куплет с припевом. Песня об Одессе или за Одессу, которую написал Эмиль Горовец. Много городов на свете, их не счесть, и повсюду я имел успех. Но Одесса, мама, лишь одна на всех, и Одесса, мама, лучше всех. Одесса, моя Одесса, каштаны цвет маякам. Одесса, моя Одесса, красавица моя. Ну и домашним заданием. Ну, в моем понимании. С тем, что стало уже неизменным, поздравляет евреев страна. Славным праздником сокровенным под названием Рош Хашана. Все, что было, уже не вернется. И все остальное, что связано с ним, только одно навсегда остается. Праздник, который народом любим. Нашу любовь к нему жизнь не остудит. В странах Европы и USA был он есть и всегда с нами будет, так как пожизненно вечен еврей. Все, спасибо.
0: Браво, Шурик, браво, дорогой. Спасибо, спасибо. Вот все ваши работы, они реальное украшение нашего эфира. Мой старый друг, слегка припух, хотя меня моложе. Он был женат уже на двух, и с третьей делит ложе. Пишу я это через дробь, поскольку все мы знали, что с третьей он крутил любовь, когда те две рожали. Им приносила эта боль, а мы как кони ржали. И числилась она такой, что у тех нервы сдали. Взор в знаменателе потух, и я его простил. За то, что этих первых двух он у меня отбил, Григорий Абрамович. Дети уехали, и на мне кошки. Не отнести никуда их в лукошки. Нужно кормить, убирать туалеты. Они же во снах у детишек воспеты. А эти заладили только одно. Ты где задержался? Мы ждем так давно. Это в числителе, а что в знаменателе? Они в моей комнате тоже нагадили. Среди множества красивых слов и чувств есть такое, что во мне наводит грусть, что способно повториться и в досуг, это память о тебе, мой нежный друг. Это память не пустое для меня, это то, в чем мы купались, ты и я. Ты же числилась у всех только со мной, а я думал, что женился на святой. Знаменатели во мне твоя душа говорит со мной, как будто ты жива. Звонок один, потом другой, начинается работа. Клиенты едут за водой, стоит жара и пить охота. Сегодня день уже с утра пришел, как стопроцентной влажности. И как знамение вода, нет, не идет к всеобщей жалости. И я молюсь за Бору Парк. Вчера у нас была суббота, и не хватает мне ремарк, чтобы выразить хотя бы что-то. И я тебе, мой друг, скажу, и пусть со мной это останется, я целый детский сад вожу от двух сестер. Готов им кланяться. Ну да, это здорово, они много рожают, и это хорошо. И к страшной дате, 9-11, посвящаете строчки нашей Ирине Шахмуровой, Герою Америки. Я слушал 45 минут из 48 от той, что испугалась вдруг внезапной тишины, когда стояла наверху обломков близнецов, где мог родиться еще звук молящих голосов. Она запомнит эту ночь, что не сошла с ума, лишь потому, что тем помочь она пришла сюда. Ирочка, это вам с любовью. С еврейским новым 5787 годом, Давид Шмелькин. Каждый день как подарок от нашей судьбы, и, конечно, от Бога, кому повезло. Все случайно, но вот суждено было быть, и значит, счастливое это число, и недели, и месяц, и год, что летит. Болезнями милых друзей награждая, и, к сожалению, никто не забыт, тем более и я по себе это знаю, но мы не сдаемся, и годы не в счет, и временных ограничений не зная, талантов и дружбы, космический взлет, как будто не осень, а лето встречаем. Любой Новый год нам надежды несет, и от всей души судьбе не поддаваться, пусть счастье Новый год вам принесет. Бороться и искать, найти и не сдаваться. С любовью, Лора и Давид. Спасибо, дорогие Лора и Давид. И еще одна работа от Давида Шмелькина, написана к 223-летию, то есть 9 лет назад Одесса, к 17-му году. «Все мы дети дороги прогресса, мир прекрасен, кто с этим поспорит, но всегда с нами наша Одесса в ожерелье Черного моря. С ней связала навек пуповина наших детских надежд и пристрастий. Разве может быть мама без сына? А без мамы, наверное, нет счастья. Милая Одесса, чтобы не знала горя, и чтоб интересы только в мирном споре, чтобы шелест листьев, чтобы шепот моря. Ах, милая Одесса, чтобы не знала горя. День рождения мамы святое, разошлись по земле ее дети. Жизнь свободными кое-что стоит, но за все перед мамой в ответе. Драгоценная наша Одесса, где бы мы ни были, помним и верим. Наш пароль — молдаванка, пересып. И открытыми будут все двери. Одесситы, всемирное братство. Пара слов, находим друг друга. Эти чувства дороже богатства. Это данность от них, не заслуга. В день рождения мамы Одессы, что мы все ей сердечно желаем? Будь всегда при своих интересах. И подольше живи, дорогая. Замечательно. Есть еще одна потрясающая песня, которую, кстати, некоторые вдруг начали выдавать за свою. Это по поводу неудержимого Сабвея, который там на Брайтоне летает. Но я эту песню упущу. «Относительность и абсолютность», Александр Штейн. «В мире все и всегда относительно. Восклицательно и вопросительно, отрицательно и положительно. Все приборами измерительно. Краткость времени и продолжительность, скорость, сила и производительность, плотность мчавшихся облаков. Абсолютно и так удивительно, созидательно и разрушительно, необдуманно и снисходительно. В этом мире одна лишь любовь». Любовь, я бы даже сказал, было бы здорово. Поэма о простых дробях, Александр Штейн. «Простые дроби», часть первая. «Со школьных лет, но хоть убей, не мог постичь простых дробей, числитель, знаменатель и черта, не понимаю ни черта». Часть вторая. Сегодня без песни, Пашек. Часть вторая. Числитель, делимое. Я в математике числитель, всегда добряк, всегда делимый. Я не какой-то там делитель, а что не есть, незаменимый. часть третья. Знаменатель, он же делитель. Я знаменитый знаменатель. Число любое раздроблю на части. Я в математике участник остатка частного создателя. Часть четвертая называется остаток. Остаток – результат деления любых двух чисел друг на друга. Для мозга это утомление, а так хотелось бы досуга. Ну и пятое – это же заключение. У меня такое хобби, я держу простые дробби. Не в кармане, не в руке, а в своем дробовике. Ха-ха-ха, неожиданный финал, согласны со мной? Ну и закончив сегодняшнюю программу, я хочу еще одной работой, которая называется «Знаменатели и числители». Чем знаменателен еврейский, уходящий год житейский? Чемпионатом мира по футболу, распространением вируса Эболы, премьер-министра Англии сменили, Израиль в геноциде осудили, весьма пикантной процедурой украден президент Мадуро. И чтобы не оставлять одну, украли также и жену. Еще в еврейский Новый год рост цен на углеводород. А что же все-таки в числители? ИИ приходят в вычислители. Обремененные коварством управляют государством. Они – союз ума и силы. Они – такси, но без водилы. ИИ вовсю течет по миру, уже стучит ногой в квартиру. Сегодня мы покамест над чертой. У дроби вычислительной простой. Числитель, дробь и знаменатель любой постигнет обыватель. Но если знаменатель ноль, то не завидно дроби роль. Здесь надо быть особо осторожным. На ноль деление невозможно. Замечательно. Это был Александр Штейн. И я как раз вот этой философской мыслью как раз и хотел подвести черту. На ноль деление невозможно. А тема нашей следующей программы, она будет как раз посвящена вчерашнему дню. Первое. Сентября, день рождения осень. С днем рождения осень. Так будет называться ваша работа следующей нашей встречи. Символический поэтический праздник наступления осенней поры. С днем рождения осень. Спасибо Павлу Куклину за помощь в нашем эфире и вам, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами. Будьте здоровы и пока-пока.
2: Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые все чаще рассматривают метморфин, дешевое и распространенное лекарство от диабета, как возможное средство, замедляющее биологическое старение и продлевающее жизнь. Правда, надежных доказательств этого у людей пока недостаточно. Обзор опубликован в журнале Aging. Метморфин применяют для лечения диабета второго типа с 50-х годов, и за это время он зарекомендовал себя как безопасный и хорошо изученный препарат. В последние годы ученые заметили, что у диабетиков, принимающих метморфин, некоторые возрастные болезни развиваются реже. Ключевой эффект – активация фермента, который подавляет белок mTOR и усиливает аутофагию, то есть переработку поврежденных компонентов клетки. Кроме того, препарат снижает окислительный стресс, улучшает чувствительность к инсулину и меняет состав микробиома кишечника, уменьшая воспаление. Есть и данные влиянии на эпигенетические метки, своеобразные переключатели активности генов. Чтобы проверить эффект более строго, в нашей стране готовят масштабное испытание. Около 3000 человек без диабета будут наблюдать 6 лет в 14 научных центрах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
6: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит на иранский ракетный удар по американским базам в Иордании. В Канаде установили гигантскую вывеску озера Онтарио на фоне спора с Трампом по поводу названия. Трамп назвал озеро Америка с американской стороны. Илон Маск готов дать разрешение Украине использовать беспилотники, оснащенные Starlink, за пределами ее территории для ударов по российским целям. Об этом, по словам источника Financial Times, Маск заявил в разговоре с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Но там есть некоторые нюансы. Лидеры крупнейших хасидских дворов США приглашены на Рош-Ашану на встречу с Дональдом Трампом в Белый дом. Дело Линдси Клэнси, убившей своих троих маленьких детей, разоблачает ложь второй так называемой жертвы, пишут СМИ, со стороны прогрессивных сторонников движения «За жизнь». Более 20 человек пропали без вести после внезапного паводка в национальном парке Гранд Каньон в штате Аризона. Полицейское управление Монт-Клэра в Калифорнии заявило об украденном пиве компании Blue Ribbon Beer, PBR. Объем украденного 20 тысяч тонн. 20 тысяч тонн пива украли. Метрополитен музей в Нью-Йорке отменил ретроспективную выставку британского модельера Джона Гальяно из-за скандала вокруг его антисемитских и российских высказываний в прошлом. Женщина из Сиракуз, штат Нью-Йорк, утверждает, что ей удалось сфотографировать так называемого загадочного снежного человека Бигфута. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
7: Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит на иранский ракетный удар по американским базам в Иордании. «Мы нанесем по ним мощный удар, ответ будет», — сказал Трамп в интервью Fox News. По словам президента, американские системы ПВО перехватили все выпущенные ракеты, кроме одной. Ее сбивать не стали, поскольку она не представляла угрозы важным объектам. Ранее иорданская армия сообщила, что ее силы ПВО перехватили 8 ракет в воздушном пространстве столице королевства. По утверждению Оммана, ракеты были уничтожены до того, как смогли причинить ущерб людям или объектам. Президент также опубликовал Truth Social сообщение, посвященное Ирану. Он назвал его несостоявшимся и мертвым государством. Трамп повторил, что у Ирана больше нет военно-морских и военно-воздушных сил, национальная валюта практически не функционирует, а руководство страны утратило контроль над ситуацией. Также Трамп заявил, что иранские власти должны предстать перед судом за преступления против человечности и за убийств протестующих. Приведенную им цифру более чем 100 тысяч погибших независимые источники не подтверждают, говорили 20, 30, 40 тысяч. Иранский удар стал ответом на атаку США по острову Ларак в Ормузском проливе. Американские силы поразили две пусковые установки корпуса стражи Исламской революции после того, как по версии штаба американского CENTCOM иранские военные начали подготовку к новой постановке морских мин в проливе. Израиль, отмечают СМИ, был заранее проинформирован об американском ударе по острову Ларак. Израильские источники оценивают нынешнее противостояние между США и Ираном как ограниченное и считают, что оно останется на низком уровне интенсивности, пока ни одна из сторон не понесет значительного ущерба. Спор между США и Канадой за название озера Онтарио перерос в очередной публичный конфликт после того, как Дональд Трамп распорядился называть озеро в американских официальных документах «Озером Америка». Власти канадской провинции Онтарио установили гигантский плакат с надписью «Озеро Онтарио сейчас и навсегда». Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что новое название, введенное американской администрацией, не приживется. По его словам, озеро на протяжении сотен лет называется Онтарио и продолжит носить это имя, независимо от решений Трампа. Переименование стало частью обострившегося конфликта между Вашингтоном и Оттавой. Переговоры о торговых отношениях между двумя странами зашли в тупик, а Соединенные Штаты ввели 50-процентные пошлины на канадскую сталь. Канада в ответ также объявила о новых тарифах на американские товары. Трамп подписал указ о новом названии озера в четверг. Он заявил, что это решение должно подчеркнуть вклад американцев и историческое наследие страны. При этом президент Трамп отметил, что большая часть объема озера находится на территории США. Изменение названия распространяется только на американские федеральные структуры. В частности, американские власти должны обновить географическую информационную систему, используемую для официальных карт. Канада, другие государства и международные организации не обязаны принимать новое название. Google Maps уже отобразил название Lake America для пользователей в США. При этом в Канаде по-прежнему используется название Lake Ontario, а пользователи в других странах могут видеть оба варианта. Канадские власти резко выступили против решения Трампа. Премьер-министр страны Марк Карни напомнил, что название Онтарио происходит из языка народа виндат и насчитывает более 400 лет истории. Оно появилось задолго до образования современной Канады и провозглашения независимости США. Представитель народа виндат Пьер Пикар назвал решение Трампа попыткой стереть коренное наследие и историю региона. Ну а сам Трамп продолжил высмеивать реакцию Канады в социальных сетях. Он опубликовал созданные с помощью искусственного интеллекта ролики, в которых фигурирует новое название озера, а также видео с собой, с Трампом, где он заменяет табличку Lake Ontario на Lake America и танцует под песню YMCA. Там же Трамп запостил в соцсети Truth Social видео с искусственным интеллектом с боевыми утками, которые защищают озеро Америка. Ну так теперь, согласно указу президента, называется озеро Онтарио для американцев. Ну, иными словами, троллинг для Трампа, напомню, это его любимое дело. Миллиардер Илон Маск готов дать разрешение Украине использовать беспилотники, оснащенные Starlink, за пределами ее территории для ударов по российским целям. Об этом, по словам источника Financial Times, он заявил в разговоре с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Когда и при каких обстоятельствах произошел этот разговор, собеседники Financial Times не уточняют. По их словам, Маск сказал Федорову, что не стал бы возражать против такого использования системы спутниковой связи. При этом Маск отметил, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. Financial Times сообщает об этом разговоре в статье о поездке Федорова в Соединенные Штаты Америки. Она посвящена поиску инвесторов для создания фонда оборонных технологий. Сам бывший украинский министр отказался комментировать свои беседы с Маском. Он не уточнил, собирается ли снова встречаться с миллиардером во время этой поездки по Соединенным Штатам. Ранее о том, что Федоров и Маск обсуждали возможность использовать Starlink для украинских ударов по международно признанной территории России, сообщила в июле издание «Атлантик». По его данным, Маск также ответил, что это будет возможно, если Трамп даст соответствующие указания, как он сказал, якобы. В другой, более поздней публикации издание говорило, что Маск все еще не разрешает Украине использовать Starlink для ударов по России. Он спорит с Федоровым о риске дальнейшей эскалации войны и, как сказано в публикации, продолжает говорить, что пора заключать сделку. В июле стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа убедить владельца SpaceX Илона Маска, чтобы тот разрешил использовать Starlink для наведения на цели в России. С помощью Starlink Украина, которая ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру, что, собственно, уже происходит, хочет наносить удары дронами по российским ракетным пусковым установкам. Так ВСУ могли бы уничтожать установки еще до запуска баллистических ракет и сократили бы зависимость от дефицитных ракет-перехватчиков «Патриот». Напомню, 26 августа Зеленский наградил Маска орденом «Свободы». Это одна из высших наград Украины. Официальные приглашения от администрации Дональда Трампа на празднование Рош-Ашаны были направлены ряду ключевых ультраортодоксальных лидеров штата Нью-Йорк. Среди приглашенных – руководители хасидских дворов Сатмар, Сквира, Бобов и Вижниц-Монси. Сатмарский ребе уже прокомментировал предстоящее событие во время обращения к учащимся ешивы в Кирьяс-Джоэле. По его словам, первоначально он сомневался в целесообразности поездки из-за учебной нагрузки в месяцы Элуль и подготовки к осенним праздникам. Однако ребе изменил свое решение с учетом опыта прошлого, когда контакты с властями помогали выручить евреев, попавших в беду. И по словам главы сатмарских хасидов, в настоящее время в сложной ситуации находится некий еврей, которому можно помочь благодаря запланированному визиту. Ребе также отметил намерение поднять вопрос о призыве учащихся ешив в Израиле. При этом сатмарский ребе призвал учеников не отвлекаться на ажиотаж вокруг предстоящего события и фокусироваться на духовной работе над собой. Он подчеркнул, что один урок Торы в Ешиве имеет для него большую ценность, чем вся общественная суета вокруг предстоящего визита. Дело Линдси Клэнси, сообщают ряд наших СМИ, разоблачает ложь второй жертвы, так называемой, со стороны прогрессивных сторонников движения «За жизнь». Нарратив о второй жертве предлагает отпущение без признания вины, прощение без покаяния, сочувствие без осуждения. Трое детей, которые погибли от руки своей матери, Линдси Клэнси. Но при этом прогнившая культура «Воук» объединилась вокруг идеи представить именно ее, Линдси Клэнси, мать-убийцу, главной жертвой. Такая реакция выявляет глубокую связь между крупными организациями движения «За жизнь», феминизмом и идеологией «Воук». Крупные организации движения «За жизнь» настаивают на том, что мать, намеренно убившая своего нерожденного ребенка во время аборта, является второй жертвой аборта, а не морально ответственным за свои действия человеком. И реакция на дело Линдси Клэнси демонстрирует ту же установку. Уже за пределами, что называется, материнской утробы, мать оказывается в центре внимания как жертва, а требование ответственности за содеянное преподносится как жестокость. Сотни женщин вышли на акции в розовой одежде, чтобы выразить ей поддержку. Более 31 тысячи человек сделали пожертвование на общую сумму свыше 1 миллиона долларов, чтобы компенсировать ее родителям расходы, связанные с тем, что они находятся рядом с ней и поддерживают ее. Трое детей погибли от руки собственной матери, однако Однако именно она стала главным объектом общественного сочувствия, солидарности и финансовой поддержки. Мы об этом несколько раз уже говорили в нашей программе. Но действительно ли Клэнси не несла уголовной ответственности из-за реальной психической недееспособности? Это должно быть установлено на основании доказательств в рамках надлежащего судебного процесса. Но скандальность этой ситуации заключается в том, что общество ответило на этот вопрос в ее пользу еще до того, как это смогли сделать присяжные, направив свои эмоции и сочувствие на нее, а не на ее троих погибших детей. Крупные организации «Движение за жизнь» не могут умыть руки и отстраниться от происходящего. На протяжении десятилетий они проповедовали ту же моральную логику, которая теперь проявляется за пределами зала суда. Когда мать убивает своего ребенка, делая аборт, в центре внимания оказывается ее страдание. Ответственность за поступок перекладывается на врачей, лекарства, систему или обстоятельства, а требования привлечь ее к ответственности преподносятся как еще один акт жестокости по отношению к ней. Реакция на дело Линдси Клэнси не отклонение от доктрины второй жертвы, а логическое продолжение этой доктрины, распространившейся с нерожденных детей на уже родившихся. По сути, характерный для идеологии Воук, характер аргумента о второй жертве теперь очевиден. Он переносит иерархию интерсекциональности в дискуссию об абортах. Чем более прочно человека относят к определенной привилегированной категории жертв, тем меньше ему приписывается моральной ответственности и вины. Сам факт совершения ею поступка становится основанием для того, чтобы считать ее жертвой более высокого порядка. Нарратив о второй жертве предлагает отпущение без признания, прощение без покаяния и сочувствие без суда. Справедливость не меняется в зависимости от метода. Она начинается с жертвы и совершенного деяния, а не с иммунитета, предоставленного человеку на основании его принадлежности к определенной категории еще до рассмотрения факта. Она предполагает применение одних и тех же законов, надлежащие правовой процедуры, законных оснований для защиты и критериев установления виновности ко всем ответственным лицам – матери, отцу, врачу, поставщику препарата или соучастнику. Сочувствие, оторванное от истинной справедливости – это не сострадание, а разрушительное пристрастие. Оно ставит преступника в центр внимания, заслоняет убитого ребенка и представляет привлечение женщины к ответственности как еще одно нанесенную ей травму. Когда сочувствие заранее определяет, кто может быть виновен, зал суда превращается в театр, а правосудие, собственно, в декорацию. Таков ядовитый вклад феминизма в наш нравственный порядок. Феминизм учит, что страдания женщины отменяют ее личную ответственность, что принадлежность женскому полу предполагает статус жертвы и что равная ответственность за поступки является угнетением. Феминизм – разрушительная язва для справедливости и общественной стабильности. Ни одно общество не сможет долго существовать, если сочувствие распределяется в зависимости от пола, степень вины определяется пересечением различных социальных статусов, а тема убитого ребенка теряется за страданиями матери, которая его убила. Более 20 человек пропали без вести после внезапного паводка в национальном парке Гранд Каньон в штате Аризона. Об этом администрация парка сообщила в Facebook. Цитирую, служба национальных парков обращается к общественности с просьбой предоставить информацию о более чем 20 людях, которые могут считаться пропавшими без вести после значительного внезапного наводнения, так говорится в сообщении. Паводок произошел 29 августа в районе каньона Bright Angel и Phantom Ranch туристического комплекса на дне Гранд Каньона. При этом, по данным CBS, около 15 человек числятся пропавшими без вести. После паводка спасатели эвакуировали не менее 62 человек. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре. Поток смыл в реку Колорадо крупные валуны, металлические конструкции и мусор. До дальнейшего уведомления для посетителей закрыты Phantom Ranch, кемпинг и столовая Bright Angels, тропа North Kaibab, а также мосты Black и Silver. Доступ к реке Колорадо в пострадавшем районе

компании Blue Ribbon Beer, RPBR, так в аббревиатуре она звучит, украдено было 20 тысяч тонн этого пива. Компания объявила вознаграждение за пропавший товар. Об этом пишет журнал People и ряд других изданий. По данным полиции, пиво в таких количествах, 20 тысяч тонн, было украдено из распределительного центра Анхаузен-Буш в Калифорнии 17 августа примерно в 11 часов утра, через час после другого ограбления. По данным телеканала ABC 11, если окажется, что эти два случая связаны, то происшествие может стать крупнейшей кражей пива в истории. Согласно оценкам правоохранительных органов, приблизительная стоимость первой пропажи примерно 45 тысяч долларов, а второй 25 тысяч долларов. Цитирую, следователи выявили сходство между двумя инцидентами и выясняют, были ли они совершены в рамках одной и той же мошеннической операции по краже груза. Так говорится в заявлении полиции Монтклера. Пивоваренная компания присоединилась к поиску мошенников. В своих социальных сетях она опубликовала сообщение, призывая вора или воров явиться и даже предлагая вознаграждение. Пост компания сопроводила подписью. «Мы не осуждаем вас за желание похвастаться перед друзьями, сколько у вас PBR. Мы просто хотели бы, чтобы вы получили его честным путем». Конец цитаты. Ну, PBR заявила, что официально запустила отчет времени, дав злоумышленникам 18 дней 44 минуты, чтобы вернуть пиво без последствий. Метрополитен-музей в Нью-Йорке отменил ретроспективную выставку британского модельера Джона Гальяно из-за скандала вокруг его антисемитских и российских высказываний в прошлом. Выставка в Метрополитен-музее должна была стать центральной темой ежегодного благотворительного Мэтт-гала. Особенно резкую реакцию вызвало то, что бал должен был пройти 3 мая, в день памяти катастрофы и героизма. В 2011 году Гальяно попал в центр скандала после публикации видео, на котором он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, говорил «Я люблю Гитлера» и делал другие оскорбительные заявления о евреях и Холокосте. Позже французский суд признал Гальяно виновным в публичных оскорблениях российского и антисемитского характера. После скандала Гальяно был уволен с должности креативного директора модного дома «Диор». В понедельник, 31 августа, модельер сообщил, что после консультации с организаторами Мэтт-гала решил отказаться от проведения выставки. По его словам, он не хочет, чтобы споры вокруг его имени поставили музей в сложное положение. Метрополитен-музей сообщил, что новую тему весенней выставки и бала Мэтт-гала 2027-2027 года объявят позднее. Женщина из Сиракуз, штат Нью-Йорк, утверждает, что ей удалось сфотографировать так называемого загадочного снежного человека, Бигфута. Она сделала снимки на iPhone 17 во время прогулки возле пруда в сельской части округа Онондага. Сначала она решила, что увидела обнаженного мужчину, который зашел в воду. Однако фигура внезапно повернула голову и посмотрела прямо в ее сторону, после чего наблюдательница почувствовала себя неуютно и ушла. Позже, рассматривая фотографии с iPhone, она обратила внимание на необычные пропорции фигуры и передала материалы организации Bigfoot Field Researchers Organization, BFRO. Исследователь этой организации BFRO попытался воссоздать снимки на том же месте. По его словам, добраться до нужной точки оказалось сложно из-за мусора, корней и глубокого ила. Сравнив собственный рост с объектом на фотографии, он оценил высоту загадочной фигуры примерно в 145 сантиметров. Представители BFRO рассматривают несколько версий. Но самая простая – в воде действительно находился человек. Однако некоторые исследователи предположили, что на фотографиях мог оказаться молодой Бигфут, интерпретировав отдельные особенности изображения, как шерсть и выраженную надбровную дугу. Доказательств существования Бигфута фотографии не дают, поэтому точная природа объекта остается неизвестной. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Микрофон Елена Вишневецкая. Американская ассоциация сердца обнародовала данные масштабного датского национального исследования. Ученые установили, что развитие психологических расстройств, включая ПТСР, депрессию, тревожность и алкогольную зависимость, в течение 3 лет после пережитой психологической или физической травмы повышает риск смертельных и несмертельных инфарктов и инсультов. Неожиданным открытием для исследователей стало то, что главным предсказателем тяжелых сердечно-сосудистых катастроф среди обоих полов злоупотребление алкоголем после травмы. Использование алкоголя как самолечение стресса резко разрушает сосудистый тонус и провоцирует кризы. Кардиологи призывают включить обязательный мониторинг психического здоровья в протоколы реабилитации пациентов, переживших экстремальный стресс.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
19: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
20: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак и режиссер Сергей Игнатов. Сегодня мы с вами проведем наши традиционные 30 минут джаза в компании с двумя мастерами этого музыкального жанра, певицей Дайаной Шор и вибрафонистом и лидером-оркестром Рэдом Норво. В 60-х годах 20-го столетия на фирме Capitol Records ими был записан альбом, который по достоинству оценили критики и любители музыки. Его название «Diana Sings Some Blues with Red». То есть Дайана поет блюзы с Рэдом. О Дайане и Рэде я расскажу чуть позже, а сейчас я назову состав квинтета Норво, и мы перейдем к музыкальной части программы. Итак, Джерри Доджон, саксофон и флейта, Рэд Норво, вибрафон, Джимми Уайбл, гитара, Джон Мошер, контрабас, Джон Мархем, барабаны и специальный гость, трубач Гарри Суитс Эдисон. Дайана Шор начнет исполнение хорошо известной многим из вас мелодии Эмма Беннета, Лоуэна и Грея, которая называется «Bye Bye Blue».

коротко об авторах этого альбома. Начну с Дайны Шор. Она начала свою карьеру в шоу-бизнесе в 40-х годах. Благодаря приятному голосу, внешней привлекательности, умению свободно и непринужденно держаться на сцене, устанавливать контакт с аудиторией, к ней быстро приходит известность и популярность. Несмотря на лестные приглашения к совместной работе со стороны таких королей джаза, как Бенни Гудман и Тони Дорси, Дайна решает идти самостоятельной дорогой и уже в конце 40-х годов становится суперзвездой не только на сценах бродвейских театров, но и на радио и на телевидении. А сейчас она споет вам еще один популярный стандарт Джерома Керна на стихи Хаммерстайна, который называется «Who». А затем я продолжу.

Карьера Дайаны Шор успешно развивалась. Ее искусство, умение раскрыть смысл идеи произведения привлекали внимание многих композиторов, поручавших певице первое исполнение своих сочинений. Ей одинаково хорошо удавались композиции самых разных форм, будь то баллады, свинги, шуточные песенки. Особое значение Дайана всегда придавала исполнению блюзов, этой основе джазовой музыки. Ну, конечно, строгий ценитель может найти в пении Дайаны Шор определенной шероховатости, недостаточной виртуозной скета, как у Элла Фицджеральда или Сары Воан. Но не надо забывать, что Дайана по своему основному профилю певица не джазовая, а эстрадная, и поэтому эти недостатки ей, в общем-то, простительны. Тем не менее, блюзовые исполнения, которые мы сегодня слушаем, звучат свежо и вполне оригинально, на уровне самых высоких стандартов. Вот послушайте ее версию популярной композиции Дюка Эллингтона, которая называется «I ain't got nothing but the blues», и, думаю, вы согласитесь со мной.

Шор ушла от нас в 1997 году, последние годы своей деятельности посвятив целиком телевидению. И хотя ее уже нет более 10 лет, по-прежнему в эфире звучат песни в ее исполнении, повторяются ее остроумные телешоу, огромными тиражами издаются и переиздаются ее альбомы в виде компакт-дисков и DVD. Сейчас в исполнении Дайны Шор прозвучит мелодия, написанная еще в 20-х годах 20-го столетия и оригинально переделанная в блюзовую форму Дайны Шор и Рэдом Норва. Она называется «I can't believe that you're in love with me». Послушайте ее.

сейчас вы услышите еще один блюз Дюка Эллингтона в исполнении Дэна Шор и Реда Норва, который называется «Do nothing till you hear from me». И еще раз поймете, почему ее пение так любили такие музыканты, как Эллингтон, Дорси и Гудман.

несколько слов о Рэди Норма. Начав свою музыкальную карьеру, играя на ксилофоне в оркестре Пола Уайтмана, а заодно и женившись на одной из певиц оркестра Милдред Бейли, Ред и его супруга затем перебираются в Нью-Йорк, где начинают выступать в шоу «Мистер и миссис Свинг». Очень быстро Норма становится известна в джазовых кругах Нью-Йорка и выступает с самыми известными джазменами того времени. Поступив в оркестр Бенни Гудмана, Норма переходит к ксилофону на вибрафон, а затем, уйдя от Гудмана, работает вместе с Чарли Паркером и Дизи Гиллеспи, вполне оценив новое направление джаза – бибоп. Одновременно Рэп всегда с удовольствием сотрудничал с вокалистами джаза, аккомпанируя им и на концертах, и на записи. Дайна Шор была одной из тех, с кем частенько выступал Норва. Послушайте, как они вместе интерпретировали популярную мелодию Кола Портера, которая называется «It's All Right».

Завершая короткий рассказ о Рэде Норва, можно сказать, что он смог создать новый своеобразный стиль, новый язык выражения своих музыкальных идей, синтезировав приемы бибопа, которому явно тяготел, со свингом, его законами и правилами. Подходит к концу наша сегодняшняя встреча. На прощание Дайна Шор и Рэд Норва со своим ансамблем исполнят для вас лирическую пьесу Зигмунда Ромберга на стихи Оскара Хаммерстайна II, которая называется «Lover, come back to me». А мы, друзья мои, Сергей Рыбак и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю. До нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В финском городе Оулу определили чемпиона мира по игре на воображаемой гитаре. Второй год подряд победил финн Аапо Раутио, выступающий под псевдонимом Ангус. Участники изображают рок-звезд, играют соло, двигаются под музыку и покоряют публику, хотя инструмента в руках нет. Самое забавное, победителю полагается настоящая гитара ручной работы. Теперь главное, чтобы она не мешала играть. В английском Ланкашире прошел чемпионат мира по борьбе в подливке. Вместо привычного ковра площадка с соусом, а после поединков участников отмывают пожарные. Соревнования помогают собирать средства на благотворительность. В этом году телеведущий Джейк Уикеден тоже испытал себя. Во время репортажа опытный чемпион отправил его прямо в подливку. Парик и накладные усы такого испытания не выдержали. Вот что значит с головой погрузиться в работу. В Вильнюсе прошли международные соревнования «Корги». На праздник собрались 150 собак из 9 стран. Помимо забегов устроили костюмированный парад, конкурс на самый громкий лай и испытание на лучший нюх. В главном финале на дистанции 25 метров победила американская участница по кличке Джиджи. Впрочем, некоторые спортсмены предпочитали изучать окрестности и играть. Короткие лапы вовсе не повод отказываться от больших международных амбиций. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. Бывший командир пограничного патруля АЭС Грегори Бавина, отстраненный в марте этого года, заявил, что чиновники из администрации Трампа хотят его убийства. Американцы начали готовиться ко дню труда. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Относительная влажность воздуха 90%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Осень пришла в мой дом.
1: Осень на Davidson Radio.
9: Неслышно в дом усталый мой.
1: Все еще будет.
10: Я приветствую всех слушателей Davidson Radio, всех, кто присоединился к нам на волне 620 AM. И с вами, как всегда, по средам в это время я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И моя программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. Если у вас возникнут какие-то вопросы в течение передачи, вы можете позвонить мне, задать свой вопрос по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. Если я по какой-то причине не отвечу, может быть, я буду отвечать на параллельный звонок или буду занят, оставьте смс или голосовое сообщение, я вам обязательно перезвоню. И я благодарю всех, кто позвонил мне и поблагодарил за передачу о книге «Экклезиаста». И были очень хорошие отзывы. Но сегодня мы поговорим на такую тему, которая, я думаю, очень многих из нас, она волнует, она заботит, и она, может быть, откроет кому-то глаза. Вначале я расскажу о том, как из этих ситуаций можно выкарабкиваться самостоятельно, почему они возникают. И если хватит времени, в конце я расскажу, как это можно сделать с помощью гипнотерапии, с помощью регрессии. Ну, я расскажу это. И мы начинаем. Что же я хотел сегодня вам рассказать, о чем хотел поговорить с вами? Я хотел поговорить о нейроловушках успеха и почему наш мозг убивает наши цели. Почему наш мозг так жестоко к нам относится? Ведь, казалось бы, он должен нам помогать, а чем больше мы хотим и чем больше мы прикладываем к этому усилий, почему-то всегда получается не так красиво и так хорошо. Вот что же больше всего в жизни интересует нас, современных людей? Я думаю, две основные вещи – это успешный успех и отношения. Да. Естественно, эти две вещи нас интересуют, когда мы здоровы, потому что когда у нас нет здоровья, нам не об этих двух вещах, но мы сейчас поговорим с точки зрения людей, которые более или менее относительно здоровы. Об отношениях тоже сегодня мы не будем говорить, сегодня мы поговорим вот об успешном успехе и о том, как его достигать. Мы поговорим о том, почему это не получается. Сегодня мы проанализируем некоторые стратегии, которые благодаря современным средствам массовой информации, это интернету, YouTube, TikTok и всем остальным, получили массовое распространение. Их проанализируем. Проанализируем, насколько они действительно помогают достигать успешного успеха и быть от этого довольными и счастливыми. Итак, если вдруг человеку захотелось резко повысить свой уровень жизни, перейти на какой-то новый уровень социальной лестницы, перестать быть наемным сотрудником, стать предпринимателем и так далее, любым способом улучшить свое материальное положение, добиться каких-то социальных целей. Это прекрасное желание, совершенно замечательное желание, которое двигает человека вперед и помогает получать ему новый опыт в своей жизни. Но давайте поговорим честно. Это не такая какая-то банальная задача, это достаточно сложная задача. И поэтому, приступая к этой сложной, нетривиальной задаче, человек сталкивается со сложностями. У него возникает много вопросов. Он, когда возникают вопросы, естественно, начинает искать на них ответы. Где он начинает искать на них ответы? Естественно, сегодня в первую очередь в легко доступных популярных источниках информации. Это YouTube, это популярные психологические книги, выступления известных и неизвестных психологов. И слава богу, что дефицита сейчас ни в первом, ни во втором, ни в третьем нет. Но чаще всего на пути, в начале этого пути к успешному успеху человек сталкивается с первой рекомендацией, о которой, я думаю, что вы все знаете. То есть, если вы хотите прийти к успеху, первое, что вы должны сделать, это поставить себе цель. Какую цель? Не просто цель. Не просто цель, а амбициозную цель. Амбициозную цель, которая будет зажигать вас, стимулировать ваше воображение, подстегивать ваши фантазии. То есть, другими словами, если сейчас вы зарабатываете, ну, примерно там, скажем, $500 в неделю, то технологии современного успеха говорят, что нет, не надо думать о $1000 в неделю, не надо думать о полутора или о $2000 в неделю. Ставь сразу себе высокую планку – $100000 в неделю. Почему? Потому что такая фантазия, такая цель будет вас стимулировать, будет вас зажигать, освещать вам путь к этому успешному успеху. И если вы начинаете свой путь, ну, возьмем, например, там, блогеры или ютуберы, очень модные сейчас профессии, то ставьте себе сразу амбициозную цель – миллион подписчиков. Миллион подписчиков, $100000 в неделю. На меньшее мы не согласны. Да, с одной стороны, мы подумаем, посмотрим. Выглядит круто, выглядит очень приятно, естественно. Но действительно, такие вот серьезные цели, они подстегивают воображение. Они подстегивают воображение и подталкивают нас. Но действительно, если сейчас ты зарабатываешь $500 в неделю, то от того, что ты начнешь зарабатывать 550, ваша жизнь, она существенно не изменится. Что там, 2 лишних пива, 3 лишних мороженых в день. То есть куром насмех, подумаешь, там 550. Ваши условия, как в старом фильме, 300 каждому. Нет, 330 каждому. А если это будет $50000, вот здесь уже фантазия у нас разгуливается. И эти фантазии будут нашу душу очень сильно согревать. Казалось бы, все правильно. И если уж полюбить, так королеву, проиграть так миллион, как в старой поговорке, а если ставить цель, то без сомнения цель должна быть такой крутой, амбициозной. Но сталкиваясь с такой технологией и пытаясь применять эту технологию на практике, в своей жизни, очень многие люди начинают почему-то сталкиваться со сложностями. И очень этому удивляются. С какими сложностями? Ну, во-первых, они начинают замечать, что они теряют мотивацию. Казалось бы, и цель прекрасна. И, казалось бы, это цели амбициозные. То есть тут и деньги, и какой-то там социальный взлет в своей среде. И вроде бы там много всяких приятных вещей, которым мозг, как бы он к ним стремится, ну, например, там яхты, дорогие рестораны и так далее, там покупка вещей в каких-то сумасшедше дорогих магазинах. Но путь к этой цели с самых первых шагов, и даже чаще не с самых первых, а со второго, с третьего, с четвертого, с пятого даже шага, начинает почему-то превращаться в какую-то пытку, где приходится преодолевать сопротивление, где приходится себя заставлять, где приходится применять силу воли, и человек вот, погрязает он в таком внутреннем конфликте, когда на одном уровне ему хочется добиться цели, которую он себе поставил, потому что она очень привлекательна, а на другом уровне он начинает испытывать то внутреннее сопротивление, которое тормозит его, как будто вот на его пути какие-то неодолимые преграды. И здесь начинаются походы к психологам чаще всего, или там к ворожеям, даже иногда приходят к нам, гипнотерапевтам, и начинается выяснение, проработки и все такое остальное. Но сегодня я хочу рассказать вам о нескольких механизмах, которые могут обеспечивать это торможение. Почему? Потому что как только человек поставил себе амбициозную цель, он сразу же параллельно с этим запускает еще несколько механизмов, о которых он, скорее всего, не знал. Скорее всего, не знал. Я думаю, 99-99% людей об этом даже не задумываются. Почему? Потому что на популярных тренингах, на всяких коучингах об этом не рассказывали. Там только давали железобетонную уверенность, какие-то сумасшедшие аффирмации и прочую ерунду. Давайте проанализируем это с нейробиологической точки зрения, то есть ни с какой, ни с мистической, ни с эзотерической, а разберемся с точки зрения науки. То есть человек ставит себе амбициозную цель. 1 000 000 подписчиков в месяц. Цель великолепна. А мозг – это такая хитрая штука. И нейросети нашего мозга, они очень хорошо настроены на отслеживание того, достигаем мы цели или нет. Вот кто слушает регулярно мои передачи, я всегда повторяю, очень часто повторяю, что мозг очень быстро учится. Это очень глубокий нейробиологический механизм. Почему? Потому что мы постоянно делаем очень много вещей. У нас постоянно работают какие-то комбинации нейронов. И мозгу надо каким-то образом из этих комбинаций выбирать и закреплять те, которые работают правильно. Как это сделать? Есть великолепный механизм у нас в мозге. Как только любая цель наша, она достигнута, мозг выбрасывает порцию дофамина. Дофамин – это такой очень приятный гормон. Мы испытываем в этот момент счастье. Но счастье – это побочный эффект. А вот этот дофамин, он что делает? Он стабилизирует ту конфигурацию нейронных сетей, которая сработала. То есть это как такой подарок человеку за то, что он сделал все правильно. Сделал правильно и достиг цели. Даже можете вот вспомнить, как вы в детстве пробовали ездить на велосипеде. Садились на велосипед, не получается, что-то не так. А потом вдруг что-то мы такое делали, что-то такое, что даже мы не всегда понимали, что мы делаем. Попытка за попыткой, попытка за попыткой. Падали, вставали. И вдруг в какой-то момент нам удавалось проехать, поймав равновесие, 5 метров. 10 метров. И это было такое острое ощущение кайфа. И вот это острое ощущение удовольствия, это и был побочный эффект от выброса дофамина, который был нужен для того, чтобы закрепить именно эту конфигурацию нейронных активностей, которая привела к тому, что вы смогли удержать равновесие, проехать там какой-то цели. То есть таким образом наш мозг обучается. Принцип удовольствия, он просто необходим. Не для того, чтобы мы испытывали удовольствие. Он необходим для того, чтобы происходил процесс обучения, чтобы это все запоминалось, чтобы происходил процесс научения нас, неважно чему, это в спорте, в науке, в любой отрасли. Теперь давайте вернемся к нашей амбициозной цели. Итак, мы поставили цель 1 000 000 подписчиков. Мы что-то делаем завтра, мы просыпаемся с утра, мы начинаем что-то делать. Например, что делают ютуберы? Записывают видео. Мы записали видео, но к концу дня мы начинаем чувствовать, что что-то не так. Почему? Цель не достигнута. Цель не достигнута. А когда цель не достигнута, то в мозге образуется другой сигнал. Мы начинаем испытывать негативные эмоции. Это не только касается ютуберов. Ютубера мы взяли просто как образец, как сэмпл такой. А в какой бы отрасли вы ни продвигали себя, в принципе, механизм работает в любом направлении. Просто мы говорим сейчас, я говорю о ютуберах. Для тех, вот когда мозг начинает испытывать негативные эмоции, потому что мы не достигли цели, если кого-то это заинтересовало, есть такая теория. Очень легко найдете в Гугле теорию функциональных систем. и можете очень там разобраться, все вот внимательно, каждую ступенечку осознать, понять. Очень интересно. Рекомендую. И вернемся опять к ютуберу. Несоответствие полученного результата тому результату, который ютубер запланировал, это причина отрицательных эмоций. Причина отрицательных эмоций, которые скажут очень скоро свое слово. На следующей неделе, на следующий день мы записываем еще одно видео, снова его выкладываем в YouTube. А опять нет миллиона подписчиков. Мы записываем еще 10 видео. Что-то происходит. Контент где-то работает, где-то не работает. С этим надо разбираться, это надо анализировать. И здесь начинается такая странная вещь. Человек начинает говорить: а мне уже и не хочется этим заниматься. А почему не хочется? А потому что нет результата. И неважно, вы торгуете там сантехникой или арбузами, или там делаете самсу, и ждете, что у вас будет 1000 покупок в день, а их нет. Купили там 20-30 ваших этих пирожков с мясом. Нет таких покупок. Я говорю, работает это в любой сфере, которой бы вы не начинали заниматься. А следуя указаниям тех коучей, которых вы смотрели в том же YouTube, которых вы посещали, может быть, очно, тех популярных тренеров, которые учили там аффирмациям. Человек-то настроил себя именно на эту цель, на 1 000 000 подписчиков, на 1000 пирожков или на 10 000 пирожков в день продавать. Он эту цель визуализирует ночью, в просолнечном состоянии. Все, как тренера говорят, повторяют там на этом семинаре сотни раз. То есть все он вроде бы все делает. Он фиксирует ее на листочках, эти листочки сжигает, в форточку их там запускает во Вселенную. То есть он делает все, чему его научили великие учителя, а 1 000 000 подписчиков нет. И нет этой платиновой или там золотой кнопки на YouTube и так далее. Казалось бы, он четко во всех подробностях объяснил своему мозгу, какая цель. И теперь каждый день, день за днем, что бы он ни делал, он сталкивается с тем, что его цель не достигнута. Его цель не достигнута. Мозг смотрит, цель есть, цель поставлена, цель сформулирована, хорошая цель. Цель, благодаря указаниям тренеров, очень четко сформулирована. И мозг, когда человек совершает какие-то действия, подводит итог. Цель не достигнута. Отрицательные эмоции. Цель не достигнута. Опять отрицательные эмоции. И еще раз цель не достигнута. И опять отрицательные эмоции. А мозг очень быстро учится. И на человека некоторое время просто жалко на него смотреть. И его, вроде бы, казалось бы, греет мысль о том, что ну ладно, я потерплю, я сожму зубы, я проявлю силу воли, я себя заставлю продраться вот через эти тернии к звездам, потому что там же в конце большая награда, там же в конце 1 000 000 подписчиков, там же другая жизнь, красивая жизнь, как выкладывают все в Инстаграмах и на том же Ютьюбе. Где эта жизнь? Где этот 1 000 000 подписчиков? Где этот взрыв счастья, который компенсирует все эти труды, которые человек прикладывает? А 1 000 000 подписчиков нет. Вот так бывает, к сожалению. И я хочу сейчас вас немножко разочаровать. Взрыва счастья, который компенсирует негативные эмоции за все то время, когда вы идете к цели, не будет. Почему? А потому что для мозга все равно, какого масштаба вы поставили цель. Вы поставили цель почистить зубы или вы поставили цель 1 000 000 подписчиков или там 1 000 000 подписчиков. И когда вы достигаете этой цели, в вашем мозге выделится ровно одна и та же доза дофамина, которая приведет примерно к одинаковому эффекту счастья, который угаснет очень быстро. Мы об этом говорили, я рассказывал, как люди покупали себе Роллс-Ройсы, они покупали себе самолеты, яхты, и хватало их там на день, на два, может быть, на три радости. Почему? Потому что, еще раз напомню, смысл этой дозы дофамина не в том, чтобы бесконечно радоваться и получать удовольствие, а в том, чтобы просто зафиксировать ту комбинацию нейронных сетей, которая привела к этому результату, успешную комбинацию, которая сработала. И чтобы ее зафиксировать и стабилизировать, мозг выделяет этот дофамин. Когда человек поставил себе амбициозную цель, каждый раз, когда он что-то делает, он получает от мозга сигнал: «Ты неудачник, у тебя не получилось, ты неудачник», а мозг

0: И путь вот этот страдания, путь укрепления воли, он проходит очень болезненно. И каждый раз, когда это не получается, когда человек испытывает этот негатив, его мозг учится, учится, учится. Потому что двигаться долгое время на силе воли, еще раз повторю, невозможно. Потому что это все вопреки заложенным в нас биологическим программам. Это непосильная задача для нас жить долго и добиваться своей цели на силе воли. И рано или поздно человек придумает себе историю, такую красивую, правдоподобную историю, которая будет объяснять, почему вот он отказывается быть ютубером или там жарить пирожки или самсу. Казалось бы, такая привлекательная цель. А почему он отказывается? Что здесь было сделано неправильно? Что было сделано неправильно? И я вот сейчас хочу высказать свое мнение, абсолютно не претендуя на то, чтобы быть гуру и учить вас, как вам жить и как и что делать. Я просто выскажу свое мнение как информацию к размышлению. И эту информацию можно обдумать, и если делать эти шаги, о которых сейчас я буду говорить, эти шаги приведут вас в правильном направлении. И сейчас я просто вот объясню. И в этом объяснении, я думаю, вы найдете рациональное зерно для себя и попробуйте это применить. Не найдете, не применяйте. Как я думаю? Я думаю, что амбициозная цель не должна позиционироваться как цель. Она должна позиционироваться как своего рода такая путеводная звезда. Путеводная звезда – это не цель. Мы не собираемся жить на этой звезде. Путеводная звезда, она показывает нам направление, в котором мы двигаемся. Мы выбираем себе направление. И мое мнение, что вместо фиксации на амбициозной цели, лучше и разумнее с нейробиологической точки зрения зафиксировать себе амбициозное направление. Заметьте, не амбициозную цель, а амбициозное направление. Я двигаюсь в направлении миллиона подписчиков. Я двигаюсь в направлении 100 тысяч долларов в неделю. Это направление, это не цель для мозга, это разные вещи абсолютно. Почему? Потому что как только мы зафиксировали это для наших нейрологических систем, как цель, начинается постоянное сравнение. Сравнение в теории функциональных систем. Вот я говорил, что можно посмотреть это в Гугле. Это называется акцептор результата действия. Если получаемый нами результат не соответствует запланированному образу того результата, который мы себе ставили, мы испытываем негативные эмоции. И это та цепочка, определенный цикл, который начинает работать и работать заново. И сейчас мы прервемся на рекламу. После рекламы я продолжу.
1: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Лондонский музей науки готовит необычный рекорд. Сотни поклонников «Звездного пути» должны одновременно показать вулканское приветствие, поднятую ладонь с разведенными между средним и безымянным пальцами. Как сообщает сегодня Евроньюз, акция приурочена к 60-летию сериала, который отмечается 8 сентября. Рекорд еще предстоит установить. Участникам осталось потренировать пальцы. Межпланетная дипломатия требует сноровки. Житель Лиссабона Антонио Боавентура устал от самолетов, пролетающих над его террасой, и создал собственную платформу наблюдения за рейсами. Она показывает полеты в реальном времени, включая высоту и уровень шума. Пока одни считают овец, чтобы заснуть, этот португалец занялся самолетами и превратил раздражение в технический проект. Сегодня выходит комикс, в котором компанию Бэтмену и Супермену составляет странный Эл Янкович, знаменитый мастер музыкальных пародий. Героям предстоит приключение с путешествиями между измерениями. Янкович участвовал и в создании настроения самого выпуска. Кажется, спасать

0: мир исключительно серьезным лицом, супергероям тоже надоело. Телеканал Local 10 сегодня рассказал о вечерах игр в районе Майами Айронсайд. По вторникам люди собираются в кафе, чтобы играть и знакомиться лично. Организаторы говорят, к концу вечера незнакомцы уже становятся друзьями. Принцип простой – убрать телефон и придвинуть стул. Получается, для знакомства все еще можно обойтись без анкеты, фильтров и фотографий десятилетней давности.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит между Эвенью и Ви 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам Shoreview и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами Shoreview и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры Shoreview и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
19: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
18: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
19: «Солнечный удар».
18: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
19: Проза, музыка и актерская игра.
18: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
19: И оставить после себя невозможную боль.
18: 20 сентября в 5 часов вечера.
19: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
18: «Солнечный удар».
19: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
18: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
20: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
18: 20 сентября в 5 часов вечера.
21: 620 AM. Радио. Дэвидсон Радио.
12: продолжаем. С вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы сегодня рассматриваем, как мозг убивал и убивает наши цели, если они построены неправильно. И в первой половине мы подошли к тому, как делать правильно, как сделать так, чтобы выскочить из ловушки, в которой наши цели, они разрушаются, они тормозят нас, они разрушают нашу нервную систему, наше здоровье. Как здесь поступать? Как делать правильно? Очень легко. Надо указать себе направление, о чем мы говорили в первой половине программы. И указав себе направление, мы начинаем ставить себе цели, которые ведут нас в этом направлении. Не амбициозная цель с сумасшедшими деньгами и с сумасшедшей социальной лестницей, а мы указываем себе направление. И ставим мы себе не амбициозные цели на этом направлении, а мы начинаем ставить себе очень маленькие цели. Очень маленькие цели, которые соответствуют двум важнейшим критериям. Какие же это критерии? Первый критерий – цель полностью зависит от нас. Еще раз, это очень важная вещь, что цель должна полностью зависеть от нас. То есть достижение цели зависит от нас. Например, получить 500 лайков. Это цель, которая не зависит от нас. Даже 500, не миллион лайков. Не мы ставим эти лайки, их ставят другие люди, которых мы не знаем и знать никогда не будем. И мы напрямую контролировать это не можем. Получить 500 подписчиков – это тоже цель, которая тоже зависит не от нас. Почему другие люди принимают решение нажать кнопку, кликнуть наш какой-то там подкаст или не кликать его? И мы не можем за них принимать это решение. На пути к нашей путеводной звезде, к тому маркеру, который мы себе обозначили, допустим, миллион подписчиков или 100 тысяч долларов в неделю, мы должны ставить цели реализации, которые полностью находятся под нашим контролем, в наших руках. Как только мы ставим цель, которая находится вне сферы нашего контроля, мы тут же обрекаем себя на внутренние мучения. На внутренние мучения, потому что достижение этой цели мы не контролируем. Мы не можем сами себе поставить 500 лайков. А вот записать одно видео можем. Записать два видео тоже можем. Пожалуйста, можем записать их, выложить их на YouTube или на TikTok, там, куда мы захотим. Мы даже можем 10 видео записать и выложить. А потом неделю ничего не делать. Пусть они себе тихонечко набирают просмотры. Вот сколько наберут, только наберут. Потому что наша цель была какое-то определенное количество видео записать. Это находится в наших руках. Если мы жарим пирожки, мы можем какое-то количество нажарить, но мы тоже не знаем. Придет 1000 человек, там, купит их, или 500 человек по 2 пирожка. Мы не знаем. У людей, может, нет сегодня настроения. Может, они все там начали там, становиться веганами, или еще какая-то у них причина, не сварение желудка. Нет. Мы ставим цель. Какое-то определенное количество видео записать или нажарить эти пирожки и посмотреть, что будет. Мы можем это контролировать. Спустя неделю, после того, как мы сделали какие-то вещи, которые зависят от нас, мы можем сесть и проанализировать, какое видео набрало больше просмотров, какое меньше. Это тоже те действия, которые находятся целиком и полностью в нашей власти. Поэтому, с моей точки зрения, правильно поставленная цель на пути к нашей путеводной звезде – первый критерий правильности этой цели – это то, что она целиком и полностью зависит от нас и только от нас. Она полностью находится под нашим контролем. Второе – цель должна быть очень маленькой и легко достижимой. Она должна быть достижимой вот на горизонте буквально нескольких часов. Возможно, потом, туда дальше, там, через несколько дней, мы эту цель, она станет чуть-чуть побольше. То есть вот этот горизонт мы постоянно можем отодвигать, мы можем контролировать. Когда мы увеличиваем объем там, нашего продукта, Но вначале критически важно, чтобы цель достигалась в начале пути буквально в течение часа. Например, вы можете поставить себе задачу, если вы собираетесь набрать 1 000 000 подписчиков, достать камеру, поставить ее на штатив. О, первая цель. Замечательно. Маленькая? Маленькая. Но она же выполнима. Казалось бы, я говорю какие-то глупости, но на самом деле посмотрите, как это работает. Вы ставите себе первую цель. Да, она не амбициозна, абсолютно не амбициозна. Что такое, ну, ерунда какая-то. Достать камеру, поставить ее на штатив. Это занимает, ну, допустим, 10 минут. Но, во-первых, эта цель полностью находится под вашим контролем. Это уже не создает разочарования. Вы берете камеру, достаете, устанавливаете ее на штатив, протираете там объектив. И в этот момент происходит удивительная вещь. Мозг фиксирует. Та цель, которую вы себе поставили, достигнута. Выделяется порция дофамина, которая фиксирует вот эту нейронную цепь, которая обеспечила успешную реализацию постановки камеры на штатив вашего действия. Но одновременно это ключевой момент, вы получаете положительное подкрепление. Положительное подкрепление на процесс своего достижения к цели, к главной цели, к своей путеводной звезде. Потом вы ставите себе вторую задачу, вторую цель. Вы ставите себе цель просто попробовать проверить, записать 1 минутку видео, посмотреть, как это будет выглядеть. Не надо его никуда выкладывать. Вот просто я сейчас сяду под камерой, включу микрофон, запишу, посмотрю, как это выглядит, посмотрю, насколько у меня все работает, как у меня голос звучит, как я там моргаю, не моргаю. Вы включаете и записываете 1 минуту и останавливаете камеру. И в этот момент мозг снова фиксирует, что цель достигнута. На другом каком-то хитром уровне мозг фиксирует второй шаг на пути к моей путеводной звезде, к 1 000 000 подписчиков. Все великолепно, все удачно прошло. И таким образом, шаг за шагом, на каждом этом успешном шаге мозг получает положительное подкрепление. Положительное подкрепление в виде порции дофамина на достижение маленькой, контролируемой вами и абсолютно простой цели. И таким образом в целом вырабатывается рефлекс, что двигаться к цели, к той путеводной звезде, которую вы себе наметили, к 1 000 000 подписчиков, это удовольствие. Не разочарование, как в первом случае, что вы делали часовые видео, часовые подкасты, и ничего не получалось, никакой вам за это конфетки мозг не выдавал. А здесь каждый шаг – дофамин, каждый шаг – дофамин. Потому что мы двигаемся маленькими, четко измеримыми шагами, которые находятся в наших руках. Это во-первых. И во-вторых, на каждом шаге мы получаем определенную ощутимую порцию удовольствия. Со временем, через очень небольшой период времени, у нас вырабатывается устойчивый рефлекс. Рефлекс такой: когда я двигаюсь к своей путеводной звезде, я получаю удовольствие. Эта дорога – это сплошная радость, это вот сплошное удовольствие. И вот такими вот малюсенькими шагами мы добиваемся гораздо большего. Посмотрите, вот насколько резкий контраст все равно с той стратегией, которую мы в начале, которую я описывал. Когда мы следуем, ну, мы так не делаем, конечно, но какой-то наш знакомый следовал указаниям популярных коучей, там, суперграмотных этих ютубных психологов и прочих-прочих учителей, и гуру всяких, фиксировали себе цель 1 000 000 подписчиков, а там каждый шаг трактовался мозгом как неудача. И тогда у нас закладывался устойчивый рефлекс, что двигаться к цели, к нашему 1 000 000 подписчиков, это сплошная боль и страдание. А здесь, делая такие, казалось бы, маленькие, крохотные, смешные шаги, мы превращаем путь к нашей цели, мы его превращаем просто в дорогу радости и удовольствия. И сравнивайте, какой из этих путей с большей вероятностью приведет вас к достижению той заветной мечты, которая у каждого из нас, наверное, есть, и к которой каждый хочет прийти. Либо большая амбициозная цель, либо маленькие поэтапные цели. Решать и выбирать, каким путем идти, только вам. Только вам. И здесь я не могу не вспомнить, как когда я учил когда-то марксизм-ленинизм, и мы учили вот эту вот революционную ситуацию, которая возникала в Российской империи, и там были разные группы, там социалисты, анархисты, бомбисты, кого только не было. И у всех были грандиозные цели. У большевиков там революция во всем мире, мы сейчас здесь сделаем, Германия рухнет, там то-то-то произойдет. А была такая маленькая группа очень умных людей, эта организация называлась «Бунд», «Бундовцы». Это была такая еврейская группа, которая говорила: ребята, не надо ничего свергать. Давайте сначала сделаем не 12-часовой рабочий день, а 10-часовой, а потом сделаем 9, может быть, часовой. Давайте сделаем побольше зарплату, попросим. И мы этими маленькими шагами, без всякого слома, без всякой крови, без всякой боли, добьемся гораздо большего. Но вы знаете, что побеждают всегда сумасшедшие крикуны, и тогда победили тоже крикуны, и вылилось это, всему миру скучно не было. А видите как, а сейчас нейробиология, нейронаука говорит о том, что ставя маленькие цели и добиваясь этих целей, мы себя программируем на успех. Мы идем счастливым, приятным путем, не разочаровываясь, не разрушая свою психику, не разрушая свое здоровье. Шаг за шагом, все у нас в руках. Все у нас в руках. Делая это, не надо проходить супер какие-то дорогие курсы, слушать каких-то космических там индийских гуру. Я не знаю, никого не надо слушать, может быть, даже супер толстые книги не надо читать, просто осмыслить, что маленький шаг, он не ваши колени не подорвутся. Понимаете, даже если метафорически подходить, большой шаг, и он может быть там и растяжение какое-нибудь. А когда вы аккуратненько идете, никуда не падаете, вы всегда спокойны, вы счастливы, ваша жизнь превращается в такое комфортное, спокойное существование. Ставим поэтапные цели. Естественно, решать и выбирать только вам тот путь, которым вы пойдете. Просто я могу сказать, что я эту технику многократно даже на себе опробовал. И я могу сказать, она работает вот просто великолепно. Очень-очень давно, когда я там занимался всякими там делами, отчетами, просчетами, для меня главным учением было в конце квартала садиться и готовить вот эти многостраничные бухгалтерские всякие там отчеты для себя, для налоговых, для всего. Я всегда, естественно, как всякий человек, но большинство людей, я откладывал это до последнего. Просто сама мысль о том, что надо сесть и там несколько часов провести, составляя, заполняя колонки цифр в какие-то, это в эту графу, это в эту графу, это всегда приводит всех в ужас. Как я нашел из этого выход? Я разбил составление этих отчетов на очень маленькие цели. И когда я себе говорил, что сейчас я сяду и не стану, пока не сделаю отчет, мой мозг говорил: нет, нет, что ты, нет, не надо, не делай этого. И мне было просто себя сломать очень тяжело. Я говорю: ладно, хорошо, сейчас я не буду заполнять весь этот отчет. Я просто сяду, открою таблички и больше ничего не буду делать. Я просто все приготовлю. Открою табличку, это займет 2 минуты. После этого пойду заниматься своими делами. И мозг не сопротивляется, потому что то, что мы думаем, что мы принимаем решение, поверьте, у нас там внутри. Я говорю, если времени не хватит, я в конце передачи на эту тему вам скажу, как это выглядит с нашей точки зрения, когда мы включаем второй компонент, не только сознательный мозг, а еще наш подсознательный разум, который нами и руководит. И то, что нам кажется, что мы сами всегда принимаем решения, поверьте, это близко не так, это совсем не так. Хорошо. Мозг говорит: что ты будешь делать дальше? Мне просто интересно. сейчас согласен. Я приходил через час, садился, открывал какую-то страничку, получал позитивное подкрепление. Там 10 каких-то цифр заполнил. И вот такими маленькими шагами 10 граф, 10 граф, 10, а потом смотришь, уже 10 страничек я заполнил. И оказалось, что это вообще не страшно. И не связано ни с какими страданиями. Иногда, да, я шел там, занимался своими делами, а иногда говорил себе, да, это же не страшно, давай-ка, ну-ка я сяду и сейчас до конца все добью. И так и получалось. И мозг не сопротивлялся, и я легко и приятно это делал. И мозг говорил, ну да, это ж тогда 2 минуты, потом 5 минут, а потом пойдем интересные вещи поделаем. И шаг за шагом я достигал цели, шаг за шагом. Мозг мой говорил, молодец, смотри, как ты успешно двигаешься, ты уже достиг там 2 целей, 3 целей. И достижение каждой цели, как мы раньше говорили, это каждый раз порция дофамина, это то, что делает нашу дорогу в нашей работе комфортной и приятной. Почему? Потому что после первого шага и после второго шага, казалось бы, я сам решаю, уйти или остаться, делать дело или не делать дело. Я не говорил себе, что я сяду и буду сидеть всю ночь, составлять эти отчеты 10 часов, 15 часов. Я мог остановиться на любом этапе. Все в моих руках. Я контролирую этот процесс. А раз я его контролирую, раз это оказалось так легко и просто, давай еще страничку заполним. И каждый раз дофаминовое подкрепление. И вы поняли идею. Любую работу можно разбить на какие-то маленькие такие вещи. Да, если вы работаете на работе и вам там навалили работы, но даже в этом случае разбивайте. Пойдите попейте чаю, пойдите там кому-то слово скажите, если понятно, если есть такая возможность. Но все в наших руках. Не надо делать там, как муравьи, в 3 раза больше своего веса нагребать себе на спину какие-то обязанности, а потом удивляться, почему болят колени, почему болит спина. Хотя, казалось бы, мы не физически эти вещи берем. Но когда мы все сразу вот откладываем, такая прокрастинация у нас, еще откладываем, а потом, ну, деваться некуда, надо делать, и это и головные боли, и испорченное настроение, и все что угодно. Мозг должен накопить опыт, успешность маленьких шагов. Когда этот опыт накапливается, мы переходим к более длинным участкам. В начале пути, когда мы только начинаем, всегда первые шаги должны измеряться буквально минутами. Первые цели должны быть маленькие, ощутимые, те, с которыми вы точно знаете, что вы в течение нескольких минут вы с ними расправитесь. Но когда вы получили 10 подкреплений этих маленьких шагов, можно увеличивать объем работы. Когда вы получите 10 подкреплений, можно переходить и на 10, и на 20, и на 30, и на час, и на 2. Главное, именно плавное движение к той цели, которую вы себе поставили. Плавное движение. Рывок от безделья к тому, что я буду работать по 12 часов в сутки, неправильно. Да, на силе воли вы поработаете несколько дней по 12 часов в сутки. Но вы, сделав это, окажете себе очень плохую, отвратительную услугу. Вы зафиксируете в своих нейронных сетях, что такая работа – это боль и страдание, что вся работа, мозг примет решение, что наша жизнь – боль и страдание, работа – боль и страдание. И потом все время, когда вы будете этим заниматься, вы будете вынуждены просто ломать себя, преодолевать это ощущение боли и страдания, заставлять себя, и вся работа станет вам, и вся жизнь не в радость. Но двигаясь маленькими шагами, мы устанавливаем ассоциацию. Ассоциацию, что движение к моей цели – это сплошная радость. Радость, радость, радость, удовольствие на каждом шагу. И это зависит, независимо даже от того, что мы думаем. Почему? Потому что наш мозг так устроен. Таков вот принцип его устройства. Он так устроен. Это глубинный принцип обучения мозга. Мозг быстро учится. Мозг так обучается. Вот по этому принципу удовольствия. Привык он, что каждый маленький шаг дарит радость. Мозг обучился, и мы работаем без отвращения. Поэтому я предлагаю не идти вопреки этому принципу, а я предлагаю его целесообразно использовать. Еще я замечал в случаях, когда я сталкивался с клиентскими разборами, с клиентами, с которыми я работаю, я замечал, что если человек следует по такому пути амбициозной цели, возникает очень удивительная вещь. За счет того, что он заставляет себя, и не поставив амбициозную цель, что бы он ни делал, мозг на каждом шагу фиксирует, что он цели не достиг. И, соответственно, он производит негативные эмоции. Те эмоции, которые и отравляют нашу психику и наше здоровье. Какая трансформация происходит в мозгу у человека? Вот я сейчас скажу, а вы просто подумайте, насколько это серьезно. Для человека в этом случае путь к своей цели начинает восприниматься как препятствие на пути к достижению цели. Путь движения к цели начинает восприниматься как нежелательная вещь, как то, от чего надо избавиться. Путь движения к цели начинает восприниматься, еще раз повторю, как препятствие на пути достижения цели. Почему? Потому что он наполнен сплошным негативом. Негативными эмоциями, сплошной силой воли, которой надолго не хватает, борьбой с собой происходит такой разлад, конфликт частей личности. И человек оказывается в странной ситуации, не может понять, что у него произошло. Казалось бы, цель есть, казалось бы, вся логика говорит, цель правильная. И цель эта ему нужна, и он ее хочет. И проверки показывают, что когда мы работаем, эта цель, она не придуманная, это цель, которая действительно нам нужна. Но на глубинном уровне он испытывает тотальное отвращение идти к этой цели. Возникает паралич, когда человек не может ничего сделать. На этом сегодня я с вами прощаюсь, потому что время мое истекло, я не все сказал. На следующей передаче мы коснемся этого и завершим. Я расскажу, как с нашей точки зрения с этим бороться. Желаю вам мира и покоя в вашей душе. Всего вам наилучшего.
14: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. На праймериз демократов в Массачусетсе сенатор Эд Марки, которому 80 лет, сумел победить более молодого соперника, пытавшегося превратить возраст ветерана Сената в одну из главных тем кампании. Палата представителей подавляющим большинством 413 голосов против двух вынесла порицание республиканцу Чаку Эдвардсу из Северной Каролины в связи с обвинениями в неподобающем поведении по отношению к молодым сотрудницам. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул и мэр города Зоран Мамдани требуют от федерального правительства выделить обещанное финансирование программ по борьбе с терроризмом. Речь идет примерно о 87 миллионах долларов, которые необходимы в том числе для работы специальных подразделений, саперных служб и системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Федеральные власти оспаривают претензии Нью-Йорка. Спор приобретает особое значение накануне 25-й годовщины терактов 11 сентября, когда вопросы защиты Нью-Йорка традиционно оказываются в центре общественного внимания. Федеральные власти сообщили о результатах масштабной миграционной операции в штате Нью-Йорк. Министерство внутренней безопасности заявляет о задержании более 2100 человек в рамках операции под названием «Rotten Apple» – «Гнилое яблоко». Федеральные власти утверждают, что операция была направлена прежде всего на иностранцев, нарушивших иммиграционное законодательство, включая людей с криминальным прошлым. Иммиграционная политика остается одной из самых конфликтных тем в отношениях администрации Трампа с властями Нью-Йорка. Поэтому нынешние задержания практически наверняка станут новым поводом для политического противостояния между Вашингтоном и городскими властями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. Бывший командир пограничного патруля АЭС Грегори Бавина, отстраненный в марте этого года, заявил, что чиновники из администрации Трампа хотят его убийства. Американцы начали готовиться ко дню труда. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Относительно влажность воздуха 90%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoalBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: хотите оформить получение страховки на детей, вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
3: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
4: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
6: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
9: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
10: День или добрый вечер, я все еще путаю, 5 часов это вечер или день. Окей, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Ну, естественно, я начинаю ее со спонсора. Спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к тем из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп. Ну, у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность – приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Ну, вы знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителя. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей программы Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас, дамы и господа, может сам в этом убедиться, если вы побываете. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Сегодня мы с вами поговорим о перерождении, трансформации Демократической партии. Я посвящаю эту передачу тем из вас, дамы и господа, кто призывает голосовать за демократов и сам голосует за демократов. Итак, утверждать, что сегодняшняя Демократическая партия – это партия Франклина, Делана Рузвельта, Гарри Трумэна, от Джона Фицджеральда Кеннеди, ну, это значит ломиться в открытую дверь. Нынче это даже не партия Билла Клинтона. Сегодня это партия Берни Сандерса и Александрии Окасио-Кортес. Но эта партия по-прежнему носит название, данное ей Эндрю Джексоном в день рождения. День рождения партии 2 января 1828 года. Название прежнее, Содержание другое. Указать возможность определить безо всяких сомнений можно. Безо всяких сомнений определить время начала перерождения трансформации Демократической партии из партии Рузвельта, Трумэна, Кеннеди в партию Сандерс и Окасио-Кортес. Перерождение началось с вхождением в Белый дом Барака Хусейна Обамы. В годы его правления демократы покончили с традиционным партийным событием почти 200-летней давности. Итак, партийное событие почти 200-летней давности. Его исчезновение этого события из ежегодного календаря демократов знаменовало собой смерть настоящей демократической партии. Событие такое. Событие это чествование Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона. Обратимся к истории. Традиция была заложена 13 апреля 1830 года. В этот день демократы Южных штатов организовали в Вашингтоне, в столице, банкет в честь дня рождения Томаса Джефферсона. Джефферсон Диннер, банкет в честь Томаса Джефферсона. Со временем подобные банкеты Диннер стали обычными событиями демократов. Каждый штат, в каждом штате самостоятельно сопроводился банкет, ну и постепенно, не сразу, банкеты стали носить и имя Эндрю Джексона. Томас Джефферсон, Эндрю Джексон, Диннер. В 30-е годы прошлого века, в 20 веке, в годы президентства Франклина Делана Рузвельта, каждый штат уже праздновал банкет в честь Джефферсона и Джексона. При этом многие банкеты стали общенациональными событиями. Газеты сообщали о них на первых страницах. Радио, ну тогда телевидения не было в 30-е годы, радио в прайм-тайм. 7 января 1939 года на банкете Джефферсона Джексона Франклин Делано Рузвельт обратился к политическому наследию Джексона, укреплению исполнительной власти. То есть этот банкет общенациональный. В 1940 году Франклин Делано Рузвельт уделил особое внимание влиянию Джефферсона на американскую демократию. Он назвал Джефферсона своим кумиром. В штатных банкетах, в каждом штате демократы проводили. Демократы собирали пожертвования на свои избирательные кампании. Некоторые банкеты Джефферсона Джексона вошли в историю. Ну, например, банкет 9 марта 1952 года. На этом банкете президент Гарри Трумэн объявил о том, что он не выставит свою кандидатуру на следующий срок. Сенатор-демократ Джон Кеннеди во время избирательной кампании в 1960 году, когда он боролся за номинацию кандидатом от Демократической партии, он посещал банкеты во многих штатах, банкеты Джефферсона Дэвиса. Он выступал в Миссисипи, Коннектикуте, в Алабаме, в Кентаки. Итак, вкратце, начиная с 30-х годов 20 века, Джефферсон, Джексон, Диннерс были неотъемлемой частью жизни Демократической партии. В прошедшем времени были. В октябре 2015 года демократы штата Айова провели последний банкет. Точку поставили в сентябре 2016 года демократы Южной Каролины. Ну и, дамы и господа, нет ни малейшего сомнения, почему Джефферсон Джексон Диннер канул в лето. Причина – культура отмены, переписывание истории. Процесс культуры отмены начался на границе двух столетий, и в обамовские годы процветал. Переписывание сопровождалось крушением памятников, переименованием зданий, улиц, площадей. Культура отмены. Добавилась критическая расовая теория, critical race theory. То есть это теория взгляд на историю через расовые черно-белые бинокуляры. Отцы-основатели страны перестали быть героями, потому что были, во-первых, все как один белыми, и, во-вторых, среди них были рабовладельцы. Конфедератов записали всех до одного в предатели. В грешники попал даже Авраам Линкольн. Ну, поскольку Авраам Линкольн не скрывал, что хотел бы, чтобы черные и белые не жили в одной стране. Известен прием, он документирован. Линкольн принял в Белом доме делегацию афроамериканцев и сказал им прямым текстом: «Вы не любите нас, мы не любим вас». Так вот, лидерами культуры отмены и классической расовой теории были, есть демократы. Демократы самых различных жизненных сфер. Это политики, общественные деятели, университетские профессора, писатели, журналисты, владельцы всевозможных компаний и общественных объединений. Республиканцев среди них нет. Так вот, этой публике, левакам, Джефферсон, Джексон, Динер, банкет в честь Джефферсона и Джексона, это был как кость в горле. Да, конечно, демократы признавали. Джефферсон, автор Декларации независимости, будучи президентом, увеличил вдвое покупкой Луизианы размеры страны. Да, конечно, генерал Джексон нанес англичанам сокрушительное поражение в войне 1812 года, и, будучи президентом, спас страну от развала в начале 30-х годов. Но тот и другой белые мужчины, тот и другой рабовладельцы. Причем один из них, Джефферсон, позволял себе жить черной рабыней. Второй, Эндрю Джексон, распоряжением отправил индейцев с насиженных мест на юго-востоке страны. Отправил далеко на запад за реку Миссисипи. Джефферсон и Джексон не годятся в герои переродившейся демократической партии. Герой этой партии Джордж Флойд, черный наркоман, скончавшийся от передозировки наркотиками. Герои демократической партии – это движение жизни черных важны. Это погромщики антифы. Перечень примеров трансформации демократической партии бесконечен. Но я, дамы и господа, я приведу только один из самых заметных примеров о том, как демократическая партия переродилась в то, чем она является. Значит, это пример отношения демократов к Израилю. Президент-демократ Гарри Трумэн вошел в историю как повивальная бабка еврейского государства. После того, как в ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила создание в Палестине двух государств, арабского и еврейского, Государственный департамент развернул кампанию против признания Соединенными Штатами еврейского государства. Все внешнеполитическое агентство, Госдепартамент, во главе с госсекретарем Джорджем Маршаллом были против признания Соединенными Штатами еврейского государства. С приближением окончания 30-летнего британского мандата в Палестине давление на Трумэна, на президента Трумэна нарастало. 12 мая 1948 года, то есть за два дня до истечения срока британского мандата, президент провел в овальном кабинете совещание с Маршаллом и его ближайшими помощниками. К этому дню Трумэн не колебался в вопросе признания еврейского государства. Заседание закончилось, когда Маршалл сказал: цитирую Джорджа Маршалла: «На предстоящих выборах, выборах 48 года, я буду голосовать против вас». 14 мая британский мандат завершился. Давид Бен-Гурион объявил в Тель-Авиве о независимости Израиля, и через 11 минут Гарри Трумэн заявил о признании нового государства Соединенными Штатами. Демократ Гарри Трумэн заложил фундамент американской поддержки Израилю. Демократ Джон Кеннеди в декабре 1962 года на встрече с министром иностранных дел Голдмейер подчеркнул существование особых отношений, special relation, между Соединенными Штатами и Израилем, сопоставив их со специальными отношениями Соединенных Штатов и Великобритании. В годы президентства демократа Джимми Картера американо-израильские отношения были не безоблачными. Однако, по инициативе Картера состоялась встреча премьер-министра Израиля Менахема Бегина и президента Египта Анвара Садата. Результатом этой встречи стали Кэмп-Дэвидские соглашения. Это первые в истории соглашения мирный договор одной из арабских стран с Израилем. Большая часть внешнеполитической политики демократа Билла Клинтона связана с Израилем. В 1993 году президент стал участником политического рукопожатия, исторического рукопожатия на лужайке перед Белым домом между премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и главой Организации освобождения Палестины Сиром Арафатом. Я не комментирую это соглашение, оно показало, что оно не в пользу Израиля, во всяком случае, но в 1993 году Билл Клинтон, вероятно, об этом не догадывался. В 1994 году Билл Клинтон инициировал подписание мирного соглашения между Израилем и Иорданией. Это второе мирное соглашение между Израилем и арабским государством. Клинтон испытывал личные симпатии к Ицхаку Рабину. На похоронах Рабина, убитого в 95-м году, мы с вами знаем эту историю, Клинтон сказал: «Прощай, друг». В последовавшие за президентством годы Клинтон неоднократно выступал против Хамаса. Так вот, с добрыми дружескими отношениями Демократической партии с Израилем покончил Барак Обама. Он рассматривал еврейское государство как империалистическое, как угнетателя, а угнетаемыми в его глазах были арабы, которых принято называть палестинцами, хотя никаких палестинцев на белом свете не существует. В июле 2015 года Соединенные Штаты стали участниками иранской ядерной сделки, позволивший Ирану создавать ядерное оружие. Это был удар по безопасности Израиля. В декабре 2016 года, за месяц до расставания Обамы с Белым домом, Соединенные Штаты впервые в истории не наложили в Совете Безопасности ООН вето на антиизраильскую резолюцию. Обама задал Демократической партии антиизраильский тон. Сегодня это откровенно антиизраильская партия. Несколько недель назад мы об этом с вами говорили. Большинство демократов в Палате представителей голосовали за прекращение военной помощи Израилю. Открытой антиизраильской позиции поддерживает большинство демократов в Сенате. В недавние недели и месяцы на первичных выборах на всевозможные посты, посты губернаторов и мэров, депутатов Палаты представителей Сената, побеждают, как правило, демократы, открыто провозглашающие неприятеля Израилю. Примечательна в этом отношении позиция двух номинальных лидеров демократов. Это Хаким Джеффрис, он лидер демократов в Палате представителей, И Чак Шумер, он лидер демократов в Сенате. Тот и другой жители города Нью-Йорка, города с миллионным еврейским населением. Ну, казалось бы, именно им следует во всеуслышание декларировать поддержку еврейского государства и давать понять всем однопартийцам, выступающим с обвинениями Израиля в геноциде. Они обязаны критиковать таких однопартийцев. Но мистер Джеффрис и мистер Шумер открыто поддерживают этих однопартийцев, призывают избирателей голосовать за них на предстоящих в ноябре промежуточных выборах. Вот что говорит тот и другой, что говорит Джеффрис и что говорит Шумер. Наша партия – большая палатка, тент. Наша партия – the big tent. То есть они дают понять, что в палатке сегодняшней демократической партии есть место абсолютно всем демократам любых направлений и взглядов. Ну, например, в этой палатке было заготовлено место Грэму Праттеру. Это антисемит с нацистской татуировкой, едва не ставший в Вермонте кандидатом демократической партии на выборах в Сенат. Его поддерживали абсолютно все демократы. Ему в демократической палатке есть место. В этой палатке есть место таким кандидатам, кандидату демократов в Сенат в штате Мичиган, Абдулла Эль-Саед. А уж это отпетый антисемит.

0: террористов и антиизраильтян, то не исключено, сами будут биты. У Джефферсов и Шумеров есть опасения, основания опасаться. И вот почему. Избирательная база Демократической партии претерпела за последние десятилетия кардинальные изменения, способствовала перерождению, трансформации этой партии. Со времени президента Франклина Делана Рузвельта, то есть 30-х годов прошлого столетия, избирательной базой Демократической партии был рабочий класс и были малоимущие, а также меньшинства черные и латино. Демократы противоставляли себя республиканцам. Они говорили, что республиканцы защищают богатеев, власть имущих. Это было в прошлом. Сегодняшняя избирательная база Демократической партии – это белые с высшим образованием, выросшие в состоятельных семьях. Власть имущие в большинстве своем поддерживают демократов. Рабочий класс стал избирательной базой республиканской партии и поддерживает, и ее поддерживают избиратели без высшего образования. События нынешнего года, то есть праймерис у демократов и республиканцев, демонстрируют большую активность базы Демократической партии в сравнении с базой Республиканской партии. Если такое соотношение активности сохранится до 3 ноября, дня промежуточных выборов, то с достаточной долей уверенности можно предсказать, что демократы получат большинство мандатов в Палате представителей и, возможно, хотя маловероятно, большинство мандатов в Сенате. Я делаю небольшой перерыв. Будет выпуск новостей, реклама. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Новое обострение в отношениях Вашингтона и Оттавы. Премьер-министр Канады Марк Карни публично призвал администрацию Трампа прекратить политические выпады и сосредоточиться на серьезных переговорах. Причина – очередной спор вокруг торговли между двумя соседними странами. Канада остается одним из крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, поэтому любые новые ограничения способны затронуть огромный объем торговли по обе стороны границы. Городские государственные школы вводят серьезные ограничения на использование искусственного интеллекта учениками. Согласно новой политике, учащимся до 8 класса включительно запрещается самостоятельно использовать генеративный искусственный интеллект для выполнения школьных заданий. Одновременно город намерен ограничивать общее время, которое дети проводят перед экранами в школе. Для старшеклассников искусственный интеллект полностью запрещать не будут. Но использовать его предполагается под контролем преподавателей и прежде всего как образовательный инструмент, а не как способ поручить компьютеру выполнение домашнего задания. Новые правила отражают растущую дискуссию о том, где заканчивается помощь технологии и начинается подмена самостоятельного мышления. Новая модель нейросети Cloud за 44 минуты разгадала шифр, который криптографы не могли расшифровать 373 года. Оказалось, шотландский писатель Томас Уркхарт зашифровал фразу в поддержку короля Карла II. В итоге у искусственного интеллекта получилось составить фразу «О боже, поддержи короля и сделай его верховным правителем этой земли». Известно, что Уркхарт был убежденным роялистом и в 1651 году примкнул к армии будущего короля Англии Карла II, противостоявшей войскам лорда-протектора Оливера Кромвеля.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров, а если у вас нет

0: страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metroplus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610, 256-5610.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000. В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
4: Итак, дамы и господа, перед тем, как продолжить наш разговор, я еще раз напомню, что спонсором программы «Моя Америка» является магазин Vision Palace, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, корректирующей оптики. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, хорошим, добрым ценам. Где это сделать, вы знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ. Очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор flexible оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом может убедиться каждый из вас. Если вы, разумеете, побываете в этом дворце. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Я еще раз напомню, дамы и господа, о том, что события этого года, это праймерис у демократов и республиканцев, дают основание понять, что активисты демократической партии, они более активны активистов республиканской партии. Это, кстати, характерно для промежуточных выборов. А партия, которая находится в оппозиции, она обычно более активна. Если такое соотношение сохранится до дня промежуточных выборов, это 3 ноября, то можно, я полагаю, с достаточной уверенностью предсказать, что демократы получат большинство мест в Палате представителей. И, возможно, хотя маловероятно, но и большинство мандатов в Сенате. Вне зависимости от исхода выборов, составы делегаций демократической партии в каждой палате заставят партийное руководство проводить в жизнь политику, которую поддерживает избирательная база. То есть избирательная база – это сегодня социалисты. Единомышленники Сандерса в Сенате и единомышленники Окасио-Кортес в Палате представителей будут в партийных фракциях Демократической партии в меньшинстве. Но именно они зададут тон. Номинальные партийные лидеры не посмеют им перечить, как не посмеет перечить большинство демократов. Такое развитие событий позволяет предвидеть история. История дает понять, радикальные члены партии диктуют, даже будучи в меньшинстве, свою волю большинству. Я приведу только один пример, это американский пример, но он достаточно интересен. В 1865 году радикальное меньшинство в республиканской партии навязало свою волю большинству республиканцев в Конгрессе. После гражданской войны южные штаты были оккупированы федеральными войсками. Южане-демократы были лишены права голоса, и потому что республиканцы, большинство республиканцев и в Палате представителей и Сенате действовали под диктовку радикалов. Радикалы навязали все это южным штатам. Этого могло не случиться, если бы Авраам Линкольн не был убит. У Линкольна был конкретный план выживания Союза, вживания в Союз план бывших штатов Конфедерации. Линкольн имел дело с радикалами во время войны и при поддержке большинства охлаждал их пыл. Сменивший Линкольна президент, вице-президент Эндрю Джексон, был бессилен в противостоянии радикалам. История, дамы и господа, дает нам понять, радикальное меньшинство способно подчинить большинство своей воле. В сегодняшней перестроечной, измененной демократической партии меньшинство уже задает тон. 85-летний Сандерс и его молодые единомышленники заменили то, что было полтора-два десятилетия назад в партии. Партия трансформировалась. Нынче это не демократическая партия, а социалистическая партия с коммунистическим уклоном. Причем некоторые демократы, откровенные исламисты, ненавистники государства Израиль. Пример мэр Нью-Йорка мистер Мандани. Вот это то, что я вам сказал, это посвящается тем из вас, кто голосует за демократическую партию. У меня есть время достаточно. И я хочу остановиться на одной проблеме, которая начинается уже проблемой. Эта проблема связана с дейта-центрами, с центрами даты. Я думаю, многие из вас уже знают о том, что эта проблема существует. Ну, например, губернатор штата Нью-Йорк, госпожа Тухель, она сказала, что в штате Нью-Йорк запрещено строить дейта-центры, то есть центры искусственного интеллекта. Значит, Соединенные Штаты в сфере искусственного интеллекта ведут борьбу с Китайской Народной Республикой. Если Соединенные Штаты проиграют эту войну, то это проиграет не только экономическую войну, они могут проиграть и совершенно другую войну. До недавнего времени, я думаю, еще 2-3-4 месяца назад, тема дейта-центров, искусственного интеллекта, она не затрагивала избирательную кампанию. Но в последнее время ситуация изменилась. Сегодня дейта-центры оказываются в центре избирательной кампании. И дейта-центры превращаются в проблему Америки. Мы начинаем, я имею в виду Соединенные Штаты, впадать в панику из-за инвестиций, которые создают рабочие места и увеличивают поступления в местные органы власти, штат налогов. Политическая волна протеста родилась в левом лагере, в лагере демократов-социалистов. Берни Сандерс требует ввести общенациональный запрет на строительство новых дейта-центров. Однако демократы, участвующие в выборах в Сенат по всей стране, поддерживают в какой-то степени либо не запрет, либо замедление этого процесса. И достаточно привести несколько, так сказать, фактов. Например, в Огайо кандидат демократов в Сенат Шерод Браун, он считает центральным пунктом своей программы сделать все возможное, чтобы в Огайо, в штате Огайо, сократилось строительство дейта-центров. То же самое губернатор Пенсильвании Дош Шапиро. Что мне все это напоминает? Кстати, дамы и господа, я хочу сказать, что, может быть, через 2-3 недели я посвящу специальную передачу вот этой атаке левых на дейта-центр. Причем в избирательной кампании и демократы будут уверять избирателей, что поскольку республиканцы поддерживают, большинство республиканцев поддерживают дейта-центр, поддерживает Дональд Трамп, то эти самые республиканцы делают все возможное, чтобы избирателям, американцам, жилось плохо, поскольку, дескать, из-за строительства этих дейта-центров повысятся цены на электричество, будут затруднения с водой и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду сейчас останавливаться на всей этой чуши. Я хочу напомнить вам два момента в недавней сравнительной истории Соединенных Штатов, то есть в истории Соединенных Штатов уже на моей памяти, когда радикалы, не только демократы и республиканцы, но в основном и в какой-то степени демократы, нанесли два удара по экономике Соединенных Штатов. Не по всей экономике, но в частности по экономике некоторых штатов. Я начну с очень известной ситуации, связанной с добычей, газа и нефти из сланцев. Значит, то, что мы стали называть в начале 21 века сланцевской революцией. Значит, о том, что можно, что в сланцах есть газ, и то, что в сланцах есть нефть, было известно давным-давно, с давних пор. У меня есть точная дата. В 1821 году в городе Флория, это штат Нью-Йорк, на большой глубине был обнаружен газ в сланцах. Это 1821 год. В 1830 году, 30-е годы 19 века, во Франции и в Шотландии обнаружили сланцевскую нефть. Но ни то и другое, ни газ и ни нефть и сланцев не добывали, потому что просто-напросто мешала технология. Но с развитием технологии это стало возможно. И на границе прошлого столетия и нынешнего столетия, а точнее, может быть, даже в первые годы нынешнего столетия, началась революция. Родоначальником были Соединенные Штаты Америки. Сланцевский газ стал добываться в Соединенных Штатах в 2005-2008 году. Сланцевская нефть стала добываться в 2010 году. И бум-бум в 2010-2015 году, и сейчас это принято. И начались протесты против использования газа, то есть против добычи нефти и газа из сланцев. Значит, совершенно определенно эту антисланцевскую, скажем так, кампанию оплачивали в первую очередь нефтедобывающие страны, это Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия, Кувейт и так далее по списку. Они финансировали в Соединенных Штатах лобби антисланцевское лобби. Причем финансировали очень хорошими деньгами, поскольку прекрасно понимали, что добыча, если в Соединенные Штаты развернут добычу из сланцев газа и нефти, то Соединенные Штаты выйдут на первое место в этой энергетике. И некоторые штаты, в частности штат Нью-Йорк, штат Вермонт, штат Мэриленд, выступили против добычи сланцевских углеродов, ссылаясь на загрязнение атмосферы и протесты местных жителей. Теперь, значит, в штате Нью-Йорк эта программа была просто-напросто ликвидирована указом губернатора штата Эндрю Куомо. И до сих пор в штате Нью-Йорк исландцев не добывают ни газ, ни нефть. Это, ну, к счастью, добывают во всей стране. Вот это оплачиваемое нефтяными странами Ближнего Востока антисланцевская компания, она в целом, если говорить о Соединенных Штатах, провалилась. Тем не менее, она достаточно закрепилась в штате Нью-Йорк. Кстати, Нью-Йорке, дамы и господа, жители новых многоквартирных домов, скажем, и не только многоквартирных домов в Нью-Йорке, там запрещено строить дома так, чтобы отопление было газом. Отопление идет электричеством, но отопление электричеством, ну, дороже, чем отопление газом, как бы стоит благодарить нью-йоркское правительство. Это, так сказать, то, что связано со сланцевской революцией. Но и на нашей памяти, во всяком случае на моей памяти, началось движение против атомных электростанций в Соединенных Штатах. Я достаточно хорошо помню, когда это было, это весна 1979 года. На атомной электростанции, которая находится в Пенсильвании, недалеко от города, от столицы штата Пенсильвания, Харрисбурга, атомная электростанция находилась острова Three Mile Island. Я прекрасно знаю эти места, потому что когда я качу по 81-му шоссе, я качу в Нью-Йорк, в Нью-Джерси, я проезжаю как раз Харрисбург и проезжаю эти места, где была эта атомная электростанция. Там случилась утечка, ничего опасного. Это случилось до Чернобыльской катастрофы, но то, что было в Чернобыле, это была катастрофа. То, что произошло на атомной электростанции Three Mile Island, никакой катастрофы не было. Но как только это случилось, в Соединенных Штатах началась, ну, как бы сказать, протесты против атомной энергетики. И эти протесты затормозили строительство атомных электростанций на 3 десятилетия с 1979 года по 2012 год. Комиссия по ядерному регулированию Соединенных Штатов не выдала ни одной новой лицензии на строительство атомных электростанций. Более того, некоторые атомные электростанции запланированы уже. Они не были, строительства не было. А некоторые атомные электростанции, как, например, две атомные электростанции в штате Нью-Йорк, это знаменитые электростанции Indian Place, Indian Point, это примерно, я не помню, так 15-20 милях севера штата Нью-Йорк, они просто-напросто, так сказать, были закрыты. Но это психоз, этот психоз продолжался в Соединенных Штатах. Повторю еще раз, строительство было запрещено. Но в нормальных штатах, никто строительства, нового строительства не было. Но действующие атомные электростанции продолжали существовать. И я сразу же обращусь к штату Северная Каролина, в котором я живу. И вообще к штатам, которые граничат с Северной Каролиной. Значит, это юго-восток Соединенных Штатов. Это один из самых насыщенных ядерной энергетикой районов страны. В Северной Каролине и прилегающих Южной Каролине, Вирджинии, Теннесси и Джорджии атомные электростанции продолжают работать, продолжают действовать. И как? В моем штате, в штате Северная Каролина, существует 3 атомные электростанции с 5 действующими реакторами. Они выдают, вот вам цифры. Цифры я просто-напросто выяснил. Поинтересовался у искусственного интеллекта. Благодаря тому, что у нас в Северной Каролине есть атомная энергетика, значит, 1 киловатт электричества в нашей, в Северной Каролине, 15,9 цента. 15,9 цента – это на 28% ниже, чем во всей, в среднем по стране. В штате Нью-Йорк, слушайте внимательно, цена 1 киловатта – 29,23 цента. В 2 раза дороже, дамы и господа. Итак, в Северной Каролине 3 действующих атомных электростанций. В Южной Каролине у нас 4 действующие атомные электростанции с 7 реакторами. В Вирджинии, это к северу от Северной Каролины, 2 крупные атомные электростанции работали, работают и продолжают работать. В штате Теннесси, это к западу от Северной Каролины, 2 громадные атомные электростанции. В Джорджии 2 атомные электростанции. Электричество, скажу еще раз, в Северной Каролине в 2 раза дешевле, чем в Нью-Йорке. Однако существование атомных электростанций – это лишь один из факторов, влияющих на конечный результат. Вот что и достаточно интересно. Какую роль играет атомная энергетика? Ну, во-первых, это самая дешевая в мире энергетика и самая безопасная. Самая безопасная. Например, когда комсомолка, коммунистка, канцлер Федеративной Республики Германии, но она запретила вообще и атомную энергетику в Германии. В то же самое время Франция не только не запретила, но и развивала атомную энергетику. Потому что атомная энергетика, во-первых, она очень дешева в производстве. Ну, просто-напросто дешева. После громадных затрат, часто миллиардных затрат на строительство атомной электростанции, после того, как эти затраты окупаются, себестоимость выработки одного становится минимальной. Более того, топливо стоит абсолютно недорого. В Северной Каролине атомные электростанции обеспечивают стабильную и дешевую базу для энергетики всей страны. Местная монополия, три эти электростанции, атомные электростанции в нашем штате, они принадлежат компании Duke Energy. Я плачу этой компании Duke Energy ежемесячно, а совершенно небольшие цифры, вообще цифры, которые я плачу, если сравнивать с цифрами, которые платят мои нью-йоркские друзья и мои нью-джерсийские друзья, я должен сказать, что атомная энергетика здорово-здорово помогает. Итак, в Нью-Йорке, между прочим, все-таки есть свои атомные электростанции. Они находятся на севере штата Нью-Йорк, на севере штата в Нью-Йорк. И долгое время они давали местным жителям колоссальные объемы чистой энергии. В 2021 году... По политическим и экономическим соображениям это в 21-м были закрыты те две электростанции Indian Point, о которых я сказал. Но электростанции, атомные электростанции, которые находятся на севере штата, очень близко с Канадой, они продолжают давать прекрасную, хорошую электроэнергию. И, дамы и господа, значит, экономическая... Экологическая политика, почему этот штат Нью-Йорк, несчастный штат Нью-Йорк, запретивший добывать газ из Ланса.
3: Программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program, ВСК Learning Center.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: That has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Госдолг США превысил $40 триллионов. Рейтер отмечает, Трамп возвращался в Белый дом с обещанием сократить размеры федерального правительства, уменьшить расходы и добиться более быстрого экономического роста. Однако спустя 19 месяцев его второго срока федеральные расходы выросли, а война с Ираном стала дополнительной дорогостоящей статьей. Эксперты предупреждают, в какой-то момент политикам придется выбирать между крайне непопулярными решениями – повышением налогов, сокращением расходов, либо изменением социальных программ. Сельскохозяйственный сектор страны фиксирует исторический рост цен на говядину. Средняя стоимость стейка в американских магазинах достигает рекордных $13 за фунт. В Министерстве сельского хозяйства объясняют это сокращением поголовья скота из-за засухи в Техасе и Оклахоме, а также ростом издержек на топливо. Ведомство запускает новые программы поддержки фермеров, чтобы восстановить поголовье. 15 департаментов шерифов штата Нью-Йорк подали иск против регионального закона, принятого администрацией губернатора Кэти Хокул. Закон запрещает местной полиции сотрудничать с Федеральной миграционной службой ICE. Шерифы утверждают, что это решение угрожает общественной безопасности. Эксперты отмечают, что спор вокруг полномочий силовиков, скорее всего, дойдет до верховных судебных инстанций. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская община Нью-Йорка вышла на акцию протеста против действий Трампа и ударов по Ирану. Верховный суд разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме. Бывший командир пограничного патруля АЭС Грегори Бавина, отстраненный в марте этого года, заявил, что чиновники из администрации Трампа хотят его убийства. Американцы начали готовиться ко Дню труда. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Относительная влажность воздуха 90%, 74 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 2 сентября, и сегодня на бирже был положительный день после того, как Dell показал свои хорошие результаты. Биржа поднялась. Индекс Dow Jones прибавил 295 пунктов, 0.5%. 53 062 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 35 пунктов, почти 0.5%. 7667 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26218, прибавив 118 пунктов или почти 0.5%. Транспортный индекс упал на 2.5%, зато маленькие компании прибавили 0.1%. Нефть плюс 13 центов, $90, 35 центов стоит один баррель нефти. Министр энергетики сегодня сказал, что поскольку подписали договор с Венесуэлой, наши нефтяные компании будут добывать нефть в Венесуэле, то цены на нефть должны упасть в будущем, в скором будущем. За 1 евро надо заплатить $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,536%. За 10 лет можно получить 4,782%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,26%. За границей сегодня Англия -0.3%, Франция -0.25%, Германия -0.5%, и Швейцария +0.2%. В Азии японский Никей -3%, Шанхай -1%, и Гонконг небольшой минус. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был Dell. Dell прибавил 11,8% или $67.20. Они закрыли сегодня на $492.20. Reddit прибавил 9,3%, Charter Communications, Skyworks Solutions и Block тоже были в плюсах. Упали Palo Alto больше, чем на 9%, Datadog на 6,5%, Edison International, Palantir, CrowdStrike тоже сегодня упали больше, чем на 5%. На Nasdaq Alnylam Pharmaceutical, PayPal, Constellation, Regeneron и Nvidia были в плюсах. Nvidia сегодня поднялась на $6.97, закрылась на 224.41. В минусе были Palo Alto, -9,2%, Datadog, Palantir, CrowdStrike и Fortinet. На Dow сегодня в плюсах была Nvidia, American Express, Caterpillar, Walt Disney и Boeing. В минусе были Honeywell, 3M, Microsoft, Salesforce и Home Depot. Microsoft упал на 4,20, Oracle поднялся на 4,43, Meta прибавила 14,31, Amazon прибавил 6 центов, а JFrag упал на 5 центов, Avaya плюс $1.22, Micron плюс $22.64, Devon Energy был в маленьком минусе 2 цента, Broadcom минус $2.44, Home Depot минус $1.26 и Visa плюс $5.73. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
10: можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
11: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
14: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Ну, а теперь, конечно, уже не добрый день, а добрый вечер. Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами по-прежнему Алексей Орлов. Передача «Моя Америка» продолжается. И через, я думаю, ну, через 20 минут мы начнем общаться. Я начну общаться с вами. Телефон для связи обычный 718-303-90-90. 718-303-9090. Я напомню свой интернетский адрес. Ну, а для тех, кто хочет мне писать что-то, я получаю иногда интересные письма. Большое спасибо тем, кто пишет. Ну и тот из вас, кто хочет заказать у меня книжки. Сейчас, кстати, работаю над книжкой, которая называется «Jewish Pages in American History». «Еврейские страницы в американской истории». Вот то, что я вам рассказал о Гарри Трумэне как пивовальной бабке государства Израиль. У меня будет целая глава посвящена этому. Глава, я вас уверяю, очень, очень интересна. Значит, книжки можно заказать по адресу, моему интернетскому адресу. Адрес такой, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Number 1, Маша Орлов, M-A-S-H-A-O-R-V, sobachensa@gmail.com. 1, Маша Орлов, @gmail.com. Я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин зрения «Vision Palace», магазин зрения, дворец зрения, елки-палки. Я обращаюсь ко всем из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены за тарифов повышаются, скажу еще раз, негодник Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть замечательная, прекрасная возможность приобрести очки еще по хорошим, старым, добрым ценам. Сделать это можно в Vision Palace. Побывайте, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами глазителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Ну и здесь громадный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков для с оптическими линзами, вы получите пару очков бесплатно для чтения хотя бы книг Алексея Орлова. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid'а. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом сами убедиться. Если побываете по адресу 1723 Avenue U, в Бруклине, это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace, ваш взгляд на жизнь, 718-998-8400. Я забыл поставить точку в конце прошлого часа, потому что на меня наступала, совершенно справедливо наступала реклама, реклама-двигатель. Но тем не менее, я перед тем, как мы перейдем к теннису, стоимости посещения теннисного стадиона, я хочу чуть-чуть продолжить тему. Опять-таки, я надеюсь в ближайшие 2-3 недели специально посвятить какую-нибудь передачу дейта-центр. Итак, кто сейчас основной противник дейта-центра? Значит, мы с вами знаем, это известно. Против добычи сланцев в добыче газа и нефти в сланцах компанию вели, пропагандистскую вели нефтедобывающие страны, арабские страны Ближнего Востока. Сегодняшнюю кампанию против строительства дейта-центров в Соединенных Штатах ведут колоссально Китайская Народная Республика. Ведет она в основном через социальные сети. Это, естественно, оплачивается. Бесплатно ничего не делается. В социальных сетях объясняют пользователи этих сетей, их миллионы и миллионы, в основном объясняют американцам, если будет продолжено строительство дейта-центров, то у вас, дорогие американцы, повысятся цены на воду и на электричество. Значит, факт уже существования дейта-центров
Она абсолютно это дело опровергает. Ничего подобного нет. Любой дейта-центр, самый крупный, он употребляет воды в разы меньше, чем требуется для поддержания хорошей травки на полях для гольфа или поддержания футбольных полей. Ни в коем случае. Электричество, все проектируемые и имеющие дейта-центр, они, в общем-то, многие из них имеют генераторы, многие из них имеют собственные ТЭЦ, многие из них пользуются солнечной энергией. Значит, это пустые совершенно угрозы. Но на психику американца это действует. Если вам говорят, вы будете платить за электричество и за воду больше, чем вы платите. На вас это действует. И это действует, конечно, на наших политиков, которые ведут борьбу за всякие выборные должности, будь то в палате представителей, в сенате, в мэрии, не знаю, губернаторские посты. Вот и все. Но это демагогия, которая ничего общего не имеет с практикой. Надо будет об этом поговорить приятно. Я уже не говорю о том, что дейта-центр давным-давно в нашей стране уже существует несколько лет. Есть, конечно, в Нью-Йорке, но они и в Нью-Йорке не бросаются в глаза. А громадный дейта-центр, который строится на пустых местах, они бросаются в глаза прежде всего из-за своей грандиозности. Это совершенно громадные сооружения. Причем сооружения, сказать, малопривлекательные. Ну, как бы, ну, бросаются они в глаза. Окей, без дейта-центров, без искусственного интеллекта будущего просто-напросто нет. Есть уже предсказание, что искусственный интеллект поможет, наконец-таки, лечить рак и лечить Альцхаймер. Те, кто выступает против искусственного интеллекта, но они равны примерно тем, кто выступал против добычи нефти и газа из сланцев и прекращения строительства атомной электростанции. Окей. Это интереснейшая тема, дамы и господа. И поскольку нарастает избирательная борьба, сейчас у нас день труда, в понедельник Labor Day, ну и после Labor Day избирательная гонка выходит на финишную прямую, и разговоры о дейта-центрах будут звучать постоянно. Ну а теперь я несколько слов о открытом чемпионате Соединенных Штатов по теннису. Ну и речь пойдет не о том, кто побеждает, кто проигрывает. Мой, к сожалению, фаворит, мой любимец Джокер проиграл. Но неважно, дамы и господа, речь пойдет о ценах. Потому что цены, в общем-то, на посещение теннисного центра в Квинси достаточно высоки. Причем вот что интересно, я обнаружил мнение руководителя хедж-фонда Билла Акмана. Билл Акман – мультимиллиардер. Он заметил, он критиковал в печати Ассоциацию тенниса Соединенных Штатов за цену на однодневный входной билет стоит $363. Однодневный входной билет. Ну, я полагаю, что сумма достаточно большая для рядового американца, который живет от чека к чеку, так сказать. Это достаточно больше. Причем вот что интересно. Акман, он критикует Ассоциацию тенниса Соединенных Штатов. Но все дело в том, что Ассоциация тенниса Соединенных Штатов, как правило, выставляет гораздо меньшие цены. Гораздо меньшие цены. Но как только она запускает в продажу билеты, билеты мгновенно перекупаются, абсолютно перекупаются и начинают распространяться уже, как правило, по интернету. Ну, самая известная компания, которая этим занимается, она называется Ticketmaster. Ну, Ticketmaster, естественно, билеты не только на теннисные турниры, на все что угодно. В том числе вот был чемпионат мира по футболу, Кубок мира, там тоже можно было купить билеты на Ticketmaster. Причем там цены
ракетное увеличение. Вот что достаточно интересно. Что если мы возьмем все турниры большого шлема, теннисные турниры, это кроме Соединенных Штатов, это чемпионат Франции, чемпионат Австралии и Уимблдон. Так вот, в трех турнирах большого шлема, это Англия, Франция и Уимблдон, запрещена какая-либо перекупка билетов. Просто-напросто запрещена. Но это разрешается в Соединенных Штатах, это разрешает компания, разрешает теннисная ассоциация Соединенных Штатов, которая, по идее, так сказать, выпускает билеты, но она не запрещает, чтобы билеты перекупались. Я думаю, кстати, у меня нет подтверждения, но я полагаю, что теннисная ассоциация Соединенных Штатов имеет что-то в свою долю. Значит, не просто перекупщики эти компании, в том Ticketmasters перекупают, они, естественно, определенную долю они выдают теннисной ассоциации Соединенных Штатов. И цены взвинчены. Теперь, на что следует обратить, конечно, внимание? На что все обращают внимание? Многих. Да, кстати, еще один заметка к этому делу. Значит, главный теннисный стадион, на котором проходят главные матчи, он подлежит расширению. Причем расширению за счет посадочных мест будут созданы новые боксы, люкс-боксы. То есть вырастет бокс, люкс-боксы, это покупают целые компании, которые вносят миллионы долларов, и теннисные ассоциации выгоднее иметь такие люкс-боксы, чем обычные места для сидения, хотя и обычные места стоят достаточно дорого. Теперь, есть люди, которые полагают, что билеты так дороги, вообще все так дорого, потому что высокие премиальные высокие, ну, например, скажем так, ну, во-первых, общие премиальные в этом году, премиальные, которые выплачиваются теннисистам, составляют 108 миллионов долларов. Громадная сумма, да? Причем победители в индивидуальных соревнованиях, мужском и женском, они получают по 5,5 миллионов долларов за победу. Если теннисист участвует только в одном матче в первом раунде, причем он терпит поражение в первом раунде, то даже потерпев поражение в первом раунде, он получает 140 тысяч долларов. Это примерно в два раза выше, чем заработок средней американской семьи, годовой заработок средней американской семьи. Но опять-таки, мы с вами не должны в какой-то степени возлагать вину на теннисистов. Ни в коем случае. Да, они получают большие деньги, но теннисисты, они профессионалы-теннисисты, они полностью отличаются от профессионалов, например, в Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной хоккейной лиге, в Национальной футбольной лиге. Очень просто. Потому что во всех этих лигах профессионалы, они находятся на полном содержании команды. Никакой профессионал, сколько бы баскетболист, хоккеист, футболист не зарабатывал, он не платит тренеру, он не оплачивает медицинские расходы, он не платит гостинице, где он проживает. Что касается теннисистов, то все это из их кармана. Они платят тренеру, они платят врачу, они платят за переезды, перелеты, они платят за гостиницы. Поэтому бывают случаи, я сейчас приведу пример, когда теннисист-профессионал сталкивается с определенными трудностями. Ну, например, в прошлом году на открытом чемпионате Соединенных Штатов польская теннисистка Майя Хаваляцка, она победила в квалификации и должна была выступать в основной сетке турнира. Все дело в том, что, дойдя до основной сетки турнира, у нее просто-напросто уже не было денег, ну, хотя бы просто на гостиницу. Если она деньги не доставала, ей пришлось бы сняться с турнира.
к счастью, к ее счастью, нашлась компания, которая стала спонсором, и именно поэтому она смогла принять участие в соревнованиях. Поэтому теннисисты, они их можно называть, они независимые подрядчики. У них нет профсоюзов. В НБА, в НХЛ, на всех этих лигах есть профсоюзы, которые защищают интересы профессионалов, миллионеров, мультимиллионеров-профессионалов. У теннисистов никакого профсоюза нету. Никто их интересы не защищает. Поэтому масса денег, которые, так сказать, они тратят, им приходится, они вынуждены из своего кармана выплачивать. Причем деньги есть, конечно, у теннисистов, которые даже входят, скажем, в первую, наверное, скажем, 50, может быть, даже в первую сотню, у них, в общем-то, есть какие-то деньжата. Опять-таки, разные тренеры. Вы хотите хорошего тренера, вам нужно платить больше. Вы хотите хорошего медика, вы должны платить больше. Вы хотите останавливаться в пятизвездочном отеле, вам нужны деньги. То есть даже теннисист, который занимает сотое место, я думаю, должен уметь подсчитывать свои деньги. Хорошо живется тем, кто входит в десятку, в двадцатку, скажем, в тридцатку сильнейших теннисистов. Таким образом, что говорить о стоимости билетов на открытый чемпионат Соединенных Штатов? Я хочу сказать следующее. Я давным-давно, я перестал ходить, я об этом вам говорил, на теннисный турнир в Квинсе, где-то на границе двух столетий, но когда, поскольку я живу уже много лет в Северной Каролине, я, естественно, не хожу на теннис, я в Нью-Йорк не езжу.

0: посетить, я не знаю, какой-то один день. Я не знаю, то есть кто это способен. Поэтому вообще, если говорить о публике, которая сидит на теннисе, но особенно на главных матчах в одиночном разряде, на 1/8 финала, на четвертьфиналах, на полуфиналах и финалах, вы смотрите на эту публику, вы можете с достаточной долей уверенности предположить, что все это люди достаточно состоятельные и богатые. Я, кстати, должен сказать, я жду не дождусь, когда наша левая мешпуха, все эти, так сказать, сражающиеся с капиталистами, с белыми богатеями, с олигархами, когда наконец-таки они начнут выступать за то, чтобы наконец-таки теннисная ассоциация навела порядок, и чтобы теннисный турнир, ведущие игры этого турнира, ну, скажем, полуфинальные, четвертьфинальные матчи, там, финальные, могли посещать обычные трудящиеся. Жду не дождусь, когда наша левая мешпуха начнет защищать обычного болельщика. На этом, дамы и господа, я ставлю точку. В сегодняшнем отчете перед вами будет небольшой перерыв на рекламу, а потом мы приступим к обсуждению насущных дел. Можете поднимать любые темы, любой вопрос не запрещен. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис пообещал жесткие дисциплинарные меры в отношении двух законодателей от своей партии. Конгрессмены-демократы Мари Глюкзенкамп Перес и Джаред Голден неожиданно поддержали республиканское большинство во время процедуры по продвижению законодательных инициатив. Это решение позволило принять процедурное правило, включающее поддержку федерального законопроекта о проверке гражданства на выборах. Руководство Демократической партии называет действия коллег значительным нарушением доверия. Министр национальной безопасности Маллин обнародовал данные по результатам спецоперации иммиграционной службы ICE. По официальным данным, за период с конца июля по конец августа на территории штата Нью-Йорк было задержано 2197 правонарушителей с нелегальным статусом. Авианосец Авраам Линкольн прибыл в Таиланд после чрезвычайно продолжительного пребывания в море. По данным Associated Press, корабль провел в море 286 дней, причем экипаж долгое время не имел полноценной возможности сойти на берег. На борту авианосца находится около 5000 человек. Авраам Линкольн участвовал в обеспечении американских операций на Ближнем Востоке, включая действия, связанные с конфликтом с Ираном. Теперь морякам предоставят отдых в Таиланде. Для многих членов экипажа это первый полноценный выход на берег за многие месяцы. Продолжительность этой миссии вновь вызвала в стране дискуссию о нагрузке на моряков и возможностях американского флота поддерживать длительные военные операции сразу в нескольких регионах мира. В Бруклине решается судьба двух исторических парусников «Пайлот» и «Виктори Чаймс», затонувших возле канала «Гаванус». Оба судна имеют необыкновенную историю. Одно из них принимало на борту знаменитого исследователя Жака Ива Кусто, другое изображалось на памятной монете штата Мэн. Представители морского сообщества требуют попытаться спасти корабли.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Дэвидсон Амбуланс Ассист 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы.

0: или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам.

0: самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8005.
4: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
0: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
5: О, я вступаю на финишную прямую перед тем, как закончить финишную прямую. Дамы и господа, я напоминаю еще раз, что спонсором программы «Моя Америка» является магазин «Дворец зрения Vision Palace». Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым добрым ценам. Сделать это можно в Vision Plus. Поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Plus. Vision Plus вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Plus работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. В этом можете убедиться сами. Если побываете по адресу 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street, или позвоните по телефону 718-998-8400. Помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
6: Вот, на сегодняшний день Израиль критикует не только демократы, но и кремлевские консерваторы республиканской партии, как Такер Карлсон, и даже наш вице-президент Бенс тоже критикует Израиль за то, что Израиль не позволяет Трампу заключить мирный договор с Ираном на условиях Аятолл. Вот. А у меня вот другой вопрос к вам. Дело в том, что в прошлом году начали своего второго правления. Трамп закрыл вот эту такую организацию, как USAID, что это не позволяет левым изданиям, как и так, ну, их много в мире, как бы вести свою материальную независимость, содержать свои издания. Вот, и, к сожалению, даже Davidson Radio тоже впал в немилость в этом плане. И сегодня ведущий нашего радио сказал о том, что, возможно, скоро Davidson Radio закроет, и он откроет на Ютубе свою программу и пригласит некоторых ведущих в свою вот эту новую компанию, новое радио. Если вы получите такое приглашение, пойдете ли вы работать у Сергея Каплана? Спасибо.
5: Вопрос очень хороший. Во-первых, я понятия не имею, закроется ли Davidson Radio или нет. Я далек от таких предсказаний. Я знаю, что есть финансовые трудности, закроется или нет. Опять-таки, что значит работать у кого-то? У меня с радио Davidson отношения, ну, более чем 20 лет. Значит, я стал работать с Davidson Radio, сотрудничать. Я никогда не был в штате на пятый день этого радио. Поэтому менять сегодня я не буду. Как говорится, воспринимайте неудачи по мере их поступления. Значит, пока что я на Davidson Radio работаю. Я на отношения администрации и лично Дэвидсон, Гэри Дэвидсон, не жалуюсь. Менять я пока что не буду. Что будет, то будет. Поэтому мне трудно сказать. Теперь, опять-таки, Дэвидсон Радио, насколько я знаю, никогда никакой помощи от администрации не получала. Поэтому думать о том, что из-за того, что администрация Трампа закрыла вот эту организацию USA и пострадал Дэвидсон Радио, для меня это, так сказать, в новинку. Дэвидсон Радио, насколько я понимаю, может быть, во времена ковида, когда помощь оказывалась многим небольшим бизнесам, может быть, в то время, это я предполагаю, я понятия не имею, может быть, в то время радио Дэвидсон, как и десятки, сотни тысяч других каких-то компаний, что-то получили от федерального правительства или от штатного правительства. Я понятия не имею, я могу догадываться. Но то, что радио Дэвидсон не зависело от этой компании USA, я уверен на 99,9%. Теперь то, что касается республиканцев, которые настроены антиизраильски, да, вы правильно сказали, Такер. Я в первый раз слышу, что Джейси Венс не любит Израиль, поскольку Израиль отка не поддерживает Соединенные Штаты в подписании мирного соглашения с аятоллами. Для меня это в новинку, я об этом не знаю. Может быть, вы мне пришлете ссылку на источник, скажем, на Нью-Йорк Таймс, на Wall Street Journal, на какое-то солидное издание, которое об этом говорит. Я об этом ничего подобного не слышал. Да, я знаю, что Джесси Венс, он не антиизраильский человек, он изоляционист, он вообще против того, чтобы Соединенные Штаты что-то помогали кому-то за рубежом. Я помню его избирательную кампанию, когда он шел в Сенат. Он прямо говорил, что если он будет в Сенате, он будет выступать против помощи Украины. Причем не потому, что он поддерживает Путина. Он против вообще каких-либо финансовой помощи Соединенным Штатам, другим странам. Вот и все. Что касается его неуважения, разногласия с Израилем, поскольку он будто бы, Израиль выступает против того, чтобы Соединенные Штаты, повторю еще раз, заключили мир с Айатоллой. Я слышу об этом в первый раз. Спасибо большое за участие в передаче. Большое спасибо. Окей. А, добрый день, дамы и господа, у меня есть кто-то. Добрый день, я вас слушаю, вы на проводе. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей. Ну, позвольте с вами не согласиться. Вот предыдущий радиослушатель был прав. Венс очень антиизраильский. Вот сегодня статья в Wall Street Journal. Венс make pitch to Jewish community. Он сейчас встречался с мусульманской комьюнити в какой-то там религиозном собрании, чтобы на будущее себе обеспечить мусульманские голоса. Он очень нехороший человек. Спасибо.
5: Окей, опять-таки, дамы и господа, когда речь дойдет до выборов 28-го года, и если за место быть номинантом республиканской партии будет Джейси Венс и Марко Рубио, я за Марко Рубио. Но, опять-таки, если Джейси Венс станет кандидатом республиканской партии, я считаю худшего кандидата республиканской партии лучше лучшего кандидата демократической партии. Потому что сегодняшняя демократическая партия – это партия, ну, прямо скажем, так сказать, не антиамериканская. Да, я знаю о том, что Венс встречался с мусульманскими деятелями. Я, кстати, ничего плохого в этом не вижу. С другой стороны, мусульман достаточно много в нашей стране. Но по сей день они не играют никакой решающей роли в выборах президента. Они не играют даже решающей роли на выборах в Сенат. Они могут играть решающую роль на выборах в Конгресс, на выборах мэра, да. Но на выборах, президентских выборах, что касается встречи любого республиканца, с кем бы то ни было, с мусульманами, с евреями, с латиноамериканцами, любой республиканец, любой демократ встречается с теми, кто может его поддержать. Я ничего в этом страшного не вижу. Спасибо большое за участие в передаче. Большое спасибо. Добрый день, я вас слушаю. Добрый день, добрый вечер. человек появился. Добрый вечер. Так, телефон есть, но не хочет встречаться. Добрый вечер.
7: Добрый вечер, Алексей. У меня к вам по поводу электростанции вопрос. В вашем штате вы знаете, куда уходит израсходованный уран из вашего штата?
5: Я вам сразу отвечаю, меня абсолютно это не интересует.
7: Ну как не интересует? А что
5: ну
7: вы
5: так, будете абсолютно
7: его,
5: не интересует.
7: Дома его держать?
5: А, ну почему это меня должно интересовать? Я не специалист. Спросите у специалиста, куда уходит
7: Иран. Так в этом же вся проблема.
5: Нет,
7: ни один штат не хочет принимать.
5: Никакой проблемы нету. Эта проблема давным-давно решена во всех цивилизованных странах, в том числе во Франции, там, где существует, в Японии, в Соединенных Штатах Америки. Эта проблема давным-давно решена, и никого уже не волнует, кроме таких людей, наверное, как вы. Ну, вы волнуетесь, ну что делать? А я не волнуюсь. Ну, вот,
7: ну... А у меня тогда вам другой вопрос. Вы, наверное, знаете японскую аварию с электростанцией?
5: Конечно, знаю. Безусловно, знаю.
7: И,
5: я знаю японскую.
7: Теперь они хотят сливать воду, которая заражена, в океан. И никто не хочет у них рыбу покупать. Никто не хочет рыбу у них покупать.
5: Кто не хочет?
7: Никто. Даже Китай не покупает у них рыбу оттуда.
5: А Китай? Окей, значит, Япония давным-давно эту проблему решила. Я знаю то, что произошло с этой электростанцией. Прекрасно знаю, все изучено, все окей. Есть, я не знаю, откуда вы берете эти источники, что никто не хочет у Японии покупать рыбу. Я тебе первый раз это слышу. Сообщите мне страны, которые отказываются, ссылкой на Нью-Йорк Таймс, страны, которые... Или зайдите в искусственный интеллект, напишите. Дайте мне, пожалуйста, название стран, которые отказываются покупать у Японии рыбу из-за того, что там будто бы Япония загрязняет воды отбросами, не знаю, атомными еще какими-то. Это
7: окей,
5: все.
7: Хорошо.
5: Большое спасибо за участие в передаче.
7: Окей.
5: Мама моя. Окей. Оп. Что у нас следующее? Добрый вечер, я вас слушаю.
8: Добрый вечер, спасибо за интересную передачу, как всегда. У меня к вам два таких вопроса, вы затронули тему про демократических организаций, таких как BLM, MeToo. Но мне кажется, сейчас они как-то приутихли. Вот ваше мнение, или они просто, как говорится, в затишье, или они еще, как говорится, закрыли свои лавочки, как вы думаете? Вот. А второй вопрос такой у меня к вам по поводу тенниса вы рассказывали. Вот вы говорили по поводу наград, которые они получают. Но, по-моему, вы знаете, женский чемпионат, который одиночный, и мужской одиночный чемпионат, они получают одинаково. Но почему-то мужчины должны играть 5 сетов максимум, а женщины играют только 3. Как же так получается? Знаете, вот даже в футболе, когда играют и мужчины, и женщины, одинаковое количество времени, по 45 минут, 2 тайма. А в теннисе, получается, мужчины, как говорится, работают больше, а получают так же, как и женщины. Ваше мнение, тут равноправие или какое-то уже политическое направление? Как вы думаете?
5: Это абсолютно политическое направление. К равноправию это имеет ровным счетом никакого отношения. Женщина за меньший труд... получает столько же, сколько мужчина получает. Это абсолютная дискриминация мужчин. Но мы живем в политически корректном обществе. Можете ли вы себе представить, что политически корректные господа из Федерации тенниса Соединенных Штатов дадут женщинам меньше, потому что они играют меньше сетов? Ни в коем случае. Мы живем в политически корректном обществе. Теперь, что касается... БЛМ и Антифа. Вы знаете, я думаю, что поскольку обе эти организации контролируются демократической партией, то, видимо, сегодня они получили указ, приказ сидеть тихо и не рыпаться. Как только им скажут «начните рыпаться», они снова о себе заявят. Эти организации существовали и продолжают существовать. Кстати, интересная была информация, которую зачитала Лена Вишневецкая, о том, что глава фракции Демократической партии в палате представителей Джеффрис сделал выговор двум демократам. Эти два демократа присоединились к республиканцам для того, чтобы в выборах участвовали только граждане Соединенных Штатов. Значит, с точки зрения Джеффриса и всей этой демократической современной партии совершенно не обязательно предъявлять на избирательных участках, на избирателях, свидетельство о гражданстве, потому что Джеффрисы, Шумеры, все они за то, чтобы нелегальные иммигранты, чтобы люди без гражданства голосовали, поскольку они знают, что эта публика голосует за демократическую партию. Это вам еще один пример, что представляет собой демократическая партия. Да, вот такие дела, что есть сегодня демократическая партия. Грустно, но факт. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
9: Добрый. Президент Обама оказал Израилю самую большую военную помощь, которая составляла... Не смейтесь, вы надо знать что-то. 3,1 миллиарда на оборону и 804 на крышу, чтобы ракеты не попадали. Алло.
5: Военную помощь Израилю. Я хочу вас поставить в известность, чтобы вы знали. Деньгами распоряжается не президент Соединенных Штатов, а распоряжается, согласно Конституции, Конгресс. Во время Обамы Конгресс после 2010 года находился под контролем республиканской партии. Конгресс принял решение о финансировании Израиля. Что Обама должен был сделать? Наложить вето на закон, принятый Конгрессом. Обама этого делать не стал. Поэтому не Обама вооружал Конгресс, а Конгресс вооружала республиканцев в Конгрессе. Читайте Конституцию. В Конституции прямо сказано, что деньгами распоряжается законодательная власть, а не исполнительная. Читайте Конституцию. Добрый вечер. Я вас слушаю. Добрый вечер.
10: Да, добрый вечер, Алексей. Вы, кажется, сотрудничали с покойным Топалиным, да?
5: Да.
10: Были соавтором его передач. А сейчас его главную передачу ведет корреспондент «Комсомольской правды» Двуликий Янус. Как он может быть за Израиль? Это любимая газета фюрера русского. И как... Тут он за Израиль, а там он... В «Комсомольской правде», я думаю, там Рашу не интересует Израиль. Это самое худшее, знаете... что могло быть. Если бы он ожил, то Топалин бы опять умер.
5: Окей. Вы знаете, я должен сказать, что я не занимаюсь подбором сотрудников «Дэвидсон Радио». Я на «Дэвидсон Радио», у меня есть свои передачи, я отвечаю за то, что я делаю. Да, я считаю, что после смерти Виктора Топалера лучше настоящего, хорошего заместить... Ну, второго такого быть не могло, так сказать. Видите, был уникальным человеком. Но хотя бы было бы неплохо, чтобы люди, которые занимают, ну, то же самое временное время... Ну, чтобы они более-менее соответствовали. Повторю еще раз, не я подбираю сотрудников радио «Дэвидсон». Спасибо большое за участие, за вопрос. Добрый день, я вас слушаю. Добрый день.
11: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
5: Добрый день.
11: Во многих видах спорта женщины играют наравне с мужчинами по количеству времени. В женском футболе, в хоккее, в волейболе, в гандболе. У меня есть такое предложение, чтобы как-то усложнить эго мужчин. И каждый сет сейчас играется до 6 у мужчин и женщин. Просто у женщин тоже 3 сета оставить. Но каждый сет до 8 очков. А если 1-1, решающий сет, до 9. Сейчас, допустим, 6-4, 6-3, а так будет 8-6, счет в крайнем случае, а решающий контровая, теннис, третья партия, 2. И чуть-чуть подойдут к мужчинам.
7: по отставанию по времени. Вы меня поняли идею? Может,
5: Миша,
7: кто-то поделит?
5: Миша,
7: не, вы идею поняли, что же сразу меня в унитаз сливаете?
5: У нас беседа. Я вашу идею понял. Я вашу идею поддерживаю. Но эта
7: очень
5: идея
7: приятно,
5: абсолютно неосуществима. Идея неосуществима. К сожалению, неосуществима. Ни в коем случае. Добрый вечер, я вас слушаю.
12: А, добрый вечер. Я хотел поддержать. Я хотел поддержать насчет дата-центров. Потому что если мы проиграем эту гонку, сейчас решается судьба цивилизации, решается в гонке искусственного интеллекта. Кто одержит не победу, тот и будет владеть всем миром. Поэтому эти дата-центры, они просто необходимы. И, конечно, эти демократы, вся эта и преступная банда, демократическая партия, давно об этом говорю, преступная группировка. Они не заинтересованы, это еще одно подтверждение, заинтересованы в процветании Соединенных Штатов. Поэтому тут я вас поддерживаю. Насчет Севы Каплана, да, я хочу сказать, что да, он действительно попускает крокодиловые слезы, каждый день просит деньги. И он говорил, что он хочет открыть новый канал. И что еще я хочу сказать про Топалера. Новый канал на YouTube хочет открыть, да, и позвать туда. При Топалере, Викторе Топалере, Дэвидсон радио процветало. Пока там была Виктор Топалер, Лариса Герштейн, вот такие журналисты, комментаторы, которые были правого, ну, правильные люди. А как только стали приглашать Леваков, сейчас набрали вот этого Андросова, который сейчас ведет вместо передачи Топалера, и еще один парень. Ну вот, мне кажется, с этого началась медленная деградация Дэвидсон радио. Сейчас просто надо слушать у Андросова уровень его, и очень неприятно, да. Спасибо, Алексей, что выслушали.
5: Окей, я должен снова сказать, дамы и господа, что не от меня все это зависит, я отвечаю только за свою программу. Итак, мое время истекло, мне помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам, дамы и господа, мне обычное пожелание. Продолжайте все-таки слушать Дэвидсон радио и будьте здоровы.
13: Моя Америка.
14: Дэвидсон радио, волна 620 АМ, программа передач на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5.10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Он у вас на переднем плане, чтобы не путать, и Сева на заднем, но фамилия у нас общая, Каплан. Мне тут пришла в голову одна душеспасительная мысль, я причем имею в виду не только свою душу, но и душу очень многих людей, в том числе моих достойных, моих товарищей по эфиру, только достойных. В связи с тем, что, к моему прискорбию и глубокому сожалению, скорее всего, что Дэвидсон Радио долго не просуществует, потому что Данченс, насколько я понимаю, постоянных быть просто не может, что, кстати, очень гармонично с предысторией нашей общей болезни, потому что русские русским не дают. Вот. Нет, не то, что вы подумали. И на прошлой неделе, когда наш звукорежиссер на радио Акмаль Тахиров не смог выйти на работу, я просто вышел в эфир и ничего не приготовил, просто занимался своими делами и так посмотрел в чат и что-то такое там пиздел. Ну, буквально, ну, это неприличный экспромт был. Вообще не собирался, думал, поставят какую-то там заставку, там старую передачу какую-нибудь. Собственно, так и произошло. На радио поставили живое шоу, которое было накануне. А шоу на русском «Голосе Америки» — это однодневная бабочка. Она не должна повторяться, потому что все это «newsy talk», то есть основано на новостях. Ну, поставили. Народ начал, так сказать, недоумевать и расправился со своими привычками старыми. Я все ломал голову, а потом проанализировал. Кстати, в интернете все можно выяснить абсолютно досконально. У меня на этом канале, на «Русский голос Америки» на YouTube, было просмотров в 2,5 раза больше против обычного. И я подумал... Мне, конечно, неохота это делать, честно говоря, но я подумал, что я, может быть, это сделаю. Если закроется наше радио, чего очень бы не хотелось, потому что наше радио — это как, скажем, музей Мадам Тюссо, но только живые экспонаты, то я тогда открою еще один канал на YouTube, который буду дублировать... Наверное, где-нибудь в Телеграме, не знаю, ВКонтакте. В общем, в попытке до международной общественности. И назову его «Дурак на холме». То есть, в принципе, у меня было такое шоу в Филадельфии. Я его называл «Fool on the Hill». Но тогда были другие основания для того, чтобы так назвать. Потому что есть замечательная песня у Beatles. Интересно, есть хоть кто-нибудь, кто может напеть пару строчек из песни Beatles «The Fall on the Hill», кроме Яши Цыбушника? Потому что профессионалам неудобно с любителями конкурировать. Почему «Дурак на холме»? Потому что, ну, дурак, зачем мне это надо, что мне нечем заниматься, а холм, потому что холм — это то, что роднит нас всех. Сначала, первую часть жизни, мы забираемся на холм. Причем это не меряется годами прожитыми, это меряется способностью строить планы, совершать поступки, строить новые планы, забираться на новые холмы. Но большая часть человечества забирается только на один холм. И когда оно достигает какого-то уровня комфорта, то дальше оно начинает спускаться с этого холма. По-английски говорят «the guys over the hill». То есть он уже по другую сторону холма, то есть он ползет к кладбищу. И вот я сделаю это шоу, в котором уже не будет никаких вот этих бдюм-бдюм-бдюм, там, про войну, про шпионов. Просто будет такое, entertainment center в морге. Ну так, просто, ну, каждый день кто-то умирает, да, и начинаешь думать о том, а что с тобой, вот что еще осталось, а что ты еще можешь сделать. И если это не сработает, то тогда я прихожу полностью в профессиональный пиклбол. И Вася, кстати, это не одобрит, потому что он настоящий шоу-кот. Ну, а теперь... После того, как вы знаете свою блестящую перспективу, кстати, я предложу самым достойным из своих коллег, а их не очень много, примкнуть к этому каналу «Дурак на холме». И он будет для наших здешних американцев, говорящих по-русски, на YouTube. Но пока еще до этого не дошло, просто планы. А в эту пятницу будет тренировка, потому что Акмаль не сможет выйти на работу, и... Я попрошу, чтобы поставили шоу, которое было накануне, то есть четверговое шоу, завтрашнее. А в эфир выйду на этом канале и посмотрим, что из этого получится. Тем более, что есть вещи, которые... Я вот не знаю, стоит ли это вам сообщать на самом деле. Нет, сегодня не буду, завтра. А теперь переходим к срочным новостям с картинками и новости, в принципе, в форме заголовков. Вчера президент Украины Зеленский заявил, что в российском небе не осталось безопасных мест, а визави российский, его зовут Путин, назвал это заявкой на государственный терроризм и вновь рассказал о своем представлении о линии фронта, а также назвал слухи о грядущей мобилизации чушью собачьей. Я за собак. По-моему, это совершенно неправильно. От собаки чуши не дождешься, от чела – да. Так что чушь человечья. Соединенные Штаты нанесли новые удары по иранским целям, а Иран ответил запуском ракет и беспилотников по всему Персидскому заливу. Иордания, которая размещает американских военнослужащих на базах по всей своей территории, сообщила о поражении 13 баллистических ракет, вошедших в ее воздушное пространство. Сенатор от Массачусетса Эд Марки, он у вас слева, гомерически хохочет, который провел почти полвека в Конгрессе, то есть фактически 47 лет, это полвека в Конгрессе. Я почему настаиваю не на Конгрессе, как говорят москвичи, а Конгрессе, потому что Конг в переводе с английского это жулик. Вчера Эд Марки легко отбил вызов демократов на праймерис от представителя Сета Молтона, которому 47 лет, то есть столько лет от роду, сколько Марки провел в Конгрессе. Он у вас слева там, в этом же квадратике. В принципе, это была борьба поколений, которая была сосредоточена со стороны Молтона на возрасте Марки и на будущем партии. А Марки 80 лет, он либерал, он сосредоточился на вопросах об изменениях климата. Вообще, что такое? Это... Массачусетс, надо их отделить. И победил Молтона, 47-летнего, с разрывом 65 за Марки и 35 за Молтона. Палата представителей Большого Конгресса проголосовала за осуждение конгрессмена Чака Эдвардса за обвинение в сексуальных домогательствах к двум молодым сотрудницам и создании враждебной рабочей среды. Та же самая палата приняла двухпартийную, что редкость в наше время, резолюцию о финансировании правительства после срока, который истекает 30 сентября. При этом представители стремятся избежать прикрытия деятельности палаты, сосредоточившись на промежуточных выборах. То есть ради этого они готовы ускоренно решить вопрос с бюджетом, что решается каждый год. Германия обвинила Россию в заговоре с целью отправки взрывных дронов в немецкий аэропорт в прошлом месяце и пообещала отомстить Москве. Об этом поподробнее чуть-чуть попозже. Вчера разоблачитель Свистун, ну как еще по-русски скажешь, whistleblower, предупредил Конгресс, что подстегнутая система почтовой службы Соединенных Штатов Америки, что возникло подстегивание из-за успешных попыток президента Трампа ввести новые федеральные требования к голосованию по почте, может помешать вполне легитимным бюллетеням добраться до избирателей перед промежуточными выборами в ноябре. Сотни физиков изучают сейчас открытие, которое может означать первое в истории обнаружение dark matter, то есть темной материи, и это почти невозможно объяснить с помощью теории известных частиц. То есть примерно вероятность возможности объяснения составляет 0,5% из 100. А эти сотни физиков опубликовали свои совместные результаты вчера в надежде собрать мнение ученых со всего мира. Вообще, если верить гипотетическим, так сказать, анализам, то dark matter, черная, темная материя, она, наверное, представляет собой 87% всей материи во Вселенной. Чиновники администрации Трампа усиливают иммиграционные меры против водителей коммерческих грузовиков, то есть дальнобойщиков, что вызывает новый конфликт со штатами отдельно под руководством демократов, то есть через дальнобойщиков вдарим по демократам. Такова инициатива. И Министерство внутренней безопасности, и Министерство транспорта требуют данные о лицензировании по всей территории Соединенных Штатов об иммигрантах, водящих грузовики, то есть проверить, перепроверить их водительские права. Тайлер Робинс, ему 23 года, он у вас наверху. Справа обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка может быть приговорен к смертной казни, после того, как судья постановил, что доказательств достаточно, чтобы предстать им перед судебным разбирательством по делу об отягчающем убийстве. Теперь по финансам тоже заголовки. Неуправляемый рынок облигаций, который поднимает издержки заимствований до самых высоких за десятилетия уровней, напрягает эмитентов, это вообще, это, кстати, русское слово, государственного долга и потребителей, находящихся в долгу перед кредиторами, и в результате все три индекса здоровья нашей экономики, S&P 500, NASDAQ, да, упали на 0,7%, 1% и 0,8%. Встреча министров финансов «Большой двадцатки» завершилась неловко на фоне споров по поводу тарифов, публичных оскорблений и ссоры из-за группового фото. Там очень важно, как близко ты стоишь к середине. То есть периферия – это значит, ты мало чего значишь. Инфляция в еврозоне, к евреям это не имеет отношения, выросла третий месяц подряд в августе, что укрепило ожидания о повышении ключевой процентной ставки Европейского Центробанка на следующей неделе. OpenAI в судебном документе ответил на иск против Apple, обвинявшую сотрудников в краже коммерческих тайн лаборатории искусственного интеллекта. Дожили. Nestle. Что правильно говорить Nestle? Ударение на последнюю букву. Продаст свой основной бизнес по торговле витаминами, добавками и минералами за миллиард долларов, причем продаст бостонской частной инвестиционной компании Yellowwood Partners. Medtronic повысила прогноз на год после того, как показала более высокую прибыль и продажи, лучшие в первом финансовом квартале. Novartis приостановила 8 клинических испытаний экспериментальной терапии, направленной на аутоиммунные и неврологические заболевания после смерти 3 пациентов. Gap привлек дизайнера, который сделал Coach известным брендом, чтобы создать новую линию сумок из фирменного флиса и фланели, в смысле, и джинс от Gap. Кстати, я тут к большому для себя удивлению узнал, что Banana Republic считается вообще не дешевый магазин. Ей-богу, жена просветила. Чоубани выкупил свою долю. Чоубани — это йогурт, по-моему, в основном греческий. Они выкупили свою долю, она у них была миноритарная, в Curry Dr. Pepper, производителя йогурта, так сказать, масштабного, перед планируемым отделением от в целом кофейного бизнеса. Теперь по поводу этой новости про то, что Германия закрывает генконсульство России в Бонне с 18 сентября, тут вообще сильно стрёмно. Поэтому я решил поподробнее про это рассказать. Министр иностранных дел ФРГ, так правильно говорить по-русски, не ФРГ, а ФРГ. Но если скажешь ФРГ, то ты свой, а ФРГ, то ты нет. Звать его Иохан Вадефуль, заявил, что правительство Германии принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге. Он выступал на пресс-конференции в Берлине вчера и заявил следующее. Помимо укрепления нашей безопасности, федеральное правительство вводит в действие меры против России. По согласованию с канцлером я распорядился принять следующие меры. Генеральное консульство России в Бонне будет закрыто с 18 сентября. Также Вадефуль заявил о расторжении договора, касающегося деятельности русского дома в Берлине, вызове российского посла в МИД Германии и намерении инициировать в Евросоюзе расширение санкционного списка россиян. С чего сыр-бор? Вечером 4 августа сотрудник аэропорта Лейпцига заметил рядом с украинским грузовым самолетом беспилотник примерно с 800 граммами взрывчатки, как выяснилось, и она не сработала, а должна была, из-за неисправного взрывателя. И в ту же ночь неопознанный объект столкнулся в воздухе с грузовым самолетом DHL. У нас грузовики ходят по всей Америке. DHL — это одна компания, которая получила незначительные повреждения, но беспилотник и грузовой — это несоизмеримые массы, и был посажен в Ганновере. А позже, 14 августа, в общине Кабельск-Сталь у западной границы аэропорта следователи обнаружили третий беспилотник, а на другой день там же нашли около 50 граммов мощной взрывчатки военного назначения, предположительно гексогена. Кремль отрицает свою причастность. Ну, это как этот самый Кощей Бессмертный, который сажал всех своих родственников, но просил, чтобы его пощадили в суде, потому что он круглый сирота. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на обвинение Германии в адрес России в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига, посчитал, что руководство страны заслуживает прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики, а вполне вероятно и по некоторым иным местам в Берлине, добавил он. Он дежурный, кстати, клоун стал, то есть вместо претендует на популярность месье Жириновского. Кстати, в России еще не научились индифферентно относиться к представителям неортодоксальной сексуальной ориентации, каковым был Владимир Вольфович, но он у них герой. То есть это интереснейший феномен, характерный только для советского и постсоветского народа. То есть если, например, ну ты такой, как Иосиф Кобзон, то ты не можешь быть евреем. Если ты такой, как Жириновский, ты не можешь быть пидором. А Германия не призвала к ответным действиям НАТО. Теперь по поводу убийство и ранение, которое было пару дней назад на Таймс-сквер, тут детали кое-какие очень любопытные с точки зрения науки. Маньячка, который ударил ножом двух человек, убив одну из них на Таймс-сквер, убитая у вас слева на экране, вероятно, оказалась нечувствительной к полицейским электрошокерам благодаря своему жиру и хаотичным движениям. Причем об этом доложил один из наших, Артур Садовский, бывший детектив Нью-Йоркской полиции и эксперт по электрошокерам. Он рассказал Нью-Йорк-Пост, а я цитирую газету, что Памела Сиснерос, 49 лет, это она жирная и увертливая, смогла отразить несколько применений электрошокеров, потому что полицейским не удалось установить точный контакт с ее телом. Женщина, погибшая в результате ножевого ранения на Таймс-сквер, была идентифицирована как вице-президент Bank of America, жительница Нью-Джерси, Эрин Пиасенти, 32 лет от роду, которая буквально только что отпраздновала баптизм, это, ну, в общем, купание в купели, да, своего ребенка, и вернулась на работу после maternity leave, то есть она, то, что у нас называется новая молодая мама, была. В Сакраменто скоро может появиться еще 6 мест, где посетители могут легально выносить напитки алкогольные на улицу, и городские власти считают, что толпы с алкоголем будут полезны для бизнесов. Горсовет Сакраменто вчера одобрил последнее предложение по зоне развлечений, продвинув план на голосование 15 сентября. Концепция впервые появилась в Сакраменто в прошлом году, когда город разрешил продавать и употреблять алкогольные напитки на вынос в открытых общественных местах во время фестиваля Rainbow, да, Rainbow, и мероприятия Terra Madre Americas в Конгресс-центре. И последнее, губернатор штата Нью-Йорк и мэр города Нью-Йорка Кейти Хоукл и Зоран Мамдани, соответственно, посетовали группой, что президент Дональд Трамп не выполнил свое обещание, данное 11 месяцев назад, восстановить миллионы федеральных средств для операций по внутренней безопасности Нью-Йорка. Промоша мстительный. Трамп заявил в трусах, сосал в прошлом году, что отменил сокращения, которые урезали федеральный бюджет Нью-Йорка на борьбу с терроризмом с 287 миллионов до 30 миллионов. У меня вопрос к тем, кто умеет звонить по телефону на радио. Почему в этой новости вы немедленно запомните цифру изначального бюджета по внутренней безопасности 287 миллионов, а вот 30 не очень? Почему у вас 30 не получится, а 287 получится? Почему-то к поколению, которое может иметь отношение к будущему каналу «Дурак на холме». Телефон студии они знают. А, значит, с 287 до 30, но Хоукл заявил, что Нью-Йорку все еще не хватает федералов 87 миллионов долларов. Это все с новостями. А, про телефон я уже сказал, сейчас послушаем рекламодателей, а потом о том, что было вчера на бирже.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
13: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
7: У нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
11: Да, доброе утро, все вы, хорошего вам дня.
7: Саша,
11: я бы
7: спасибо, здрасте.
11: И 360, и 362 запомнил. Но, в принципе, я бы запомнил 287, потому что, находясь в Нью-Джерси, я очень часто езжу по этой дороге. Вообще, 287, там анекдот был. Если мы лампу покупали, там, а, это по 362, 3 мы, 62 ты. Но это то же самое, что 287. Водка когда-то стоила,
7: ага.
11: Тогда, на самом деле.
7: Все гладко. Да, пока. Все точно. Да, Саш, спасибо. А интересно, что это знает, да, должны знать много людей, потому что водка в Советском Союзе стоила 2 рубля 87 копеек на самом деле. Но скорость ассоциативного мышления у людей с возрастом, если они не читают книги, она опускается. Вот сейчас звонок, кстати, от этой пары супружеской, которая точно должна знать все про водку, потому что это пьянь болотная. Мы сейчас услышим, чем пахнет из их рта. Пожалуйста, в эфире. Прошу вас.
15: Вонючка.
7: У тебя родная голос ломается. Ну вот, наконец. Мне очень нравится, у тебя есть определенный артистизм, и ты с выражением произносишь одни и те же слова, а какие-нибудь другие можешь подобрать? Вообще, расскажи о себе, кто ты, почему ты
15: живешь?
7: Да, да почему, интересно? Ну, интересно. Не, ну ломается голос. Перезвони, пожалуйста, люди, к сожалению, не понимают, что ты там говоришь. Ну все, значит, все на месте. Можно взлетать. Теперь что у нас было вчера на бирже? Нефть снова поднялась. После превышения порога в $90, хочется думать, что это порог все-таки 100 не будет. За баррель фьючерсы, это было в понедельник, фьючерсы на Brent, а он образцовый. Вчера поднялись выше $94, поскольку напряженность на Ближнем Востоке вновь обострилась. Соединенные Штаты заявили, что нанесли удары по иранским целям в ответ на атаки на коммерческие суда и на американский персонал в регионе. То есть риторика, повторяющаяся как припев в популярной песне. А вот доходность облигаций, она резко выросла. Возобновление борьбы на Ближнем Востоке и рост цен на нефть увеличивают вероятность ускорения инфляции. В сочетании с ростом базовых процентных ставок их вероятность тоже растет. А почему? Потому что рост процентных ставок направлен на сдерживание инфляции. Это как перетягивание канатов. Это только так работает. И эти факторы подтолкнули вверх доходность десятилетних государственных облигаций самой даже Японии, куда мы собираемся без Васи, до уровней невиданных с 96 года, а доходность десятилетних облигаций Германии и Великобритании также достигла многолетних максимумов. Кстати, в это можно смело вкладываться. А доходность десятилетних казначейских облигаций Соединенных Штатов выросла до самого высокого уровня с января 2020 года.

Никогда не продала, она живет на эти деньги. Она живет на эти деньги, причем ей предлагали за любые деньги, страховая компания хотела выкупить у нее эту страховку, она не продала. Но вот таким людям и в том числе и обращено толковещие, то есть тем, кто принимает решения и совершает поступки. И последнее. По бирже ситуация с занятостью в Соединенных Штатах выглядела неоднозначной вчера. Новые данные Министерства труда показали, что количество открытых вакансий чуть-чуть увеличилось в июле в сравнении с июнем, но в июле набор сотрудников был менее активным, что говорит о том, что работодатели не так стремятся заполнять открытые вакансии. И с этим ничего не поделаешь. Вот тут здравый смысл каждого отдельного работодателя. С этим делом все. Теперь о том, иногда происходят вещи, которые, казалось бы, уже остались в прошлом, и ничего не может быть больше. Но вот скажем, как Reddit, старая уже комбинация, примерно 2 года, она реанимировала, эта платформа реанимировала AMC GameStop. Сейчас на рынке... Самое популярное приложение, то есть App, это MapQuest. Кто бы мог подумать, потому что эта платформа, она устарела безнадежно на фоне других, которые есть, MapQuest. И в последние дни она поднялась из этого устаревания, она как птица Феникс, взобралась на вершину чартов App Store. После того, как заявила, что не будет менять название озера Онтарио на озеро Америка на своих картах, несмотря на указ президента Трампа. Вот это, кстати, референдум по Трампу скорее, чем по озеру. Ей-богу, я бы на месте имиджмейкеров республиканской партии подумал, кому президенту в этой ситуации оказывать поддержку в промежуточных выборах, потому что они, кстати, подумают, потому что уже была такая ситуация, когда Трамп был президентом первый раз. Так вот, если я не ошибаюсь, на фоне возобновления торговой напряженности между Соединенными Штатами и Канадой, Трамп издал на прошлой неделе, по-моему, это в четверг было, приказ, который обязывает федеральное агентство переименовать приграничный водоем. А MapQuest заявила, что мы не будем это делать, и анонсировала это на X, после чего... Этот пост получил сразу более 100 тысяч лайков, но, чтобы было понятно, на прошлой неделе посты посты MapQuest на прошлой неделе не набирали больше 2 лайков. То есть на них вообще никто не обращал внимания. Бизнес расцвел. MapQuest для... iOS, это операционная система для мобильных устройств, стал самым популярным навигационным приложением в Соединенных Штатах Америки. В одночасье. По всем приложениям и играм, в целом, играм включительно, MapQuest, который должен был погибнуть, занял 8-е место в Соединенных Штатах и, конечно, 2-е в Канаде. Загрузки MapQuest в приложение... выросли на 128% за один только день, то есть в 2 с четвертью раза. Но тут, правда, есть и другая сторона. Некоторые пользователи X назвали Google жалким. После того, как тут борьба контрастов, естественно, после того, как в воскресенье озеро Онтарио было переименовано в озеро Америка для американских пользователей Google Maps. То есть, если в Google Maps наберете, то вам не дадут озеро Онтарио. Приказ Трампа не требовал от частной компании делать это, но Google поспешила. Google заявила, что внесла изменения для американских пользователей в соответствии с официальной федеральной базой географических названий. И формально они правы. А Google и Apple аналогично, кстати, в прошлом году выполнили соответствующие требования. В прошлом году по вопросу американского залива, Gulf of America, он на их картах больше не обозначен как мексиканский, Трамп попросил Apple перейти на Lake America, но по состоянию на

0: вчера, во всяком случае, Apple Maps все еще показывает озеро Онтарио. И там не глупые люди сидят. Я думаю, что Apple увидела то, что произошло с MapQuest, и повторяет модель успешного бизнеса. Если у кого-то есть по этому поводу что сказать, я подсчитываю в чат, посматриваю. В принципе, это наше с вами будущее, звонков не должно быть. Там очень экономично все. 2-3 строчки текста, свое мнение, и я показываю это на экране. И могу даже кое-что прочитать. Нет, там глухариный ток, там все глухо, как в танке. Теперь... Вот эта новость, она, в принципе, не перестала быть новостью, но у меня на нее не хватало пару дней. Сомневаюсь, что на русском языке это появилось. Это касается вашего здоровья, что для меня важно. Экспериментальное лечение редактированием генов, то есть вмешательство в гены и редактирование их, как мы редактируем свои неудачно на скорую руку написанные посты. Фейсбуке. Значит, вот это экспериментальное лечение с помощью редактирования генов снизило уровень плохого холестерина и триглицеридов у пациентов как минимум на год после одной только дозы. И среди тех, кто получал наивысшую дозу, уровень плохого холестерина снизился в среднем на 53%, то есть больше половины ушло. А триглицеридов на 48%. То есть чем больше, тем лучше. Вот это лечение по коррекции качества наших этих самых холестеринов, или по-русски это, кажется, говорят холестерол. Вот редкий случай, когда не побуквенный перенос. Это лечение использует CRISPR, C-R-I-S-P-R, технологию, которая позволяет ученым вносить целенаправленные изменения в ДНК с целью отключения гена в клетках печени, которая помогает регулировать жир в крови. То есть печень помогает регулировать, отключается ген в клетках печени, регулировки не происходит, и поэтому удается снизить плохой холестерин. Первоначальные результаты, которые были опубликованы в ноябре прошлого года, это первое начало только вот этой сети экспериментов, показали, что этот подход работал как минимум 2 месяца. А последние наблюдения, о котором я вам рассказываю сегодня, новость появилась позавчера, показывает, что эффект может быть более длительным. И в исследовании участвовало 15 пациентов с тяжелейшими заболеваниями холестерина или триглицеридов. Исследователи не сообщили о серьезных побочных эффектах, связанных с лечением, хотя их можно понять. Для оценки долгосрочной безопасности и эффективности необходимы более крупные исследования. Вообще холестерин – это такая воскообразная субстанция, которая бывает двух форм. Одна – это липопротеины, у них может быть низкая или высокая плотность. А триглицериды – это энергия, которая накапливается в крови в виде жира. И чрезмерное количество вот этих самых липопротеинов или плохого холестерина, что одно и то же, может способствовать образованию бляшек в кровеносных сосудах, увеличивая риск сердечного приступа и инсульта. У меня достаточно близкие люди, несколько человек умерли в возрасте, когда еще не должны были это делать, потому что были невежественны по поводу того, как это все происходит, и думали, что можно это откладывать. Вот это увеличение количества образовавшихся в кровеносных сосудах бляшек, закупорка последующая, тромбы, причем еще и перелеты на самолетах. Я имен известных воспроизводить сейчас не буду. Но это знание, которое может вам продлить вашу жизнь и сделать ее менее болезненной. Вот такая вот история. Кстати, Карлин Джордж, книжку, которую я заканчиваю, когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем, он настолько точно описывает все процедуры, которые ему делали врачи, чтобы спасти его. Там ангиопластия какая-то. Я как-то Вы знаете, как вот есть такое заболевание, я считаю, это заболевание психическое у интеллигентных людей, они маскируют свою неспособность, скажем, осилить арифметику тем, что они как бы очень гуманитарно развиты. Можно подумать, что это там весь мозг заполнился, я не знаю, стихами, чуть не сказал Бродского, но вообще стихами. И не осталось места для арифметики. А есть такая маза, что если вы будете пичкать свой мозг чем-то одним, но у вас с мозгом будет то же самое, как если вы будете хавать одну только селедку с луком 3 раза в день. Но кто это может пережить? Сейчас у нас будет перерыв на рекламу, после которого я вам расскажу о весьма интересно сложившейся ситуации. Нет сомнений в том, что Венс, наш вице-президент, будет выдвигаться в президенты Соединенных Штатов в следующий раз. Трамп уже намекнул, что он его поддержит. Но у Венса очень непростые отношения с евреями. А евреи раскололись на 2 части между собой. И Венс хочет их объединить для того, чтобы усилить эти 2 вектора, чтобы они не боролись друг с другом. Так что сейчас то, что вы услышите после рекламы, это, в принципе, референдум по отношению евреев к, возможно, нашему следующему президенту Соединенных Штатов.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат. Адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Radio show.
17: За него стоят громадные мосты.
18: Не пойму, что за люди.
19: Толковище.
0: Надо по этому поводу напомнить о том, что если у вас нет медицинской страховки и вы не в состоянии решиться, какую купить, то вас можно понять, но есть простой вариант. Вы можете использовать бонусы программы Essential Plan, которую предоставляет Metro Plus Health. И это не только медицинская страховка, но еще и продукты и повседневные товары со скидкой. Посетить офис легко, они физически находятся в эпицентре маленького Ташкента, 225 Brighton Beach Avenue в Бруклине. Но если вы живете в других местах, то вы можете зайти к ним на сайт metroplus.org, и вы найдете ближайший к вам офис. Объем льгот зависит от плана и права на участие, могут действовать и прочие ограничения. Кстати, интересно, что все эти карты и поиски мест, они совершенно не определяют труднопреодолеваемые границы. Вот когда, например, мне что-то нужно найти, и я ввожу это в поиск, в браузер, то он мне дает ближайшие места в Манхэттене, потому что технически это так оно и есть. То есть мне до Манхэттена 2 мили, если через речку переплыть, под названием Гудзон. Но там же надо еще в трафике из Стоуми переехать через мост и всегда в объезд, а если это Мидтаун. Ну, в общем, короче, это не всегда так работает. Но обратите внимание, Metro Plus Health, то есть скидка и на продукты, и на повседневные товары, и плюс еще медицинская страховка. Теперь я перехожу к этой теме. Да, парашюты, я вас вижу, если у меня будет желание, так сказать, передохнуть и прибавить специи, я приму ваши звонки, не проблема. Вы объединяете человечество. Наш вице-президент, он у вас сейчас на картинке, явно пытается объединить консервативных евреев, а они есть, консервативные. Не думайте, что все американские евреи это либерасты и демократы, как хочется думать нашему гетто. Так вот, Венц пытается объединить их в одну коалицию, которая в результате более мощно поддержит его кандидатуру в президенты. То есть задумка абсолютно грамотная. И дело не в Венце, а дело в том, удастся ли ему сделать то, что евреи между собой сделать не могут. Потому что, как известно, у евреев нет ни одного раввина, который бы толковал Тору, так как это толкует другой раввин. И, между прочим, это замечательно. Если они однажды все будут толковать однозначно Тору, то это большая беда. Это называется тоталитарный режим. В слове тоталитарный Тора укладывается. Помните детскую игру такую? Из больших слов маленькие. Когда команда вице-президента Джей Ди Венса размышляла, стоит ли принять приглашение выступить перед республиканской еврейской коалицией, а она собралась позавчера сейчас дойду до того места, где, в Лас-Вегасе это было, посредники, так чтобы не он сам получил унизительный отказ выступления Венца, потому что к Венцу много вопросов нехороших у евреев. Так вот, посредники нашлись, которые связались с главными еврейскими донорами, а они решали, чтобы проверить, какой прием окажут евреи Джей Ди Венцу. И многие еврейские консерваторы имели и имеют очень серьезные сомнения по поводу Венца. То есть есть ли смысл в него вкладываться? Ну, потому что евреи, понимаешь, если они дадут денег, поддержат Венца, скажут евреям голосовать за Венца, а у евреев так принято, что сказал Ребе, то они и пишут в бюллетене. То у них усиливается, так сказать, возможность, увеличивается заполучить ухо следующего президента страны. Но в последние месяцы сомнения у консерваторов среди евреев сильно обострились по части Венца, потому что Венц практически это наше публичное лицо дипломатических усилий администрации Белого дома в войне с Ираном. Да, дипломатическое лицо в войне. А Иран – заклятый враг Израиля. А консервативные евреи Америки – заклятые друзья Израиля. Израиль для них на первом месте, Америка на втором. Поэтому его появление, то есть Венц, на этой конференции, которая проводится раз в два года в Лас-Вегасе, где он должен был столкнуться с одной из самых скептически настроенных к нему республиканских фракций, чисто еврейских, с его-то амбициями, с его-то связями, все это было очень рискованно. Но деваться некуда, потому что выдвигаться надо уже в следующем году. И, кстати, в зависимости от того, что сказали бы евреи Венцу, можно было бы ставить на те или иные результаты выборов промежуточных. Не путайте с промежностью. Будучи почти гарантированным кандидатом в президенты в следующем году, а тут сомнений нет, Венц пытается консолидировать эту самую коалицию, которая очень ожесточенно разделена по вопросам антисемитизма, по вопросу места евреев в американской политике, внутренней в том числе, и по вопросу отношений между Соединенными Штатами и Израилем, которые стали хуже некуда. То есть между президентом Трампом и Биби Нетаньяху, главой Израиля, была дружба лучше некуда, а сейчас отношения хуже некуда. И Венс должен был сделать это до того, как республиканские праймериз начнутся всерьез в 27-м году. То есть консолидировать коалицию. В закрытом выступлении туда никого не пускали, прессу тоже, на пятом этаже казино в Лас-Вегасе, там на стрипе. Вице-президент защищал свои отношения с инфлюенсерами, это до того, как он поехал на встречу с евреями, отмечал параллели между своей католической верой, он католик, и иудаизмом. Что, у христианства и иудаизма разве нет ничего общего? Есть, называется Иисус Христос. И призвал переписать подход к тому, как республиканцы отстаивают альянс Соединенных Штатов и Израиль. Переписать подход. А как переписать? Ну, только если ты станешь президентом. То есть он сейчас подкладывает что-то сладкое тем, кто может оказать воздействие на результат его амбиций. Венс прилетел из Мичигана в Лас-Вегас, где на митинге в поддержку республиканского оппонента доктора Эль-Саеда, бывшего представителя, то есть в палате он был, Майка Роджерса, то есть не путайте, Венс поддерживал Роджерса, а не Эль-Саеда. Он на этом митинге, Венс, назвал доктора Абдулла Эль-Саеда, который является кандидатом в Сенат от демократов и открытым критиком Израиля, Венс назвал его очень-очень злым. То есть он, ну если примитивно, он подмахнул евреям перед тем, как переехать, перелететь на коалицию, на конвенцию евреев. Остановка вице-президента Соединенных Штатов в Лас-Вегасе была воспринята членами Совета коалиции как попытка сгладить отношения с влиятельным республиканским донорским сообществом и с его комментаторами. Комментаторы — это инфлюенсеры, те, которые пиздят. Talking heads. Причины недовольства еврейских республиканцев Венсом включают некоторые его заявления по Израилю и Ирану, а также тесная связь с Такером Карлсоном. Такер Карлсон токсичен для евреев. Такер Карлсон — это влиятельный консервативный комментатор, который неоднократно провоцировал именно американских евреев. Он, кстати, очень не глуп, и эти провокации только способствуют его росту, его популярности. Причем ненависть легко меняется на любовь, когда ты понимаешь, как регулировать общественное мнение. То есть сначала надо расколоть, а потом властвовать. И это понимают такие, как Карлсон, бывший ведущий Fox News. Кстати, Fox News практически всегда была прибыльной, в отличие от многих медиа, потому что они знают, что делать. Кто у нас организатор, вдохновитель главный? Тот, кто знал, что и как делать. Карлсон сыграл ключевую роль в восхождении Венса, я об этом отдельный материал делал в свое время. Он поддержал кампанию Венса в Сенат для начала в 22-м году и позже добился того, что он стал напарником Трампа в 24-м году, при том, что Венс обзывал Трампа так, как это не снилось, я не знаю, сенатору Берни Сандерсу в частном разговоре с мэром Зораном Мамдани. Карлсон всеяден. Это очень важно. То есть по части того, с кем он общается. И не всегда нужно воспринимать, классический пример — это Питер Арнетт, который работал в CNN, и он единственный профессионал, который сделал интервью с Осамой Бен Ладеном. А Питер Арнетт, по-моему, еще жив. Я с ним был знаком в Москве когда-то. То есть это не значит, что он любит Осаму Бен Ладена, и я не помню, кто-то еще был, кому удалось сделать интервью с Гитлером в свое время. Тоже это нужно понимать, такие вещи деликатные. А Карлсон в этом плане абсолютно всеяден, и он принимал у себя в студии отрицателей Холокоста в своем подкасте. Он очень тепло провел интервью с Ником Фуэнтесом, это самый известный из белых националистов, инфлюенсеров Соединенных Штатов. И он же, Карлсон, создал видео, даже серию видео, в которых Абсолютно ложно утверждалось, что Израиль знал о событиях 11 сентября, но скрывал эту информацию от Соединенных Штатов. Также Карлсон, напомню, критиковал известных еврейских консерваторов, в частности, Бена Шапира, и ставил под сомнение лояльность еврейских консерваторов Соединенным Штатам. А я, кстати, с ним в этом плане согласен, потому что еврейские консерваторы думают, что Штаты никуда не денутся, но Израилю нужна их помощь. И в этом ничего плохого нет. Это просто размышление вслух. Пара человек, кого нужно процитировать, чтобы не быть обнаженнословным. Норм Колман, это бывший сенатор от Миннесоты и национальный председатель республиканской еврейской коалиции, осудил Карлсона со сцены в Лас-Вегасе, сказав: предоставлять платформу отрицателям Холокоста, это Карлсон предоставлял, очернять евреев, поддерживающих Израиль, это он про себя и своих, и маскировать старую ненависть, это не мага, и это не консерватизм. Сказал он собравшимся, что характерно, до того, как Венса ввели в залу. Эрик Левин, это давний член Совета коалиции, назвал Карлсона частью группы ненавистников евреев, которые все заслуживают осуждения. То есть это то, что дано задачей. Так что у Венса очень сложная составная задача, и чтобы упростить ее определение, он стремится и рыбку съесть, и нахуй съесть. То есть сохранить позицию в обоих еврейских лагерях, даже когда они воюют друг с другом. И, с одной стороны, он защищал свои отношения с Карлсоном, называл его другом, но, с другой стороны, уже начал говорить, что у него с Карлсоном имеются разногласия. А дальше посмотрим. Если вы мне окажете поддержку, то я усугублю вторую часть, то есть такой подтекст. У Венса, в принципе, еще есть такой момент, он... не знаю, запустит ли он эту пулю, потому что я бы на его месте это сделал. Я бы сказал на его месте, что я, мол, цепной пес 47-го. И если президент, то есть тот, кто держит меня на поводке, как вице-президента, раскритиковал израильское правительство, а Трамп это сделал, то я вынужден. А потом, когда я удержусь на месте, то вы понимаете. Вот. И недавно он представил себя в подкасте, когда его спросили, как он себя характеризует. Венс сказал: «Я разумный, умеренный». То есть, причем еще он где-то, что такое разумный, умеренный, получается, что он между произраильским и антиизраильским лагерями. И вот это, конечно, вызвало тревогу у консерваторов. Причем еврейских и не, которые поддерживают бескомпромиссный американский союз с Израилем. Любой ценой. Так что коалиция – это сложнейшая аудитория для вице-президента. Это тест на его способность консолидировать. Если он их консолидирует, то, может быть, ему удастся консолидировать Соединенные Штаты Америки, что не в его интересах, потому что раскол – это единственный способ заставить людей, не только тех, которые по другую сторону холма, интересоваться политикой. Но, кстати, его возраст – это привлекательный фактор, потому что так работает общественное коллективное бессознательное. Если такой молодой человек, которому нет 50, в таком престарелом правительстве, как наше, может стать президентом Соединенных Штатов, то почему бы не заняться политикой вместо того, чтобы торговать наркотиками или идти в профессиональный баскетбол? Попробуй еще добиться там результатов. Но Венс упрощает ситуацию. Он называет себя противником антисемитизма и обвиняет в росте антисемитизма демократов. Он, кстати, полуграмотный в этом плане, потому что следует напоминать о том, что антисемитизм – это равно непримиримое отношение как к семитам, ко всем, а арабы тоже семиты. И в то же самое время Венс защищал свое взаимодействие с инфлюенсерами, которых Колман, председатель коалиции, охарактеризовал как, на русском как-то даже не знаю сказать, платформированные антисемиты. То есть у них есть платформа антисемитизм. Инфлюенсеры. А Фуэнтес, этот самый белый нации-консерватор, он сказал, в интервью у «Нью-Йорк Таймс», если у Венса проблема с антисемитами, то ему стоит начать с того, чтобы отречься от своего лучшего друга, Такера Карлсона. Вот такая вот история. Я на этом практически сегодня закончу. Думаю, да, осталось там 30 секунд. Звонков у нас нет. Вы можете оставлять комментарии к сегодняшнему шоу, да и к любому. Можете задним числом, когда у вас появится время и желание, если ассоциативный ряд у вас не носит поверхностный характер, как, скажем, однодневность бабочки под названием «Русский голос Америки» на YouTube. Я только напомню, что наш сегодняшний спонсор – это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то понять вас легко, но есть простой подход. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health, они помогут сэкономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров, и вы еще приобретете подходящую медицинскую страховку. Вы можете зайти по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыскать подходящее место офиса metroplus.org на их соответствующем сайте. А мы с Васей пошли.
7: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
15: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
16: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
18: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на теннисных стадионах, в теннисном центре в Квинсе. Это Нью-Йорк. Вчера завершились матчи первого раунда открытого чемпионата Соединенных Штатов у девочек. Вчера сошла с дистанции 12-й номер турнира швейцарская теннисистка Биланда Бентич. У мальчиков сильнейшие шагнули дальше, но некоторые с трудом. Александр Зверев, он имеет первый номер в турнире, смог победить только в 5 сетах. Также 5-й номер турнира Флавия Капола победил в 5 сетах. Ну, сегодня начинаются матчи второго раунда на бейсбольных порядках. Вчера Янки сыграли в Лос-Анджелесе с Энджелс. И вот вчера, как раз вчера, команда Лос-Анджелес Энджелс получила нового владельца. Новый владелец Стэн Кронке. Стэн Кронке увеличил свою спортивную империю до 7 профессиональных команд. Ему принадлежит, если говорить в Англии, Арсенал, ему в Америке принадлежит команда Колорадо Авеланш, ему перечислять долго. Итак, он увеличил империю до 7 команд, заплатил 3 миллиарда долларов, но вчера Янкис выиграли у его приобретения со счетом 7-3. Также вчера Тампа выиграла у Мэтс со счетом 6-2, Бостон Ред Сакс играли дома с Сиэтлом и потерпели поражение. Атланта потерпела поражение в Вашингтоне. На востоке американской лиги лидирует Тампа 83 победы, у Янки 79, у Бостон Ред Сакс 75. На востоке национальной лиги у Атланта Брейс 82 победы, у Филадельфии 77. Моя команда «Метрополитен» занимает в этой группе безнадежное 5-е место, 62 победы, но уже 77 поражений. На сегодняшний день среди всех команд главных бейсбольных лиг есть только одна, которая выиграла больше 60% матчей. Это команда «Милоки Брюерс». Пивовары из «Милоки» выиграли 86 матчей, 53 проиграли, процент побед 61%. Thank you. Вчера также, если говорить о футболе, мы с вами переместились в Европу. Вчера команда Тоттенхэм, лондонский Тоттенхэм, приобрела у команды Челси, не приобрела, а взяла в лоун.